0: «Пускайте Саймона», — негодовал Борис. «Физик вчера явно перенервничал и теперь спит, как убитый. А я пойду к челноку. Чен, буду тебя ждать снаружи. Нужно проверить шаттл на предмет повреждений». Стоило ему открыть люк, как голос капитана прогремел над поляной. «Вызываю базу! Чен, кто-нибудь, ответьте!» Все уставились на американца. Бородач виновато пожал плечами. «Простите, кажется, я забыл убавить громкость». Астронавты кинулись к спускаемому аппарату. Китаянка первая добралась до радиостанции. «Чен на связи, капитан! Прием!» «Слава богу! Где вас черти носили?» Кен говорил быстро, но в его голосе чувствовалась тревога. «Мы наблюдаем резкое ухудшение погоды. Вам нужно срочно вернуться на корабль». «Капитан, у нас все спокойно, но ночью...» — попробовала возразить Чен. Из динамика послышался шум. «Повтори, плохо тебя слышу». Помехи усиливались. «Сэр, мы собирались продолжить исследование. У нас здесь солнце и ни малейшего намека на ураган или шторм». Сигнал начал прерываться. Доносившийся из динамика звук резал слух. «Я прика... проветную акцию!» Связь с кораблем пропала. «Доброе утро! Я что-то пропустил?» За спинами астронавтов прозвучал елейный голос покойника. Все находящиеся в шаттле вздрогнули и обернулись. «Кристоф?» — Моника почти шепотом произнесла имя. Глаза расширились от ужаса, губы задрожали, словно на ветру. «Святые угодники!» — выплюнул из себя Борис, перекрестившись. На лбу инженера выступил холодный пот. Валерий молча сделал шаг назад. Его лицо стало белее луны, будто Кристоф был заразным. «Не может быть! Как такое возможно?» Сара же шагнула вперед. Хотя она и казалась испуганной, профессиональное любопытство взяло верх. «Как вы себя чувствуете? Ну и напугали вы нас вчера?» «Напугал? Чем?» — лицо Кристофа вытянулось от удивления. «Я не понимаю». «Вы выглядите, словно увидели ожившего мертвеца». «Присядьте. Позвольте, я осмотрю вашу шею», — доктор усадила психолога на сиденье. «А что с моей шеей?» «Вас укусил какой-то паразит, и вы потеряли сознание».
1: «Неужели?» — Кристоф попытался восстановить хронологию. «Помню, как мы сидели у костра, вели беседу, а потом... потом я проснулся на челноке».
2: «Удивительно, раны затянулись за ночь, от них не осталось и следа, лишь покраснение осталось». Доктор разглядывала шею и явно не верила своим глазам.
0: «Борис, наконец, пришел в себя». «Ну, раз с мозгоправом все отлично, не будем терять времени. Запускай диагностику системы, Шаолинь. Нужно уносить ноги. Надеюсь, ты помнишь, как быстро здесь меняется погода».
2: «Мы не можем вот так взять и улететь. Вы дождя испугались?» — возмутилась Моника, разведя в стороны руки.
0: «А мы уже улетаем? Так скоро?» — удивился психолог. В кабину пилота вбежал Джон. За его спиной маячил Саймон.
3: «Вы не поверите! Посмотрите, что творится снаружи!» В руке американец держал открытую банку пива. Его вечно аккуратная причесанная борода выглядела растрепанной и походила на шерсть взъерошенного бездомного пса. «Вам стоит на это...» Они не сразу поняли, что произошло. Но через мгновение дар речи у Джона пропал. Банка выпала у него из рук, звякнув остальной пол шаттла. Ноги Саймона подкосились, и он шлепнулся на сиденье. Глядел на психолога так, словно увидел привидение.
2: «Он же это... того!» — только и смог вымолвить физик. «Все хорошо», — поспешил успокоить его доктор, подарив озадаченному астронавту добродушную улыбку. «Так что ты хотел нам сказать, Джон?»
0: «Вам лучше выйти и самим взглянуть». Чен осталось проверять показания приборов. Остальные выбежали из челнока. Шумный хор птиц смолк, уступив место тревожному завыванию ветра, который усиливался с каждой секундой.

0: как вкопанный, увидев на панели горящую яркую красную лампу, сигнализирующую о неисправности. «У нас утечка жидкого кислорода», — испуганно произнесла китаянка. «Мы не сможем подняться на орбиту». «Не паникуй, я все исправлю». Борис схватил ящик с инструментами и выскочил из челнока. Только теперь он понял, времени у них оставалось всего ничего. Шквалистый ветер налетел и трепал жилой модуль, стенки которого тряслись словно от страха. Казалось, он вот-вот разлетится на мелкие кусочки, но конструкция не поддавалась ярости стихии. Астронавты суетились вокруг. Валерий с Джоном и Саймоном крепили несущие конструкции. Звуки натянутых тросов и металлического скрежета заглушали их голоса. Сара и Моника в спешке собирали и складывали оборудование в контейнеры. Из-за реки донесся гул, будто природа сошла с ума, выпустив на свободу всю свою ярость. В нескольких километрах западнее их лагеря появился торнадо. Вихрь, вздымавшийся до небес, вбирал в себя все живое, поднимал в воздух землю, выкорчевывал с корнями молодые деревья и кусты. Предвестник катастрофы выглядел ужасающе. «Нужно уносить ноги! Бросайте все и бегите в шаттл!» Карабкаясь на челнок, Борис старался перекричать гул стихии. Каждый вдох давался ему с трудом. Шквал холодного воздуха пронизывал до костей. Руки инженера дрожали, когда он работал с инструментом. «Должно получиться!» — бормотал инженер себе под нос, откручивая крышку ракетного двигателя. «На тебя одного вся надежда, Боря!» — успокаивал он себя, протирая глаза от дождя, хлеставшего его по лицу. Тем временем мир превращался в хаос. «Еще минуту, полминуты!» — считал Борис, используя мокрый берет, который за несколько секунд образовал прочную ледяную корку за плату на месте течи. «Готово!» Максимально быстро он установил лючок обратно и, бросив инструмент, скатился по мокрому фюзеляжу вниз, вбежав в челнок. Лишь убедившись, что все астронавты на борту, Борис выдохнул. «Чен, можем взлетать!»
1: «Это неправильно. Нельзя просто покинуть планету. Нужно остаться и переждать бурю. Только так мы узнаем, насколько сильные здесь ураганы». С этими словами Моника выбежала наружу.
0: «Куда ты? Сдурела? А ну стой!» Джон бросился за ней. Они оба исчезли в стене воды и ветра.
1: «Вернитесь! Я помогу им!» Саймон побежал следом.
0: Но кусок деревяшки, влетевший внутрь спускаемого аппарата, угодил ему в голову, сбив с ног.
1: «Поднимай нас, Чен, немедленно! Их уже не спасти! Нужно уносить ноги, пока это возможно!» — кричал геолог, оттаскивая физика от задраенного люка. «Летим или нам всем конец!»
0: Борис помогал Валере тащить Саймона, потерявшего сознание. Глядя, как Сара останавливала кровь, струящуюся из рассеченного лба астронавта, Чен увеличила тягу, потянув штурвал на себя. Челнок завибрировал, отрываясь от поверхности, и начал набирать высоту. Они вырвались из лап непогоды на орбиту и направились к страннику. Саймон пришел в себя, открыл глаза, увидел перед собой Сару и, улыбнувшись ей, спросил: «Джон и Моника с нами?» Та отрицательно покачала головой.
1: «Не думай об этом. Мы вместе, это главное», — ласково произнесла она.
0: «Надо за ними вернуться». Саймон попытался подняться, но доктор не позволила. Она положила свою ладонь физику на грудь. «Лежи. Тебе нужно отдохнуть и успокоиться. Уверена, с ними ничего не случится. Джон позаботится о Монике. Жилой модуль выдержит ураган».
1: «Шрам останется?» — поинтересовался Саймон, закрывая глаза.
0: «О, еще какой!» — улыбнулась Сара. «Как только прибудем на корабль, наложу тебе швы. Не переживай, я умею вышивать крестиком». Она склонилась над ним, поцеловав в щеку.
1: «Я снова облажался!» — крикнул Валерий, стукнув кулаком в стену челнока. «Второй раз! Со мной приключилась одна и та же история! А Джон был уверен, что я не повторю ошибку прошлого». Борис кинул в его сторону суровый

0: взгляд. «Не распускай нюни, Валера! Задержись мы там хоть на минуту, погибли бы все!»
1: «Тебе легко говорить», — осклабился физик. «Меня преследует злой рок!»
0: «Не начинай, брат! Не верю я во всю эту сверхъестественную хрень, и тебе не советую. Того и гляди, рехнешься».
1: «Случившееся не более чем стечение обстоятельств», — попыталась успокоить его Сара. Борис продолжил.
0: «Порой нам трудно сделать выбор. А совершив то или иное деяние, мы долго рассуждаем, правильно ли поступили. Можешь поверить, я знаю, о чем говорю. Тогда на корабле мне тоже пришлось выбирать. Разница только в том, что от меня зависело куда больше жизней. Постоянно вспоминаю о тех людях, что погибли и не дождались помощи. Так вот, знай, сегодня ты принял верное решение, и никто тебя не осудит. Мы все видели, что произошло. Будь я на твоем месте, сделал бы то же самое».
1: «Валера, у них есть координаты. Мы переждем шторм на корабле и обязательно заберем ребят. На планете можно дышать, а в модуле остались припасы и оружие. Они молодые, умные, сильные и смогут выжить. Все будет хорошо». Сара посмотрела на Бориса, и впервые в ее взгляде он не увидел недоверия, с которым доктор постоянно косилась на него. Чен, до сих пор не проронившая ни слова и не сводившая взгляда с дисплеев, вмешалась в разговор. «Да о чем она только думала? Сумасшедшая! Окажись я на месте здоровяка, сама бы ее прибила!»
0: «Не кипятись, Шаолинь! Моника ученый, и причины, побудившие ее остаться, мне понятны. Блондиночка рискнула собой ради тех, кто сейчас находится там». Борис кивнул в сторону иллюминатора. «За много миллионов световых лет отсюда, на спутнике Юпитера. Мы можем долго обсуждать и осуждать этот весьма сомнительный поступок, ведь она слушалась приказа».
1: «И слышать не хочу», — перебил его Чен. «Почему ты защищаешь ее? Остался бы с ней».
0: «Кажется, ответ очевиден. Не идиот же я в самом деле. Понимать не значит оправдывать».
1: «Хватит ругаться. Нам всем не по себе от того, что случилось», — встрял Валерий. Китаянка фыркнула. «Джон не должен был идти за той тупой курицей». «Не смей так о ней говорить», — крикнула Сара. «Если они выживут, мы получим бесценные сведения». «Ключевое слово — если». Чен отвернулась к панели управления челноком. «Я свяжусь с капитаном. Доложу о нашем возвращении».
0: «Успокойтесь и послушайте меня», — Кристоф обратился к астронавтам. «Паника — худший враг в космосе. Сейчас вы нервничаете, а значит, любое принятое вами решение окажется неверным. Даже самый тщательный анализ не гарантирует идеального результата. Предлагаю всем успокоиться. Уверен, с нашими товарищами все будет хорошо. Как только шторм закончится, мы вернемся за ними».
1: Шаттл приближался к кораблю, зависшему над планетой. Сияние мерцающих звезд и свет туманности, рассыпанных по безжизненному черному бархату темной материи, создавали ощущение вечной гармонии и безмятежности, в то время как под ними раскинулась бесконечная серая завеса облаков, в бездне которых появлялись спирали ураганов. Их ярость, видимая даже из космоса, внушала астронавтам трепет. Воронки пожирали сами себя, образуя циклоны невероятных размеров, бушующих в атмосфере. «Странник-2 вызывает Странника-1. Прием!» — Чен вызывала корабль. Но в ответ слышала лишь тишину. Остальные сидели и молча наблюдали за стихией, поглотившей их друзей.
0: «Странник-2, видим вас на радаре. У вас все хорошо?»
1: Голос капитана заставил людей встрепенуться, оторвав от мрачных мыслей. «Мы потеряли двоих, сэр». Некоторое время Кен молчал, потом встревоженным голосом спросил. «Кто? Что произошло?» «Программист и биолог, сэр. Психолог, жив и здоров».
0: «Как жив? Ночью мне доложили, что...»
1: «Вы не поверите, капитан, но на борту шаттла произошло нечто странное. По прибытии на корабль получите подробный отчет».
0: «Хорошо. Мы готовы вас подобрать. Открываем шлюз. Будьте осторожны. Конец связи».
1: Капитан отключился.
0: Челнок вернулся на корабль. Астронавты вышли подавленными. События минувшей ночи и то, что произошло этим утром, оставили у всех неизгладимый отпечаток. Капитан Кен слушал рассказ, смотрел на психолога и не верил своим ушам. Кристоф и сам не понимал, что с ним случилось. Он умер, а после возродился, как феникс из пепла. Глория настояла на том, что Кристофа нужно изолировать. Ее аргументация была неумолима. Неизвестная форма жизни, если она действительно проникла в организм психолога, могла использовать совершенно новые механизмы выживания, мимикрируя под человеческие клетки или проходя через стандартные процедуры обнаружения. Возможно, внутри него развивалось нечто чужеродное. Анализы, взятые Сарой, оказались отрицательными. Никаких следов неизвестных микроорганизмов или паразитов обнаружено не было. Однако Глория не соглашалась. Она приводила примеры неизвестных вирусов на Земле, которые десятилетиями скрывались в организмах людей, не вызывая никаких симптомов, а потом вдруг проявляли себя. Риск, по ее словам, был слишком велик, чтобы им пренебрегать. Кен согласился с искусственным интеллектом и принял решение. Психолога поместили в специально оборудованную всем необходимым изолированную камеру медицинского блока.
1: Глава 5. Трудное решение. Капитан, ссутулившись, барабанил пальцами по столу, за которым собрались все члены команды. Его взор был прикован к чужому миру, медленно проплывавшему за панорамным стеклом. Планета не думала успокаиваться, продолжая демонстрировать свой дикий необузданный нрав. Циклоны, размером с материки, сплетались в грозный хоровод, вращаясь в бешеном танце. Око-666 почти неделю яростно сопротивлялось любому вторжению извне и не желало принимать гостей. Внутри служебного модуля царила зловещая тишина, нарушаемая лишь гудением систем жизнеобеспечения. Кен окинул взглядом астронавтов. Чен не сводила с капитана глаз, ожидая дерзкого и безрассудного приказа. Сара нервно теребила край рукава своего комбинезона. Она то и дело поглядывала на сидевшего возле нее Саймона, нервно потиравшего на лбу шрам. Валерий с отсутствующим видом уставился на образцы пород, привезенные из планеты. Марсель что-то сосредоточенно вычислял в уме. Борис водил по листу бумаги своим любимым карандашом. В глазах каждого читалась одна и та же мучительная дилемма. Как быть дальше? Наконец Кен прервал гнетущее молчание. «Глория, — говорит капитан, — ты выполнила мою просьбу?»
2: «Здравствуйте, капитан. Я прокрутила анимационные файлы, позволяющие мне в динамике проследить весь путь циклонов с момента их возникновения, пока мне не удалось зафиксировать снижение штормовой активности. Я также запустила оставшиеся на борту беспилотники. С помощью установленных на них специальных датчиков, способных фиксировать частицы, образовывающиеся в атмосфере при столкновении космических лучей с атомами, мне удалось бы произвести некоторые расчеты и составить примерную карту плотности воздуха внутри штормов».
0: «И каковы результаты?»
2: «Все запущенные дроны исчезли. Связь с ними прервалась, как и с теми, что мы отправили при заходе на орбиту планеты. По неясной мне причине, вся электроника в атмосфере Око-666 отключается, капитан. Пилоту Чен удалось приземлиться и вернуться на наш корабль лишь благодаря тому, что на спускаемом аппарате есть ручное управление».
0: «Мы сможем приземлить наш корабль?»
2: «Посадка странника на планету невозможна, капитан. Бортовые системы, отвечающие за навигацию и управление автопилота, полностью компьютеризированы. Повреждение программного обеспечения приведет к неминуемой катастрофе».
0: «Не сказал бы, что твой доклад вселяет в меня оптимизм».
2: «Простите, капитан Кен, я всего лишь искусственный интеллект, делающий выводы на основании заложенных в меня и полученных извне данных. Хоть я могу обучаться и усовершенствоваться, информации, которой мы располагаем, недостаточно для детального анализа. Тем не менее, у меня есть несколько мыслей».
0: «Докладывай».
2: «Наблюдения наших астрономов помогли мне установить параметры орбиты планеты, скорость ее вращения и продолжительность дня. Таким образом, сидерический период Ока равен 16 земным годам. Исходя из известных мне данных, я установила время года и просмотрела статистику количества ясных дней за аналогичный период на Земле. Отсюда могу предположить вероятное время следующего перепада погоды. Случится он не раньше, чем через месяц».
0: «Месяц?»
2: Капитан удрученно посмотрел на андроида.
0: «Ио, что у нас с запасами и ресурсами?»
3: «И то, и другое на исходе, сэр. В ближайшее время нам придется принять решение».
2: Сара, всегда спокойная и рассудительная, нахмурилась. «О чем ты говоришь, Ио?»
3: «У нас есть три варианта, доктор. Первый. Мы посылаем сигнал на станцию Европы, и я погружаю вас в криогенный сон, в котором вы пробудете следующие 8 лет, ожидая прибытия на орбиту Ока первых кораблей землян. Второй. Мы пытаемся посадить странника, что, по мнению Глории, маловероятно. Вернее сказать, невозможно».
2: «А третий?»
3: «Мы летим домой, доктор».
2: 8 лет, — пробормотал Кен скорее себе, чем остальным. Сара, сидевшая рядом с ним, покачала головой.
1: «Ио, ты что, издеваешься?»
2: Борис кашлянул.
0: «А, собственно, что он такого сказал?»
1: «Оглох? Как давно ты начал доверять мнению андроида, Борис?» Сара уставилась на инженера.
0: «Вы меня простите, но сажать корабль туда...» Борис указал на окно указательным пальцем. «Настоящее безумие! Здесь наши мнения с железякой полностью совпадают.
1: То есть ждать 8 лет в криокапсуле, по-твоему, нормально?»
2: Сара издала нервный смешок.
1: «Лучше уж прыгнуть назад в Солнечную систему».
2: «А вдруг завтра погода изменится?» Чен негодовала. «Вы простите себе, что бросили их там, одних, умирать?»
0: «Прыжок обратно — крайний вариант», — поддержал второго пилота, появившийся непонятно откуда Кристоф. «Раз мне удалось ожить, то с Моникой и Джоном точно все хорошо». «Они теперь тоже зомби?» — Борис нервно хохотнул. «Как тебе удалось выйти из камеры?» — Кен уставился на психолога. «Сара, это ты его выпустила?»
1: «Нет, сэр».
0: «Тогда кто?»
2: Кен смотрел на членов экипажа, пытаясь вычислить нарушителя.
0: «Они ни при чем, сэр. Замок сам открылся. Я подумал, вы активировали его удаленно».
2: Кристоф заступился за астронавтов.
0: «Ему же удалось вернуться с того света. Возможно, он и сквозь двери умеет проходить», — усмехнулся Борис. «Кристоф, немедленно возвращайся назад. Борис, проводи его обратно и проследи, чтобы на этот раз замок не открылся. Это, кажется, по твоей части».
2: Инженер явно обрадовался возможности посадить психолога под замок.
0: «Пошли, восставшие из ада», — обратился он к Кристофу, злорадно улыбнувшись.
2: «Если есть хоть одна мизерная надежда на успешную посадку, мы должны ее использовать. Я за то, чтобы попробовать сесть», — не унималась Чен. «Каждый день, проведенный нашими друзьями на планете, сокращает их шансы на выживание».
0: «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Посадка странника — билет в один конец. Игра в рулетку со стихией, где шансы на выживание ничтожно малы, если не равны нулю», — возразил Валерий.
2: «Не желаю слушать того, кто 2 раза бросил своих», — отрезала китаянка. «Джон и Моника — наши товарищи. Я не понимаю, как вы можете допустить мысль бросить их на этой дурацкой планете».
0: «Скажи им, Саймон, не молчи!»
2: Валерий уставился на физика. Тот посмотрел на Сару. Всем своим видом доктор показывала, что не желает отправляться в криокамеру.
3: «Валерий прав. Атмосфера крайне нестабильна.
2: Сильнейшие вертикальные потоки и электрические разряды высокой мощности делают наше приземление невозможным. Прости, дорогая, но я опираюсь на науку, а не на пожелания. Он коснулся руки Сары. Лучше нам провести 8 лет во сне, а после пробуждения жить вместе и счастливо до старости, чем пойти на неоправданный риск и погибнуть. Сара отдернула руку. Мы не можем полагаться на системы жизнеобеспечения, которые и так работают на пределе. В любой момент они могут выйти из строя. Непонятно, какой из двух вариантов звучит абсурднее. Кто даст гарантии, что на Европе получат наш сигнал?
0: Лично мне оба варианта не по душе. Борис, обычно оптимистичный, сейчас выглядел подавленным. Знаю только одно. В таком шторме странник не сядет, это факт. Но если мы останемся на орбите, а сигнал не дойдет до адресата, нас ждет медленная смерть.
2: Кен не встревал в обсуждение. Капитан слушал каждого и, понурив голову, думал о чем-то своем.
0: «Я гарантирую, на Европе получат наш сигнал», — вмешался в разговор Марсель. «Отправить послание в другую галактику — задача не из легких, но у меня достаточно знаний и опыта, чтобы все получилось. Традиционные средства связи, использующие электромагнитные волны, ненадежны, слишком большая расходимость. Придется воспользоваться гравитационным линзированием звезды. Так мы усилим сигнал».
2: «А ну-ка, повтори, лягушатник!» Борис повеселел, услышав добрую весть. Марсель продолжил. «Не буду погружать вас в детали, скажу одно. Нашей антенны вполне хватит для решения вопроса. Верьте мне». «Доктор, я прослежу, чтобы с подачей энергии на криокапсулы ничего не случилось. Обеспечу резервное питание на борту странника буферным источником энергии», — поспешил успокоить Сару Ио.
0: «И что это за буфер такой?»
2: «Литий-ферро-фосфатные аккумуляторы. Кроме того, можно использовать топливные элементы. У них высокая удельная мощность, они устойчивы к перегрузкам и имеют стабильное напряжение».
0: «Итак, у нас два варианта», — начал капитан. «Ждать спасения или рискнуть всем и сейчас. Я прислушаюсь к большинству и выберу первый. Марсель, сколько времени тебе потребуется, чтобы направить антенну?»
2: «Хотите сказать, вы ляжете спать и бросите наших товарищей умирать?» — возразил Чен. «Я не согласна». «Сэр, разрешите мне спуститься. У меня получилось в прошлый раз, смогу и в этот».
0: «Прости, Чен, но нет. Моя основная задача — спасти живых. Я не стану жертвовать тобой и остальными ради призрачной надежды. Каждая секунда приближает нас к точке невозврата».
2: Капитан старался говорить медленно. Так голос его звучал тверже и более уверенно.
0: «Ушам не верю!» — китаянка кинула озлобленный взгляд и вышла из отсека.
2: 3 часа, возможно, 4, сэр. Еще 1 час на то, чтобы вернуться и подать сигнал.
0: Капитан, позвольте, я пойду».
2: «Нет, Ио. Если что-то пойдет не так, мы потеряем тебя. А ты единственный, кто может следить за нашими телами, пока мы будем находиться в криоконсервации. Марсель, надевай скафандр».
4: «Уверен, что справишься», — поинтересовался Кен, проверяя крепление реактивного ранца.
2: «Обижаете, капитан», — с улыбкой ответил француз.
0: «Хочешь, я пойду с тобой?» — спросила Сара, помогая Марселю надеть шлем.
2: «Не стоит. Я все сделаю сам».
0: «Не пуха!»
2: Борис сплюнул через плечо и постучал о шлем француза. Он последним вышел из воздушного шлюза. Внешний люк открылся, выпуская атмосферу наружу. Пристегнув страховочный трос, астронавт шагнул в космос. Все устремились в командный модуль к монитору. Камера на шлеме транслировала четкую картинку. Маневрируя с помощью реактивного ранца, Марсель направился к антенне. Добравшись до места, он воспользовался карабином, зацепившись за поручень, и приступил к работе. Его движения выглядели отточенными, а каждое действие — выверенным. За плечами француза сказывались годы тренировок и симуляций в самых непредсказуемых условиях. Он старался работать быстро, знал, что от его действий зависят жизни остальных членов экипажа.
1: Несмотря на это, Сара нервничала и не сводила взгляда с монитора. Ее губы беззвучно шептали молитву. Валерий хмурился и торопил Марселя. «Быстрее! Чего ты копаешься?» Борис, напротив, успокаивал. «Не слушай этого дурака, братишка. Двигайся аккуратно, работай осторожно». Капитан Кен вторил инженеру. «Сейчас не время ошибок. Не спеши». Саймон и Чен поочередно подбадривали связиста. «Держись, Марсель, ты сможешь». Но их голосам явно не хватало уверенности. Оптические сенсоры андроида ИО бесстрастно сканировали данные, получаемые с напульсника астронавта, находившегося в открытом космосе. Время тянулось медленно, растягивалось, вселяя в сердца команды тревогу. Камера, закрепленная на шлеме, продолжала транслировать, когда специалист по связи соединял провода, закреплял изоляцию, стараясь действовать быстро, но аккуратно. Наблюдая за его работой, все на корабле затаили дыхание. Наконец он закончил. «Готово!» — Марсель тяжело выдохнул в микрофон. «Оборудование подключено!» Они видели, как антенна повернулась, и индикатор на панели управления командного пункта загорелся зеленым. «Как только вернусь, сразу отправим сигнал на станцию колонии». Сара перекрестилась и, улыбнувшись, впервые за долгое время посмотрела на Саймона. Физик обнял доктора. «Возвращайся, Марсель, быстро! Кислорода осталось критически мало», — прозвучал хриплый голос капитана Кена. «Мы идем тебя встречать». Все, кроме Ио, побежали к шлюзу. «У него получилось!» — Сара вытирала накатившие на глаза слезы. «Он смог! Теперь мы спасены!» — радовался Саймон. «Снимаю перед лягушатником шляпу. Ай да французик! Вот же сукин сын!» — бормотал Борис. Капитан Кен, пожалуй, единственный не веселился. Он ждал появления Марселя в шлюзе и постоянно смотрел на часы. Астронавт рухнул внутрь, едва успев оттолкнуть себя от кромки. Восторженные возгласы команды пронеслись эхом по коридору корабля. «Глория, закрой люк и приступай к процессу сушки сублиматов. После выравнивай давление», — скомандовал Кен. «Герметизация шлюза невозможна. Сбой системы». Слова Глории ворвались в ликующую толпу, оставив за собой легкий шлейф недоумения. Люди затрепетали, подобно листьям под порывом резкого ветра, наступило молчание, когда радость и страх сплелись воедино, вызвав необъяснимую тревогу. Слова, произнесенные искусственным интеллектом, будто вбили последний гвоздь в крышку их космического гроба. Волна ликования схлынула, обнажив леденящую пустоту ужаса. Радостные крики застряли в горле. В отсеке, объятом эйфорией, повисла удушающая тишина, разрываемая лишь монотонным голосом Глории. «Сбой системы! Герметизация невозможна! Сбой системы!» — твердила она, словно заевшая пластинка. «Тварь бесчувственная! Немедленно закрой этот долбанный внешний люк!» — взревел Борис, голос которого сорвался на хриплый вопль, эхом отразившийся от металлических стен станции. Глория продолжала бесстрастно констатировать неизбежность. «Герметизация шлюза невозможна. Сбой системы». «Ах ты, сука! Погоди, я доберусь до тебя!» — кричала Чен, стуча по стальной двери ногой. Капитан Кен, сохранявший хладнокровие почти в любых ситуациях, сейчас колотил кулаками по пульту управления. «Глория, отвечай, в чем причина сбоя?» — в его голосе звучали нотки отчаяния. В ответ он не услышал ничего нового. «Повторяю, герметизация невозможна. Внешняя дверь люка переходной камеры не закрыта». Астронавты осознавали масштаб катастрофы. Совсем недавно вспыхнувшая надежда угасала на глазах, сменяясь животным страхом. Сара побледнела и застыла в оцепенении, не в силах оторвать взгляда от мерцающего красным цветом индикатора, подтверждавшего зловещую правду. Марсель поднялся на ноги и замер в ожидании чуда. Герой будто не подозревал о нависшей над ним смертельной опасности, а внешняя дверь люка переходной камеры, отделявшая француза от вакуума, по-прежнему оставалась неподвижна. Среди хаоса и поглотившего всех отчаяния из динамиков громкой связи раздался спокойный и уверенный голос Ио, все это время остававшегося в отсеке управления. «Марсель, в ранце остался сжатый воздух?» «Да, Ио, примерно треть». «Выходите из корабля и двигайтесь к воздушному шлюзу, предназначенному для доставки на странник полезных нагрузок и других материалов. Когда воздух в ранце закончится, продолжайте движение вдоль корпуса, цепляясь карабином к поручням. Если поспешите, кислорода в скафандре может хватить. Капитан и инженер встретят вас». «Понял ее». Не раздумывая ни секунды, Марсель покинул неисправный шлюз. Кен и Борис побежали к другому люку. Остальные поспешили в командный отсек. Вперев глаза в монитор, они смотрели, как специалист по связи переставлял руки, хватаясь за поручни, как отцеплял и пристегивал свой страховочный трос. Видели, что каждый новый шаг давался их товарищу все сложнее. Слышали, как тяжело дышал астронавт. До люка оставалось всего ничего, когда из шлема зазвучали звуки, похожие на предсмертные хрипы загнанного зверя. Холод проник в их сердца, и по коже пробежали мурашки. «Марсель, Марсель, ответь!» — умоляла Сара, всхлипывая, едва сдерживаясь, чтобы не зарыдать. Астронавт не отвечал. Тишина давила на барабанные перепонки. Команда пыталась восстановить связь снова и снова. Имя Марселя, произнесенное десятки раз, растворялось в эфире, не находя отклика. Камера на его шлеме повернулась, передавая изображение грозного, все еще окутанного жуткими циклонами ока. Темный гигант взял свою жертву и теперь равнодушно взирал на людей через объектив камеры, закрепленной на шлеме погибшего астронавта. Они потеряли третьего члена экипажа. Теперь у них остался лишь один вариант благополучно завершить миссию. Им предстояло вернуться домой. Только так астронавты могли сообщить на базу, что подходящая для жизни людей планета найдена. Глава 6. Диверсия. Кен и Борис вернулись в командный отсек. Капитан вошел первый. Он старался сдерживать эмоции, но на лице читались боль и крушение надежд. За ним влетел инженер. Борис пылал от ярости. Глаза его блестели, ноздри расширились, как у быка, увидевшего перед собой кусок красной материи. В руке он держал молоток. Чен, Сара и остальные кинулись ему навстречу. Каждый пытался остановить инженера как мог. Одни схватили его под руки, другие цеплялись за комбинезон. «Пустите меня! Я разнесу эту тварь к чертям! Ты не баба и даже не компьютер!» «Пустой набор команд и символов! Ошибка человеческого творения!» Он осыпал Глорию бранью, пытаясь вырваться из объятий своих товарищей и дотянуться до пульта управления. «Дрянь, мерзость! Молись, чтобы я до тебя не добрался!»
2: «Капитан, успокойте своего недалекого подчиненного. Очевидно, он не понимает, о чем говорит».
1: Невозмутимое миловидное лицо Глории появилась на всех мониторах и жидкокристаллических дисплеях. Кен подошел к инженеру. «Хватит, Борис. Разбив пульт, ты ничего не изменишь. А нам нужно разобраться, что произошло в воздушном шлюзе». Кен повернулся к одному из мониторов. «Глория, тебе удалось установить причину отказа системы?»
2: «Произошло заедание люка, капитан. Кто-то повредил механизм».
1: Ошарашенный услышанным, Борис перестал вопить. Он выронил молоток из руки. Державшие его астронавты замерли и отпустили инженера. То, что они узнали, сбило их с толку.
2: «Что ты сказала?»
1: «Повтори». Кен не сводил взгляда с монитора.
2: «На борту странника совершена диверсия. Кто-то умышленно заклинил внешний люк воздушного отсека. Скорее всего, инцидент произошел, когда специалист по связи настраивал антенну».
1: «Назови имя злоумышленника».
2: «Я не знаю, капитан. Возможно, это член экипажа или на борт проник посторонний».
1: «Посторонний? Откуда ему взяться на корабле? Мы год пробыли в криогенном сне, пока летели сюда». Глаза Сары забегали по лицам присутствующих в поиске ответа.
2: «Капитан, подобное заявление требует серьезного обоснования. Недостаточно просто взять и обвинить во вредительстве одного из нас.
1: «Пусть представит доказательства», — проговорила Чен, стараясь сохранять спокойствие.
0: «Глория, покажи запись с камер видеонаблюдения. Выведи картинку на экран».
2: «Запись удалена, капитан».
1: Кен навис над пультом.
0: «Что? В накопителе есть резервная копия».
1: Ответ Глории последовал незамедлительно. «Поврежден критический сектор памяти. Восстановление запрашиваемого файла невозможно».
0: «И как такое могло случиться? Доступ есть только у меня!»
1: Капитан не верил своим ушам.
2: «Возможно, преступник знает, как обойти систему защиты».
0: «Она бредит или пытается себя оправдать, обвинив одного из нас в преступлении», — Борис силой пнул лежавший у его ног молоток. «Мы все находились в комнате управления».
1: Он уставился на один из экранов, с которого вещало миловидное лицо Глории.
0: «Может, ошибка системы? Капитан, мы можем попробовать ее перезагрузить?» — поинтересовался Саймон.
1: Сара, обычно спокойная и собранная, выглядела растерянной и потрясенной. «Я бы вообще ее вырубила».
0: «Диверсия? Вот так новость! И что нам теперь делать?» — поинтересовался геолог.
1: Его лицо казалось бледнее обычного.
0: «Отличный вопрос, брат. Как мы можем лететь в Солнечную систему, зная, что некто разгуливает по кораблю и пытается нас прикончить?» — недоумевал Борис.
1: «А вдруг она права? Помните, после того, как капитан Кен принял решение отправить в колонию сигнал и запретил китаянке спускаться на планету, Чен покинул отсек. Никто не заметил, когда она вернулась?» — поинтересовался Валерий.
2: «Это ты так шутишь?» — Чен одарила геолога презрительной усмешкой. «Я смотрю, здесь не только искусственный интеллект умом поехал».
0: «Хочешь сказать, я вру?»
2: «Не пытайся меня обвинить. Помнится, ты сам отлучался якобы по нужде», — парировала китаянка.
0: «Я тоже кое-что заметил. Обычно наш физик все время крутится возле Сары, но после того, как Марсель вышел в открытый космос, а мы вернулись в командный модуль, его с нами не было. Он пришел чуть позже».
2: «Ты сдурел?» — возмутилась Сара, уставившись на Бориса. «Вечно ты цепляешь Саймона. Что он тебе такого сделал?»
0: «Да я не берусь утверждать, просто вспомнил. Вот накинулась-то», — парировал инженер.
2: «Попробовал бы ты утверждать. Ведь ты отводил психолога в камеру изоляции. Я не уверена, что он все еще там сидит».
0: «Кстати, я точно помню, андроид несколько раз выходил и возвращался».
1: Саймон взглянул на Ива.
2: «Ваши обвинения голословны, сэр. Я отлучался по приказам капитана».
0: «И что? Ты вполне мог вывести люк из строя?» Борис тут же нашелся, что ответить.
2: «Инженер прав», — согласился Валерий.
0: «Исключено», — капитан вступился за Ио. «С таким же успехом можете обвинить меня. Я тоже пару раз покидал отсек».
2: «Теперь вы меня точно не затащите в криокапсулу». Сара нервно засмеялась, поправляя выбившийся из прически локон.
0: «Мы никуда не полетим, пока не узнаем, кто причастен к случившемуся. Нужно найти невидимку», — капитан стукнул кулаком по столу.
2: «Да?
0: И как мы это сделаем? Думаете, убийца признается?» — негодовал Валерий. «Если это человек, как ему удавалось выживать на корабле целый год? И почему он не порешил нас, пока мы летели сюда? Послушай, железный человек, ты случайно ничего подозрительного на борту не заметил? Ты ведь единственный, кто не спал, помимо этой чокнутой?» — спросил Борис у андроида, кинув презрительный взгляд в сторону монитора, на который все еще выводилось изображение Глории.
2: «Нет, сэр, не заметил. И я не железный, а синтетический».
0: «Забей, чувак! Не принимай близко к сердцу!» — Борис хохотнул. «Ой, прости, у тебя же нет сердца! Я совершенно позабыл, что ты бессердечная копия человека».
1: «Заканчивай со своими глупыми шутками, Борис». Кен сердито посмотрел на инженера. «Именно Ио предложил вариант спасения Марселя, когда мы потеряли надежду».
0: «Ладно, капитан, извините».
2: «Как нам дальше быть? Каков план?» — поинтересовалась Чен.
1: «Не думаю, что это один из нас. Если на страннике и вправду есть кто-то, о существовании кого мы до сих пор не знали, он все еще находится на борту. Ему некуда деться. Бежать, воспользовавшись спасательной капсулой или... Спасательной капсулой или челноком он не сможет. Капсула доставит его на планету, где бушует шторм, а шаттл не предназначен для длительных космических полетов. Не думаю, что в планы убийцы входит покончить с собой.
0: «Попробуем найти гада», — предложил Борис. «Странник рассчитан на экипаж из 10 человек. Хоть корабль огромен, на нем не так много мест, где можно спрятаться».
1: «Так мы и сделаем. Глория, выведи на проектор трехмерное изображение корабля и всех отсеков. Подумаем, где убийца мог скрываться все это время. Наверняка он и сейчас прячется в своем убежище».
2: «Выполняю, капитан».
1: Посреди отсека появилась объемная голограмма странника со всеми модулями, коридорами и инженерными коммуникациями.
0: «Ого! Чтобы кого-то найти на этом корабле, понадобится не один год», — Саймон разглядывал схему.
1: «Если это человек, руку даю на отсечение, что он тоже путешествовал в криокамере. Нужно искать большие скрытые полости, куда подается энергия и где можно разместить необходимое оборудование. А если это андроид, наподобие нашего ее, ему не нужна капсула», — заметила Сара.
0: «Андроида искать еще проще. В поисках электросети для подзарядки ему пришлось бы ходить по кораблю, и Глория сразу бы его обнаружила. Раз искусственный интеллект не знал о существовании постороннего, значит, тот не покидал свое убежище. А где на страннике есть доступ к сети и электричеству, но нет камер?» Кен улыбнулся.
1: «Грузовой модуль», — не задумываясь, ответил Борис.
0: «Верно. Я не хочу показаться дураком, но вы не учли третий вариант. Что, если мы доставили на борт нашего корабля нечто, живущее на этой планете? Оно могло пробраться на шаттл, когда мы в спешке покидали поверхность», — предположил Саймон.
1: Все уставились на физика, обдумывая его слова.
2: «А что? Версия Саймона имеет право на существование. И она многое объясняет. Если эта тварь прилетела вместе с нами, ей не нужна криокапсула. Мы же убедились, что на планете есть жизнь. Вдруг она решила, что мы захватчики и пытается нас остановить». Сара воспряла духом и тут же поймала себя на мысли, что нечто, о котором она только что сказала, могло находиться в теле психолога и управлять разумом Кристофа.
1: Видимо, и остальные подумали то же самое.
2: «Неужели психолог?» Саймон закусил губу.
0: «Скорее дрянь, живущая в нем!»
2: Чен посмотрела на остальных.
1: «Он же владеет гипнозом», — поинтересовался Валерий. «Вдруг то, что поселилось в нем, сначала оживило его, а после внушило Монике остаться. Так нечто могло избавиться от одного из нас. Потом, оказавшись на корабле, незаметно проникло одному из нас в голову и приказал открыть дверь камеры.
0: Звучит как настоящий фантастический бред. Глория, проверь, Кристоф в камере?»
2: «Да, капитан. Психолог в изоляции, под замком».
0: «Спасибо, Глория. Не спускай с него глаз».
2: «Слушаюсь, капитан».
0: «Раз Кристоф под замком, будем искать неопознанного андроида или человека».
1: Они пристально изучали карту.
2: «Вот здесь, видите?» — Саймон указал на одно из помещений. «Я и не знал, что в топливном отсеке есть нечто подобное».
0: «Смотрите, еще два!» — Кент ткнул пальцем в схему корабля. «Вот первая ниша, а рядом с ней вторая. Пойдем парами. Мы с Валерием осмотрим два помещения, спрятанные за внутренней обшивкой приборного отсека. Сара и Саймон, на вас помещение, что находится в топливном. Борис, Чен, вы обыщите помещение грузового. Ио, пока нас не будет, иди к шлюзу. Постарайся устранить неисправность люка и восстановить герметичность. Глория, ты будешь отслеживать нас по напульсникам. Если камеры на корабле зафиксируют движение постороннего, сразу сообщи».
2: «Поняла вас, капитан».
0: «У нас три винтовки. Остальные остались на планете в жилом модуле». «Нам вполне хватит. По одной на группу. Так будет честно», — согласился Борис.
1: Кен подошел к шкафу, ввел код, достал и раздал рации и винтовки.
0: «Всегда оставайтесь на связи». Борис первым шагнул в длинный широкий коридор с высокими сводами. Следом за ним шла Чен. Они ступали аккуратно, но звук их шагов гулким эхом отражался от металлических стен, пронизанных сетью проводов и трубок,
1: теряясь в высоких сводах темного прохода. Тусклый свет над их головами чуть освещал стены и ржавые трубы, оплетенные кабелями. Металлический пол, покрытый отметинами, оставленными грузовыми контейнерами, отзывался на работу силовой установки корабля легкой вибрацией под ногами. Запахи металла, пластика и озона, присутствующие в воздухе, затрудняли дыхание.
0: «Держись ближе ко мне, Чен», — прошептал Борис, всматриваясь в полутьму, выставив перед собой винтовку.
1: «У тебя есть мысли, кто бы это мог быть? Человек, андроид или некое существо с другой планеты?»
0: «Я не верю в зеленых человечков», — ответил Борис. «Того, кто устроил диверсию, скорее всего, отправили вместе с нами. Они все продумали заранее. Сначала в команду смертников набрали зэков, пообещав нам деньги и реабилитацию, а после того, как их агент выяснил, что планета пригодна для жизни, ему осталось выполнить приказ устранить нас. Антенна наведена, нужно лишь подать сигнал. Вот и получается, что связист больше не нужен. Подумай головой, как посторонний мог пробраться на корабль?» — спросил Борис, посматривая по сторонам.
1: «Не знаю. Ему явно кто-то помог».
0: «Именно. Говорю, они все спланировали заранее. Зачем им возиться с нами? Платить огромные деньги, возобновлять судопроизводство, чтобы реабилитировать. Проще избавиться».
1: А видеонаблюдение, в подтверждении своих слов, китаянка уставилась на одну из камер, закрепленную под самым потолком.
0: «Глория же сказала, он знал, как их обойти».
1: «Или среди нас действительно есть крот», — заключила Чен. «Кто сказал, что все рассказанные у костра истории правдивые? Каждый из нас мог соврать». Что-то в ее голосе показалось Борису странным. Сразу вспомнились подозрения, озвученные Валерием. Он резко обернулся, будто ожидал удара в спину. Чен шарахнулась в сторону. «Ты чего?» — пролепетала она, уставившись на инженера недоумевающим взглядом. Китаянка тяжело дышала. В ее глазах застыл страх, ничуть не меньше того, что Борис сам испытал мгновение назад. Лицо инженера исказило гримаса.
0: «Так показалось».
1: «Показалось? Я чуть не обделалась», — возмутилась Чен, с укором посмотрев на напарника.
0: «Извини, я не хотел тебя напугать», — ответил Борис, побоявшись сказать ей правду. «Давай просто помолчим. Твоя болтовня меня отвлекает».
1: Они продолжали красться в направлении грузового отсека, но китаянка все не унималась. «А протоколы безопасности? Каким образом он смог стереть записи и повредить архив Глории? Откуда у него код к главному компьютеру?» Вопросы сыпались один за другим. Борис замер на месте.
0: «Пришли!»
1: Впереди виднелся вход в грузовой отсек, дверь которого по непонятной причине оказалась открыта, и проход напоминал черную пасть. Не решаясь идти вперед, инженер и второй пилот обменялись тревожными взглядами.
0: «Что происходит? Почему люк открыт?» — спросил Борис, стараясь придать своему голосу уверенность, которой на самом деле не чувствовал.
1: «Ты меня спрашиваешь?» «Может, он там?» — пробормотала Чен, прижимаясь к спине инженера. Борис пожал плечами.
0: «Свяжись с капитаном. Вдруг они уже нашли и схватили убийцу».
1: Чен затараторила в рацию. «Капитан, мы на месте. Как ваши дела? Вы его поймали? Прием!»
0: «Нет, Чен, пока обследовали первую нишу. Направляемся ко второй. Прием!»
1: «У нас тоже ничего», — вышла на связь Сара. «Мы с Саймоном возвращаемся в командный отсек». «Кажется, нам все же придется туда войти», — констатировала Чен. В ее голосе Борис не услышал твердости, с которой она отдавала команды, сражаясь с челноком и стихией, пытаясь спасти их жизни. В глазах второго пилота не осталось и следа былой смелости и решительности. А подвиг, совершенный Чен, казался лишь сном. Влажные пряди темных волос обрамляли симпатичное лицо китаянки, подчеркивая высокие скулы и выразительные карие глаза. Перед ним стояла самая обыкновенная девушка, которая только и хотела, что жить. Простой человек с вполне себе нормальными желаниями, мечтами, надеждами и верой в будущее. Борис понимал, с чем им придется столкнуться, переступив порог грузового отсека, где скрывался убийца. И лучшее, что с ними сейчас могло произойти, это просто вернуться. Но они не могли. На кону стояли их жизни, жизни экипажа и будущее человеческого рода. Отступить сейчас означало признать поражение, и не было никаких гарантий, что убийца не доберется до них раньше, чем они достигнут станции колонии. Борис посмотрел на Чен. «Мы справимся», — тихо сказал инженер, коснувшись плеча китаянки. «Я не дам тебе погибнуть». Он верил, что его слова подействуют на девушку и смогут укрепить ее дух. «Все в порядке», — тихо произнесла она, подарив Борису робкую улыбку. Пол под их ногами начал дрожать сильнее. Послышался нарастающий гул турбин. «Ты тоже это чувствуешь?»
5: «Подобные звуки амплитуда корпуса космического корабля возникают исключительно при резком увеличении силы тяги. Мы набираем скорость. Демпфирующие приспособления не справляются, поэтому такая сильная вибрация», — заключил Борис.
1: «Внимание! Капитан Кен! Срочно явитесь в командный отсек!» Из громкоговорителей послышался голос Глории, и в тот же миг раздался прерывистый сигнал тревоги. Красные огни вспыхнули, заливая коридор зловещим светом. «Теперь-то что стряслось?»
6: «Зафиксирован несанкционированный вход в навигационную систему корабля».
1: «Да она точно издевается над нами! Бежим!» Борис схватил Чен за руку и потащил за собой.
2: Инженер и второй пилот прибежали на мостик космического корабля, когда там уже собрались все члены экипажа. Куча тумблеров и клавиш выдачи особо важных и служебных команд, предохранители со светодиодами контроля состояния, автоматы защиты сети и переключатели датчиков, выносные блоки управления подсвечивались нежным неоновым светом. Белым, оранжевым и бирюзовым. Но вся эта красота не могла скрыть напряжение, царившего в командном отсеке. Глория продолжала говорить. «Внимание! Обнаружено и зафиксировано отклонение курса корабля. Анализ траектории показывает критическое сближение с планетой».
1: Капитан сидел в кресле пилота. Его пальцы судорожно метались по панели управления. Рядом стоял Ио и производил какие-то расчеты.
6: «Сэр, мы движемся в сторону колец».
1: «Глория, я снизил тягу двигателей. Стабилизируй курс. Скорее!» Кен торопил искусственный интеллект, будто не понимал, что быстрее Глории никому не справиться с поставленной задачей. «Чен, займи место второго пилота и помоги мне!»
2: Китаянка запрыгнула в кресло и ухватилась за ручку управления. Голос искусственного интеллекта докладывал о выполнении поставленных задач. «Дифференцирую, пересчитываю в проекции, суммирую значение вектора ускорения. Вычисления проведены. Капитан, времени на стабилизацию нет».
1: «Кажется, где-то я уже встречался с похожей ситуацией», — заговорил Борис.
6: «Глория, запусти тормозной импульс», — отдал приказ Кен.
7: «Выполнение этой команды недопустимо, капитан».
1: «Повторяю, активируй систему торможения».
2: В отличие от капитана, который почти срывался на крик, голос искусственного интеллекта звучал невозмутимо. «Вынуждены не подчиниться. Анализ и совокупность факторов требует от меня выполнить команды алгоритмов в строго определенной последовательности. Мы набрали слишком высокую скорость. Время до удара — 15 минут. Вероятность столкновения с объектом — 97%. Готовлю корабль к гиперпрыжку».
1: «Гиперпрыжку? Ты рехнулась?»
7: «Рассчитываю координаты. Время до перехода в варп-пространство — 8 минут. Блокирую ручное пилотирование и маневрирование».
1: «Сэр, остановите ее!» — Сара вцепилась в комбинезон капитана и лихорадочно трясла Кена за грудки. «Я согласен с доктором. Это безумие! Она нас угробит! Сделайте хоть что-то!» — кричал Борис. «Капитан, решайтесь!»
2: Валерий смотрел в панорамное окно, глядя на то, как они стремительно неслись навстречу собственной погибели. С каждой минутой кольца планеты становились все отчетливее. Сначала они походили на мерцающую дымку, сотканную из звездной пыли и ледяных кристаллов. Потом превратились в сверкающие потоки, опоясывающие гигантский розовый шар. Еще через минуту
1: Астронавты могли различить отдельные, хаотично движущиеся глыбы льда и камней, смертоносные, сияющие холодным неземным светом и предвещающие неминуемую катастрофу. Зрелище завораживало своей монументальностью и одновременно вселяло ужас. При столкновении у корабля и экипажа не было ни малейшего шанса на спасение. Первые удары града ледяных осколков и крошечных метеоритов пробили бы обшивку корабля, словно бумагу, выпустив наружу драгоценный воздух и вызвав неисправность системы жизнеобеспечения. Затем более крупные глыбы превратили бы корпус в решето, разрывая на части отсеки. Последним аккордом стало бы их столкновение с гигантским каменным обломком, способным переломить корабль надвое, и взрыв реактора, превратившего странника в облако раскаленной плазмы, исчезнувшей в кольцах планеты навсегда. «Ну все, с меня хватит!» — Кен вынул из-за ворота магнитный ключ. «Чен, будь наготове! Сейчас я ее отключу!» Ио схватил капитана за руку. «Вы совершаете ошибку. Глория права. Другого выхода нет, сэр. Не прыгнем, погибнем. Нас разнесет на атомы». Андроид убеждал капитана в отсутствии альтернативы. «Если хотите спасти людей и корабль, придется довериться искусственному интеллекту и мне». Ио говорил без эмоций, но уверенно. «Мы справимся. Возьмем управление кораблем на себя». «Ио, ты уверен?» «Абсолютно. Успокойте ваших людей и следуйте в медицинский отсек. Я поспешу туда. Выпущу психолога, подготовлю оборудование и буду вас ждать». Он помчался по длинному коридору. Тем временем Глория вела обратный отсчет. До перехода корабля в гиперпространство осталось 6 минут. «Вы все слышали?» — капитан обратился к астронавтам. «Не доверяю я этим железякам, Кэп, но верю вам», — сказал Борис. «По крайней мере, если мы ошиблись, не узнаем об этом. Предпочитаю умереть во сне, а не в муках, сгорая в огне или задыхаясь в вакууме». «Я пойду с вами», — отозвалась Чен. «И я», — добавил Валерий. Сара и Саймон возражали, но все же решили последовать за остальными. Андроид подготовил криокапсулы и ожидал всех в медицинском отсеке. «Допустим, ты прав, Ио. Но что с тем, кто устроил на борту диверсию?» — спросил капитан перед тем, как дать людям команду занять свои места. «Не беспокойтесь, сэр. Я все время буду с вами и не позволю кому-то навредить экипажу. Как только совершим прыжок, перенесу в медицинский блок аккумуляторной батареи на случай, если произойдет сбой подачи энергии. Когда Глория отправит нас в варп-пространство, будь на корабле человек или андроид, да хоть инопланетянин, он уже не сможет повлиять на полет странника. По прибытии в Солнечную систему я вас разбужу. А теперь ложитесь в капсулы. Мне нужно закрыть крышки и запустить процесс криоконсервации». Астронавты укладывались в саркофаги и смотрели на Ио. В глазах каждого читалась надежда и вера в будущее. Все они хотели жить. «Добрых снов, экипаж! Увидимся на другой стороне!» Андроид нажал на кнопку, запуская процесс.
8: Глава 7. В западне. Корабль содрогнулся, словно проснувшись от сна. Едва ощутимая вибрация быстро нарастала, пронизывая каждую деталь странника. Металл жалобно стонал, повинуясь невидимой силе, разрывающей завесу варп-пространства. Сквозь гулкий рев силовых установок и турбин пробивался вой сирен, оповещая экипаж о перегрузке. Давление возрастало экспоненциально, корпус содрогался под непостижимой нагрузкой. Пытаясь сдерживать температуру в пределах нормы и не допустить перегрева атомного реактора, система охлаждения работала на пределе возможностей. Мониторы мелькали, выдавая на своих экранах хаотичные данные. Ломая все известные законы физики, нормальная материя, темная материя и темная энергия сжимались вокруг корабля, завершающего гиперпрыжок, превращая квантовую пену реальности в искаженную пульсирующую сферу, внутри которой пространство и время уже не являлись чем-то гладким и непрерывным.
9: Готовясь к гигантскому взрыву, три субстанции Вселенной протестовали, но продолжали стягиваться в точку, стремящуюся поглотить невидимую ткань космоса. Свет, словно попавший в гравитационную ловушку черной дыры, искажался, формируя призрачный орел.

уме тишину. Бездна, растянувшаяся на бесконечность, поглотила последние следы гиперперехода, словно ничего и не произошло. Странник завершил прыжок, и теперь, словно выпущенный из плена, медленно дрейфовал в безбрежном океане родной Солнечной системы. Холодный тусклый свет еле отражался от стоящих в ряд стальных саркофагов. Глядя на тела, тронутые синевой криогенного сна, Ио, отвечавший за бесперебойную работу корабля и безопасность экипажа во время долгого перелета, изучал данные оптических сенсоров, сканирующих и выдававших на дисплей криокапсул информацию о жизненных функциях экипажа. Убедившись, что все люди живы, а состояние их стабильно, он нажал на кнопку, запускающую протокол пробуждения. На шести активированных криокапсулах мерцание красных индикаторов сменилось на непрерывно горящий зеленый свет. Послышался мягкий гул деактивации оборудования, инфузионные насосы перестали подавать в трубки микроинъекторов криопротектор и медицинские препараты, поддерживающие жизнедеятельность организма. Температура внутри саркофагов медленно повышалась, превращая в капли воды тонкий слой инея, покрывавший стеклянные элементы капсул. Синхронное жужжание моторов привело в движение герметичные крышки, из-под которых в медицинский отсек повалил легкий пар, окутавший неподвижную фигуру Ио, стоящего между колыбелей жизни. «Протокол пробуждения завершен успешно», — оповестила система жизнеобеспечения. Астронавты, будто воскресая из мертвых, постепенно просыпались, возвращаясь к жизни. Каждый делал это по-своему. Борис стонал, пытаясь пошевелиться в сковывающих его объятиях капсулы. Валерий кашлял, словно захлебывался воздухом. Чен тихо лежал, открыв глаза, стараясь понять, где находится. Придя в чувство после долгого и холодного криогенного сна, Саймон с трудом сжимал и разжимал заледеневшие пальцы, словно пытался ухватить ускользающую от него нить реальности. Кристоф чувствовал себя так, будто он и не находился в криоконсервации. Сара сидела, свесив ноги, и ощупывала голову, пытаясь вспомнить что-то важное. «С возвращением, доктор!» Ио подошел к Саре. «Позвольте, я сделаю вам укол». Он взял ее за запястье. Она моргнула, стараясь сфокусировать взгляд на андроиде. «Мы вернулись? Все хорошо? Что с остальными?» — прошептала она. Ио ввел иглу ей под кожу. «Саймон жив?» «Успокойтесь, доктор. С физиком все хорошо. Мы вышли из гиперпрыжка. Экипаж постепенно приходит в себя. Я займусь им, как только закончу с вами. Ну вот и все». Ио улыбнулся, вытаскивая из-под кожи иглу. «Посидите минуту, пусть ваш вестибулярный аппарат придет в норму. Потом можете одеться и помочь мне». Он подал ей комбинезон. Один из датчиков, закрепленный на теле Саймона, выдавал нестабильные показания. Ио ввел ему дополнительную дозу стимулирующих препаратов и внимательно следил за его состоянием. Сердцебиение физика стабилизировалось почти мгновенно. «Что со мной? У меня проблемы? Я умру?» «Помилуйте, сэр, вам еще жить и жить!» Наблюдалась легкая аритмия, но сейчас ваши показатели в норме. Ио улыбнулся. «Не думайте о плохом. Кстати, а вас спрашивали?» Андроид повернулся в сторону Сары. Саймон просиял. Он собирался встать и подойти к ней, но Ио ему не позволил. «Сохраняйте спокойствие. Вы еще успеете насладиться компанией доктора, а пока возьмите это». Он сунул в руки Саймона пластиковый контейнер. «На случай, если вас начнет мутить. Сейчас, извините, я должен осмотреть остальных». Чен и Валерий пришли в себя быстро и без проблем, сразу же начав расспрашивать андроида, не случилось ли чего необычного за время, пока они спали. Ио игнорировал их вопросы, занимаясь Борисом, чье пробуждение оказалось самым медленным и тяжелым. Сара, уже пришедшая в себя, помогала андроиду, делая инженеру инъекции антиоксидантов и внимательно наблюдая за его состоянием. Борис был самым старшим членом экипажа, и криосон оказал на организм инженера слишком сильное негативное воздействие.
Но вскоре и он открыл глаза.

0: В отсеке криогенного сна, еще недавно наполненном тишиной и холодом, теперь царила жизнь. Астронавты, покинувшие спутник Юпитера, Европу, почти более 2 лет назад, радовались и поздравляли друг друга. Всем не терпелось вернуться домой и рассказать людям главную новость. Они нашли дом. И рассвет новой эры для человечества уже не за горами. Саймон попросил всех помолчать. «Вы слышите работу двигателей? Мы что, никуда не летим?» Астронавты прислушались. Улыбки с их лиц исчезли. «Ты не разбудил Кена?» Сара уставилась на закрытую криокапсулу. Остальные, не замечая до этого момента отсутствия лидера, подхватили вопрос. «Где капитан Ио? Почему его капсула запечатана?» Ио молча склонил голову. Валерий заглянул внутрь саркофага капитана. «Кен здесь, но я не могу понять, жив ли он». Сара подбежала к капсуле и начала изучать информацию из сенсоров и сканера. Доктор несколько раз свайпнула пальцем по экрану, просматривая историю. «Он жив, но во время полета произошли серьезные неполадки в системе жизнеобеспечения. Ио, что случилось, пока мы спали?» Она уставилась на андроида. «В варп-пространстве произошло отключение подачи энергии».
1: «Вранье!» — Борис прервал андроида. «Если бы подобное имело место быть, неизвестно, что стало бы с нами и кораблем, прекрати двигатели странника работать в момент гиперпрыжка».
0: «Вы совершенно правы, сэр. Но я не сказал, что корабль полностью обесточили. Это попросту невозможно. Как и отключить систему жизнеобеспечения?» При любых неисправностях такого характера странник мгновенно переключился бы на автономные системы питания, а вот капсулы — вам всем грозила смерть.
1: — Ага, но мы живы.
0: — Мне удалось запитать камеры от аккумуляторов. Помните, перед тем, как я погрузил вас в сон, мы обсуждали, что подобная ситуация может произойти? К сожалению, это случилось. Камера капитана Кена отключилась первой и дольше других оставалась обесточена. Поскольку процесс криоконсервации был нарушен, кристаллы воды перфорировали оболочку клеток. Его организму нанесен значительный вред, повреждено множество тканей. Сейчас я провожу диагностику, он жив, но в состоянии искусственной комы. Ситуация сложная.
2: «Так нас хотели убить?» — поинтересовался Саймон.
1: «Похоже на то», — согласился Борис.
0: «Выходит, убийца Марселя не один из нас», — предположил физик.
1: «Красава, ботаник! Наконец-то до тебя стало доходить! Но я не он!»
0: «Он даже не человек. Иначе пока мы находились в варп-пространстве, ему бы тоже пришлось лечь в криоконсервацию», — подытожила Сара. «Остается 2 варианта», — предложил Валерий. «Или мы имеем дело с андроидом, тайно размещенным на борту, или...» Кристоф заметил, как все уставились на него.
3: «А почему вы так на меня смотрите? Думаете, это я?»
0: «А почему бы и нет?» — спросил Валерий.
3: «Я же находился в криокамере, как все. Какие еще нужны доказательства?»
0: «Не убедил. Так что я буду за тобой приглядывать. Кто бы он ни был, нам нужно разобраться с ним раньше, чем он или оно доберется до нас», — Чен посмотрел на остальных.
4: «А почему не работают двигатели корабля?» — поинтересовался геолог.
0: «Я не знаю, сэр. Они отключились после того, как мы вышли из гиперпрыжка».
1: «Откуда тебе знать? Ты же не больше, чем обычная жестянка», — ерничал Борис.
0: «Я бы мог установить причину, сэр, но тогда мне пришлось бы покинуть медицинский отсек и оставить ваши криокамеры без присмотра. Поэтому я принял решение сначала разбудить вас. Если вы не забыли, моя основная функция — защита экипажа, сэр».
1: «А, выкрутился металлолом говорящий», — пробубнил инженер.
0: «Я синтетик, сэр».
1: «Это я уже слышал. Слабо придумать что-то новенькое».
0: «Может быть, хватит его оскорблять? Ио не сделал ничего плохого».
1: «Ага, и ничего хорошего не сделал», — парировал Борис.
0: «Ио, ты говорил с Глорией?» — поинтересовалась Сара. «С момента погружения вас в сон Глория находится в спящем режиме. Она отвечает лишь на голос капитана, доктор. Так ее запрограммировали на станции».
1: «Глория, отзовись!» — потребовал Валерий.
0: «Глория, у нас проблема!» «С капитаном произошел несчастный случай. Прошу, ответь!» Саймон стоял и размахивал руками напротив одной из камер.
1: «Довольно скакать, братец. Неужели не видишь? Ей наплевать на твои танцы. А бубна у тебя все равно нет. Да и негде его тут взять». Борис усмехнулся. «Черт! Как же меня раздражает заигрывание человека с искусственным разумом! Глория то, Глория это. Возьмем у капитана ключ и вырубим бесполезную программу. Всего и дел. Перейдем на ручное управление кораблем, запустим двигатели и отправимся к орбите Юпитера. Возможно, мы не сможем посадить странника без автопилота, но нам и не нужно. На борту есть спускаемый аппарат и спасательная капсула. Покинем корабль на них».
0: «Боюсь, это невозможно, сэр. Пока капитан жив, устав запрещает использование ключа другими членами экипажа», — возразил Лео. «Нарушение протокола передачи прав управления странником на базе расценят как захват корабля. Думаю, мне не нужно объяснять, чем это грозит экипажу».
1: «Да мне плевать. Капитан жив, но не дееспособен. Прикажешь нам вечность дрейфовать в космосе?» Борис поднял одну из винтовок, проверил магазин. «Эй, ты чего удумал?» — заволновался Валерий. «Не смей!»
0: «Вы не врач, сэр, и не вам делать выводы о состоянии капитана. Сначала доктору следует провести осмотр. Если она подтвердит ваши слова, я внесу ее показания в протокол, и лишь после этого вы сможете воспользоваться ключом». «Согласна, Сио. Будем следовать регламенту. И потом, пока Кен в криокапсуле, нам не добраться до ключа. В любом случае придется разбудить капитана. Выведение его из искусственной комы потребует немного времени. Придется чуть подождать. Я немедленно займусь расконсервацией капитана. Кристоф, хоть вы и не доктор, но я попрошу вас остаться. Когда, если капитан придет в себя, ваша помощь может понадобиться. Остальных прошу покинуть медицинский отсек и не мешать».
1: «Черт с вами!» — отмахнулся Борис. «Чен, пойдем со мной».
0: «Куда вы?» — поинтересовался Саймон.
1: «В шаттл. Принесем мой инструмент, он может пригодиться. Девчонка поможет донести ящик».
0: «Пусть идут», — пожал плечами Валерий. «Мы будем ждать вас в отсеке управления».
1: «Постараюсь установить причину остановки двигателей», — обнадежил их Ио.
0: «Можешь рассказать, куда мы направляемся?» — не выдержал и Чен, следуя за Борисом вдоль коридора. «Мы ведь идем в противоположную сторону от грузового отсека».
1: «Не отставай! Когда придем на место, скажу!» — не сбавляя шага, ответил инженер.
0: «Придем куда? Ты сейчас же мне скажешь, или я возвращаюсь?» Борис приблизился к Чен, почти коснувшись лица китаянки. «Что ты делаешь?» — она отшатнулась, видимо, решив, что инженер хочет поцеловать ее. «Сдурел?»
1: «Тише ты, дуреха!» — Борис улыбнулся. «Ты не так поняла. Я всего лишь хотел сказать тебе на ухо».
0: Щеки Чен слегка порозовели. Несколько секунд она в растерянности смотрела на него, потом понимающе кивнула. Борис наклонился к ней, и его дыхание коснулось ее щеки.
1: «Убийца все еще на борту, и в отличие от нас у него есть доступ к Глории», — прошептал инженер. «Он может следить за нами и слушать наши разговоры через камеры. В жилых помещениях нет видеонаблюдения. Идем ко мне, там я все тебе расскажу».
0: Закрыв дверь своей каюты, Борис заговорил.
1: «Чен, слушай, пока мы находились в герметичных криокапсулах, с нами нельзя было покончить, но как только покинули саркофаги, стали уязвимы. Наши жизни висят на волоске. Если эта гадина откроет внешние и внутренние люки воздушных шлюзов и разгерметизирует отсеки...» Он замолчал. «Не знаю, почему он или оно до сих пор не сделало этого, но у нас появился шанс предотвратить катастрофу. Мой план прост. Мы нарежем простыню и наволочку на лоскуты», — продолжал Борис, протягивая китаянке моток изоленты. «Ты будешь заматывать и заклеивать камеры, чтобы наши передвижения невозможно было отследить. А я обесточу все люки внутри корабля. Как я уже не раз говорил, не доверяю я всей этой электронике. Если понадобится, будем задраивать люки вручную, так надежней и безопасней. Нужно спешить. У нас мало времени».
0: Они принялись за дело, нарезая и складывая куски ткани в рюкзак.
2: «Думаешь, у нас получится?»
0: «Детка, ты меня обижаешь. Я инженер с большим стажем, просто доверься мне».
2: «А если убийца разгадает наш план и захочет помешать?»
0: «Пусть приходит. Мы встретим его салютом», — Борис погладил винтовку.
5: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Студия Мэтс Рекордс представляет. Студент Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Борис Власов. Запись, сведение, мастеринг Алексей Черемуш.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, мои милые друзья, в эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. Время от времени ко мне в частном порядке обращаются люди с вопросами о том, какие ТВ-приставки на Android доступны и какими можно пользоваться и управлять с помощью TalkBack. Вопрос очень нетривиальный, потому что ситуация с доступностью Android-приставок сейчас ухудшается. И поэтому я подумал, а почему же я им в частном порядке вот так подробно расписываю, что да как. Надо записать опять очередной выпуск, где изложить современную ситуацию, которую я наблюдаю в плане доступности ТВ-приставок на Android. Сначала для тех, кто не в курсе, напомню, что ТВ-приставка – это такое устройство, внутри которого находится Android, либо Android TV, либо так называемый Android AOSP, то есть Android Open Source Project. Туда можно либо установить TalkBack, либо он там уже установлен, и с помощью физической клавиатуры и пульта работать с этой приставкой, используя привычные по сенсорным устройствам или какие-то адаптированные под Android TV приложения. Вроде бы все просто, но проблема состоит в том, что в отличие от сенсорных устройств, доступностью Android-приставок практически никто отдельно не занимается. И если те, кто мою передачу не слушает или не подготовился, пытаются полагаться на обзоры от зрячих в интернете и купить какую-нибудь приставку в онлайн-магазине, которая вроде бы и хорошая, и дешевая, а потом обнаруживают, что там либо вообще TalkBack нельзя установить, либо установить его можно, но переключиться на отличный от Google синтезатор нельзя. А использовать гугловский синтезатор, на мой взгляд, для полноценной работы это очень-очень-очень тяжелые для психики испытания, поэтому нужно заранее знать, с какой приставкой проблем не будет, а с какими проблемы могут возникнуть. Вот об этом я сегодня и попытаюсь поведать. Сначала хочу сказать, что приставки, во-первых, можно разделить на два типа по форм-фактору их корпуса. Это ТВ-боксы, то есть квадратная коробочка, которая через блок питания питается от обыкновенной розетки сети 220 вольт. На такой коробочке имеются различные разъемы. Это обязательно HDMI порт, обязательно аудиовыход, иногда отдельный оптический выход для подключения какого-нибудь ресивера или продвинутой аудиосистемы. Один, иногда два, иногда даже четыре USB порта. Вот это самое важное преимущество. Ну, иногда разъем для карты памяти. А так называемые ТВ-стейки – это устройство, где никаких разъемов нет, там только разъем для подключения питания. И они имеют только HDMI-штекер. Питаются они от USB-порта телевизора, хотя их, конечно, можно запитать и от обыкновенного блока напряжением 5 вольт. Но можно их и от USB-порта телевизора. И они либо с помощью удлинителя, либо непосредственно прямо втыкаются в HDMI-порт телевизора или монитора, питаются от USB-порта, но там нет никаких разъемов, только Bluetooth и Wi-Fi. И с их помощью можно самый обыкновенный дешевый телевизор, где нет никакого андроида, превратить в полноценный смарт-телевизор или даже монитор, где есть HDMI-разъем. И вот с помощью этих самых ТВ-стиков или ТВ-боксов можно вполне полноценно работать с помощью TalkBack. Но проблема состоит в том, что есть устройство на нетронутом Android TV от Google. Там TalkBack, конечно, есть, и запустить его можно прямо с пульта. Вот с запуском уже начинаются нюансы.
0: Инфотрон.
2: Вообще, канонически, в изначальном Android TV TalkBack запускается следующим образом. Нужно нажать и удерживать одновременно стрелку вниз на пульте и кнопку «Домой». Но так TalkBack запускается только на сертифицированных Google приставках. Таких очень мало. А вот, например, приставки от Mikul или Xiaomi, где тоже TalkBack встроен, они предлагают запускать TalkBack более привычным образом. Это удержанием одновременно обеих кнопок громкости на пульте. Так что где-то можно так, где-то можно эдак. А вот все остальные приставки, которые через меня проходили там, не работал ни первый, ни второй способ запуска TalkBack. А на приставках вот с этим самым Android AOSP, это суррогат Android, когда берется Android, предназначенный для планшетов, и переделывается под устройство без сенсорного экрана. Получается вот такой суррогат, и там, как правило, TalkBack вообще нет. Правда, его можно легко установить из магазина Google Play Market. И вот здесь очень важный момент. Сейчас все больше производителей на приставке устанавливают именно Android TV. Поэтому найти приставку современную с хорошими техническими показателями на Android AOSP, да еще чтобы там без проблем можно было пользоваться TalkBack, это весьма нетривиальная задача. Большинство приставок, как, например, вышеупомянутые приставки от Xiaomi, Mi Cool, еще от Tenix, есть приставка, сертифицированная на Android TV. Вот там установлен именно Android TV. Хотя до сих пор китайские приставки можно найти на вот этом Android AOSP. Там, скорее всего, TalkBack не будет, но с помощью зрячего помощника вам нужно будет зайти в Google Play Market и набрать запрос TalkBack. Там появится найденная служба спецвозможностей, ее устанавливаете, устанавливаете синтезатор и проверяете. Если все запустилось и заговорило, то дальше на Android AOSP вообще никакой разницы по сравнению с использованием смартфонов и планшетов нет. Там установлен привычный по планшетам и смартфонам Android, не Android TV. Туда можно устанавливать абсолютно те же самые приложения, которые вы используете, ну, скажем, на смартфоне. Магазин приложений там тоже точно такой же. Правда, приложения обычно запускаются в режиме TV, поэтому пользоваться ими нужно с физической клавиатурой. Да, сразу хочу предупредить, если кто-то думает, что вы сможете полноценно с помощью TalkBack работать только с пульта, ничего подобного даже близко нет. Без физической клавиатуры работать с TalkBack и на Android TV, и на Android AOSP практически нереально. Нужно использовать команды Alt плюс стрелка влево-вправо, перемещаться по нефокусируемым элементам, а с пульта вы можете переходить только по фокусируемым элементам, поэтому большую часть информации, которую зрячий просто видит на экране, так называемый статичный текст, с пульта вы не прочитаете. А вот с помощью команд TalkBack клавиатурных вы вполне можете прочитать все, что на экране отображается. Поэтому прежде всего подумайте о том, как вы будете подключать клавиатуру. Если речь идет об Android TV-стиках, то только по Bluetooth можно подключить клавиатуру, хотя есть на всяких китайских онлайн-магазинах так называемые USB-хабы, которые можно подключить к порту microUSB, который предназначен для питания, а уже через этот хаб подключить что-то посредством USB обыкновенного. Но обычно все только по Bluetooth. Инфотрон. Что касается доступности Android TV, здесь уже начинаются ограничения и неудобства. Если вы думаете, что на Android TV вы сможете работать с устройством точно так же, как вы привыкли это делать на смартфоне, ничего подобного. Во-первых, там другой магазин Google Play. Там гораздо меньше приложений. Эти приложения специально под Android TV предназначены. Это первый момент. Во-вторых, на приставке изначально нет многих нужных и полезных приложений. Например, нет файлового менеджера, нет браузера. Поэтому это все нужно устанавливать либо из APK файлов, либо с помощью Google Play. Вот в Google Play под Android TV есть несколько доступных файловых менеджеров. Вы можете просто набрать файл менеджер и установить либо файл менеджер или файл менеджер Plus. Вполне себе доступный и простенький клиент. Можете установить что-нибудь типа RS Explorer, CX Explorer, все это можно вполне использовать, а уже с их помощью из APK файла установить нужные приложения, которых нет в магазине Google Play для Android. Дальше. Урезана работа с командами. Если вы хотите откуда-то скопировать текст и куда-то вставить, то ни в TalkBack таких команд на Android TV нет, ни вообще, в принципе, на клавиатуре. Поэтому, если у вас устройство на суррогатном Android AOSP, то там все с помощью клавиатуры можно делать. А вот на Android TV нет. Хотя язык на версиях Android 12 и выше, я имею в виду Android TV, с клавиатуры можно переключать стандартным образом с помощью команды Ctrl плюс пробел. То есть клавиатуру вы можете вводить, но здесь очередное издевательство над нервной системой пользователей TalkBack, потому что на Android TV почему-то Google до сих пор не решает проблему, когда клавиатура автоматически открывается, как только вы попадаете в поле ввода. Но почему нельзя сделать так, чтобы клавиатура сенсорная открывалась, когда вы активируете поле, как это делается на сенсорном Android? Здесь нет. Если вы с помощью клавиши Tab или команд TalkBack переходите по интерфейсу какого-то приложения на Android TV и попадаете в поле ввода, у вас сразу же появляется сенсорная клавиатура. Кстати, с доступными клавиатурами тоже очень плохо. Раньше была вполне доступна клавиатура Linky Keyboard, но после какого-то обновления она стала недоступной, поэтому единственный вариант – это клавиатура от Google. Вот та самая Gboard. Она либо установлена по умолчанию, либо ее можно установить из Google Play Market. Она вроде бы доступная, и даже с пульта можно на ней нажимать кнопки. Но проблема в том, что она открывается автоматически. И вроде бы вы уже все ввели, и вам уже нужно нажать какой-то другой элемент, а клавиатура все у вас в фокусе. Поэтому экспериментируйте, нажимайте либо Escape на клавиатуре, либо кнопку назад. Правда, иногда клавиатура просто закрывается, и вы можете спокойно перемещаться по интерфейсу, а иногда у вас и клавиатура закрывается, и вы на уровень выше поднимаетесь, и все ваши введенные данные летят коту под хвост. Вот такая невеселая история на Android TV.
0: Инфотрон.
2: Также очень много ограничений на работу с файлами. Причем, чем выше версия Android TV, ну, например, в Android TV 14 много всяких ограничений. Когда вы, например, хотите экспортировать настройки, какие-то каналы, подписки из одного приложения на другом устройстве, потом этот файл перенести на Android TV и там открыть, то уже могут начаться проблемы. Потому что там накладываются различные ограничения. Я с этим неоднократно сталкивался. Приходится хитрить, выкручиваться, переименовывать файлы в еще разрешенные форматы и так далее. Кроме того, если вы установили на Android TV приложение, которым вы привычно пользуетесь на вашем сенсорном смартфоне, думаете, что точно так же вы сможете из клавиатуры на нем работать, ничего подобного. Конечно, может быть, вы как-то и приноровитесь, но лучше всего ставить специально адаптированные под Android TV приложения. Ну, например, среди программ для прослушивания радио здесь лидирует, конечно же, V-Radio, причем есть отдельная версия для сенсорного Android, а есть версия для Android TV. Вот именно для Android TV версию советую устанавливать, доступность там хорошая, все функции теперь доступны. С видеоприложением тут нужно экспериментировать, какие-то вполне можно использовать с клавиатурой пульта, какие-то очень-очень неудобно и с ограничениями. В общем, вам придется приноравливаться к Android TV. Прежде всего, нужно понимать, что, во-первых, вам придется использовать не всегда точно такие же приложения, как на сенсорном Android. А иногда вы просто даже не сможете найти приложение, которое полностью заменит вам аналог на сенсорном Android. Ну, например, на сенсорном Android вы какие-то используете игры или мессенджеры, а на Android TV это либо работает неполноценно, либо очень интерфейс неудобный, либо вообще работать приложение не захочет. Также возникают проблемы с различными прокси, VPN и так далее. Если VPN и прокси на Android обыкновенно сенсорно сейчас тьма тьмущая, ну, потому что это жизненная необходимость, то на Android TV поставить прокси в принципе можно, даже из Google Play Market. И VPN можно, но вопрос в том, как вы туда будете добавлять данные. Если у вас какой-нибудь гигантский огромный ключ, состоящий из нескольких десятков символов, вот это все вам придется вводить с клавиатуры, потому что открыть какой-то текстовый файл, выделить там текст, скопировать и вставить на Android TV нельзя. Там нет таких функций. Ну, может быть, есть какие-то приложения-примочки, которые позволяют это делать, но мне о них пока ничего не известно. Поэтому вводить приходится вручную с клавиатуры, и уже начинаются проблемы. Так что, на мой взгляд, лучше обзаводиться приставкой, но если вам не нужен Android TV Stick, а именно TV Box, лучше все-таки поискать приставку, да, они уже, наверное, будут устаревшие, на какой-нибудь версии Android типа 11, а вот те, которые на Android 12 и выше, скорее всего, уже будут на Android TV. Но если вы все-таки найдете приставку на суррогатном Android AOSP, то там вот вышеупомянутых проблем не будет. Там ситуация точно такая же, как на сенсорном Android. Устанавливайте нужные синтезаторы, устанавливайте нужные приложения и пользуйтесь практически точно так же, как на сенсорном Android, только используя клавиатурные команды TalkBack. Вот на этом позвольте на сегодня закончить и попрощаться с вами до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Ранзис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ranzis.org. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Сегодня и каждый день в эфире Радио Рансис программа «Театр с доставкой на дом».
1: Вы млекопитающие?
2: Да.
1: Ну так счастливого млекопитания.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на Радио Рансис. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
3: Фрагмент живого выступления.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1960 году американский ансамбль Brothers Four записал песню «Green Fields» – «Зеленые поля». По просьбе Эдиты Пьехи Роберт Рождественский написал к этой песне русский текст. Она стала называться «Город детства». В 1966 году фирма «Мелодия» выпустила пластинку с этой песней. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
1: Предлагаем вам послушать радиоспектакль «Кто с тобой рядом?». Пьеса Корнелия Абрамцева, режиссер спектакля Эдуард Кольбус. Действующие лица и исполнители. Марченко Георгий Александрович, командир полка. Даниил Нетребин. Лена, его дочь, Татьяна Шатилова. Акимов Вадим Анатольевич, командир роты. Владимир Вихров. Виктория Семеновна, его мать, Антонина Дмитриева. Воронин Алексей Николаевич, замполит роты. Виктор Гордеев. Боева Алла Владимировна, Ирина Муравьева. Курашов Роман Фомич, старшина. Андрей Зарецкий. Ефрейтор Захаров Сергей Проханов. Сержант Слонов Алексей Блохин.

0: Поверни голову сюда.
1: Угу.
0: Хорошо.
2: О.
0: Папа, пожалуйста, сиди спокойно.
2: Но телефон?
0: Я сама подойду. А ты можешь пока расслабиться.
2: Фу.
0: Слушай, добрый вечер. Нет, к сожалению, нельзя.
2: Лена.
0: Он занят.
2: Кто звонил, Ленок?
0: Не знаю.
2: Надо было спросить.
0: Это же папа не по штабному телефону.
2: Ну и что? Запомни, даже домой твоему отцу звонят по делу.
0: Давно запомнила.
2: О, ты молодец.
0: Так, а ну-ка, поверни голову так, а поближе к свету еще.
2: А, хорошо.
0: Вот. Хорошо.
2: Угу.
0: Так, а ты никак не можешь запомнить, что даже командиры полка
2: так
0: нуждаются в отдыхе. Так, мы ведь договорились с тобой.
2: Договорились.
0: Сегодня мой вечер. Я 4-й месяц не могу закончить твой портрет.
2: Не забудь шашку пририсовать и усы.
0: Перестань издеваться над дочерью. Нарушаешь творческий процесс.
2: Вот пойду в отпуск, тогда молю и хоть целыми днями.
0: Отпуск, отпуск. Старая сказочка.
2: Оп.
0: Папа, сиди.
2: Елена, домашнего террора я не потерплю.
0: Террор отменяется. Ой, простите, это я не вам. Ах, это опять вы. Да, я вас слушаю. Георгий Александрович дома. Минуточку, я спрошу. Папа.
2: Ну?
0: Лейтенант Акимов требует немедленной аудиенции.
2: Требует?
0: Ну, скажем, очень просит.
2: Ну, зови, зови.
0: Пожалуйста, приходите. Но ненадолго, полковник очень занят.
2: Чем это я занят? Второй час сижу как каменный. Даже газеты не даешь почитать. Так, что там у Акимова стряслось?
0: Ой, да что может стрястись в образцовой роте? Ну, папа, ну посиди хоть минуточку спокойно, отложи газету.
2: Ну, отложил, отложил.
0: Ой, я не могу. Ну вот.
3: Извините, пожалуйста, Елена Георгиевна.
0: Извиняться будете перед полковником. Проходите, пожалуйста.
3: Извините, товарищ полковник,
2: да,
3: но я... У меня...
2: Вадим Анатольевич, дома можно быть и не таким официальным.
0: И не церемониться, невзирая на поздний вечер.
2: Лена?
0: Да, папа?
2: Ты, кажется, была очень занята?
0: О, да, как всегда.
2: Мы постараемся решить все дела самостоятельно.
0: А, хорошо. Надеюсь, вам хватит 10 минут?
2: Проходите. Всегда последнее слово за женщиной. Рассказывайте.
3: Георгий Александрович.
2: Так.
3: В дивизию из училища прибыли молодые замполиты. А у меня уже полгода должность вакантная.
2: Так, а к чему такая спешка? Начальник политотдела в курсе. Выделят и к нам в полк офицеров.
3: Их завтра распределять будут. И мне неизвестно, кого дадут. А в числе прибывших мой друг, лейтенант Воронин.
2: Угу.
3: В одном дворе жили, в школе за одной партой. Вместе в военное училище поступали.
2: Почему же они вместе учились?
3: Отчислили его.
2: Отчислили? Почему?
3: Ай, глупая история. На первом курсе были, пошли однажды на лыжах. Я-то вообще лучше Алексея ходил, а тут что-то у меня с креплениями случилось, он вперед ушел.
2: Угу.
3: А там двое парней к девчонке пристают. Алексей защищать бросился, а я-то еще далеко был, но он тоже поднажал.
2: Угу.
3: Ребята нас увидели, девчонку толкнули и бежать. Та упала с обрыва, там река провалилась под лед. Алешка ее вытащил, но и сам крепко искупался. В больнице долго лежал, от программы отстал, ну вот и пропали 2 года.
2: А разве жизнь человека не стоила этих 2 лет?
3: Нет, стоила, стоила, конечно. Только не ему бы ее спасать, у него со здоровьем всегда нелады были.
2: Ах, вот как.
3: Нет, нет, сейчас-то он вполне,
2: полный. Как девушка?
3: Поправилась. Вот, а Алешка в наше училище не вернулся, пошел в политическое.
2: Так... Ну, хоть и не в моих правилах, о лейтенанте поговорю с начальником политотдела.
3: Георгий Александрович, да, если можно, позвоните сегодня.
2: В настойчивости вам не откажешь. Как вы говорите его фамилию?
3: Воронин Алексей Николаевич.
2: Воронин. Воронин. Ну что же, Вадим Анатольевич, я вам помогу. Но и вы мне не откажите в любезности.
3: Я всегда рад.
2: Не уверен в этом. Дело очень трудное.
3: Я готов.
2: Пригласите куда-нибудь в воскресенье вечером мою Елену.
3: Я? С удовольствием.
2: Ну, возможно, у вас были другие планы, но у меня выхода нет. Работа срочная. Материал командир дивизии готов.
3: Ну, да.
2: Она одно твердит, по вечерам отдыхать надо.
3: Я был бы рад, если бы Елена Георгиевна согласилась.
2: Уговорим. Лена! Аленка!
0: Да?
2: Иди сюда.
0: Ты звал меня, папа?
2: Да.
0: Ой, подожди сейчас.
2: Хорошо. Так, докладываю. Так. Все дела решили за 7 минут. Угу. Могу приступать к активному отдыху.
0: Ну, положим, не за 7, а за 9.
2: Ах, вот как.
0: Угу.
2: А вот у Вадима Анатольевича к тебе предложение.
0: Предложение?
2: А что плохого, дочь, в том, что Вадим Анатольевич хотел пригласить тебя в воскресенье вечером...
3: В ресторан.
0: Какой еще ресторан?
2: За поселком, да?
3: За поселком, да. Там такой небольшой загородный ресторанчик. Очень приличный, очень. Хороший оркестр, можно потанцевать.
0: Угу. А кто и с какой целью выдумал всю эту историю?
3: Я.
2: Он.
3: Приезжает мой школьный друг, хочется как-то отметить это событие.
0: Прекрасно.
2: Вот это.
0: Прекрасно. Отмечайте его вдвоем, а я по воскресеньям ужинаю с отцом.
2: Елена, прошу без жертв. В воскресенье я должен рано лечь спать.
0: Не верю.
3: Нет, я прошу вас.
2: Иди. Там, говорят, певица приличная, да?
0: Все-то ты знаешь.
2: Ну как же.
0: Ну хорошо, я подумаю.
3: Буду ждать у проходной в 19:00.
0: Ждите. Вот ждите, но подозреваю, что это заговор.
2: Желаю приятно провести воскресный вечер. Вадим Анатольевич.
3: Спасибо. До свидания, Георгий Александрович.
0: Вадим Анатольевич, как же чай?
3: В другой раз. Спасибо. До встречи, Лен Георгиевна.
0: До встречи, Вадим Анатольевич.
2: До встречи. Так. Да. Что там у нас по телевидению?
0: Папа.
2: Угу, я слушаю.
0: Папа, зачем ты заставляешь меня идти в какой-то паршивый ресторан с этим замороженным красавчиком?
2: Так, докладываю. Кроме внешних данных, Акимов имеет и другие достоинства. Он дисциплинированный офицер. И, думаю, из него получится хороший командир. Но надо присмотреться.
0: Это ты и мне советуешь?
2: Что?
0: Ну, присматриваться.
2: Нет. Тебе советую быть самой собой. Обаятельной, привлекательной. Пусть другие присматриваются. Ах, нет.

0: слова надо. Наш встреч с тобой.
1: Ну вот, Алёша, наши с тобой апартаменты.
2: Да.
1: Проходи, проходи. А что я тебе говорил? Старшина обо всем позаботился.
0: Ваш койку окна, товарищ лейтенант. Располагайтесь.
2: Спасибо, Роман Фомич. Да я бы сам.
0: Вы потеряли бы на это весь вечер, а я за 5 минут. Но... Философия тут простая.
1: Старшина дело говорит, дело. До понедельника коменданта общежития с фонарями не найдешь.
0: Товарищ лейтенант, а вы так и не сказали, как вам наше подразделение показалось?
1: А разве тут могут быть сомнения, старшина? Учти, Алешка, наша рота по внутреннему порядку лучше в полку, а может быть и в дивизии.
0: Нет, я к тому, что у лейтенанта Воронина свежий глаз. И хорошее, и плохое лучше видно.
1: Да откуда оно возьмется, плохое? И зачем оно тебе, старшина?
0: Чтобы исправить. Философия тут простая. Лучшего достиг.
2: Тут вы правы, Роман Фомич. К лучшему всегда надо стремиться.
0: Понял. Не понравилось у нас.
2: Ну почему? Почему? Понравилось, не понравилось. Это слишком простое определение.
3: Разрешите?
2: Зачем же вы такую тяжесть носите?
3: Да ничего. Не очень тяжело.
0: Для солдата это не тяжесть.
2: Спасибо. Как вас зовут?
3: Юра Слонов.
0: Не по уставу отвечаешь.
3: Рядовой Юра Слонов, товарищ лейтенант.
2: Еще раз спасибо, рядовой Слонов. Идите отдыхайте.

0: Иван Фомич, я в школе по физической подготовке в самых отстающих ходил.
1: Да ну?
0: Угу.
1: И как же выправились?
0: Был у меня друг. На одной парте сидели, а? И взялся за меня. Ой, крепко взялся. И вытянул.
2: Ну ладно, ладно, Алешка. Чего для друга не сделаешь?
1: Намек понял.
0: Да. А вот в наряд... Наряд-то легче всего назначить.
1: Знаешь, лейтенант, а что, если я к вам обращусь не как старшина,
0: ну?
1: А как секретарь ротной партийной организации? Состоится обмен мнениями?
0: Обязательно. Коммунист обязан отвечать секретарю на все вопросы. Только, Роман Фомич, я сам должен сначала во всем хорошенько разобраться. А для начала... Ну, поговорим с комсомольцами о том, каким они хотели бы видеть свое подразделение.
1: О, с точки зрения внешнего вида.
0: Ну, не знаю, можно и с этой точки.
2: Не для этого сюда солдаты приходят. Всякие там салфеточки, занавесочки. Этим дома будут заниматься.
0: Ну, сейчас их дом здесь.
2: От них нужны показатели боевой подготовки. А для тебя еще и политической.
0: А почему для меня? Подразделять подготовку на боевую и политическую я бы не стал, Вадим.
2: Войдите.
3: Разрешите обратиться, товарищ лейтенант?
2: Слушаю, ефрейтор.
3: Командир полка сегодня в поселок нашу команду посылает.
2: Желаю удачи. Ефрейтор Захаров возглавляет полковую сборную.
3: Футбол, так точно. Увольнительный бы после игры, а, товарищ лейтенант?
1: Прошлое воскресенье был.
2: Ну, не скупись, старшина. Ефрейтор за полк выступает.
1: Как прикажете. Ступайте в роту. Приду, оформлю увольнительную.
3: Есть!
1: Балуете вы его, товарищ лейтенант.
2: С таким, как Захаров, любой марш-бросок не страшен.
1: Разрешите идти?
2: Не задерживаю.
0: Спасибо вам еще раз, Роман Фомич.
1: Не за что.
0: Спасибо.
1: А над вашими словами я подумаю.
2: Алёшка, ты даже представить себе не можешь, как я рад, что мы опять вместе, что ты рядом со мной. Ты понимаешь, у меня столько идей, столько мыслей разных. Да мы с тобой в четыре руки горы сводить можем. Ох, заблестит наша рота.
0: Ой, Ванька, ты знаешь, а мне показалось, что со старшиной-то тебе повезло, а?
2: Хорошо.
0: Но
2: старательный, точный, но не более того. Ты сразу должен понять, должность замполита роты – самая первая твоя ступенька. Но простоять на ней можно очень долго.
0: Ты меня всегда предостерегал, Вадим. Только знаешь, я ни стоять, ни сидеть на этой ступени не собираюсь. Буду работать, опыта набираться.
2: Ну, набирайся. Но учти, для меня от роты до батальона дистанция короче, чем для тебя.
0: Слушай, дистанция на кроссе. А здесь работа, Вадим.
2: Ну, ты какой стал.
0: Да.
2: Ну, все, о работе завтра. А сегодня мы должны отпраздновать твой приезд.
0: Ну,
2: да.
0: Есть план.
2: Давно разработан.
0: Ну, так докладывайте, товарищ лейтенант.
2: Неподалеку есть загородный ресторанчик.
0: Так.
2: Прилично кормят музыкой, есть с кем потанцевать.
0: Ну, так отлично, принимается.
2: Но вкралась не очень приятная корректива.
0: Какая?
2: Командир полка попросил пригласить его дочь.
0: Так что ж тут неприятного?
2: Ну, очень дерзкое существо.
0: Да? Ну, а внешне?
2: Внешне вполне.
0: А.
2: Но там будет еще одна девушка.
0: О которой все твои помыслы.
2: К сожалению, только помыслы. Ответа на них не нахожу.
0: Безобразие. Ты же молодой. Перспективный жених. А нет, мы этого так не оставим.
2: Вперед
0: на приступ.

0: А здесь довольно мило, я даже не предполагаю.
1: Да.
2: Ну, даже и вы можете ошибаться.
0: Одна из моих ошибок, что я согласилась пойти с вами.
1: Не надо так часто напоминать об этом.
0: Ну вот, теперь меня получают два лейтенанта.
1: Нет, здесь действительно уютно, братцы. Смотрите, какая чеканка.
0: Алёша?

0: Посмотрите, Алексей.
1: Алёша?
2: Алла.
1: Алёша, а как ты попал сюда?
2: Приехал служить.
3: Добрый вечер, Алла Владимировна.
1: Да, здравствуйте.
0: Вадим Анатольевич, я хочу танцевать.
3: Да-да, пожалуйста.
1: Ну, здравствуй, Алёша.
0: Ну, идёмте же, это мой любимый танец. Бестолковый, чем я думала.
3: Почему?
0: Почему? Ой, неужели не понимаете, что им надо побыть одним?
3: Кому?
0: Кому? Вашему другу и женщине, которая вам очень нравится. Неужели вы не видите, что они любят друг друга?
3: И вы это сразу поняли?
0: Видно невооруженным глазом.
1: Знал, что я здесь?
2: Нет. Но как ты тут очутилась?
1: Я приехала к родителям.
2: После консерватории сюда.
1: Пою вот в этом ресторанчике. Учу петь ребятишек. Леша, ты перестал писать мне?
2: Не перестал. Я писал, но...
1: Я не получала за последние 2 года ни одного письма.
2: Но не отправлял. Неужели это ты, Алла?
0: А вы неплохо танцуете, Вадим Анатольевич.
3: Вы довольны? Удивительно.
2: Как же, Вадим, ты не узнал Аллу? Ведь это та девушка, ну, которую мы спасали.
3: Так это вы?
1: Да, выходит, это я.
3: Ну, что ж, удивительно, что я не узнал. Спасал ее ты. Прошло довольно много времени.
0: А у Вадима Анатольевича нет предрасположения к романтическим историям. Он рационалист.
3: Все-то вы про меня знаете.
0: Не все. Не все, но многое. Я рада познакомиться с вами, Алла.
1: Да, я тоже. Простите, мне пора на сцену. Алеша, мы еще увидимся?
2: Конечно.
0: Вы знаете, Алеша, танцевать, оказывается, можно с такой мрачной личностью, как ваш друг.
3: Спасибо, Леночка.
0: Пожалуйста. Алеша, я очень рада, что вы встретились с Аллой.
2: Рады? А почему?
0: Так приятно видеть глуповато счастливые лица. Их нечасто можно встретить.
3: Поздравляю, Алёшка. Ты уже глуповат.
0: Помолчите, пожалуйста. Давайте послушаем. И теплом зима встречает. Дождь идет в декабре.

0: Мальчики, теперь понятно, почему вы оба влюблены в нее. Что же вы молчите, Вадим? Алеша, ну признайтесь хотя бы вы.
1: Чистосердечность?
0: Как на духу.
1: Так вот, Леночка, солдату в такую женщину влюбляться нельзя.
2: Почему бы это?
0: Да, почему?
1: Да такую жену по гарнизонам возить не будешь.
0: Неправда. За хорошим мужем куда угодно поедешь.
2: Неужели правда? Ну что же вы молчите, Елена Георгиевна?
0: Пожалуйста, не мешайте слушать.

0: Это нам тепло дарила чайка над волной.
1: Разрешите, товарищ старшина.
0: А, Слонов, тебе чего?
1: Уборка.
0: Давай. Да не греми ты, Слонов. Сядь-ка. Да сюда, поближе садись. Я тут прикидываю. Слышь, Слонов, вот ты как считаешь, почему лейтенанту Воронину наше подразделение не понравилось?
1: А почему оно должно ему понравиться?
0: Как почему? Чисто, аккуратно.
1: Ну да, везде пластик да кафель.
0: Гигиена?
1: Да скука серая. Пластик с кафелем, если разобраться, где хорошо? Вон в туалете, в умывальнике, ну еще в этой, в бытовой комнате.
0: Хм. А почему ж ты мне раньше этого не говорил?
1: А вы и не спрашивали.
0: Видишь, я не спрашивал. Ну, а если б спросил, что б ты посоветовал?
1: Посоветовал? Ну, жилые помещения, конечно, все лучше деревом отделывать. Обработать его можно по-разному.
0: А ты что, в этом деле кумекаешь?
1: Ну да, приходилось работать. Отец у меня декоратор. Ну и с малых лет помогал ему.
0: Ишь ты. А ну-ка, Слонов, давай-ка прикинем с тобой, что нам в ближайшем будущем для ремонта понадобится.
2: Записывайте. Во-первых, Роман Фомич, нам нужно...
3: Слонов, сходите за лейтенантом Ворониным.
1: Есть.
0: Старшина Курашов аппарата. Слушаюсь вас, товарищ лейтенант.
3: Да, я слушаю. Сведения готовы. Подпишет замполит и тут же пришлю. Нет, нет, не задержу. До свидания. Роман Фомич, ну где же Воронин?
4: Я давно здесь. Я с сержантами разговаривал.
3: Алексей, сведения требует.
4: Mm.
3: Подписывай ведомость. На штабы уже 3 раза звонил. И утром ты куда-то исчез.
4: Да я в соседней роте лекцию читал. Давай.
3: Держи.
4: Угу.
3: У них свой замполит есть.
0: Уж больно хорошая лекция была.
4: Я груду материала переворошил, а выступил только перед своими. Жалко труда.
3: Ну ладно, ладно, подписывай скорей.
4: Да не торопи, сейчас посмотрю.
3: Да все правильно.
4: Подожди, тут с показателями что-то поднапутано.
3: Я проверял, все правильно.
4: Правильно. Но все в нашу пользу.
0: Товарищ лейтенант, самую малость.
4: Послушайте, может, обойдемся без этого?
3: Ничего переделывать не будем. И так задержали. Подписывай, Алексей. И надо еще решать с Драбкиным.
4: Подожди. Секретарь. А не облегчаем ли мы себе жизнь? И тем самую малость? И тем, что Драбкина кому-то спихнуть хотим?
0: Ну, товарищ лейтенант. Ну, если смотреть принципиально, то философия тут простая.
3: Алексей, не тяни, мне еще прикидочку на кросс надо сделать.
4: Какой кросс? Какой кросс? Я 20 человек на занятия забираю, специально договаривались.
3: Какие еще занятия?
4: Время...
3: Все на кросс?
4: Время всех занятий на декаду было согласовано с тобой. Роман Фомич, вы оповестили?
0: Так точно.
4: Ну?
3: Вот придумали еще какие-то занятия. Подписывай скорее, бери хоть всех людей.
4: Ладно. Только первый и последний раз. В дальнейшем все будем сверять точно.
3: Хорошо, хорошо. Будем. Срочно отправьте.
0: Есть отправить.
3: Алексей, зря ты акцентируешь внимание на мелочах.
4: Да только потому, Вадим, что из них рано или поздно складывается большая неправда.
3: Да, тяжелая у меня будет жизнь.
4: Ну, это зависит от тебя.
0: Товарищ замполит, встретил. В ленкомнату проводил. Пианин наш пробует.
4: Спасибо, Роман Фомич.
0: Солдат уже начинает собираться.
3: Что у вас там за секрет?
4: Никакие не секреты. Алла будет заниматься с ребятами.
0: Мы хор организуем. А может, даже эстрадный ансамбль.
3: Вот как? И желающие есть?
0: Ну, больше, чем надо. Отбирать будем. Разрешите, пойду, организую все.
3: Идите.
4: Ты, я вижу, недоволен.
3: Зачем тебе понадобились еще и эти занятия?
4: Не мне, ребятам.
3: Ах так. Не думал я, что ты станешь таким.
4: Вадим.
3: А как-нибудь иначе ты не можешь устраивать свои личные дела?
4: Товарищ лейтенант!
3: Лицемер! Войдите!
5: Здравствуйте, друзья. Я так рада видеть вас обоих.
3: Добрый день, Алла Владимировна.
4: Здравствуй, Алла.
5: Вы знаете, я, признаться, очень волнуюсь. Я никогда не занималась со взрослыми.
4: Прекрасно справишься.
3: У нас солдаты дисциплинированные. Прикажете, будут петь.
5: Ну, по приказу петь нельзя. Петь можно только, когда душа просит.
3: Откуда такая глубокая теоретическая подготовка?
5: К вашему сведению, я прежде всего педагог, а потом уже певица.
3: Простите, меня ждут. Желаю удачи.
5: Да, спасибо. А что, у него неприятности?
4: Да.
5: Что-нибудь серьезное?
4: Очень.
5: А ты можешь помочь ему?
4: О, нет.
5: Почему?
4: А у него портится настроение от встречи с замполитом.
5: То есть с тобой?
4: Угу.
5: А на какой же почве?
4: На служебной, Аль. Исключительно на служебной.
5: Ты в этом уверен?
6: Разрешите доложить, товарищ лейтенант?
4: Да.
6: Подразделение для занятий пением построено.
4: Все собрались?
6: Все, товарищ лейтенант.
5: Ой, Алеша, с чего же мне начинать-то?
6: Алла Владимировна, а вы им спойте. Философия тут проста.
4: А? Прекрасная мысль.
5: Ну, я пошла.
4: Угу.
5: А ты пойдешь со мной?
4: Ой, нет. Я не могу, я занят. Ты уж извини. Счастливо тебе.
5: Спасибо, Алеша.

0: Спасибо, деточка.
1: Вы меня спасли. Просто не знаю, что бы я без вас делала.
2: Ну что вы, папа в командировке, я одна. Потом папа очень любит, когда у нас гости.
1: Ну, конечно, конечно. И гости любуются очаровательной хозяйкой.
2: Ну что вы, не все, дорогая Виктория Семеновна, не все.
0: Да что вы?
2: Да.
0: Неужели есть такие, которые устояли против ваших чар?
2: Представьте, дорогая Виктория Семеновна.
0: Ну, мужчины просто ничего не понимают.
2: Я такого же мнения.
1: Хорошо, как у вас. Ой, как хорошо. Очень хорошо, что я вас встретила. В доме приезжих, ведь ни одного места.
2: Ой, присядьте, пожалуйста.
1: Спасибо.
2: Может быть, хотите чайку? Я вам сейчас чайку приготовлю.
1: Да. Ой, ой, как у вас мило. Я говорю, уютно у вас очень. Просто чувствуется вот женская рука.
3: Как говорит папа, весь уют в одном чемодане.
1: Ой, чудесные занавески, чудесные. О, скатерть, ах, какая прелесть.
2: Да ну что?
1: А где же вы достали такую прелесть?
2: Плод собственной фантазии, немного труда.
1: Ну прелесть, ну прелесть.
2: Это, наверное, Вадим Анатольевич.
1: Да.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Извините за семейное вторжение, Елена Георгиевна, извините.
2: Я на кухню, зачем?
4: Хорошо. Мама, что случилось?
1: Добрый день, сын. Можно было бы и поздороваться.
4: Добрый день, ты приехала так неожиданно.
1: Да, и очевидно, не вовремя.
4: Да нет, но я очень занят, у меня почти не будет времени для тебя.
1: Ну, я привыкла к этому, дорогой. У тебя всегда не хватало времени для меня. Для других находилось, а для матери нет.
4: Мама, может быть, ты все же объяснишь цель твоего приезда?
1: Боже мой, как же ты похудел. Я приехала спасать тебя.
4: Спасать от чего?
1: От необдуманного шага.
4: Поздно.
0: У нее будет ребенок?
4: Какой ребенок? У кого? Ой, успокойся, мама. Под твоим бдительным руководством я разучился делать необдуманные шаги уже в 15 лет.
0: Но ты мне сам написал про эту красотку из кабаре.
4: Мама, ну что ты говоришь? И потом у нас нет с ней никаких отношений.
0: Как?
4: И не было. Не было. Успокойся, успокойся, мама. Извини, мама, вынужден тебя покинуть. Извини и прошу, не злоупотребляй гостеприимством. Ты меня ставишь в довольно неловкое положение.
0: Все мои поступки тщательно продуманы. Я уеду, когда сочту нужным.
4: Хорошо. Не забудь хотя бы предупредить меня.
0: Постараюсь.
2: Чай готов.
4: Спасибо. Извините, в другой раз. В другой раз я не беру.
2: Ну, если нужно. Вадим Анатольевич чем-то озабочен?
1: Леночка. Взрослые сыновья всегда отходят от матерей. В этом наша трагедия.
2: А может быть, это трагедия сыновей? Ну что вы, а?
1: Да.
2: Садитесь. Сейчас может чаю быть. Попьем. Садитесь.
1: Спасибо. Спасибо вам большое.
2: Давайте.
1: Спасибо, деточка.
2: Пожалуйста. Вот, пирожки берите. Сама пекла.
1: Вы знаете, Вадим всегда находит время для всех, для солдат, для сержантов, всех, кроме матери.
2: Ну, ничего ведь не поделаешь, когда подразделение держит первенство, оно требует особенно много времени.
1: Вот, вот, вот, теперь подразделение. А когда-то это был Алеша Воронин.
2: Неужели и на него Вадим Анатольевич тратил свое драгоценное время?
1: Ой, еще сколько! Он мог бы окончить школу с золотой медалью, а вместо этого тренировал Алешу на стадионе.
2: Ну, зато сейчас в подразделении два хороших офицера, даже, как говорят, талантливых.
1: Ах, Леночка, талантливым быть нелегко. А за двоих тем более. С недавнего времени Вадим очень переменился. Вы не находите?
2: Я не настолько хорошо его знаю.
1: С ним что-то происходит. Вот ну что?

0: Как ты не можешь понять, Алексей? Нет вроде материальной базы для таких занятий.
1: Вадим, ну мы же не можем. Мы не имеем никакого права ставить солдат в зависимость от плохого водителя.
0: Нужно повысить ответственность механиков-водителей. Учебный процесс надо совершенствовать. А в свободное время нормативы подтягивать. Скоро проверка.
1: Погоди. У тебя погон оторвался?
2: Где?
1: Да вот. А нет. Показалось. Вадим, а что случилось у Виктории Семеновны? Почему она вдруг приехала?
2: Понятия не имею. Мама для меня, как всегда, загадка.
1: Ну, а все-таки объясни мне вот истинную причину.
2: Причину чего?
1: Почему ты против технического кружка?
0: Не хочу и не могу распыляться!
1: Слушай, Вадим, ну неужели ты сам не понимаешь, как в этих занятиях возрастет мастерство водителя?
0: Когда?
1: Что когда?
0: Когда оно возрастет, ну, это мастерство в вашем кружке? Когда?
1: Ну когда? Ну трудно же так сказать. Пусть через 4 месяца, пусть через полгода.
0: А мне нужно сейчас, ты понимаешь, сейчас. Надо направить энергию подразделения в одну цель. Быть лучшими по всем боевым показателям. А у тебя на уме интерьеры, эстетика, вокальное искусство. Может быть, еще и танцевать будем?
1: А что, неплохо бы, а? Неплохо, только в свободное время. Только в свободное время, Вадим.
2: Свободное время нужно для отдыха.
1: Для молодежи самый лучший отдых активный. Ну ладно, все. Поищем другое решение.
2: Жаловаться пойдешь?
0: Не в моих это правилах.
3: Мне так нравится.
4: Ну, подожди.
3: Ой, так. Как красиво, смотри.
4: Подожди, Аллочка, подожди. Что вы скажете, Виктория Семеновна?
5: Но действительность превзошла мечты.
6: А у меня просто нет слов.
4: Так, а ну-ка повернись.
6: А, так вот здесь так, надо убрать, молодец. Наверное, да?
4: Вот здесь надо немного убрать.
6: И покороче,
5: да, вот
6: чуть-чуть.
4: И вот здесь тоже я уберу.
6: Ой, все. Это просто настоящие чудеса.
4: Шить на такую фигуру одно удовольствие.
5: Ну при чем здесь фигура? При чем? Леночка, да ты просто волшебница.
4: Так, ну-ка еще повернись. Угу. Все в порядке. Осталась черновая работа? Так, давай, можешь переодеться, иди.
5: Ну, Леночка, я просто не ожидала.
4: Мама всегда говорила, дочь и жена офицера должны уметь все и немного больше.
5: Ой, ну кому нужно здесь это умение?
4: Что вы, красота везде нужна, а у нас здесь она просто необходима.
5: Да у вас золотые ручки,
4: голова,
5: Леночка.
4: Виктория Семеновна, голова у меня золотая.
7: Ты, Леночка, от скромности не умрешь.
4: Ни в коем случае. Алла, в этом платье тебя ждет головокружительная карьера.
7: Ну, неужели? Ее начало будет положено здесь.
4: Я это предсказываю. Перед твоим мужем откроются все двери.
5: Но кто устоит перед такой красавицей? У вас, наверное, очень много поклонников.
4: Тьма, но в ее сердце один единственный.
7: Лен, перестань дурачиться.
5: Ну, а кто он? А, Аллочка? Если это не секрет, конечно.
7: Вы извините, я опаздываю. Спасибо, Леночка. Угу. А я вечером позвоню.
4: Хорошо.
7: До свидания, Виктория Семеновна.
5: Всего хорошего. Всего хорошего.
4: Позвони.
5: Ну, милая девушка, но какая-то неискренняя.
4: А почему вы так решили?
5: Ну, опыт. Опыт, Леночка, жизненный опыт. Да... Не хотела бы я, чтобы этим единственным оказался мой сын.

0: Лейтенанта Акимова вызвали? Хорошо. Пусть сразу заходит. Лена, приехал час назад. Здоров. Да, да. Кто? Оставила ее у нас. Ну, правильно поступила. Правильно. К ужину буду. Нет, нет, не задержусь. Нет. Так.
1: Товарищ полковник, лейтенант Акимов по вашему приказанию прибыл.
0: Садитесь, лейтенант.
1: Благодарю.
0: Я был сейчас в 3-м батальоне.
1: Опять на первое место выходит?
0: Вряд ли. Не на прежней высоте. Замполита у них нет. Командир с начальником штаба общий язык никак не найдут.
1: Ну, вот, а мы по этому батальону всегда равнялись.
0: Разладилось. Что-то разладилось. Так, скажите, Вадим Анатольевич, с чего бы вы начали, доведись вам принимать батальон?
1: С поднятия уровня боевой подготовки.
0: Значит, думали об этом?
1: А какой командир роты не хочет стать комбатом?
0: Уровень боевой подготовки – это очень общо.
1: Я понимаю. Исходить надо из конкретной обстановки. Командиры, личный состав, определяться на месте.
0: Все это правильно, правильно. Да вы присядьте. Разговор у нас не короткий. Вы один из кандидатов на должность командира первого батальона. Но пока только один из кандидатов.
1: Вас что-то смущает в моей работе, товарищ полковник?
0: Да. И я хотел бы уяснить, чем они вызваны, ваши промахи. Пока это ошибки, и ошибки мелкие. Серьезными ошибками командиров не повышаются. Вы решительны. Вас не пугает любое трудное дело. Вы всегда хотите его выполнить.
1: А разве это плохо?
0: Важно, какими средствами.
1: А я всегда знаю, на кого конкретно могу положиться в подразделении.
0: Один человек случайно, но может вас подвести. Коллектив нет.
1: И рота подчиняется моему приказу.
0: Когда вы применяете голосовые связки. А это не всегда самый правильный путь.
1: Согласен.
0: Вот. Давайте проанализируем показатели вашего подразделения. Подсаживайтесь ближе.

0: Здравствуй, мама.
1: Здравствуй, сынок.
2: Ну, Вадим Анатольевич. Что еще случилось?
3: Они были виноваты в этом скоропалительном отъезде Виктории Семеновны.
2: Ты уезжаешь, мама?
1: Да. Билет у меня на руках. Поезд через 2 часа.
4: Приезды и отъезды моей дорогой мамы планируются свыше.
3: Вам, наверное, надо поговорить перед разлукой. Я вас оставлю.
2: Спасибо за все, Елена Георгиевна.
1: Ну что ж, сынок, вероятно, мы не скоро увидимся.
2: Вероятно.
1: Понимаю. Ты с трудом терпел мое присутствие.
2: Мам, я уже взрослый, и не надо меня опекать.
1: Ну, это я поняла. Ты знаешь, я пригласила Лену погостить у нас летом.
2: Погоди, а при чем тут Лена?
1: У тебя когда отпуск? В каком месяце?
2: Мама, ну что ты творишь? Ну, что ты опять придумал?
5: Разрешите, товарищ лейтенант?
4: Что случилось, старшина?
5: ЧП, товарищ лейтенант.
1: Именно сегодня.
2: Помолчи, пожалуйста, мама.
1: Хорошо.
4: Какое ЧП?
5: Слонов. Первым пришел.
4: Молодец.
5: Только, товарищ лейтенант, упал он сразу.
4: Как упал? Что с ним?
5: Не знаю.
1: Ну, сердце, наверное, бег до добра не доводит.
4: Мамочка, я, кажется, просил тебя помолчать.
1: Молчу, молчу.
4: Где он?
5: В санчасть отправили.
4: Вечно этот Слонов какие-то сюрпризы преподносит. То последним приходил, вот теперь вот первым.
5: С ним лейтенант Воронин ног занимался. Дыхание ему ставил. Он хорошо бежал, легко.
1: И тут, Алеша.
4: Прекрати, мама. Извини, не могу тебя проводить. Старшина, проводите Викторию Семеновну.
5: Слушай.
4: Я буду в подразделении. До свидания. До свидания, мамочка.
1: Спасибо. Спасибо, Вадик.
6: Зря вы, Виктория Семеновна, под их дружбу подкапываетесь.
3: Алеша очень хороший человек, Виктория Семеновна.
1: А я его с пеленок знаю. И всю семью у них всегда так. Стараются вроде бы для других, а выигрыши сами. Старшина, возьмите мои чемоданы.
6: Слушаюсь, Виктория Семеновна, с удовольствием.
7: Я вас провожу.

0: Сидишь?
1: А, Вадим. Проводил маму?
0: Проводил. Ну, а что там?
1: Придется Слонову полежать.
0: Сердце?
1: Ну, пока врач ничего определенного не сказал.
0: А сам Слонов, ты говорил с ним?
1: Молчит.
0: А зачем он вперед вырвался?
1: Да хотел тебе доказать.
0: Мне? Ты с ума сошел? Зачем ему было мне что-то доказывать? Пришел бы не последним, и хорошо.
1: Не хотел он в хвосте плестись. У него тоже самолюбие.
0: И вечные сюрпризы.
1: Какие сюрпризы? Не случайно упал Слонов.
0: Что?
1: Слушай, мне кажется, что ему кто-то хотел помешать прийти первым.
0: Кто? Да никогда такому не поверю.
1: Слушай, ну у Слонова так распухла нога.
0: Ну и что? При растяжении бывает.
1: Не знаю. Не знаю. Буду еще разговаривать с ребятами.
0: Зачем? Пойми, Алеш, мне сейчас все эти истории ни к чему. Кандидат в командира батальона...
1: Я уже говорил, я рад за тебя.
0: Но ведь могут и не дать.
1: Ну, значит, дадут более достойным.
0: А если нет?
1: С тобой трудно.
0: Знаю. Но как-то надо притереться
1: друг к другу. Надо помогать друг другу, понимаешь? Надо помогать.
0: А я не вижу настоящей помощи.
1: Ты лучше смотри.
0: А я замечательно смотрю.

0: не так громко. Вы знаете, надо петь, а не кричать.
1: Громкий голос до начальства доходит.
2: И до старшины, и Алла Владимировна.
0: Так, ну давайте, начали еще раз.
1: От Петьки, Алла Владимировна?
0: Нет, со второго куплета.
3: Со второго.
0: Передо мной реки и горы, на красивее слово даю, давайте.

0: Мечтает она.
1: Доложи, товарищ полковник.
2: Хорошо поют.
1: Это еще только начало, товарищ полковник.
2: Да. Не мешают занятия боевой подготовки, замполит?
1: А у нас строгое правило. Отстающих к занятию в хоре не допускаем.
2: Ну, а если у кого ни слуха, ни голос?
1: Ну, развивает.
3: Так, чем закончилась история со Слоновым?
1: Выписался. Здоров.
2: Это я знаю.
1: В заключении написано майор медицинской службы.
2: Заключение я читал. Хотелось бы знать причину травмы.
1: Пока не установили. Слонов не хочет говорить, а я не настаиваю.
2: Почему?
1: Ну, Слонову не хочется жаловаться на товарищей.
2: Угу, и поэтому считаете дело законченным?
1: Нет, не считаю.
2: Это мнение и Акимова тоже?
1: Думаю, да.
2: А что происходит у вас с рядовым Драбкиным?
1: Трудный он человек. С надломом.
2: А вам только легких подавай.
1: Нет, но с Драбкиным пришлось потрудиться. Надеюсь, что из него хороший солдат получится.
2: Так почему же вы просите забрать его из подразделения?
1: Как забрать? Драбкина?
2: Да.
1: Да нет. Нет, это какая-то ошибка. Его нельзя забирать.
2: Почему?
1: Ну, понимаете, с ним было очень... трудно найти контакт. Ну, наконец, наметились какие-то связи, появились товарищи. Он прислушивается к сержанту, к старшине. А если его куда-то перевести, то вся наша работа пойдет на смарку.
2: А что думает об этом командир роты?
1: Он со мной не советовался.
2: А если бы посоветовался?
1: Я бы ему сказал то же, что и вам. Зачем кому-то делать нашу работу? Зачем нам расписываться в собственной беспомощности?
2: Ну и что же я теперь должен делать с Драбкиным? Вы с Акимовым договориться не можете.
1: Лейтенант Акимов, командир роты.
2: Старший лейтенант. Сегодня пришел приказ.
1: Старший лейтенант Акимов, командир роты. Но я отвечаю за политическое воспитание воинов, поэтому я прошу оставить Драбкина в подразделении под мою личную ответственность.
2: Хорошо. На то мы порешим. Так, передайте Акимову, что завтра в 9:00 я его жду.
1: Есть.
4: Извините, я помешал, наверное.
1: Товарищ полковник, разрешите представить Аллу Владимировну Боеву, нашего музыкального руководителя.
2: Рад познакомиться. Марченко Георгий Александрович. Ну, теперь я понял, почему так хорошо солдаты поют. Наслышан о вас, наслышан.
4: А я о вас тоже.
2: Последнее слово всегда остается за женщиной. Рад был познакомиться. Надеюсь, еще встретимся. Не провожайте меня, лейтенант.
4: Алеша, а мне понравился ваш командир.
1: Но он строгий.
4: А важно, что был справедливый. А знаешь, Лена похожа на него.
1: Копия. Даже в усиленном варианте. Ой, достанется кому-то домашний начальник.
4: Да ничего ты не понимаешь, Алеша.
5: Разрешите?
1: Войдите.
5: Извините, не помешал.
4: Нет, что вы. Я уже ухожу. А ты проводишь меня?
1: Я не могу. Должен быть в подразделении. Моя очередь проверять выполнение распорядка дня.
5: Да, товарищ лейтенант. Я забыл вас предупредить. Сегодня я в подразделении останусь.
1: Ну, по графику должен я проверять.
5: Да у меня междугородний разговор заказан. Ждать, возможно, долго придется. Ну, зачем нам двоим сидеть? Философия тут простая.
1: Ну, раз так...
4: Спасибо, Роман Фомич. Вот, а еще говорят, что перевелись рыцари на земле.
1: До завтра, спасибо.
5: До свидания.

0: Парила чайка над волной, парила тонко луна, светила. Алло, это я. Сегодня тоже задержусь. Ну, такие вот дела. Ну, не всегда, но это ты преувеличиваешь. Ну, скоро выходной. Не воскресенье, среди недели. Ну, в общем, меня не ждите, ложитесь. Вот так.
1: Разрешите, товарищ Тишина?
0: А, Слонов. Входи.
1: Вызывали меня?
0: Вызывал. Садись.
1: Ну ничего, я постою.
0: Садись. Ну что, Слонов, как нога?
1: Да ничего, порядок. Бегать понемногу начал. Не беспокоит.
0: Ну-ну. Тебя, может, и не беспокоит. А вот меня очень.
1: Ну, а вам-то чего тревожиться, товарищ Тишина?
0: Да ты понимаешь, что говоришь-то. Как же мне не тревожиться? Кто-то, понимаешь, у нас подразделение тихонько пакостничает, а я и знать ничего не знаю.
1: Сам он должен сказать, товарищ Тишина.
0: А если не скажет?
1: Должен, я поговорю с ним.
0: Ну что ж, поговори.

0: Спасибо, лейтенант Воронин. Удружили.
1: Не понимаю, старший лейтенант Акимов. Чего вы так волнуетесь?
0: Ах, ты не понимаешь, как я теперь выгляжу. Загубил хорошую идею.
1: Ну, ладно, это не совсем так.
0: А как прикажешь расценивать?
1: Ну, мы говорили с тобой. Говорили, в роте нет таких возможностей, какие в батальоне. Машины, опытные инструктора.
0: Да, но почему-то все знают, Алешенька, что я был против.
1: Ну, видимо, узнали от тебя больше не от кого.
0: Да, не нужен был мне этот кружок. Не нужен. Мне важно сейчас подтянуть гайки в подразделении. Сейчас! Ты понимаешь? Что он там творит? Что он делает? Старшина Курашов!
2: Вижу, вижу, товарищ старший лейтенант. Сейчас поправим.
1: Я понимаю. Я все понимаю, но кружок уже начал работать при батальоне, правда? Правда, наше участие в нем минимальное, но если ты будешь срывать солдат занятий, это сразу обратит на себя внимание.
0: Я так рассчитывал на твою помощь.
1: Я считаю, что помогаю тебе.
0: Я надеялся на полное взаимопонимание.
1: Знаешь, я тоже.
0: Да?
1: Да.
0: И что же тебя волнует?
1: Меня волнует все. Все, что происходит с моими друзьями.
0: Красивые слова, наступишь и не заметишь.
1: Вадим, я не понимаю, о чем ты?
0: Да брось ты прикидываться! Смотреть противно. Спасатель. Она его за муки полюбила.
1: Не ожидал от тебя. Ниже пояса бьешь.
0: Ничего, до свадьбы заживет.
3: Товарищ старший лейтенант, решите обратиться.
0: В чем дело, Захаров?
3: Увольнительную на завтра нужно.
0: А что сказал старшина?
3: Отказал. Говорит, не воскресенье.
0: Тогда разрешить не могу.
4: Товарищ старший лейтенант, ведь всегда...
0: Вы поняли, что я сказал, Захаров?
4: Так точно.
0: Старшина Курашов, продолжайте занятия.
2: Есть, товарищ старший лейтенант. По машинам. Ефрейтор Захаров, ко мне.

0: почту слона. Посмотрели мы с замполитом ваши эскизы.
1: Что ж, хорошо. Начинайте. Будете ответственным за все оформительские работы.
2: Не буду, товарищ Тышина.
1: То есть как не буду? Это почему?
2: Какой из меня ответственный? Не смогу я.
1: Ну, знаешь, это ты брось. Эскизы нарисовал, про дерево сам придумал. Теперь выполняй. Лейтенант приказал тебя старшим поставить.
2: Да не получится у меня. Как я смогу другим приказывать, если у меня...
1: Сможешь, сможешь. Представь себе, я хуже твоего начинал.
2: Ну да. Не может быть, чтобы у вас столько нарядов было.
1: Было, было. Чего в солдатской судьбе не бывает. Но считаю теперь, лучше моей должности нет.
2: Да, повезло вам. Определились и на всю жизнь.
1: Ого, и ты, брат, определяйся. А знаешь, Юра, оставайся-ка ты на сверхсрочную.
2: Хотите, чтобы я здесь остался?
1: А тебе что ж, в генеральный штаб захотелось?
2: Вот уж не ожидал.
1: Чего, ничего. Конечно, с твоими способностями работу везде найдешь. Но ты поверь старому солдату, Юра, не пожалеешь. В армии такие люди очень сейчас нужны.
2: Я подумаю, товарищ старшина.
1: Подумай, подумай. Время еще есть, но летит оно быстро, Юра. Философия тут. Войдите.
3: Решите обратиться, товарищ старшина.
1: Обращайтесь, ефрейтор Захаров.
3: У меня личный вопрос.
1: Знаю я ваш вопрос. Вы свободны, Слонов?
2: Есть.
1: Ну, слушаю вас, Захаров.
3: С чего начинать, товарищ старшина?
1: Ну, с чем пришел, с того и начинай.
3: Нет, я лучше пойду. В другой раз.
1: Садись. Садись, садись.
3: Зачем?
1: Побеседуем.
3: Никак воспитывать будете.
1: Ну зачем же воспитывать? На равных потолкуем.
3: На равных. Знаю ваш на равных. Как начальник с подчиненным?
1: Нет, Захаров. Как коммунист с беспартийным.
3: Интересно.
1: Скажите, Захаров, какая профессия вас интересует?
3: Не определился я еще.
1: Ну, может быть, учителем быть хотите?
3: Ни за какие тысячи.
1: Ну, а врачом?
3: Не увлекает.
1: Ясно. Тогда, может быть, космонавтом стать хотите?
3: А тут моего хотения мало.
1: Правильно, Захаров, не сможете.
3: Да не в этом дело, что не смогу.
1: Нет, именно в этом. Не привыкли вы, Захаров, настойчивым быть. Пенки снимать любите. А на одних пеночках не проживешь. Как по-твоему... Когда человек счастливым бывает?
3: Не задумывался.
1: А ты подумай, философия тут простая.
3: Ну, наверное, когда у него все есть.
1: Так, ну хорошо, а много ли человеку надо?
3: А это уже от совести зависит.
1: Вот-вот, Захаров, вот совесть. А я думаю, человек тогда счастлив, когда у него совесть чиста. Я ведь знаю все. Только от тебя услышать хочу. Если совесть есть, конечно.
3: Ну, есть, есть,
1: ну,
3: есть.
1: Ну, говори, говори тогда.
3: Ну, в общем, так. Сейчас. Когда бежали... Ну, в общем, когда бежали, вижу, он вперед ушел. Ну, Слонов. Бежит легко, ото всех оторвался. А я... Я из последних сил нажал, а тут как раз поворот. Как скрылись на повороте, я его и подбил.
1: Так, а сам?
3: Ну, кто сам, сам? Испугался. Отстал от него специально. Пусть, думаю, лучше, кто другой там первым придет. Мне уж все равно было. На него, думаю, и подозрение будет. Только вижу, Слонов-то бежит. Бежит. Хромает. А бежит.
1: Ну что ж ты сразу-то не признался?
3: Ну, боялся. Да и стыдно было.
1: Ясно. Мы с замполитом так и думали.
3: Что? Сразу догадались и...
1: Сразу, Захаров, сразу.
3: Проверяли, значит, чего я стою.
1: Угадал.
3: Накажете меня?
1: Насчет наказания командир роты решать будет. А перед товарищами тебе ответ держать особо придется. Это наказание, брат, построже.
3: Я понимаю.

0: Командир батальона прав. Высокие показатели вашей роты не всегда соответствуют действительности. Будете возражать, замполит?
1: Не буду.
0: Кто отвечает за последнее решение дисциплины в подразделении?
1: Мы работали вместе с Акимовым. Вместе и отвечать должны.
0: Не всегда Акимов соглашался с вашими возражениями.
1: Вероятно, я не всегда был достаточно настойчив.
0: Комиссар – это не просто правая рука командира. Это его половина.
1: Согласен.
0: У Акимова своеобразный характер, он самолюбив. Сейчас ему трудно, ему кажется, что он способен на большее, что опыта достаточно, а оценивают его не по достоинству. Хорошо, что вы были рядом. С другим замполитом ему было бы труднее.
1: Мне кажется, наоборот.
0: Почему?
1: Ну, мы старые друзья, и, может быть, поэтому Акимов не всегда прислушивался.
0: Вы ошибаетесь. И в батальоне считают, что вы хорошо влияли на старшего лейтенанта.
1: Во многом мне помогал Курашов.
0: И мой заместитель по политической части вами доволен.
1: Постараюсь оправдать доверие.
0: Так, в ближайшее время перед полком будет поставлен ряд задач. Решать их придется, не откладывая. А что вы думаете о своей личной жизни? Простите за такой нескромный вопрос.
1: Вы имеете в виду мое семейное положение?
0: Именно, его.
1: Сплошная неизвестность.
0: Это вы так думаете или у Аллы Владимировны такое же мнение?
1: У Аллы Владимировны? Мы... Об этом мы не говорили. Я люблю Алю, но... Не считаю возможным связывать ее карьеру.
0: Ах, Воронин, Воронин. А если для женщины любовь важнее карьеры? Любит она вас?
1: Возможно. Не знаю.
0: Потрудитесь узнать. И боритесь за свою любовь. Ну, если вы действительно любите. В жизни очень важно... Кто рядом с тобой? Даю вам на устройство личных дел 2,5 часа. А завтра ровно в 16:00 вам следует быть в политотделе дивизии.
1: Нужно взять какие-нибудь материалы?
0: Нет, начальник политотдела ждет вас для беседы.
1: Разрешите идти?
0: Идите.
1: Есть.
0: Да. А, Иван Егорович... Комдив назначил на 19. Подходи, я жду.
2: Товарищ полковник.
0: Да?
2: Мне надоело звонить. Обед уже на столе.
0: Позднее, Ленок. Сейчас подойдет Иван Егорыч. Мы должны...
2: Какая-то безумная активность замечается в последнее время в веренном вам полку.
0: Все-то ты замечаешь. Слушай, Лена, может быть, нам придется передислоцироваться?
2: Не в первый раз. Чемодан упакую быстро.
0: А может быть, тебе имеет смысл уехать в город?
2: Непонятные мысли приходят тебе в голову. А зачем мне город?
0: Работать. У тебя хорошая, интересная специальность.
2: Без дела нигде не останусь.
0: Там, где нам придется жить, вряд ли будет что-нибудь, кроме клуба.
2: Ну, тоже широкое поле для моей деятельности.
0: Ну, ведь так и молодость пройдет, Лена.
2: А разве она зря проходит? Я не могу оставить тебя. Я тебя слишком люблю. У нас не принято говорить эти слова, но иногда можно. Сейчас мы их скажем и забудем, будто никогда и не говорили, правда?
0: Спасибо, дочка.
2: Я обещала маме, что никогда не оставлю тебя одного. Так, ну а еще какие новости, папка?
0: Много. Акимов не получил комбата.
2: Да? Жалко. А вообще правильно.
0: Почему ты так считаешь? Он много работал.
2: Пока он работал на себя. Он ведь какой наш красавчик. Шелухи много. Сумеет ее счистить, будет человеком.
0: Ты, как всегда, категорична. Но какая-то доля истины в твоих суждениях есть.
2: Есть, есть. У тебя дочь умница.
0: И очень скромная, к тому же.
2: Не без этого.
0: Значит, решено?
2: Да. Пошла укладывать чемоданы. Разрешите выполнять?
0: Последнее слово всегда остается за...
2: Женщиной.
0: Женщиной.

0: Хорошо идет. Чья машина, старший лейтенант?
1: Сержанта Слонова.
0: Молодец. Ознакомились с выводами проверки по вашему подразделению?
1: Да.
0: Есть какие-нибудь возражения?
1: Нет, все правильно.
0: Угу. Какие вы сделали для себя выводы?
1: Успехи подразделения не только моя личная заслуга, а недостатки будем исправлять.
0: Хорошо. А сейчас я поставлю перед вами довольно сложную и трудную задачу.
1: Постараюсь справиться.
0: Угу. Знаете, где размещается 3-й батальон?
1: Ну, только, так сказать, теоретически. Никогда там не был.
0: Место отдаленное и глухое. Но есть приказ о временном перебазировании туда всего полка. Вот. Видите эти две отметки?
1: Так точно.
0: Здесь мы и расположимся. Ваша рота должна в кратчайший срок прибыть к новому месту дислокации и создать там все условия для прибытия остальных. Временно поступаете под командование командира 3-го батальона.
1: Рота выступает в полном составе?
0: Да. Только семьи офицеров и прапорщиков пока что остаются здесь.
1: Когда рота должна выступить?
0: Получите распоряжение. Сейчас здесь командир 3-го батальона. Он более подробно введет вас в курс обстановки.
1: Где я могу его найти?
0: Вам позвонят. Будьте в подразделении.
1: Разрешите выполнять?
0: Желаю успеха, старший лейтенант.

0: Вот такое положение, Роман Фомич.
1: Ну что ж, товарищ старший лейтенант, люди военные. Сказано, собрались.
0: А как с личным составом?
1: Да Петрова надо в медчасть отправить.
0: Ну, он как будто ни на что не жаловался.
1: Он-то не жаловался. А я замечаю, суставы у него иногда распухают. А мы не на курорт едем. Проверить его надо.
0: Ну что ж, завтра утром отправьте. Объясните там обстановку.
1: Будь сделано.
0: Подай-ка мне вон ту папочку.
1: Серенькую?
0: Ага.
1: О, пожалуйста. Захаров у меня был, товарищ старший лейтенант.
0: Опять увольнительную просил?
1: Да нет. Слонову подножку устроил на кроссе он. Сам рассказал.
0: Избаловали моего. Да, придется еще с ним поработать.
1: Ничего, товарищ старший лейтенант, выровняется.
2: День добрый.
1: Здравия желаю, товарищ лейтенант.
2: Сидите, Роман.
0: А, вот и лейтенант пожаловал. Алексей, ты знаешь новости?
3: Знаю. Я был в политотделе дивизии.
0: И тебе досталось?
3: Ну, как сказать.
0: Да ты присаживайся. Надо наметить план дальнейшей работы. Через несколько дней отправляемся.
3: Да мне приказано отбыть сегодня, переведен в 3-й батальон. В общем, пришел попрощаться.

0: Я сделал ей вчера предложение.
1: И она?
0: Согласилась. Приедет ко мне. Туда.
2: Поздравляю, товарищ лейтенант. Спасибо, совет вам да любовь. Спасибо,
1: да, везучий ты, Алексей.
0: Разве? Ну, наверное.
1: Но я рад за тебя. Искренне рад. Ты мне веришь?
0: Конечно. Конечно верю, Вадим.

шагаю в солдатском строю. Но нигде нет восхода в яснее, чем в далеком родимом краю. Куда судьба солдата не забросила, всегда живет солдатском

огонь, как сильней.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org

люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется. Мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не Бог.

Но так и не смогли. Дело в том, что в наше время все иначе. Нам смешны кнуты и пряники. Они заманят нас.

слева, без печали, на благо всей земли, как мы давно мечтали.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

0: но не рни, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется.

Для кого-то роль Отелло, и блаженство, и награда. Только я, другое дело, водевиль, моя отрада. Мне, к примеру, Ричард III, ну, ничуть не интересен. Больше

Ежедневно мрачный трагик с неизменным интересом убивает, душит, травит сообразно древним пьесам. Мне же все убийства эти надоели даже слишком.

я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля

соломенная шляпка золотая, с головки вашей ветреной слетая, еще не раз пленять собой могла, но лошадью какой-то офицерской, с гримасою какой-то изуверской, с гримасою какой-то изуверской, она внезапно съедена была. Подумаешь, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка, ни платье, ни пальто и ни жакет, но без нее вокруг прелестной дамы такие шли сражения и драмы, такие шли сражения и драмы, что, собственно, и создало сюжет.

Действительно, и задуматься. Соломенная шляпка, ерунда какая-то. Ну, просто какая-то безделица и просто какая-то тряпка. Ведь не платье же, в конце концов, не пальто, там, не жакет, не юбка. Но без нее вокруг прелестные, кстати, как ее звали? А, не помню. Прелестные дамы, такие шли сражения, такие драмы, такой кошмар какой-то. Что, собственно, вот и создало вот этот вот, если можно выразиться, сюжет. Все старые, опущие, молодые, храните ваши шляпки золотые, храните до конца, и в этом соль. Когда над головой грохочут громы, способна даже пригоршня соломы, способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Мой папаш запрещал.

0: авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире Радио Рамсес. С вами Анка-переводчица. Всем привет! И снова в оперу. И снова Моцарт. Вольфганг Амадей. «Свадьба Фигаро». Бытовая комическая опера, в которой Моцарту, первому в истории музыкального театра, удалось ярко и многосторонне раскрыть в действии живые индивидуальные характеры и их взаимоотношения. Действие происходит в течение одного безумного дня в замке графа Альмавивы, чьи домочадцы за это короткое время успевают сплести головокружительную интригу со свадьбами, судами, усыновлением, ревностью и примирением. Сердце интриги – Фигаро, камердинер графа. Это невероятно остроумный и мудрый человек, ближайший помощник и советник графа в обычное время, но сейчас впавший в немилость. Причина недовольства графа в том, что Фигаро решает жениться. Итак, всего один безумный день из жизни графа Альмавивы, его камердинера Фигаро и всех прочих. Мы будем слушать арию «Фигаро». Фигаро отправляет юного пажа Херубино на войну. «Non piandrai farfalone amoroso» – «Не ходить тебе больше влюбленным пижоном» – поет Эрих Кунц.

0: В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Русская версия прозвучит в исполнении Георгия Абрамова. Сейчас все будет понятно.
1: Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, отдались фенской лаской прельщенный. Недовольно ли играть и смеяться, не пора ли мужчиною стать? Надо с детством тебе распрощаться, час настал, должен ты воевать.

ты забудь про веночки, цветочки и про женские ласки забудь. Что тебе волновали на грудь? Не горюй, красавец юный, скорбь не вечна, пусть беспечно звучит.

через леса и через долины. И болоты, и пучины, вместо песенок тромбоны, барабаны, бомбардоны разревутся на все тоны, разнесутся далеко. Не забудь, что все девицы тут дорожат, так мундируют, что есть смысл возвратиться через год идти командиром. Воин стал ты в боях закаленный, всюду встретишь прием благосклонный. Будешь пить, танцевать, увлекаться и с торцами песчёно играть. А теперь будь пора собираться, надо прежде мужчиною стать.

эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. А следующий голос, думаю, узнают многие. Георг Отц исполнит арию «Фигаро» на эстонском языке.

0: В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Ох уж этот Фигаро, ох уж этот Моцарт. Будем почаще в оперу ходить. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Viel Glück, meine Freunde. Ciao, mi grandi amici.
1: Мой папа.

Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Радио Рансис. www.rancis.org

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите песни в исполнении народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой и рассказ о ее творческом пути.

Нашу программу открыла песня Ильи Катаева и Михаила Анчарова «Стою на полустаночке». Запись с 17-й пластинки из серии «Всем, кто любит песню», выпущенной фирмой «Мелодия» в 1973 году. Цитата. «Многие артисты снискали любовь публики, но только валены песни поддерживали и, надеюсь, будут и дальше поддерживать и развивать внутреннюю культуру в людях. Напоминали о том, что доброта человеческая, отзывчивость, чуткость являются отличительными чертами русской души. Кому, кроме нее, выпала столь высокая, честно выполненная миссия? Я убежден, что никому. Во всяком случае, ее шлягеры останутся символом душевной теплоты, и в этом смысле Толкунова – единственная певица, чей репертуар от первой до последней песни преисполнен смысла и проникновенности». Конец цитаты. Так говорил о Валентине Толкуновой Лев Лещенко.

Только что в исполнении Валентины Толкуновой и Льва Лещенко прозвучала композиция Владимира Газаряна и Геннадия Георгиева «Ночной звонок». Валентина Толкунова родилась 12 июля 1946 года в Армавире. Ее отец Василий Андреевич был военным железнодорожником. Мама Евгения Николаевна работала на станции. После демобилизации Василия Андреевича семья Толкуновых по приглашению родственников перебралась в Москву. В 1949 году у них родился сын Сергей. Семья жила очень скромно. Мама Вали вспоминала, цитата, «После войны это же не сейчас, когда пошел в магазин и купил книги, игрушки. У меня был с собой один резиновый пупс. Это, пожалуй, была единственная игрушка моих детей». Когда появились деньги, то первое, что я купила – проигрыватель и пластинки. Конец цитаты. Младший брат Вали, Сергей, вспоминал, цитата, «У нас в доме было много грампластинок, которые мы часто слушали. Мамочка каким-то чудным образом выкраивала денежку на покупку пластинок. Помню, у сестры была тетрадка, в которую она аккуратно переписывала слова песен, которые были популярны тогда». Конец цитаты. Семья Толкунова

скажу, что уже за него замуж я выхожу. Все сбылось, наконец,

В исполнении Валентины Толкуновой прозвучала песня Оскара Фельдсмана и Юрия Гарина «Родители наши». Школьная учительница, у которой училась Валя, обратила внимание на то, что девочка поет на переменах. По совету учительницы Валя успешно прошла прослушивание и была принята в народный ансамбль песни и танца Центрального дома детей железнодорожников. Руководителем коллектива был брат композитора Исаака Дунаевского Семен Дунаевский, преподавателем по вокалу Татьяна Овчинникова. Это было в 1956 году. В этом популярнейшем коллективе Валя пела до окончания средней школы. Получив аттестат о среднем образовании в 1964 году, Валентина Толкунова поступила на дирижерско-хоровое отделение Московского государственного института культуры и искусств. А в 1900

1966 году она стала участницей ВИО-66, которым руководил Юрий Савульский. Об этом коллективе в вокально-инструментальном оркестре ВИО-66 я расскажу немного подробнее.

в исполнении вокально-инструментального оркестра ВИО-66 под управлением Юрия Саульского прозвучала композиция «Посвящение». Вот что о создании оркестра ВИО-66 рассказывал участник вокальной группы оркестра, заслуженный артист России Георгий Мамиконов. Цитата. «Осенью 1965 года был организован молодой коллектив ВИО-66». Вокально-инструментальный оркестр под управлением композитора, музыканта и дирижера Юрия Саульского, советского мэтра джаза на все времена. Какое-либо понимание джаза в то время отсутствовало. И создать такой оркестр в эпоху, когда эта музыка была чужда советской идеологии, сродни подвигу. В условиях жесточайшего давления властей исполнять джаз было гораздо сложнее, чем можно сейчас вообразить. Самым печальным было то, что нас отказывались замечать, попросту игнорировали. Конец цитаты. В стране было тогда несколько популярных оркестров. Оркестр Леонида Утесова, Александра Цфасмана, Эдди Рознера, Олега Лундстрема. Они существовали в согласии с идеологией того времени. Юрий Саульский побывал на ежегодном джазовом фестивале в Праге и обратил внимание на несколько вокально-джазовых коллективов. Творческий человек, он решил включить в состав своего биг-бенда вокальную группу. Это было новым, смелым шагом в советском джазе. Вот еще одна композиция в исполнении вокально-инструментального оркестра ВИО-66 под управлением Юрия Саульского. Слушаем!

Вокальная группа оркестра ВИО-66 – это октет. 4 мужчины, 4 женщины. Участники октета – это студенты и выпускники дирижерско-хоровых отделений Московских музыкальных училищ и Института культуры. Вот цитата из статьи журналиста Марика Тироганяна. Цитата. «Вероятно, Юрий Саульский поступил очень правильно, составив певческую группу из дирижеров-хоровиков, в данное время еще студентов. Настоящие сопрано и альт, тенор и бас вряд ли смогли бы так органически слиться с инструментальной частью оркестра и стать той особой его оркестровой краской, без которой сама идея ВИО терпит крах. Кроме того, дирижеры-хоровики в любом составе умеют петь как один». Конец цитаты. В 1966 году конфликты в женской части октета привели к тому, что Юрий Саульский и прекрасный специалист по вокальным ансамблям Эрик Тяжев, воспитавший квартеты «Советская песня» и «Улыбка» и имевший отношение к созданию квартета «Аккорд», решили набрать группу стажеров и посмотреть, что из этого получится. В эту группу попала и Валентина Толкунова, студентка Московского института культуры. И вновь Георгий Мамиконов. Цитата. «Тяжев не советовал принимать ее в коллектив, объясняя свою позицию тем, что у Вали недостаточная подготовка, и, скорее всего, ей будет крайне сложно справиться с интенсивностью и темпом репетиций. В качестве стажера Валя поехала с нами в пробную поездку в Рязань. Валя была симпатичной, доброжелательной девочкой, но первое время сильно отставала от нас. Сказался недостаточный уровень музыкальной подготовки, как и предрекал Эрик Тяжев. Все разрешилось само собой. Юрий Сергеевич проникся чувствами к Толкуновой. Такое положение вещей вызвало страшный антагонизм. Но Валя оказалась мудрой. Она стала заниматься с ярым рвением, денно и ночно». Конец цитаты. Послушаем еще одну композицию в исполнении оркестра ВИО-66 под управлением Юрия Саульского.

Институт культуры не мог обеспечить Толкуновой необходимый уровень музыкального образования. И в результате сложной комбинации она стала студенткой Гнесинского училища. Георгий Мамиконов, цитата. После этого Валя быстро наверстала упущенное. Надо отдать должное ее волевому настрою на творческий поиск и трудолюбию. Попав в учебное заведение, где со студентов три шкуры драли, она поняла, что нужно стремительно расти и подтягиваться. Постепенно все конфликты и неурядицы остались в прошлом. Конец цитаты. Послушаем композицию Юрия Саульского на слова Григория Поженяна «Нет дороги у разлуки». В сопровождении оркестра «ВИО-66» поют Валентина Толкунова и Тамара Габелевич.

И вновь Георгий Мамиконов. Цитата. «На дворе стоял 1970 год. После грандиозного скандала с руководством Росконцерта Юрий Сергеевич был вынужден покинуть коллектив, и они ушли вдвоем. Через год после этого Толкунова и Саульский расстались». Конец цитаты. Валентина Толкунова отошла от джаза и постепенно выработала свой стиль на эстраде. «Вио-66» стал для нее стартовой площадкой, дал бесценный опыт первых трудностей, а также навыки, чтобы справляться с ними. В 1971 году композитор Илья Катаев предложил Валентине Толкуновой записать несколько песен для первого советского телесериала «День за днем». Песни были написаны на стихи поэта Михаила Анчарова. Самой известной из них стала «Стою на полустаночке». В фильме ее исполнила актриса Нина Сазонова. С разрешения Нины Сазоновой Валентина Толкунова исполнила эту песню в авторском концерте Ильи Катаева, а затем выступила с ней в телевизионной программе «Арт-Лото», заняв там первое место. Песня Ильи Катаева и Михаила Анчарова «Стою на полустаночке» открыла нашу сегодняшнюю программу. А я предлагаю послушать песню «Я ночью шла» из телевизионного сериала «День за днем». Поет Валентина Толкунова. Запись 1971 года.

0: Боюсь я, мама выйдет на крыльцо, рассвет встает. Ну хватит, ну ступай уж, не то я рассержусь в конце концов.
1: Продолжение рассказа о творческом пути Валентины Толкуновой вы услышите в нашей следующей программе.

0: А сейчас традиционная страничка юмора. В исполнении Геннадия Хазанова слушаем монолог домашнего кота.
1: Позвольте представиться. Некто Сиамский. Работаю котом в одной очень интеллигентной семье. Хозяин – научный работник. Хозяйка – научная домработница. Я существо вполне интеллигентное, поскольку смотрю телевизор, сплю на рояле, читаю художественную литературу. У меня есть свой любимый литературный герой – князь Мышкин. Так что, как видите, я существо вполне интеллигентное и не понимаю, почему люди считают котов аморальными. Люди даже придумали какое-то странное выражение. Гуляет, как кот. Я, например, 11 месяцев ловлю мышей. И только месяц в году я позволяю себе расслабиться. Но вы знаете, этот месяц – март. Когда вы празднуете Международный женский день. Мне тоже хочется сделать кошке что-нибудь приятное. Но хозяин у меня 11 месяцев вообще мышей не ловит. А месяц его ловит жена. И не может поймать. Конечно, я не святой. И тоже могу иногда залезть на крышу. Но я же не позволяю себе в отсутствие хозяйки привести в дом постороннюю кошку. А что делает хозяин, когда хозяйки нет дома? Он из нашей квартиры делает форменный чердак. Такие оргии, такие анекдоты, что шерсть дыбом встает. Причем это приносит мне боль не только моральную, но и физическую. Вы думаете, приятно, когда утром на тебя встают голыми ногами, думая, что ты коврик? Я повторяю, я не святой, но вы не забывайте, я ведь ни с кем официально не зарегистрирован. Но уж если ты женился, ты хотя бы научись врать как следует. Ведь он же врет ей, бог знает что. То у него научная конференция в 3 часа ночи. То у него отчет на перевыборные в 5 утра. А недавно принес просто неприличное слово. Симпозиум. Причем в другом городе. Уехал на этот симпозиум в люксе, а вернулся в гипсе. С переломанной ногой. Как вы думаете, что он сказал своей жене? Он сказал, я ставил эксперимент в одном учреждении, очень закрытом, на крючок. В это время какой-то оппонент ворвался без стука и до такой степени был не согласен с моими опытами, что мне пришлось спрыгать с балкона. Но это же бред! А она поверила. И это тем более странно, что до сих пор ей этот оппонент звонит и обещает сломать хозяину вторую ногу. И правильно, я бы еще ему хребет сломал. Вы скажете, что это жестоко. Да, это негуманно. А люди поступают с нами, котами, чтобы мы не гуляли. Гуманно? Вы знаете, о чем я говорю. Этот метод имеет свое название. Метод хирургического вмешательства в личную жизнь. Вы меня извините, а что жены этого метода не знают? Чего же они в месткоме пишут? Разве в месткоме уже делают эти операции? Так что уж... Давайте договоримся. Я категорически возражаю против выражения «гуляет как кот». Если уже кот действительно гуляет, честнее про него говорить «гуляет как человек».
0: На сегодня это все. Слушайте радио «Рансис». Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио Рансис продолжает свои передачи.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце», у микрофона Дмитрий Балыкин. Сегодня эту программу проведу я один, так уж у нас получается, а в гостях у нас тифлопедагог из Великого Новгорода Наталья Геннадьевна Мамаева. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Ну вот, Наталья, давайте для начала поговорим о том, как все начиналось. Я знаю, про вас был снят фильм «В серии «Жизнелюбы» новгородским телевидением, и я так понял, что проблемы со зрением у вас начались все-таки не с самого рождения.
1: Нет, в школьном возрасте.
0: Как это было?
1: У меня была травма на летних каникулах. Но так как я зрение потеряла не полностью, а еще что-то оставалось, то никто и не заметил. Ну и я тоже не заметила. А в школе проверяют и сейчас тоже зрение только в конце года. Посмотрели, увидели, ой, все, так и выяснилось.
0: Ну, то есть вы учились, так, зрения хватало, в общем-то.
1: Ну, не то чтобы хватало, но смотрите, на математике там только знаки, правильно? Это легко и быстро. А на литературе, естественно, было сложнее. Но так как я училась на одни пятерки, то, значит, ну, мало ли, не дочитал, не довыспался, еще там что-то. А потом память была хорошая, сосед у меня читал вслух, шепотом вернее. Ну, и я подслушала, что он читал, поэтому могла спокойно сориентироваться. Потом меня перевели в питерскую школу.
0: Да, и так вот вы потеряли зрение, но потеряли не полностью, насколько я понимаю. Все-таки остаток небольшой у вас есть?
1: Да, маленький.
0: И вы пошли в питерскую школу. Вот вам было тогда сколько? 12, да?
1: 11, наверное.
0: 11. Сложно было все-таки другой город, вдали от мамы?
1: Скорее, сложно было психологически.
0: В каком плане?
1: Я оказалась не готова к этой школе.
0: Как это выглядело? Вы там плакали, как это бывает с первоклассниками? Или вот что? Или школа была не готова к вам?
1: Про школу я не могу сказать. Я была не готова, я и плакала, и на выходные не хотела оставаться. Восприятие детей там немножко другое. Ну, не знаю, неинтересно мне было. Мне нравилось учиться, а все, что касалось после учебы, мне это очень не нравилось. Нравится и сейчас.
0: Вы имеете в виду вообще, как бы, в школах слепых, да, то, что происходит?
1: Не, ну, мне трудно сказать, я в других интернатах не была, только в интернате для слепых и слабовидящих. Ну, он был тогда закрытого типа, как бы. То есть никто со стороны туда не приходил, ничего. И вот представляете, для человека, у которого в школе проходили дискотеки, где мог приходить весь район, то есть не только те дети, которые учатся в этой школе, а приходили и другие. Ну, понятно, какие у нас там дискотеки, мы еще маленькие были, но все равно что-то называлось этим словом. И мы общались со всеми, то есть, а здесь нет, только вот для своих, вот в этом замкнутом кругу, и все они были одеты одинаково и подстрижены одинаково, ну, не знаю. На меня это очень сильно повлияло, я не поняла, за что меня наказали, если я училась почти на одни пятерки.
0: Ну, наверное, да, наверное, это разный подход, потому что я-то учился в школе для слепых и слабовидящих с первого класса, но, правда, не оставался домой на выходные и как-то об этом вот не задумывался. Хотя, действительно, сейчас понимаю, что система на тот момент, вот, она была очень закрытая.
1: А потом вот это вот стадное чувство, когда вот тебе надо туда, мы всем классом идем туда, потом идем в другое место, куда еще кому-то надо. Ну, зачем я должна это делать, если мне этого не надо?
0: Да, на обед идем все строим.
1: Ну да, да. Я понимаю, что это чисто мое психологическое вот такое отношение. Школа была хорошая, знания там дают и сейчас дают хорошие. И сейчас у меня дети туда отправляются учиться. И я сама рекомендую ее родителям. Учителя там замечательные, я с ними до сих пор общаюсь. Они всячески помогают, если вдруг что-то.
0: Ну, тем не менее, школу вы закончили. А что было дальше?
1: Я работала на производстве.
0: Долго?
1: 5 лет.
0: Прилично. Ну вот я тоже работал на производстве 5 лет, но 4 из этих 5 учился заочно на юридическом факультете и понимал, что рано или поздно я оттуда уйду. Как это было у вас?
1: На меня повлияла мамина учительница. Учительница, которая учила еще мою маму. Вот она как-то тогда у нее получилась очень хорошо, она меня настроила, ну и я поехала поступать в Санкт-Петербургский университет Герцена. Закончила его.
0: Учиться было легко?
1: Интересно. Мне учиться всегда нравится, узнавать что-то новое, поэтому мне было интересно. Нет, ну не могу сказать, что легко было, нет, но очень интересно, и одно другим покрывалось.
0: А какие это были годы?
1: 90-е.
0: 90-е годы. Компьютеров? с программами JAWS не было.
1: Нет, тогда еще про них ничего не слышали. И учебники были зрячие, но здесь мне повезло то, что меня дома поддерживали, и то, что у нас группа была очень хорошая, девчонки мне помогали.
0: Группа состояла из зрячих студентов?
1: Да, я там единственная писала по Брайлю.
0: Единственный тифлопедагог брайлист.
1: Нет, но там потом выяснилось, что у всех было что-то где-то, либо в перспективе, либо сейчас уже в то время, вернее, что-то со зрением не очень хорошо. Кто-то линзы носил, кто-то еще что-то там. Но внешне никак это не было видно, и были они все зрячие.
0: Ну, то есть отношения с сокурсниками складывались хорошо, я так понимаю. Сейчас вы общаетесь, там обмениваетесь опытом, и вообще многие ли работают по специальности, интересно?
1: Многие по специальности работают, многие, правда, я с ними сейчас уже не общаюсь. Какое-то время спустя после окончания университета мы еще общались, а потом уже все. Ну, времени много прошло, и тогда они, да, действительно работали по специальностям. Ну, кто в детском саду, кто в школе, кто где устроился и работали. Двое, по-моему, только пошли логопедами, а не тифлопедагогами, а остальные все как положено.
0: И вот вы окончили университет, и встал вопрос трудоустройства. Насколько это было легко, сложно?
1: Очень сложно. Да, в принципе, для меня это и сейчас сложно. Потому что, ну, не нужны специалисты. Вот смотрите, если честно, незрячие специалисты вообще никому не нужны.
0: Но это проблема определенно.
1: То есть это вот, даже если нужен, то приходишь, они смотрят, и уже оказывается, что не нужен.
0: И как же вы эту проблему решали?
1: Ходила, просила, упрашивала. А потом у меня еще, видите, казус такой получился по телевизору. Есть у нас такая программа, когда наша администрация, ну кто-то, выступает, отвечает на вопросы слушателей, телезрителей. Я туда позвонила, из комитета образования, руководитель выступал, и объяснила, что вот вы говорите, что вот у нас учатся все дети с нарушением зрения в том числе, и что у вас не хватает специалистов, поэтому мало так детей берут. А я вот закончила, и мне нигде не устроиться. Ну, говорит, хорошо, приходите, решим проблему, я вас устрою. Вот, и я и пришла к нему сразу. Куда ему было деться-то?
0: Не, ну мог бы сказать, ну, вы знаете, сложно, потому что я вот даже по правовым вопросам, которые попадают на телевидение, знаю, что, ну да, чаще всего они решаются, но бывает так, что там ведущий говорит, вот видите, вам помогут, а потом человек получает какую-нибудь формальную отписку.
1: Нет, ну смотрите, он же сразу, как увидел меня, он сразу сказал, вот вы меня опозорили на всю нашу Новгородскую область, я же вам обещание дал, теперь мне надо что-то с этим делать?
0: Да.
1: Да, ну вот, и поэтому я работала в детском саду, как это называется, ну, тьютором.
0: Ну да, сейчас это называется так, тогда это не знаю, как называлось.
1: Тогда я была воспитателем устроена.
0: И в
1: работала
0: чем?
1: Именно со слепым детьми, со слепым ребенком.
0: И в чем эта работа заключалась?
1: Значит, некоторые занятия мы проводили совместно с обычными детьми в группе, в которой он был, а какие-то отдельно, именно специально для него, когда шли занятия в той группе, то есть разделяли, а какие-то были совместно. Я также готовила материал для занятий и сопровождала его на улицу, на прогулку, когда у малышей они гуляют в детском саду, то есть я сопровождала его на прогулку.
0: Ну вот детский сад, как я себе представляю, хотя в сам садик не ходил, к сожалению. Группа сколько там? Человек 20?
1: 22.
0: Да, вот. Один ребенок незрячий.
1: Слепой.
0: Слепой.
1: Да.
0: Насколько
1: да.
0: ему садик полезен? Помогло это ему подготовиться к школе? Вообще, вот скажем так.
1: К школе он готовился уже в специализированном детском саду, не в обычном.
0: А обычный садик с какой целью? Для адаптации в среде сверстников?
1: Ну, я не знаю, у них был грант, видимо, какой-то выигран тогда. Я в это не вдавалась. А потом вот освободилось место в специализированном детском саду для детей с амблиопией и косоглазием. И он перешел туда. А я уже перешла работать в школу.
0: Спрашиваю потому, что, ну, часто такая проблема возникает, особенно в каких-то районных центрах, районах, удаленных от города, что, ну, есть один единственный садик и один ребенок с инвалидностью по зрению, да, с глубокими нарушениями зрения. Ну, право на образование по закону у нас имеют все, как бы, да, но, тем не менее, когда встает вопрос о принятии ребенка в садик, возникает такая тема, что, ой, да вы знаете, у нас нет условий и так далее. Вот вопрос, насколько легко или, наоборот, сложно эти условия создать, и если все-таки садик не специализированный, что ребенок от этого может получить, от пребывания там?
1: Социализацию. Даже те дети, которые ходят ко мне, я все равно прошу каждых родителей найти детский сад, куда возьмут их ребенка хотя бы на полдня, чтобы он общался со своими сверстниками и тоже развивался, потому что это тоже для него развитие. Социальное именно. Потому что здесь у наших детей тоже идет задержка. Все остальное, да, я помогу на занятиях своих. Мы разовьем, к школе подготовимся, если родители адекватные, и ребенок сможет воспринимать нету дополнительных у него каких-то еще нарушений. А вот социализацию ему даст только именно тот детский коллектив, в котором он сможет находиться. Поэтому все равно я всем предлагаю, очень хорошо, если наши дети идут в детский сад, даже если там нету никакого специалиста и не будет никаких специальных занятий, никакой подготовки. Но там будет музыка, там будет физкультура, и там будет общение со своими сверстниками.
0: Мы вас возьмем, но только в сопровождении родителей.
1: А, нет, теперь смотрите, теперь на ПМПК пишут, что ребенку нужен сопровождающий, и вообще, по идее, должны дать сопровождающего. И надо ли разрешить с родителем?
0: Но лучше все-таки для ребенка, когда это какой-то другой человек, насколько я понимаю.
1: Ну, я тоже так считаю. Когда везде кругом одна мама со всех сторон, там, или папа, то это уже не то. Лучше, когда, да, он действительно может проявить себя. Когда рядом родные люди, он проявить себя настолько не может, потому что он точно знает, что есть тот, кто его поддержит, кто его сделает за него все, а он только поприсутствует рядом. И самому себя ему уже не показать. Ну, ответственность, что ли, не взять. Так он сам, вот что в нем есть, то в нем и есть, так он откроется. Единственное, что вот смотрите, когда я работала в детском саду, то вот этот слепой ребенок ходил в детский сад в группу, где дети старше его на год. Потому что со своими ровесниками он ходить не смог, то есть они его не приняли. Но тогда там были еще маленькие дети, трехлетки только, и у них нету еще вот этого отношений таких друг с другом. А вот дети, которые были постарше на год, они его приняли очень хорошо. Естественно, там была работа большая проведена и с родителями, и с воспитателями, со всеми. И он чувствовал себя очень комфортно в этой группе, и все дети к нему относились очень хорошо. Но они были на год постарше.
0: А как в дальнейшем сложилась его судьба? Вы об этом что-нибудь знаете?
1: Знаю, он учился у меня в начальных классах в школе, когда я работала, он тоже ко мне пришел. А потом, я не знаю, как сказать, хорошо или плохо. Дело в том, что он выиграл олимпиаду по английскому языку. Он хотел поступать на исторический в университет, но так получилось, что он теперь учится заочно у нас в районном центре на социального работника.
0: Это высшее образование? Это соцработник?
1: Нет, это не высшее, это училище. Это училище. И то, что ему не нравится, и то, что он нигде не сможет приспособиться.
0: Ну, может быть, в будущем поймет, что способен на большее и поступит куда-нибудь еще. Попытается, во всяком случае.
1: Ну да, хочется надеяться, только не знаю.
0: Итак, после детского сада вы перешли в школу. Там чем занимались?
1: Учила детей в начальных классах.
0: То есть там русскому, математике, чтению?
1: Ну да, как положено, да. С 1 по 4 класс.
0: Детей, которые читают по Брайлю или...
1: Да, и тех, которые читают по Брайлю, и слабовидящих.
0: А слабовидящих как вы проверяли, письменные работы или зрение позволяло?
1: А тогда мне еще позволяло, да. Оно у меня не так, чтобы вот тогда упало, и все. Так тает потихоньку, как снег весной. Не остановился на том процессе, но тогда еще было возможно это. Ну, в принципе, и сейчас, если постараться, то разные приспособления есть, на которых можно посмотреть, дополнительно увеличить или еще там что-то. Потому что сейчас я вот готовлю 2 слабовидящих детей к школе, и там тоже надо проверять, смотреть, как они это пишут. Поэтому приходится изыскивать резервы.
0: Ну вот вы обучались на тифлопедагога, а преподавали в начальных классах. Я почему-то вот всегда думаю, что начальные классы – это вот отдельная совершенно песня, что называется, отдельная тема. И, наверное, на учителей начальных классов ложится самая большая ответственность, потому что как раз в это время закладывается фундамент, что называется. И многие вещи, усвоенные ребенком с начальной школы, они, ну, что называется, потом всерьез и надолго.
1: Я тоже так считаю. Я думаю, что даже если очень хорошее начальное образование есть, вот именно специализированное, да, по возможностям ребенка, если он хорошо выучился и ему хорошо это все дали, то я, например, не вижу проблемы ему пойти в обычную школу дальше. То есть даже не специализированную, а в обычную школу. То самое вот наше злополучное инклюзивное образование. Если у ребенка есть хорошая база.
0: Ну и вот сколько вы в школе проработали?
1: 7 лет.
0: Ну это где-то сколько? 2 выпуска, да?
1: Ну, 1.5.
0: Полтора. Насколько вы довольны вообще этим опытом? Что получилось? Что, может быть, было трудно?
1: Найти понимание, наверное, чтобы тебя поняли, что твоему ребенку, которого ты учишь, что твоим детям это действительно необходимо.
0: Понимание у детей или у родителей?
1: Нет, у администрации. Ну, смотрите, когда мы пошли изучать цветы там по окружающему миру, раньше было природоведение, есть цветы. Где их лучше выучить? Ну, естественно, пойти на клумбу посмотреть, правильно?
0: Разумеется.
1: Чем на картинках. Вот, как мы выползли на улицу, заучка начала бегать по кабинету и кричать. Она совсем не знает, что с ребенком делать, куда она его потащила. Это что это такое? Надо вообще проверить ее диплом. Ничего она не знает. Как это на улицу слепого вытащила, еще что-то ему в руки дает. И мне пришлось долго, пользуясь дополнительной литературой, убеждать, что вот я провела урок, как он должен быть классический для слепых детей. И так вот все время, так постоянно, понимаете?
0: Да, пример характерный. Можно сколько угодно там, я не знаю, смотреть на рельефный рисунок кошки, предположим. Но вы вряд ли будете представлять, как эта кошка выглядит, если не посмотрите ни разу ее живьем. А, к сожалению, вот такое бывает, когда приходят в школу слепых дети и не знают, там, сколько лап у кошки, например.
1: Я прекрасно знаю, например, мне было очень удивительно, когда у меня одноклассник посмотрел мышку живую и сказал, ой, здорово, она так похожа на кролика. Я была удивлена, потому что кроликов мы держали, я прекрасно знала, как выглядит мышка и как выглядит кролик, что они совсем разные. Я говорю, слушай, почему ты решил, что он такой же? Похожа она на кролика. Он говорит, так они же по размеру одинаковые. Или так же, как у меня ребенок сказал, что вот медведь, например, размером как хомячок, поэтому он забирается на дерево, что он маленький. Ну да, медведя живого я ему не приведу, но, значит, приходится предлагать другие сравнения. Вот встань, например, там туда ручку вот так протяни, вот здесь их соедини, вот так вот лапка у медведя такой толщины, там вот здесь там, он вот такой вот высоты, спина у него здесь, где вот ты так вот стоишь. Понимаете, это все в сравнении.
0: Ну, медведя живого посмотреть, да, к сожалению, нельзя, потому что это будет просто-напросто небезопасно, но в натуральную величину, наверное, сделать можно. Или мне вот, например, доводилось в одном из музеев видеть шкуру, снятую с медведя, прямо вот.
1: Ну, понятно, но я знаю, что вот, например, в питерской школе там есть в кабинете биологии, то есть чучела вот разных животных, правильно, но а у нас-то здесь нету, значит, приходится на чем-то другом останавливаться, с чем-то другим сравнивать. Все равно вот сравнение должно быть, то есть все равно надо показывать из тех предметов, которые рядом с ребенком и которые он знает очень хорошо, вот можно соотнести и по высоте, по ширине, по толщине, на что это похоже. И это не является тем, что я вот чего-то там не знаю, а просто это обязательно надо, чтобы ребенок тоже это знал и не получилось, что вот мышка такая же, как кролик.
0: А дети, которые обучались у вас в Великом Новгороде, ну это были дети из семей, родители которых не хотели обучать не по месту жительства, потому что вы мне говорили, что дети у вас часто идут в школу в Санкт-Петербург все-таки.
1: Нет, не то чтобы не хотели. Дело в том, что у нас школа есть центр, вернее, не школа, центр инклюзивного образования, где учатся все дети-инвалиды. Ну вот, и так как это все еще новое, и специалист там только один, который вот 4 года, у него опыт 4-летний, есть обучение незрячих детей, а хочется, чтобы ребенку что-то было, да, ну, не знаю, всегда хочется чего-то большего, правильно? Если он такой вот, ты видишь, что он умненький такой, хорошенький, сообразительный, хочется, чтобы и в жизни у него все получилось. А для этого должно быть заложен хороший фундамент. Значит, надо отправлять туда, где это уже есть. То есть не ребенок выступит подопытным кроликом, на котором будут тренироваться путем методов проб и ошибок, а именно вот уже где все есть, и у него он уже сразу пойдет в жизнь, точно зная, что ему надо, и получив по максимуму, что возможно. Я предлагаю родителям, да, как выход, то есть вы смотрите сами, либо наш центр инклюзивного образования, либо вот Санкт-Петербургская школа. Ну, вот пятеро выбрали Санкт-Петербургскую школу.
0: А сколько выбрали центр инклюзивного образования?
1: Двое.
0: Ну да, соотношение все-таки в пользу специализированной школы.
1: Ну да, причем там дети успешны, действительно успешны. И учатся они там хорошо, и музыкой занимаются, и дети довольны, ни за что не хотят уходить оттуда. И родители тоже довольны. Вот для меня еще, понимаете, является критерием. Дети, это понятно. И так понятно, что им там хорошо, что с ними постоянно занимаются, то одно, то другое, скучать им не приходится. Но главное, что и родители удовлетворены, потому что ребенку пока нет 18 лет, за них ответственность несет родитель. И все-таки именно от отношения и восприятия родителей зависит все.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: Тем не менее, ваша жизнь сложилась так, что из школы вы ушли. Как это получилось?
1: У нас получилось недопонимание, поэтому вот я и ушла. Именно на том, что я являюсь инвалидом по зрению. И то, что это видно, никуда не спрячешь.
0: И после этого вот ваши пути пересеклись с библиотекой слепых и с клубом «Умка» вместе с мамой, насколько я понимаю.
1: Сначала у меня пересеклись с библиотекой для незрячих, в которой я работаю и сейчас, вот уже 9-й год.
0: Как это получилось?
1: Директор меня пригласил, вернее, она звала меня давно. Я же приходила, у них книжки брала, литературу, так как учебников-то для слепых не было. Поэтому я ходила там хотя бы какую-то художественную литературу искать, которая должна идти по программе. Для себя методическую литературу брать. И они меня все время звали, да чего ты там не приспособлена, иди ты к нам. Да ладно тебе, да приходи, найдем чем заняться. Я никогда не могла понять, что я могу вообще делать в библиотеке. А потом они вот решили, вот директор решила создать клуб такой, где собрать родителей незрячих детей. Так как и литература есть методическая, можно с родителями проводить разные занятия по той литературе, которая есть, чтобы им хотя бы рассказывать, как и что делать с малышами. Ну и вот я как раз ушла, пришла к ним. А потом так хорошо это дело пошло, что уже надо было как-то переходить на другую ступень, уже не удовлетворяло то, что есть полностью. И родители создали свою организацию «Умка» вместе с мамой.
0: И таким образом вы как раз и познакомились с Анастасией Бегуновой.
1: Мы познакомились еще без организации, еще когда у нее ребенку было 8 месяцев только.
0: То есть она к вам пришла, как приходит? Вот это важная тема, потому что когда вот мы были в Штатах в ознакомительной поездке в 2007 году, нам рассказывали, что вот там первым делом, если рождается ребенок с инвалидностью, родителям предоставляется телефон какой-то родительской организации профильной. А клуб как находит? Как родители приходят к вам?
1: А им тоже рекомендуют, вот они когда проходят комиссию об инвалидности, то им тоже рекомендуют, теперь даже вписано в карту ИПР.
0: Приходят обычно в каком возрасте?
1: Ну, как вам сказать, у меня самый маленький ребенок сейчас 5 месяцев. А вообще, ну, до того не было меньше, были с 8, с 10. А нет, 6 месяцев был один ребенок первый раз, когда пришли 6 месяцев. Но у него мама сама медик, и поэтому, может, они как-то вот по-другому это все узнали. Я тогда не спрашивала, как.
0: Я к тому, что не приходят ли дети, там, скажем, в 5-6 лет в совершенно запущенном состоянии, когда и до комиссии МСЭ добрались не сразу, потому что врач сказал, что вам инвалидность не дадут и не буду я вам выписывать направление. И садик они не получили, потому что я вот периодически, к сожалению, такие семьи встречаю. В основном, конечно, они с мультипроблемными какими-то детьми, где помимо зрения что-то еще, но вот у вас такое бывает?
1: Да, к сожалению, бывает. У нас такое тоже бывает. И чаще всего даже у нас, понимаете, не то чтобы они комиссию поздно прошли, а просто родители лечат детей. Вот у нас сейчас есть малыш, совсем маленький ребенок, и мама, вот они поехали в одну больницу, потом в другую, потом в третью, мы с ней недавно разговаривали. Я говорю, слушайте, ну развивать-то его тоже надо, мозг-то у него тоже растет. Он говорит, ну без проблем, вот мы еще съездим в два места, а вот потом, правда у нас потом пройдет полгода, надо будет снова еще там куда-то ехать, Ну, разовьем.
0: И?
1: Ну, и не знаю, жду, когда они съездят в два места, потом еще в три. А потом, видимо, только это, ну, она будет отзваниваться. Вот и бывает, что вот они съездили в одно, во второе, в третье. А потом в пять лет они начинают думать, а, скоро же к школе. А он у меня, извините, даже есть не может сам. Не жует пищу, ложку не держит там, скандалит, пользуется подгузниками. Ну и это, надо же его как-то к школе подготовить. И тогда быстренько находят того, кого надо, чтобы он подготовил к школе.
0: Ну, а быстренько вообще можно подготовить в школе, находит того, кого надо?
1: Нет, вот. Ну, я не умею. Может быть, можно, но я этого не умею. Потому что прежде чем готовить, надо тогда решить вот эти все социальные проблемы. А если ребенок не социализирован до 5 лет, у него страдает интеллект. Я имею в виду у детей с глубоким нарушением зрения.
0: Ну, наверное, есть некоторые исключения. Я вот вспоминаю, в советские годы садиков тоже не было. Хотя дети приходили в школу тоже в разном состоянии. Но у меня, например, получилось так, что, наверное, не имея каких-то особых педагогических знаний, еще каких-то знаний, все-таки семья руку приложила. Да, я не знал Брайль, но я к 1 классу знал таблицу умножения, например.
1: Вот видите, значит, все равно вами как-то занимались, потом вы же, наверное, могли сами одеться, раздеться.
0: Безусловно. И, собственно, на это обращалось внимание, когда я проходил комиссию, да, даже по приему в школу, я просто вспоминаю. Но была проблема с шнурками, откровенно говоря, класса до 3.
1: Ну, знаете, я не знаю, могу вас утешить. Дело в том, что у современных детей, у которых есть и голова, и руки, и ноги, и все хорошо работает, и все хорошо видит, шнурки огромная проблема, они не умеют их зашнуровывать.
0: Наталья, вы знаете, да, вот та проблема, которую вы затронули, на мой взгляд, является очень сложной. Мы с Анастасией, в частности, по этому поводу очень подробно говорили, когда год назад записывали.
1: Я думаю, что она не была бы настолько сложной, если бы медицина с образованием шли бы вместе.
0: Ну, как вот мне Анастасия сказала, просто нашелся такой врач, который смог все по полочкам разложить. Я согласен, что медицина и образование должны идти вместе, чего, к сожалению, не происходит. Но поскольку вот я консультирую детей с разными проблемами, да, по юридической части, ну, по незрячим так вот конкретно не могу сказать, но вот у меня такой пример сразу. Приходит, например, мама неговорящего ребенка. Ну, мы не знаем, что там, аутизм, возможно, да, ребенку 5-6 лет. Что она спрашивает? Вот у меня ребенок не разговаривает. Если мы установим инвалидность по психиатрии, какие будут последствия? Я говорю, вы о чем? Ну вот, вот он не получит права, вы знаете, там еще что-то. Будет состоять на учете, в каких списках? Я говорю, стоп, у вас ребенок до 6 лет не разговаривает. Вы вообще о чем? Вот, наверное, и с незрячими, да, со слабовидящими детьми происходит нечто подобное. А вот мы сделаем там 17 операций, ну, может, 17 окажется удачной, и все будет хорошо у нас. И нечего его учить там слепецким замашкам.
1: Не то чтобы нечего его этому обучать, а, ну да, до 18 они будут оперировать, а потом в 18 они его вылечат, или там в 10, в 11, и оно все само собой получится.
0: И вот в связи с этим, да, возможно, нас слушают родители детей с инвалидностью по зрению, и даже не то, что возможно, а вполне вероятно. Какие бы вы советы им дали? Вот родился такой ребенок, что бы вы им сказали, вот если так по пунктам? Что нужно делать, что не нужно делать?
1: Ну, я бы сказала, что надо не только лечить ребенка, но и развивать. Найти таких же родителей, у которых есть тоже ребенок, дети с нарушением зрения. Посмотреть, где в городе у них что есть, где занимаются развитием таких детей. И не забрасывая медицину, продолжать его развивать, и оно получится еще лучше.
0: А можно найти такой компромисс? Ну, если ребенок полугода в больнице, все-таки время теряется на занятия.
1: Нет, ну почему? Подождите, можно же проводить занятия и в больнице, даже когда он лежит. Это же не обязательно, что нужно сесть, там какие-то учебники разложить, пособия и уже заниматься этим ребенком. У меня есть семья, где родители практически не занимаются. Они просто читают книжки и обыгрывают то, что есть в книжке дома с ребенком. И он очень хорошо развит. и речь у него хорошо развита, и пересказать он уже может, хотя ему всего 5 лет. И многие бытовые вопросы он хорошо знает, и как это в жизни происходит тоже. А они просто читают книжки и вот показывают ему на реальных событиях, что это и как происходит. Так же, как вот они с бабушкой, там котята спрятались в муку, и они пошли, спрятали игрушку в эту муку, в баночку. Потом что из нее делают? Испекли этот блин, он получился невкусный. Почему он получился невкусный? И все это в реальности. То есть они не испугались, что вот придется кухню потом убирать. А все с ним сделали, и он все понял. И не только здесь, вот, то есть вот все такие случаи, они стараются то, что читают, ему сразу объяснять, с ним сразу проигрывать. Именно вот в жизненных ситуациях, как это можно приложить в жизни. И ребенок очень хорошо развит. Для этого не надо все время садиться там на 15-20 минут и все. Для этого достаточно просто. Ну, какое у тебя есть свободное время, ребенок рядом с тобой, ты ему просто дашь задание, и он просто будет делать. Или ты ему просто предложишь что-нибудь делать вместе с тобой, совместно. И все. Также расставляем чашки. Ну, давай посчитаем. Это чашка папе, это чашка маме, это там тебе, это сестренке. Сколько поставили? Вот вам уже счет. Не надо никаких дополнительных ни средств, ничего.
0: Да, просто заниматься с ребенком, обращать на него внимание.
1: Просто жить вместе с ним.
0: Жить с ним, жить вместе.
1: То есть он не игрушка, да. Так как вот я спрашиваю родителей, какие обязанности есть у вашего ребенка дома, по дому? Вот не убрать свои игрушки, а именно вот общественный труд, какой у него есть на пользу семьи. Пока у него нет этого, он не является членом вашей семьи, он является вашей игрушкой. Вы же там готовите для всех, убираете для всех, не только для себя, там стираете на всех. А он что делает для семьи? Ничего. Значит, он не является членом вашей семьи. Почему?
0: Потому что он инвалид, его надо опекать.
1: Нет, потому что он ваша игрушка. И вы как куклу накормили, перевязали, там, не знаю,

0: же, смотрите, вам говорили сколько раз?
1: Много.
0: Ну, а помогло когда? На чужом опыте вообще научиться невозможно ничему. Но ребенка должен быть свой опыт, свои ошибки, только его. И тогда он действительно научится. Это так же, как вот ходить с тростью. Ну да, я знаю, как это делается. Я могу рассказать, как это делается, могу показать. Но каждый именно сам под себя. И даже то, что я ему сказала, а он делает немножко по-другому. Держит ее чуть-чуть не так, давление немножко по-другому. То есть каждый сам под себя. Так же, как я родителям пишу рекомендации, как видит их ребенок. Но я могу написать только потому, что у них написано. Так же, как есть учебники на таком, на определенном расстоянии держать. Но под каким углом держать этот учебник, вам не скажет никто в мире, кроме самого этого ребенка. Потому что только он знает, что вот именно вот в таком положении ему хорошо. Так же, как вот у слабовидящих и незрячих детей, ну, невозможно говорить, нет, ты неправильно поставил, ты давай вот так под наклоном, как вот меня, например, в школе учили. Тетрадка должна лежать только так, учебник должен стоять только так. Ты должен сидеть только вот так, а то будешь кривой. И у нас даже в классе висел вот этот плакат, как надо сидеть, как где мальчик с девочкой сидели за партой. Для наших детей это не подходит. Единственное, я против, если ребенок плохо видит и возит соплями, извините, по тетрадке, по книжке, но это выглядит совсем плохо, и ребенок, значит, видит плохо. Ну, пускай он выучит Брайль, потом, если что сможет, он будет учить, как зрячие дети, в плоском печатном варианте. Но чтобы у него был запас, была возможность, он бы мог что-нибудь прочитать, вот как человек с гордо поднятой головой, а не так, что видна одна макушка и сопли на тетрадке. Ну, это некрасиво. И у него это тоже вызывает. Он в этом согнутом состоянии, извините, выглядит, ну, очень жалко.
1: Не читай глазами, не читай Брайль, там, я не знаю, одной рукой, вот тоже не нравилось некоторым. Я потому что, вот, не знаю, я по Брайлю почему-то читаю в основном левой рукой.
0: Я тоже. Читаю левой рукой, но, может быть, потому что я читаю левой, а пишу правой, и сразу могу делать одновременно. Это очень быстро было в школе, например, и хорошо спасало, пока ты там двумя руками ищешь эту строчку, потом грифель, где у тебя положен. Да, когда одной рукой читаешь, другой тут же сразу пишешь автоматом. Получается очень быстро. И да, действительно, правой рукой я практически не читаю. Я также знаю, у меня вот есть одноклассник, который читает одной рукой быстрее, чем говорит. И ученик у меня, который вот пошел на социального работника, он тоже читает очень быстро, гораздо быстрее меня. А у меня все-таки, видите, еще есть вот это, что я должна видеть этот лист. Если я читаю, то голова у меня обязательно немножко наклонена, что я как будто вижу вот то, что там написано, хотя, конечно, ничего не вижу. И это вот остается, но это действительно психологически, специфически те, кто вот теряет зрение уже в взрослом возрасте. И оно у меня до сих пор присутствует. У меня еще проблема, понимаете, какая с родителями? Объяснить родителям то, что даже если вот нет у детей этого, что все равно надо смотреть и надо следить за определенными привычками детей, если они даже есть у других, это одно. А у наших они могут перейти в навязчивые движения, еще во что-то, где-то в какие-то отклонения. И надо за этим четко следить, даже если сейчас у него этого нет, или где-то совсем чуть-чуть прошло.
1: Ну а вот с навязчивыми движениями и какими-то стереотипными движениями удается справляться? И вам удается их фиксировать у детей? Вот что мне приходит в голову, это привычка давить на глаз, потому что со мной тоже такое было, и привычка, например, раскачиваться, да?
0: Ну, у меня чаще идет привычка не то, чтобы раскачиваться, у меня, знаете, как летающие птенчики, дети, когда они по краям эти ручки в стороны делают и машут руками. Вот это чаще бывает? Да, вот сейчас есть двое детей, которые давят на глаза, действительно. Но до этого я с этим не сталкивалась, а сейчас вот есть.
1: И как это решать, бить по руке?
0: Нет, отвлекать просто, давать какую-нибудь нагрузку. Движения, откуда они возникают? От того, что он мало двигается, правильно?
1: Ну да, нечем себя
0: руки,
1: занять.
0: Да, во, правильно, нечем себя занять. Значит, надо найти ему это занятие, только без замечаний. Если вы сделаете замечание, то вот, как правило, в этом возрасте, когда мы уже видим эти навязчивые движения, когда мы понимаем, что это навязчивые движения, у него, как у каждого ребенка, у обычного ребенка, возникает то самое противостояние, когда надо сделать, вот как родители говорят, на то зло делает. Через это проходят все люди. Ну и если мы ему делаем, значит, обязательно надо точно сделать. Ну, зарез просто. И мы сделаем еще хуже. Значит, не надо делать замечания, а надо что-то придумать. Игрушку дать в этот момент, попросить его о чем-то сделать, там, помочь тебе. Они, как правило, помогать-то любят в этом возрасте. То есть сыграть вот именно на его вот этих психологических развивающихся процессах. Но опять же, это очень трудно.
1: Трудно, но тем не менее сделать это реально.
0: Да.
1: И вот здесь мы выходим как раз на то, вообще, насколько скрупулезно родители выполняют там домашние задания, ваши просьбы

0: поручения и так далее. Потому что за эфиром вы мне говорили, что с детьми проблем нет, а с родителями проблемы бывают. Вот как по вашим наблюдениям, какой процент родителей вообще это все выполняют?
1: Наверное, процент от 3 до 5.
0: Как грустно.
1: Да?
0: А что с остальными?
1: Нет, он увеличивается к 7 годам. Вот чем ближе к школе, тем родители начинают лучше выполнять домашние задания. Его же надо в школу отдавать.
0: Ну да.
1: Ну, значит, надо что-то делать. Тогда вот и вспоминаем, что вот он потом повышается. И к школе практически уже все, ну, не знаю, может, там процента 2 не выполняют ничего. Надеются на специалистов, а все остальные молодцы, подтягиваются.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: Обучение ориентированию, по вашему мнению, с какого возраста должно начинаться?
1: Наверное, с того, как ползать начал.
0: Каким образом?
1: Ну, он же по дому передвигается.
0: Ну, это да, это да.
1: Вот. Ну, у нас же начинаться должно с самого малого. Ну, сначала вокруг себя, вот если так, лежит в кроватке, то есть еще пока лежит. Игрушку справа вешаем, слева, на ручки, на ножки, чтобы он мог ими шевелить, чтобы они там звенели, он поднимал, шевелил. То есть даже, значит, еще раньше. На собственном теле. Потом в кроватке, вот мячики подкладываем звенящие, он там их пинает, потом достает, сориентировался. Потом вниз высаживаем, также игрушки вокруг него. Потом предлагаем проползти на какое-то расстояние, знакомим с окружающим в комнате. Потом с выходом из комнаты, сначала в таком наклонном состоянии, на четвереньках. Потом, когда поднимается, а уже потом в выход на улицу, также на площадке. Я не считаю это вот именно таким предметом, как вот в школе, понимаете? Я как бы разделяю это. Есть вот элементарные приемы, которые вот, ну, могут сами родители научить, просто беря ребенка с собой, рассказывая, что рядом находится, вокруг него, что справа от дома, слева от дома, куда мы пойдем, вот идем до магазина, мимо того другого проходим, по возможности давать все потрогать, не руками, так ногами, что вот тут дорожка вот такая, там дорожка вот такая, и он уже будет запоминать, и он уже будет знать. Понимаете, ведь оно же с этого еще идет, с самого элементарного. Невозможно, вот он у тебя все время вышел, в коляску его посадил и как это, чемодан донес. Потом обратно так же. А в 7 лет вдруг он у тебя встал и сам на остановку пошел и в школу поехал. Ну, не может же такое быть и в школе так же. Ну, в школе научат ходить по территории, правильно?
0: С кем-то за руку. Ну, потом, может быть, дадут трость через какое-то время.
1: Правильно. Ну, и в школе это идет уже как предмет, и он идет все равно немножко обособленно. Именно вот на этом также малом пространстве. Я не знаю и не видела, чтобы теперь вот проводили где-то очень далеко, как вот, например, когда я поступила в питерскую школу, там проходили вот эти уроки ориентирования, да, они, по-моему, назывались уроки реабилитации, мне так кажется. Но я могу спутать, меня тогда это мало интересовало, да я к ним не относилась, потому что я видела номера автобусов и цвет на светофоре. И, значит, мне не надо было этого. То я знаю, что они ездили и на вокзал, если дети приезжие, они учились, сдавали типа экзаменов, и куда-то там, не знаю, в театр, еще куда-то. То есть у них были какие-то маршруты по Санкт-Петербургу, когда они ездили не только вот со школы, там, до магазина.
0: Ну, я могу сказать, что такие уроки у нас тоже были, и мы, помимо всего прочего, учились пользоваться общественным транспортом, да, там, переходить через дорогу, просить окружающих, чтобы они нам помогли, от чего вначале впадаешь в ступор, да, спрашивать нужный номер автобуса. То есть преподавательница, да, Марина Васильевна Венедиктова, которая и сейчас работает, и дай бог доброго ей здоровья. Надеюсь, что мы у нее, во-первых, возьмем когда-нибудь интервью на радио Рансис, а во-вторых, она еще долго проработает и подготовит себе преемников, потому что большая проблема в том, что, к сожалению, преподавателей по пространственной ориентировке их очень и очень мало.
1: Ну, здесь, видите, еще вот получается как бы минус, и в то же время плюс то, что дети, которые остаются на интернате, им же выходить тоже надо. Те, которые каждый день ходят домой, они с родителями идут, правильно?
0: Да.
1: А те, которые остаются на интернате, ну вот сидеть за стеной, за этой, за забором, ну, скучно. И тогда начинаешь изучать потихонечку пространство, которое вокруг тебя. Тот же в магазин добежать, еще куда-то.
0: Ну, если родители не дали расписку, то без преподавателя за пределы школы вас никто не выпустит.
1: Швейцар на дверях не стоит?
0: Ну, я не знаю, кстати, как...
1: А
0: сейчас.
1: Я знаю.
0: Выбегали. Это
1: вот,
0: было.
1: Правильно. Да. А потом, если ты выбежал без разрешения, то надо, значит, быстрее вернуться. Ответственности получается больше.
0: Да.
1: Да, значит, обучаешься быстрее. Правильно?
0: Да.
1: Во! И дети, которые остаются на интернате, они ориентируются лучше, чем те, которые ходят домой. Правильно?
0: Ну, это мы опять же выходим с вами на тему инклюзии, что лучше, да, когда ребенок обучается в интернате, или, например, когда ребенок обучается инклюзивно, да, мама его приводит, или бабушка его приводит, а потом отводит домой, да, и получается так, что классу к 10-му ребенок учится хорошо, но не имеет вообще никаких навыков.
1: Правильно. А ну, не зря же у нас и в Питере центр реабилитации, и под Москвой центр реабилитации.
0: Ну да, но центры реабилитации еще все-таки ориентированы в том числе и на тех, кто теряет зрение в каком-то возрасте, а люди теряют зрение в разном возрасте.
1: Это понятно, но туда же попадают и наши выпускники, я имею в виду вот из наших школ.
0: Ну, безусловно. А вы считаете, вообще такие центры нужны или нет? Потому что у нас в школе часто от некоторых учителей слышались такие фразы: ну, не избежать тебе Волоколамска, там что-то типа Волоколамск, это... Ну, как Колыма, да, приблизительно. Мы над этим все посмеивались. Хотя, на самом деле, я вот был в Волоколамске, да, в 99-м, 2000-м, еще до поступления в университет, и я скажу, что все-таки опыт был полезным. Вот как вы считаете, центры такие нужны?
1: Я считаю, что они просто необходимы. Если есть люди, которым они помогают, значит, они нужны. Закрыть и разрушить проще всего. Я не была в таком центре никогда, ни разу, но... Может быть, поэтому мне приходится постоянно работать над собой, как идти, куда смотреть, как у кого спрашивать. Я спрашивать научилась, ну, помощи просить людей, только учась в университете. И вот что-либо смотреть руками, понимаете? То есть вот визуализация у меня была огромная. Например, математику писала по-зрячему, русский пускай по Брайлю, а это уже в старших классах по-зрячему могла писать, спокойно. И книжки также мы брали, учебники для слабовидящих, и читала по ним, ну там физику, химию, математику, где текста немного. А вот найти аудиторию в Герцена мне было никак. И когда я с двумя неграми искали, они свое, а я свое, и они искали, заглядывая в каждую аудиторию, спрашивая, это вот там, не помню, 300 какой-то там номер? Мы говорили, нет, это вам надо идти, объясняли, куда. Они выходили, заходили в следующую, спрашивали опять то же самое. Я думаю, ну не буду же я точно так же делать. Я опоздала и не знаю, где моя аудитория находится. Номер знаю, нет. Я подняла руку кверху и наплевать на всех, чтобы они там не смотрели, чтобы они не говорили. Там оказались цифры выпуклые. То есть я свою аудиторию нашла гораздо быстрее, потому что я уже сидела, вовсю занималась, а они заглянули к нам и опять спросили, а вот это вот не та самая аудитория.
0: Но, опять же, если мы смотрим на эту ситуацию с позиции родителей, возвращаюсь к этому, да, то, ну ведь страшно же, да? Ребенок возьмет в руки трость, пойдет, там или уже дитя такое относительно великовозрастное. Как быть? Здесь вот мы выходим на психологическую поддержку, наверное, потому что даже когда родителям объясняешь, что ну а что будет с вашим там сыном, с вашей дочерью, когда вас не будет, то ну не всегда это действует. Как вот здесь быть вообще? У вас, кстати, проблем таких не возникало там с мамой, с папой?
1: Но у меня сейчас возникает.
0: В каком плане?
1: В таком, что по Новгороду родители меня стараются сопровождать полностью везде, потому что я могу заблудиться.
0: И как это решаете?
1: У меня есть собака-проводник.
0: Как я понял из фильма, который вы не хотели заводить, но да. Сын вас все-таки уговорил.
1: Я не то чтобы не хотела, я просто боюсь собак очень сильно.
0: И как вы это преодолели? Я вот люблю кошек и не завожу пока. Вот.
1: Кот у меня есть, попугай у меня есть, и была черепаха, а вот с собакой как-то вот... Я боюсь собак с детства. И до сих пор их сильно боюсь. И тут вот так как я не боюсь своей вот этой собаки, у меня был вопрос, мучил, что почему вдруг так? Она же тоже собака и не маленькая, а я ее не боюсь. И вот мне тут специалист объяснил, что наш мозг очень избирателен. Да, это собака, но деваться мне от нее некуда, надо с ней жить. И тогда он ее воспринимает как члена семьи, а не как собаку. Вот какая штука.
0: Получается?
1: Получается, да.
0: Если человек не любит собаку, как мне написал, по-моему, один товарищ, понимаешь, говорит, собака не чувствует ободрения в процессе работы.
1: Ну вот моя собака, например, если кто-то ее обижает, она бежит, чтобы защитила ее я. Если ей кто-то чего-то не дал, она очень любит меняться со всеми, особенно когда ест кто-то что-то. Вот. И ей вдруг не дали, она бежит и обедничает мне. Кто-то на нее повысил голос, громко что-то сказал, она тут же бежит и мне ябедничает. Видимо, воспринимает меня именно так, как надо.
0: Ну и что же все-таки делать с родителями? Я с отношением не... родителей к этой проблеме?
1: Вот если бы я вам знала, что сказать, то, наверное, тогда уже не работала просто с детьми, а может быть, имела какую-нибудь докторскую степень уже. Я не знаю, что делать с родителями. Но здесь идет даже не столько страх родителей, вернее, страх родителей сформирован на их собственном эгоизме, как я думаю. И на их собственных комплексах. И все проблемы у наших детей возникают именно, существуя вот на базе комплексов родителей. Вот как зрячих детей, да, бывает, отправляют и в университет учиться туда, куда родители не смогли поступить. И заниматься, не знаю, той же музыкой или еще каким-то видом спорта, чем родители не смогли, да, хотели, но не смогли воплотить себя. Вот у наших детей то же самое. Вот если ребенок плохо видит, но он не тотально слепой, родители хотят его отправить к детям, которые видят гораздо лучше него. И не важно, что он не научится тому, что должен научиться по своему зрению. Главное, он же не такой, как те, которые не видят. И вот это психологически уже формируется даже у ребенка. Я же не такой. То есть, если я не такой, то они хуже. А я-то лучше. У нас сейчас существует проблема, я разговаривала со многими специалистами, именно вот у слабовидящих людей. Вот, смотрите, нас в старших классах соединили вместе со слабовидящим классом. И когда мы встречались на встрече выпускников, ну, одноклассников, да, спустя 20 лет окончания школы, меня поразила моя одноклассница тем, что они с мужем зарабатывают хорошо. Ну, они инвалиды, и ребенок у них ездит в школу сам. И она все время кричит, девочке 13 лет, что почему вы не можете купить машину? Она говорит, ну мы машину можем купить, но а кто у нас ее водить-то будет? Я говорю, так а что вы ей-то не объясните, что просто у вас никто не может вести машину, так как вы плохо видите, и мама, и папа. Она говорит, ты что, с ума сошла, чтобы я сказала своему ребенку, что мы плохо видим? Да ни за что. Вы слушайте, а что она думает, что вы дураки, что ли, что мама тут налетела на столб, там папа споткнулся по ребре, тут еще что-то. Все не заметили, что ли? Да, пускай лучше так, чем вот ребенок будет знать о том, что я плохо вижу. И это может быть только у слабовидящих, понимаете? Если родитель не зрячий или слепой, вот мой ребенок с самого рождения знает, что у него мама плохо видит. Даже когда мы с ним поссоримся, он всегда поможет мне обойти лужу, преграду какую-нибудь, еще что-то. Понимаете? То есть вот у него уже на подсознании, он с детства знал, что мы идем на улицу, но от мамы убегать нельзя. Потому что мама плохо видит, я его потом не найду. Не он потеряется, а я потеряюсь. И мне было не стыдно это сказать. Он у меня цифры знает с годика, потому что мне нужно было ездить и на транспорте, и номера-то автобусов надо было смотреть. Так же, как я учила его, чтобы он мог водить меня по дороге. То есть вот в 3 года он уже спокойно могла закрыть глаза и идти. Он меня обведет везде. Так же, как он пробовал на себе. Он закрывал глазки, я его проводила, объясняла ему, что вот тут это, вот мы тут так пообходим, тут у нас люк, там у нас дерево. И мне было не стыдно. Так же, как он мне давал перетрогать всех насекомых. Вот червяков, жуков, такая гадость, я чуть не теряла сознание. Он говорил, я говорю, я вижу. Он говорит, нет, мамочка, ты же плохо видишь, ты потрогай, какой он. И я вынуждена была их трогать. Я же не могу ребенку сказать, что это какая-то. Он же для меня старается, понимаете? А вот проблема слабовидящих, я ее, вот, например, хорошо ощущаю именно сейчас. Что они не такие, то есть они лучше. И получается, что они вот не относят себя ни к слепым, и зрячие-то их тоже не принимают, потому что они там выглядят глупо. Если бы они больше могли пользоваться руками и меньше утруждать глаза, они бы выглядели более реально. Ну, здесь я прошел, да, подставил руку, чтобы не налететь. Но для этого не обязательно ее высовывать вперед. Можно просто опустить вниз и рядышком. Никто этого не заметит, и в глаза это не бросится. Но он этого не знает, и он этого боится. А воспитано это еще вот с самого раннего детства, когда родители говорят, что он не такой, значит, он лучше.
0: Систему обучения незрячих и слабовидящих детей в вашем городе как вы оцениваете?
1: По документам у нас все на высшем уровне лучше, чем во всей России.
0: А на практике?
1: А, наверное, как сказал Черномырдин, хотели как лучше, получилось как всегда.
0: А чего мы вообще хотим, по вашему мнению? Вот вы все-таки тифлопедагог с большим уже опытом работы, 17 лет, это большая цифра.
1: Вот родители наши в нашем клубе, чтобы наших детей воспринимали реально, и они потом смогли жить отдельно, создавая свои семьи.
0: Так.
1: А вот в правительстве, ну, у меня создается ощущение просто отписаться и отчитаться, как у них все хорошо. И чтобы их никто не трогал, дальше продолжалось, как и было. Ну, это я так думаю.
0: Да, и вот за эфиром вы мне как раз приводили пример ребенка, который проживает в отдаленном районе, да, к которому нужно ехать 4 часа, чтобы до которого добраться, потом провести занятия и обратно. Вот какие перспективы у таких детей, по вашему мнению?
1: Мама согласна отдать его в Санкт-Петербург обучаться.
0: Ну да, наверное, это неплохой вариант.
1: Потому что им до Санкт-Петербурга ехать всего 80 километров, а до нас 240.
0: Фантастика. Но тогда вопрос возникает, почему не заниматься в Петербурге?
1: Потому что они находятся в Новгородской области.
0: Да.
1: Здесь все-таки региональный еще играет фактор.
0: Проблема достаточно интересная, потому что, да, действительно, проблема детей, скажем так, из отдаленных районов наших областей, которые зачастую больше там нескольких европейских государств вместе взятых, она существует, потому что у нас вот Нижегородская область, да, 77 тысяч квадратных километров. Но при этом есть родители, которые, и хорошо, что они есть, выстраивают с самого рождения или там уже с какого-то 2-3-летнего возраста, выстраивают или пытаются выстраивать образовательный маршрут для своего ребенка. В частности, вот я могу привести пример такой семьи у нас в Нижнем Новгороде. То есть, да, тоже далековато, но, допустим, из Уреня в Нижний Новгород, а это 2,5 часа на электричке, раз в неделю они ездят на занятия со специалистами в Центр помощи незрячим детям в организации «Перспектива». Кроме того, не без труда мама все-таки смогла выбить ребенку садик, потому что первоначально администрация детского сада была готова брать его, по сути, только на прогулку в сопровождении родителя на 30 минут, что вообще смешно, и это в договоре называлось консультационно-диагностическими услугами, по-моему.
1: Ой, да? Я про что и говорю. Видите, как красиво все называется?
0: Да. Но, тем не менее, она этого добилась, и сейчас ребенка берут на полдня без родителей, что меня вообще удивило. Есть другие случаи, когда родители пытаются подыскивать жилье, меняют квартиры и переселяться в города, где есть школы. Например, я вот знаю случай, когда из Ростовской области переехали в Армавир. И таким образом получается, что системы в целом нет, но есть некие островки, да, и мы пытаемся как-то вот под это дело подстроиться.
1: Ну, мы же люди, хочется всегда верить в лучшее. И, может быть, мы вот именно с помощью таких родителей добьемся, чтобы и у нас было хорошо. Раз оно уже началось, и родители не стоят на месте, то, может быть, получится. Ну, хочется в это верить, что все не напрасно, и что действительно хватит сил, и что оно все получится. И наши дети даже вот здесь, в нашем регионе, будут получать то, что им надо. Для этого не надо очень многого. Понимаете, вот, может быть, даже с тем ребенком воспитатели поняли, что не надо ему настолько много всего, как считается. Ведь всех пугает именно то, что ребенок не видит. Вот если ребенок на коляске, то ему достаточно показать то же самое, что видят другие дети, правильно? Если ребенок умственно отсталый, он тоже видит то, что видят другие. А если ребенок не видит, значит, ему что-то надо по-другому. Они не понимают вот этой вот связи, когда он понимает, когда не понимает. А если начинают немножко общаться с ним поближе, то мне, например, с такими детьми даже интереснее. Они умнее в большинстве случаев получаются, чем вот другие ребятишки. И с ними, да, реализоваться можно лучше. Вот это из моих эгоистических побуждений именно. И мне с ними гораздо интереснее. Трудоспособность у них больше. А потом они все воспринимают лучше. Если с ними заниматься, и вот заниматься регулярно, то очень жалко, что они потом уходят в школу. Знаете, вот прям настолько, что, ну, не знаю, вот до слез обидно, что они все-таки уходят, и ты больше уже не занимаешься с этим ребенком.
0: Ну, можно встречаться на каникулах.
1: Да, мы, конечно, мы встречаемся, перезваниваемся, и они мне отправляют все, где вот они выступают, на каких концертах, там, где чего завоевывают. То есть мы постоянно общаемся, но это уже не то, и надо уже готовить других детей и опять через это проходить. То есть каждый год с каждым ребенком проходишь одну и ту же процедуру. С кем получается, с кем не получается. И вот если получается, то потом вот очень жалко расставаться.
3: Блиц-опрос.
0: Наша программа близится к завершению, и напоследок давайте проведем небольшой блиц-опрос, чтобы наши слушатели смогли поближе узнать вас. Ваша любимая книга?
1: А, я сейчас читаю только методическую литературу.
0: А какую бы хотелось прочитать, может быть, художественную?
1: Художественную? «Вишневое болото». Очень много про нее слышала, ни разу не читала и не знаю, даже ни разу не видела.
0: Автор?
1: Не знаю.
0: Что вы считаете своим главным достижением в жизни?
1: Не знаю, может, то, что у меня есть работа. Я все-таки нашла применение для себя.
0: А какой навык хотелось бы освоить?
1: Сейчас я пытаюсь освоить работу со слепоглухими детьми.
0: Получается?
1: Очень трудно. Пока что изучаю наш мозг, литературу, вернее, читаю. Очень тяжело. Такое ощущение, что одни ужастики читаю.
0: Что вы цените больше всего в людях, в детях?
1: В детях, наверное, отзывчивость и доброту.
0: А во взрослых?
1: Надежность.
0: В каком месте на планете Земля вам хотелось бы оказаться?
1: Ну, я была в разных местах, поэтому мой город меня устраивает больше всего, потому что у меня были предложения в другие регионы. Я осталась здесь и пытаюсь реализоваться в Великом Новгороде.
0: Какая мелодия сейчас звучит в вашей душе, ну или соответствует вашему настроению, скажем так?
1: Вообще интересный, конечно, вопрос человеку, который не поет, музыку не слушает, не знаю, но не грустная. Сейчас по специальности, наверное, идут больше детские песенки, поэтому мы даже в машине, когда едем куда-нибудь, у меня диск с детскими песенками из мультфильмов, слушаем их.

0: и напоследок, хотелось бы узнать о ваших планах на ближайшее время. Вы уже сказали, работа со слепоглухими детьми. Чего здесь хотелось бы добиться?
1: Ну, чтобы я могла с ними работать и также развивать этих детей, как слепых. Вот. Хочу закончить свой труд, который у меня уже 10 лет ведется. Это о дисграфии слепорожденных детей, потому что я этим все время занимаюсь при предупреждении его. А еще, ну, наверное, все-таки, может быть, все-таки я смогу закончить свою программу, которая у меня есть, и была отправлена в Москву на редакцию. Мне ее уже вернули, показав, где что надо исправить, а я до сих пор до этого так и не дошла.
0: И что с этой программой будет потом?
1: Ну, издадут. Это программа психомоторного развития незрячих детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. Я по ней вот сейчас работаю, но надо же, чтобы она была именно вот оформлена правильно. Тогда можно будет ею пользоваться уже вовсю.
0: А дисграфия – это что такое?
1: А может быть, вот вы в школе сталкивались с теми детьми, которые писали по Брайлю очень плохо?
0: Неграмотно?
1: То есть у них было множество переколов, не то что неграмотно, переколов было много. И в то же время у них еще и с математикой одновременно появляются проблемы. То есть они получаются как бы гуманитарии. Хотя на самом деле это не всегда так. Это то, что получается приобретенное. У зрячих детей это врожденное, а у наших детей это приобретенное. Именно вот из-за их неправильного развития. То, что им подают неправильно материал в раннем детстве. И оно постепенно выходит именно в школьном возрасте, как дисграфия слепорожденного ребенка. Но я сейчас столкнулась уже, что это не только у слепорожденных детей, но и у детей слабовидящих тоже возникает. Немножко поменялось наше образование, именно подача материала. Все теперь специалисты, получается, проходят просто курсы и подают нашим детям материал, даже слабовидящим, как зрячим. А это немножечко неправильно. Здесь получается ошибка, и поэтому их восприятие немножко идет другое. И от этого возникает такая проблема. Но исправить это очень сложно. Вот я из-за чего и взялась за эту работу. Что исправить очень сложно. А предотвратить, вот надеюсь, что может быть получится. Мне удалось только у троих детей. Но здесь мне помогли и я сама, и родители очень хорошо восприняли. И они все выполняли, и были такие молодцы. И я думаю, что благодаря этому удалось справиться.
0: Наталья, я желаю вам успехов, обязательного осуществления этих планов. Ну и приходите в эфир Радио Рансис, приезжайте к нам в Нижний Новгород. Всегда вам рады.
1: Спасибо.
0: На этом я с вами прощаюсь. Программу вел Дмитрий Балыкин, звукооператор Павел Малышев. Всего хорошего.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию шестую часть записи Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС «Вокал», который состоялся 22-24 сентября прошлого года в Санкт-Петербурге. В запись включены выступления второго тура в номинации «Авторы-исполнители».
2: Мы плавно переходим к авторам-исполнителям и приглашаем на сцену Артема Толстоброва из Красноярска. «Москвичка», музыка, готовится Сергей Усатенко.
3: Ну что, господа, немного романтики.

0: Спасибо, Артем.
1: Спасибо.
0: Приглашаем на сцену Сергея Усатенко из Крыма. «Без тебя. Выбор».

0: Пусть вашей жизни будет только одна дорога. Дорога нежной, страстной и взаимной любви. И вам никогда не придется стоять на перепутье и делать выбор. Живите, дарите друг другу, наслаждайтесь этим прекрасным чувством, имя которому любовь.
1: Сергей Усатенко.
0: Спасибо.
1: Крым. Спасибо, Сергей. Поет Александр Бабанов, Ивановская организация. «Где ты теперь? Растоптали любовь». Готовится Евгений Павлов.

Спасибо. Поет Евгений Павлов, Ярославская региональная организация. Музыка Бориса Шелакова, слова Евгения Павлова. «Звезда моя». Музыка и слова Евгения Павлова. «Сон». Готовится Сергей Николаев.

когда поцеловались мы, и сжалось сердце в этот миг, и из души раздался крик, как нежен был тогда твой взгляд,

свою поет луна. Ей сверчки каноном подпевают.

Спасибо. Приглашаем на сцену Сергея Николаева, Московская городская организация «Я просто люблю, давай поверим друг другу». Готовится Оксана Кузнецова.

0: кто-то плачет, кляня свою долю. А я просто люблю мою радость, только тебя. Спасибо.
1: Давай поверим друг другу.

0: Спасибо большое.
1: Спасибо. Приглашаем на сцену Оксану Кузнецову, Московская областная организация. «Мама, дружба». Готовится Ленар Бекмурзин.

Спасибо. Приглашаем на сцену Ленара Бекмурзина, башкирская организация. «Как волны, ключики любви». Готовится Александр Зерницкий.

0: Спасибо, Ленар. А главное для русского слуха привычно и доходчиво.
1: Ленар, у вас 3 минуты зашкаленного времени. Надо все-таки считаться с регламентом.
0: Приглашаем на сцену Александра Зерницкого, саратовская организация «Окольцованная птица». Прощай. Готовится Лилия Козырева.
2: Добрый вечер. И аплодисментами никто меня не поддержит.

все могло иначе стать. Много лет назад вряд ли стал бы я скрывать свой влюбленный взгляд. Только кони моих лет не поскачут вспять. На семь бед один ответ —

0: я украду.
1: Спасибо.

Очень трудно сказать прощай, позабудь меня, не скучай. Очень трудно сказать прости, а затем

не по пути. Мне не нужен ничей совет, не спасет он от бурь и бед. И прощальных не нужно слез, не спасут от дождей и гроз. Вольный ветер не удержать, вряд ли можно здесь что сказать. Впереди пустота и мрак,

Спасибо. Приглашаем на сцену Лилию Козыреву, татарская региональная организация. Здравствуй, школа, колыбельная для любимого. Готовится Дмитрий Корзаков.

0: Спасибо.
1: Спасибо, Лилия. Спасибо, девушки. Мы приглашаем на сцену Дмитрия Крызакова, Омская региональная. «Любовь моя, путь в Осовце». Готовится Вера Трегуб.

0: и любовь моя.
1: Спасибо.

0: Спасибо, Дмитрий.
1: Спасибо.
0: Приглашаем на сцену Веру Трегуб, Санкт-Петербург. «Когда ты забудешь, не грусти». И готовится Олег Алексеев, который станет последним в этой номинации.
2: Сначала не грусти.

Спасибо, Вера. И завершает нашу конкурсную программу Олег Алексеев, Адыгейская региональная организация. Выше звезд, одиночество.

комната, настольная лампа, распущенный хайк мокрых волос. Я на болтах и облепленный скотчем, готов развалиться на сотни полос. Мы так недавно с тобой расстались, мы так забавно с тобой сошлись. Ты мне рисовала, меня рисовала, и я наконец-то узнал эпикриз одиночества. Горькая правда ножом под ребром.

Я в огромной толпе пожираю глазами выражения лиц и пытаюсь понять, почему им легко волочить свои сани, почему им не страшно себя потерять, почему им так просто не думать о важном. Может, им не под силу, но хоть что-то менять. Может, дрожь я вышел далеко не для каждой, и себя при рождении забыл обуздать. Одиночество — горькая правда ножом под ребро. Одиночество —

0: Спасибо. Выше звезд.
1: Проснувшись под утро, не помнишь увиденных снов. Пустые страницы остались ночью без слов. Но верность пера никогда не покинет свой пост. Ты помнишь, как ночью летал? Ты помнишь, как ночью летал? Ты помнишь, как...

Не зная потерь, никогда не увидишь побед. Закрывши глаза, не увидишь, где тьма, где свет. Но если ты тянешься к небу, тогда исход прост. Когда-нибудь будешь летать, ты когда-нибудь будешь летать. Когда-нибудь

Ты помнишь свое одинокое быть для кого? Ты помнишь, хотел умереть от себя самого? А помнишь, как плавилось сердце, увидев любовь? Она научила летать, тебя научила летать, нас всех научила.

В бескрайности мысли мазок не ложится на холст. Слова, не дождавшись бумаги, покинули пост. Но с верностью чайки, летящей сквозь тысячи верст, я знаю, как можно взлететь. Ты знаешь, как можно взлететь. Мы знаем, как можно.

0: Спасибо.
1: Спасибо. И вот на этой позитивной ноте наша конкурсная программа исчерпала себя, уважаемое жюри.
2: Спасибо всем большое.

0: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись гала-концерта участников Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС «Вокал», который состоялся в сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге.
1: Ну что ж, дорогие друзья, особенно приятно и радостно, наверное, всем нам еще раз услышать наших победителей. Я приглашаю на сцену ансамбль под управлением Владимира Сапогова. И давайте действовать в мейнстриме нашего фестиваля. Готовится Наталья Улитина.

республик под руководством Владимира Сапогова. Спасибо, спасибо, ребята. Приглашаем на сцену замечательный молодой голос из Свердловска Наталью Улитину. Готовится Владимир Саранцев. Мужиков, «Красная стрела».

0: Наталья Улитина!
1: Спасибо.
0: Я приглашаю на сцену Владимира Саранцева, город Пермь. Александр Харалов, пленник.
2: Аркадий Харалов. Ну что, друзья, теперь можно уже говорить? Ручка выше, Анатолий Николаевич, как обычно.

Будь со мной нежной и не будь жестокой. Видишь, я шагаю, как на бездну. Я прошу, не нужно

0: Спасибо.
1: Спасибо. Мы приглашаем на сцену Веру Трегуб, Санкт-Петербург. Верочка. Не грусти, говорит вам Вера всем. Готовится Валерий Грызлин.

0: Спасибо.
1: Вера Трегуб, Санкт-Петербург. Приглашаем на сцену Валерия Грызлина, Башкирия. Готовится шоу-группа «Премьер».
2: Микрофончик можно? Спасибо большое.
1: Пол Маккартни.
2: Спасибо большое. Завтра мы разъедемся. И мне хочется сказать огромнейшее спасибо санкт-петербуржцам, более добросердечного, такого светлого города, наверное, у нас нет не только в России, но и во всем мире. Это первое, что я хочу сказать. Второе, что это одна из самых лучших сторон нашего фестиваля. А второе, хочу сказать, что я буду петь по-английски. Вот, его отличие от татарского знают все члены жюри. И даже зрители.

0: Спасибо и до свидания. Большое спасибо.
1: Спасибо. Приглашаем на сцену шоу-группы «Премьер. Город Москва» с осенним попурри. Готовится Борис Конопаткин.

0: Спасибо, спасибо, шоу-группа «Премьер», город Москва. Приглашаем на сцену Бориса Конопаткина, город Владимир. Готовится Артем Толстобров. Бабаджанян, «Ноктюрн».
1: Спасибо, но прежде чем прозвучит «Ноктюрн», я просто хотел бы отдать дань уважения тому человеку, который, не зная об этом, принял участие в моей творческой судьбе. И, находясь в Санкт-Петербурге, я просто не могу один куплет акапелли не спеть из его творчества. Черт с ними, за столом сидим, поем, пляшем, поднимем

Поднимем, поднимем. Прошу прощения за вступление, теперь ноктюрн.

тобою курь небытия, звездные моря, дальние моря. Как тебе сейчас живется вешняя моя?

позови, просто позови, тихо позови. Пусть с тобой все время будет свет моей любви, зов моей любви.

Спасибо, Борис Конопаткин. Поет Артем Толстобров, Красноярск. Три сестры. Готовится Дана Мерзлякова.

0: Здоровья вам, мира и добра. Спасибо.
1: Поет Дана Мерзлякова, Москва. Готовится ансамбль «Колорит». Дана сама представит свою песню.

Спасибо, Дана. И завершит нашу праздничную концертную программу ансамбль «Колорит» город Омск со своим замечательным попурри.

0: Спасибо!
1: Ансамбль «Колорит». Елена Соснова, руководитель, город Омск. Спасибо, спасибо.
0: Спасибо, ребята.
1: Уважаемые друзья, уважаемые участники, как говорил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, в любом мероприятии самое главное вовремя закончить. И мне кажется, что-то подсказывает, что и для нас с вами наступает эта счастливая минута.
0: А еще говорят, самое лучшее имеет тенденцию когда-нибудь заканчиваться.
1: Да, я хочу особо обратиться к замечательным женщинам, которые были на этом нашем фестивале. Вы согласны со мной уже, да? Спасибо. Вы знаете, это действительно красота Всероссийского общества слепых. Они такие были нарядные, в костюмах, и крестьянки, и пастушки, и сеньоры. Какие только мы не увидели здесь прекрасные наряды и замечательных наших женщин. Спасибо вам огромное, что вы приехали, что вы были с нами. Вы радуете нас.
0: Спасибо. Но мужчины тоже были хороши.
1: Ну, об этом я не буду говорить, то неправильно поймут. Если хотите, вы можете сказать про это.
0: В белых костюмах, красавцы.
1: Черт побери, вот я всегда в трусах, а сегодня в галстуке, в белом костюме, да? Да, ну что ж, друзья, на самом деле мы уже немножко тоже позволяем себе шутить, потому что Анатолий Николаевич сказал, что во время официального мероприятия этого нельзя, и я с ним абсолютно согласен, потому что конкурс есть конкурс, а фестиваль есть фестиваль, и надо соблюдать. Но сегодня у нас уже праздничная программа, парад победителей, парад участников, поэтому мы немножко позволяем себе чуть-чуть большее. Но одного мы позволить себе не можем, а именно не объявить о закрытии нашего фестиваля. Я очень надеюсь, что, несмотря на то, что не все заняли первые места, в целом вы будете все-таки с улыбкой вспоминать этот замечательный фестиваль и время, проведенное в нашем замечательном городе. Погода была хорошая. Тут нам что-то удалось сделать, точно могу вам сказать. Все остальное, конечно, нас много, мнения наши разные, но я все равно хочу и надеюсь, что вы присоединитесь к моим словам благодарности нашим замечательным работникам Дома культуры, Центра культурно-спортивной реабилитации, всем службам, я не буду сейчас их перечислять, но во главе их стоял Борис Александрович Спиваков, который все время был в зале, за всем наблюдал. Я думаю, что он сделает еще разбор полетов по некоторым позициям, но ваши аплодисменты, я думаю, что он все-таки воспримет именно как благодарность за большой труд людей, которые в течение этих трех дней были вместе с вами. А я от всего сердца хочу поблагодарить вас за то, что вы приехали, за то, что вы такие талантливые, за то, что вы поделились с нами своим творчеством, своим мастерством. Приезжайте еще раз к нам, мы будем очень рады, и не один раз. Вот с некоторыми мы уже тут ведем переговоры, как кто кому в следующий раз поедет. Хотелось бы, конечно, видеть вас обязательно у нас на следующих наших мероприятиях. Ну, а сейчас все-таки настает эта минута, когда я должен по просьбе уважаемого жюри во главе с Анатолием Николаевичем Хайлединовым, который тоже очень много сделал для проведения этого фестиваля вообще в целом и в Санкт-Петербурге в частности. Поэтому, Анатолий Николаевич, от меня лично вам тоже огромная благодарность за большую работу, которую вы здесь провели. Это нельзя назвать, к сожалению, вот совместить, знаете, работу и отдых, потому что когда ты в 9 часов уже на работе и практически до 8 вечера, то как-то на отдых это не очень похоже, но, по-моему, все справились отлично. И Александр Николаевич, конечно, и все помощники Анатолия Николаевича, поэтому спасибо вам огромное. Спасибо. Итак, Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС «Вокал» объявляется закрытым.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

и асфальт он привык растирать в порошок из 50 зол, выбирая все 100, неизменно поет рок-н-ролл.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня «Girl» знаменитой британской четверки стала первой песней «Битлз», выпущенной в Советском Союзе на пластинке на русском языке. Ее в 1968 году записал Валерий Ободзинский, русский текст Онегина Гаджикасимова. На грампластинке эта песня значилась как английская народная.
5: Я хочу

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Предлагаем вам послушать радиоспектакль «Кто с тобой рядом?». Пьеса Корнелия Абрамцева, режиссер спектакля Эдуард Кольбус. Действующие лица и исполнители. Марченко Георгий Александрович, командир полка. Даниил Нетребин. Лена, его дочь, Татьяна Шатилова. Акимов Вадим Анатольевич, командир роты. Владимир Вихров. Виктория Семеновна, его мать, Антонина Дмитриева. Воронин Алексей Николаевич, замполит роты. Виктор Гордеев. Боева Алла Владимировна, Ирина Муравьева. Курашов Роман Фомич, старшина. Андрей Зарецкий. Ефрейтор Захаров, Сергей Проханов, сержант Слонов, Алексей Блохин.

0: Поверни голову сюда.
1: Угу.
0: Хорошо.
2: О!
0: Папа, пожалуйста, сиди спокойно.
2: Но телефон?
0: Я сама подойду. А ты можешь пока расслабиться.
2: Фу.
0: Добрый вечер. Нет, к сожалению, нельзя.
2: Лена.
0: Он занят.
2: Кто звонил, Ленок?
0: Не знаю.
2: Надо было спросить.
0: Это же папа не по штабному телефону.
2: Ну и что? Запомни, даже домой твоему отцу звонят по делу.
0: Давно запомнила.
2: О, ты молодец.
0: Так, а ну-ка, поверни голову так, а поближе к свету еще. А,
2: хорошо.
0: Вот. Хорошо.
2: Угу.
0: Так, а ты никак не можешь запомнить, что даже командиры полка
2: так.
0: нуждаются в отдыхе. Так, мы ведь договорились с тобой.
2: Договорились.
0: Сегодня мой вечер. Я четвертый месяц не могу закончить твой портрет.
2: Не забудь так. шашку пририсовать и усы.
0: Перестань издеваться над дочерью. Нарушаешь творческий процесс.
2: Вот пойду в отпуск, тогда малюй хоть целыми днями.
0: Отпуск, отпуск. Старая сказочка.
2: Оп.
0: Папа, сиди.
2: Елена, домашнего террора я не потерплю.
0: Террор отменяется. Ой, простите, это я не вам. Ах, это опять вы. Да, я вас слушаю. Георгий Александрович дома. Минуточку, я спрошу. Папа, лейтенант Акимов требует немедленной аудиенции.
2: Требует?
0: Ну, скажем, очень просит.
2: Ну, зови, зови.
0: Пожалуйста, приходите. Но ненадолго, полковник очень занят.
2: Чем это я занят? Второй час сижу как каменный. Даже газеты не даешь почитать. Так, что там у Акимова стряслось?
0: Ой, да что может стрястись в образцовой роте? Ну, папа, ну посиди хоть минуточку спокойно, отложи газету.
2: Ну, отложил, отложил.
0: Ой, я не могу. Ну вот.
3: Извините, пожалуйста, Елена Георгиевна.
0: Извиняться будете перед полковником. Проходите, пожалуйста.
3: Извините, товарищ полковник, но у меня...
2: Вадим Анатольевич, дома можно быть и не таким официальным.
0: И не церемониться, невзирая на поздний вечер.
2: Лена?
0: Да, папа?
2: Ты, кажется, была очень занята?
0: О, да, как всегда.
2: Мы постараемся решить все дела самостоятельно.
0: А, хорошо. Надеюсь, вам хватит 10 минут?
2: Проходите. Всегда последнее слово за женщиной. Рассказывайте.
3: Георгий Александрович,
2: так.
3: В дивизию из училища прибыли молодые замполиты, а у меня уже полгода должность вакантная.
2: Так, а к чему такая спешка? Начальник политотдела в курсе. Выделят и к нам в полк офицеров.
3: Их завтра распределять будут, и мне неизвестно, кого дадут. А в числе прибывших мой друг, лейтенант Воронин.
2: Угу.
3: В одном дворе жили, в школе за одной партой. Вместе в военное училище поступали.
2: Почему же они вместе учились?
3: Отчислили его.
2: Отчислили? Почему?
3: Ай, глупая история. На первом курсе были, пошли однажды на лыжах. Я-то вообще лучше Алексея ходил, а тут что-то у меня с креплениями случилось, он вперед ушел.
2: Угу.
3: А там двое парней к девчонке пристают. Алексей защищать бросился, а я-то еще далеко был, но он тоже поднажал.
2: Угу.
3: Ребята нас увидели, девчонку толкнули и бежать. Та упала с обрыва, там река провалилась под лед. Алешка ее вытащил, но и сам крепко искупался. В больнице долго лежал, от программы отстал, ну вот и пропали 2 года.
2: А разве жизнь человека не стоила этих 2 лет?
3: Нет, стоило, стоило, конечно. Только не ему бы ее спасать, у него со здоровьем всегда нелады были.
2: Ах, вот как.
3: Нет, нет, сейчас-то он вполне, в
2: полном
3: порядке.
2: Ну, а как девушка?
3: Поправилась. Вот, а Алёшка в наше училище не вернулся. Пошел в политическое.
2: Так. Ну, хоть и не в моих правилах, о лейтенанте поговорю с начальником политотдела.
3: Георгий Александрович, да. Если можно, позвоните сегодня.
2: В настойчивости вам не откажешь. Как вы говорите его фамилию?
3: Воронин Алексей Николаевич.
2: Воронин. Воронин. Ну что же, Вадим Анатольевич, я вам помогу. Но и вы мне не откажите в любезности.
3: Я всегда рад.
2: Не уверен в этом. Дело очень трудное.
3: Я готов.
2: Пригласите куда-нибудь в воскресенье вечером мою Елену.
3: Я? С удовольствием.
2: Ну, возможно, у вас были другие планы, но у меня выхода нет. Работа срочная. Материал командир дивизии готов.
3: Ну, да.
2: Она одно твердит, по вечерам отдыхать надо.
3: Я был бы рад, если бы Елена Георгиевна согласилась.
2: Уговори. Лена! Аленка!
0: Да?
2: Иди сюда.
0: Ты звал мне, папа?
2: Да.
0: Ой, подожди, сейчас.
2: Хорошо. Так, докладываю. Так. Все дела решили за 7 минут. Угу. Могу приступать к активному отдыху.
0: Ну, положим, не за 7, а за 9.
2: Ах, вот как.
0: Угу.
2: А вот у Вадима Анатольевича к тебе предложение.
0: Предложение?
2: А что плохого, дочь, в том, что Вадим Анатольевич хотел пригласить тебя в воскресенье вечером...
3: В ресторан.
0: Какой еще ресторан?
2: За поселком, да?
3: За поселком. Да. Там такой небольшой загородный ресторанчик. Очень приличный. Очень. Хороший оркестр, можно потанцевать.
0: Угу. А кто и с какой целью выдумал всю эту историю?
3: Я.
2: Он.
3: Приезжает мой школьный друг. Хочется как-то отметить это событие. Да.
0: Прекрасно.
2: Вот и отлично.
0: Прекрасно. Отмечайте его вдвоем. А я по воскресеньям ужинаю с отцом.
2: Елена, прошу без жертв. В воскресенье я должен рано лечь спать.
0: Не верю.
3: Нет, я прошу вас.
2: Иди. Там, говорят, певица приличная. Да,
0: все-то ты знаешь.
2: Ну, как же.
0: Ну, хорошо. Я подумаю.
3: Буду ждать у проходной в 19:00.
0: Ждите. Вот ждите, но подозреваю, что это заговор.
2: Желаю приятно провести воскресный вечер, Вадим Анатольевич.
3: Спасибо. До свидания, Георгий Александрович.
0: Вадим Анатольевич, как же чай?
3: В другой раз. Спасибо. До встречи, Лен Георгиевна.
0: До встречи, Вадим Анатольевич. До встречи.
2: Порой. Так. Да. Что там у нас по телевидению?
0: Папа.
2: Угу. Я слушаю.
0: Папа. Зачем ты заставляешь меня идти в какой-то паршивый ресторан с этим замороженным красавчиком?
2: Так, докладываю. Кроме внешних данных, Акимов имеет и другие достоинства. Он дисциплинированный офицер. И, думаю, из него получится хороший командир. Но надо присмотреться.
0: Это ты и мне советуешь?
2: Что?
0: Ну, присматриваться.
2: Нет. Тебе советую быть самой собой. Обаятельной, привлекательной. Пусть другие присматриваются.

0: Лавана, да. Наш встреч с тобой.
1: Ну вот, Алёша, наши с тобой апартаменты.
2: Да.
1: Проходи, проходи. А что я тебе говорил? Старшина обо всем позаботился.
0: Ваш койку окна, товарищ лейтенант. Располагайтесь.
2: Спасибо, Роман Фомич. Да я бы сам.
0: Вы потеряли бы на это весь вечер, а я за 5 минут. Но... Философия тут простая.
1: Старшина дело говорит, дело. До понедельника коменданта общежития с фонарями не найдешь.
0: Товарищ лейтенант, а вы так и не сказали, как вам наше подразделение показалось?
1: А разве тут могут быть сомнения, старшина? Учти, Алешка, наша рота по внутреннему порядку лучшая в полку, а может быть и в дивизии.
0: Нет, я к тому, что у лейтенанта Воронина свежий глаз. И хорошее, и плохое лучше видно.
1: Да откуда оно возьмется, плохое? И зачем оно тебе, старшина?
0: Чтобы исправить. Философия тут простая. Лучшего достиг.
2: Тут вы правы, Роман Фомич. К лучшему всегда надо стремиться.
0: Понял. Не понравилось у нас.
2: Ну почему? Почему? Понравилось, не понравилось. Это слишком простое определение.
3: Разрешите?
2: Зачем же вы такую тяжесть носите?
3: Да ничего. Не очень тяжело.
0: Для солдата это не тяжесть.
2: Спасибо. Как вас зовут?
3: Юра Слонов.
0: Не по уставу отвечаешь.
3: Рядовой Юра Слонов, товарищ лейтенант.
2: Еще раз спасибо, рядовой Слонов. Идите, отдыхайте.
3: Спасибо.
0: Слонов.
3: Слушаюсь, товарищ лейтенант.
1: Беда с этим Слоновым. По физической подготовке всю роту вниз тянет.
2: Да, и поэтому его заставляют носить тяжелые чемоданы. Да, нехорошо получилось-то. Чемоданы самому носить надо.
0: Скоро опять кросс. Что будем делать, товарищ лейтенант?
1: Назначай в наряд.
0: Комбат уж заметил. Очень ехид меня спросил, почему это каждый кросс совпадает с нарядом у Слонова.
2: А вы знаете, Роман Фомич, я в школе по физической подготовке в самых отстающих ходил.
0: Да ну?
2: Угу.
0: И как же выправились?
2: Был у меня друг. На одной парте сидели, а? И взялся за меня. Ой, крепко взялся. И вытянул.
1: Ну ладно, ладно, Алешка. Чего для друга не сделаешь?
0: Намек понял.
2: Да. А вот в наряд. Наряд-то легче всего назначить.
0: Товарищ лейтенант. А что, если я к вам обращусь не как старшина?
2: Ну?
0: А как секретарь ротной партийной организации? Состоится обмен мнениями?
2: Обязательно. Коммунист обязан отвечать секретарю на все вопросы. Только, Роман Фомич, я сам должен сначала во всем хорошенько разобраться. А для начала мы поговорим с комсомольцами о том, каким они хотели бы видеть свое подразделение.
0: О, с точки зрения внешнего вида.
2: Ну, не знаю, можно и с этой точки.
1: Не для этого сюда солдаты приходят. Всякие там салфеточки, занавесочки. Этим дома будут заниматься.
2: Ну, сейчас их дом здесь.
1: От них нужны показатели боевой подготовки. А для тебя еще и политической.
2: А почему? Для меня? Подразделять подготовку на боевую и политическую я бы не стал, Вадим.
1: Войдите.
4: Разрешите обратиться, товарищ лейтенант?
1: Слушаю, ефрейтор.
4: Командир полка сегодня в поселок нашу команду

0: Спасибо.
1: А над вашими словами я подумаю.
2: Алёшка, ты даже представить себе не можешь, как я рад, что мы опять вместе, что ты рядом со мной. Ты понимаешь, у меня столько идей, столько мыслей разных. Да мы с тобой в четыре руки горы сводить можем. Ох, заблестит наша рота.
0: Ой, Ванька, ты знаешь, а мне показалось, что со старшиной-то тебе повезло, а?
2: Курашов, но старательный, точный, но не более того. Ты сразу должен понять, должность замполита роты – самая первая твоя ступенька. Но простоять на ней можно очень долго.
0: Ты меня всегда предостерегал, Вадим. Только знаешь, я ни стоять, ни сидеть на этой ступени не собираюсь. Буду работать, опыта набираться.
2: Ну, набирайся. Но учти, для меня от роты до батальона дистанция короче, чем для тебя.
0: Слушай, дистанция на кроссе. А здесь работа, Вадим.
2: Ну, ты какой стал.
0: Да.
2: Ну, все, о работе завтра. А сегодня мы должны отпраздновать твой приезд.
0: Ну,
2: да.
0: Есть план.
2: Давно разработан.
0: Ну так докладывайте, товарищ лейтенант.
2: Неподалеку есть загородный ресторанчик.
0: Так.
2: Прилично кормят музыкой, есть с кем потанцевать.
0: Ну так отлично, принимается.
2: Но вкралась не очень приятная корректива.
0: Какая?
2: Командир полка попросил пригласить его дочь.
0: Так что ж тут неприятного?
2: Очень дерзкое существо.
0: Да? Ну, а внешне?
2: Внешне вполне.
0: А.
2: Но там будет еще одна девушка.
0: О которой все твои помыслы.
2: К сожалению, только помыслы. Ответа на них не нахожу.
0: Безобразие. Ты же молодой, перспективный жених. Нет, мы этого так не оставим.
2: Вперед.
0: На приступ.
3: Ha ha ha ha!

0: А здесь довольно мило, я даже не предполагаю.
1: Да,
2: ну даже и вы можете ошибаться.
0: Одна из моих ошибок, что я согласилась пойти с вами.
1: Не надо так часто напоминать об этом.
0: Ну вот, теперь меня получают два лейтенанта.
1: Нет, здесь действительно уютно, братцы. Смотрите, какая чеканка.
0: Алёша, не туда смотрите, Алексей. Алёша!
1: Алла.
0: Алёша, а как ты попал сюда?
1: Приехал служить.
2: Добрый вечер, Алла Владимировна.
0: Да, здравствуйте. Вадим Анатольевич, я хочу танцевать.
2: Да-да, пожалуйста.
0: Ну, здравствуй, Алёша. Ну, идемте же, это мой любимый танец. А вы более бестолковый, чем я думала.
2: Почему?
0: Почему? Ой, неужели не понимаете, что им надо побыть одним?
2: Кому?
0: Кому? Вашему другу и женщине, которая вам очень нравится. Неужели вы не видите, что они любят друг друга?
2: И вы это сразу поняли?
0: Видно невооруженным глазом. Знал, что я здесь?
1: Нет. Но как ты тут очутилась?
0: Я приехала к родителям.
1: После консерватории сюда.
0: Пою вот в этом ресторанчике. Учу петь ребятишек. Леша, ты перестал писать мне?
1: Не перестал. Я писал, но...
0: Я не получал за последние 2 года ни одного письма.
1: Но не отправлял. Неужели это ты, Алла?
0: А вы неплохо танцуете, Вадим Анатольевич.
2: Вы довольны? Удивительно.
1: Как же, Вадим, ты не узнал Аллу? Ведь это та девушка, ну, которую мы спасали.
2: Так это вы?
3: Да, выходит, это я.
2: Ну что ж, удивительно, что я не узнал. Спасал ее ты.

0: Прошло довольно много времени.
1: А у Вадима Анатольевича нет предрасположения к романтическим историям. Он рационалист.
0: Все-то вы про меня знаете.
1: Не все. Не все, но многое. Я рада познакомиться с вами, Алла.
2: Да, я тоже. Простите, мне пора на сцену. Алеша, мы еще увидимся?
3: Конечно.
1: Вы знаете, Алеша, танцевать, оказывается, можно и с такой мрачной личностью, как ваш друг.
0: Спасибо, Леночка.
1: Пожалуйста. Алеша, я очень рада, что вы встретились с Аллой.
3: Рады? А почему?
1: Так приятно видеть глуповато-счастливые лица. Их нечасто можно встретить.
0: Поздравляю, Алешка. Ты уже глуповат.
1: Помолчите, пожалуйста. Давайте послушаем. И теплом зима встречает, дождь идет в декабре.

0: Мальчики, теперь понятно, почему вы оба влюблены в нее. Что же вы молчите, Вадим? Алеша, ну признайтесь хотя бы вы.
1: Чистосердечно?
0: Как на духу.
1: Так вот, Леночка, солдату в такую женщину влюбляться нельзя.
2: Почему бы это?
0: Да, почему?
1: Да такую жену по гарнизонам возить не будешь.
0: Неправда. За хорошим мужем куда угодно поедешь.
2: Неужели правда? Ну что же вы молчите, Елена Георгиевна?
0: Пожалуйста, не мешайте слушать.

0: Лето нам тепло дарило, чайка над волной.
1: Разрешите, товарищ старшина?
0: А, Слонов, тебе чего?
1: Уборка!
0: Давай. Да не греми ты, Слонов! Сядь-ка. Да сюда, поближе садись. Я тут прикидываю. Слышь, Слонов, вот ты как считаешь, почему лейтенанту Воронину наше подразделение не понравилось?
1: А почему оно должно ему понравиться?
0: Как почему? Чисто, аккуратно.
1: Ну да, везде пластик да кафель.
0: Гигиена?
1: Да скука серая. Пластик с кафелем, если разобраться, где хорошо? Вон в туалете, в умывальнике, ну еще в этой, в бытовой комнате.
0: Хм. А почему ж ты мне раньше этого не говорил?
1: А вы и не спрашивали.
0: Видишь, ты, я не спрашивал. Ну, а если б спросил, что б ты посоветовал?
1: Посоветовал? Ну, жилые помещения, конечно, всего лучше деревом отделывать. Обработать его можно по-разному.
0: А ты что, в этом деле кумекаешь?
1: Ну да, приходилось работать. Отец у меня декоратор. Ну и с малых лет помогал ему.
0: Ишь ты. А ну-ка, Слонов, давай-ка прикинем с тобой, что нам в ближайшем будущем для ремонта понадобится.
2: Записывайте. Во-первых, Роман Фомич, нам нужно...
3: Слонов, сходите за лейтенантом Ворониным.
1: Есть.
4: Старшина Курашов аппарата. Слушаюсь. Вас, товарищ лейтенант.
3: Да, я слушаю. Сведения готовы. Подпишет замполит и тут же пришлю. Нет, нет, не задержу. До свидания. Роман Фомич, ну где же Воронин?
5: Да я давно здесь. Я с сержантами разговаривал.
3: Алексей, сведения требует. Подписывай ведомость. На штабы уже 3 раза звонил. И утром ты куда-то исчез.
5: Да я в соседней роте лекцию читал. Давай.
3: Держи. У них свой замполит есть.
0: Уж больно хорошая лекция была.
5: Да я груду материала переворошил, а выступил только перед своими. Жалко труда.
3: Ну ладно, ладно, подписывай скорей.
5: Да не торопи, сейчас посмотрю.
3: Да все правильно.
5: Подожди, тут с показателями что-то поднапутано.
3: Я проверял, все правильно.
5: Правильно. Но все в нашу пользу.
0: Товарищ лейтенант, самую малость.
5: Послушайте, может, обойдемся без этого?
3: Ничего переделывать не будем. И так задержали. Подписывай, Алексей. И надо еще решать с Драбкиным.
5: Подожди. Секретарь, а не облегчаем ли мы себе жизнь этим самую малость и тем, что Драбкина кому-то спихнуть хотим?
0: Ну, товарищ лейтенант, ну, если смотреть принципиально, то философия тут простая.
3: Алексей, не тяни, мне еще прикидочку на кросс надо сделать.
5: Какой кросс? Какой кросс? Я 20 человек на занятия забираю, специально договаривались.
3: Какие еще занятия?
5: Время...
3: Все на кросс?
5: Время всех занятий на декаду было согласовано с тобой. Роман Фомич, вы оповестили?
0: Так точно.
5: Ну?
3: Вот придумали еще какие-то занятия. Подписывай скорее, бери хоть всех людей.
5: Ладно. Только первый и последний раз. В дальнейшем все будем сверять точно.
3: Хорошо, хорошо. Будем. Срочно отправьте.
0: Есть, отправить.
3: Алексей, зря ты акцентируешь внимание на мелочах.
5: Да только потому, Вадим, что из них рано или поздно складывается большая неправда.
3: Да, тяжелая у меня будет жизнь.
5: Ну, это зависит от тебя.
0: Товарищ замполит, встретил. В ленкомнату проводил. Пианино наш пробует.
5: Спасибо, Роман Фомич.
0: Солдаты уже начинают собираться.
3: Что у вас там за секрет?
5: Никакие не секреты. Алла будет заниматься с ребятами.
0: Мы хор организуем. А может, даже эстрадный ансамбль.
3: Вот как? И желающие есть?
0: Ну, больше, чем надо. Отбирать будем. Разрешите, пойду, организую все.
3: Идите.
5: Ты, я вижу, недоволен.
3: Зачем тебе понадобились еще и эти занятия?
5: Не мне, ребятам.
3: Ах так. Не думал я, что ты станешь таким.
5: Вадим.
3: А как-нибудь иначе ты не можешь устраивать свои личные дела?
5: Товарищ лейтенант!
3: Лицемер! Войдите!
6: Здравствуйте, друзья. Я так рада видеть вас обоих.
3: Добрый день, Алла Владимировна.
5: Здравствуй, Алла.
6: Вы знаете, я, признаться, очень волнуюсь. Я никогда не занималась со взрослыми.
5: Прекрасно справишься.
3: У нас солдаты дисциплинированные. Прикажете, будут петь.
6: Ну, по приказу петь нельзя. Петь можно только, когда душа просит.
3: Откуда такая глубокая теоретическая подготовка?
6: К вашему сведению, я прежде всего педагог, а потом уже певица.
3: Простите, меня ждут. Желаю удачи.
6: Да, спасибо. А что, у него неприятности?
5: Да.
6: Что-нибудь серьезное?
5: Очень.
6: А ты можешь помочь ему?
5: О, нет.
6: Почему?
5: А у него портится настроение от встречи с замполитом.
6: То есть с тобой?
5: Ага.
6: А на какой же почве?
5: На служебной, Аля. Исключительно на служебной.
6: Ты в этом уверен?
7: Разрешите доложить, товарищ лейтенант?
5: Да.
7: Подразделение для занятий пением построено.
5: Все собрались?
7: Все, товарищ лейтенант.
6: Ой, Алеша, с чего же мне начинать-то?
7: Алла Владимировна, а вы им спойте. Философия тут простая.
5: А? Прекрасная мысль.
6: Ну, я пошла.
5: Угу.
6: А ты пойдешь со мной?
5: Ой, нет, я не могу, я занят. Ты уж извини. Счастливо тебе.
6: Спасибо, Алеша.

0: Спасибо, деточка.
1: Вы меня спасли. Просто не знаю, что бы я без вас делала.
2: Ну что вы, папа в командировке, я одна. Потом папа очень любит, когда у нас гости.
1: Ну, конечно, конечно. И гости любуются очаровательной хозяйкой.
2: Ну что вы, не все, дорогая Виктория Семеновна, не все.
0: Да что вы?
2: Да.
0: Неужели есть такие, которые устояли против ваших чар?
2: Представьте, дорогая Виктория Семеновна.
0: Ну, мужчины просто ничего не понимают.
2: Я такого же мнения.
1: Хорошо, как у вас. Ой, как хорошо. Очень хорошо, что я вас встретила. В доме приезжих, ведь ни одного места.
2: Ой, присядьте, пожалуйста.
1: Спасибо.
2: Может быть, хотите чайку? А? Я вам сейчас чайку приготовлю.
1: Да. Ой, ой, как у вас мило. Я говорю, уютно у вас очень. Просто чувствуется вот женская рука.
3: Как говорит папа, весь уют в одном чемодане.
1: Ой, чудесные занавески, чудесные. О, скатерть, ах, какая прелесть.
2: Да ну что?
1: А где же вы достали такую прелесть?
2: Плод собственной фантазии, немного труда.
1: Ну прелесть, ну прелесть.
2: Это, наверное, Вадим Анатольевич.
1: Да.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Извините за семейное вторжение, Елена Георгиевна, извините.
2: Я на кухню, зачем?
4: Хорошо. Мама, что случилось?
1: Добрый день, сын. Можно было бы и поздороваться.
4: Добрый день, ты приехала так неожиданно.
1: Да, и очевидно, не вовремя.
4: Да нет, но я очень занят, у меня почти не будет времени для тебя.
1: Ну, я привыкла к этому, дорогой. У тебя всегда не хватало времени для меня. Для других находилось, а для матери нет.
4: Мама, может быть, ты все же объяснишь цель твоего приезда?
1: Боже мой, как же ты похудел. Я приехала спасать тебя.
4: Спасать от чего?
1: От необдуманного шага.
4: Поздно.
0: У нее будет ребенок?
4: Какой ребенок? У кого? Ой, успокойся, мама. Под твоим бдительным руководством я разучился делать необдуманные шаги уже в 15 лет.
0: Но ты мне сам написал про эту красотку из кабаре.
4: Мама, ну что ты говоришь? И потом у нас нет с ней никаких отношений.
0: Как?
4: И не было. Не было. Успокойся, успокойся, мама. Извини, мама, вынужден тебя покинуть. Извини и прошу, не злоупотребляй гостеприимством. Ты меня ставишь в довольно неловкое положение.
0: Все мои поступки тщательно продуманы. Я уеду, когда сочту нужным.
4: Хорошо. Не забудь хотя бы предупредить меня.
0: Постараюсь.
2: Чай готов.
4: Спасибо. Извините, в другой раз. В другой раз, Елена Георгиевна.
2: Ну, если нужно. Вадим Анатольевич чем-то озабочен?
1: Леночка. Взрослые сыновья всегда отходят от матерей. В этом наша трагедия.
2: А может быть, это трагедия сыновей? Ну что вы, а?
1: Да.
2: Садитесь. Сейчас может чаю быть. Попьем. Садитесь.
1: Спасибо. Спасибо вам большое.
2: Давайте.
1: Спасибо, деточка.
2: Пожалуйста. Вот, пирожки берите. Сама пекла.
1: Вы знаете, Вадим всегда находит время для всех, для солдат, для сержантов, всех, кроме матери.
2: Ну, ничего ведь не поделаешь, когда подразделение держит первенство, оно требует особенно много времени.
1: Вот, вот, вот, теперь подразделение. А когда-то это был Алеша Воронин.
2: Неужели и на него Вадим Анатольевич тратил свое драгоценное время?
1: Ой, еще сколько! Он мог бы окончить школу с золотой медалью, а вместо этого тренировал Алешу на стадионе.
2: Ну, зато сейчас в подразделении два хороших офицера, даже, как говорят, талантливых.
1: Ах, Леночка, талантливым быть нелегко. А за двоих тем более. С недавнего времени Вадим очень переменился. Вы не находите?
2: Я не настолько хорошо его знаю.
1: С ним что-то происходит. Вот ну что?

0: Как ты не можешь понять, Алексей? Нет вроде материальной базы для таких занятий.
1: Вадим, ну мы же не можем. Мы не имеем никакого права ставить солдат в зависимость от плохого водителя.
0: Нужно повысить ответственность механиков-водителей. Учебный процесс надо совершенствовать. А в свободное время нормативы подтягивать. Скоро проверка.
1: Погоди. У тебя погон оторвался?
2: Где?
1: Да вот. А нет. Показалось. Вадим, а что случилось у Виктории Семеновны? Почему она вдруг приехала?
2: Понятия не имею. Мама для меня, как всегда, загадка.
1: Ну, а все-таки, объясни мне вот истинную причину.
2: Причину чего?
1: Почему ты против технического кружка?
0: Не хочу и не могу распыляться!
1: Слушай, Вадим, ну неужели ты сам не понимаешь, как в этих занятиях возрастет мастерство водителя?
0: Когда?
1: Что когда?
0: Когда оно возрастет, это мастерство в вашем кружке? Когда?
1: Ну когда? Ну трудно же так сказать. Пусть через 4 месяца, пусть через полгода.
0: А мне нужно сейчас, ты понимаешь, сейчас. Надо направить энергию подразделения в одну цель. Быть лучшими по всем боевым показателям. А у тебя на уме интерьеры, эстетика, вокальное искусство. Может быть, еще и танцевать будем?
1: А что, неплохо бы, а? Неплохо, только в свободное время. Только в свободное время, Вадим.
0: Свободное время нужно для отдыха.
1: Для молодежи самый лучший отдых активный. Ну ладно, все. Поищем другое решение.
0: Жаловаться пойдешь?
1: Не в моих это правилах.
3: Мне так нравится.
4: Ну, подожди.
3: Ой, так. Как красиво, смотри,
4: ну,
3: а.
4: Подожди, Аллочка, подожди. Что вы скажете, Виктория Семеновна?
5: Но действительность превзошла мечты.
3: А у меня просто нет слов.
4: Так, а ну-ка повернись.
3: А, так вот здесь надо убрать,
4: молодец.
3: Наверное, да?
4: Вот здесь надо немного убрать.
3: И покороче чуть-чуть.
4: Вот, и вот здесь тоже я уберу. Вот все.
3: Это просто настоящие чудеса.
4: Шить на такую фигуру одно удовольствие.
5: Ну при чем здесь фигура, при чем? Леночка, да ты просто волшебница.
4: Так, ну-ка еще повернись. Угу. Все в порядке. Осталась черновая работа. Так, давай, можешь переодеться, иди.
5: Ну, Леночка, я просто не ожидала.
4: Мама всегда говорила, дочь и жена офицера должны уметь все и немного больше.
5: Ой, ну кому нужно здесь это умение?
4: Что вы, красота везде нужна, а у нас здесь она просто необходима.
5: Да у вас золотые ручки,
4: голова,
5: Леночка.
4: Виктория Семеновна, голова у меня золотая.
6: Ты, Леночка, от скромности не умрешь.
4: Ни в коем случае. Алла, в этом платье тебя ждет головокружительная карьера.
3: Ну, неужели? Ее начало будет положено здесь.
4: Я это предсказываю. Перед твоим мужем откроются все двери.
5: Но кто устоит перед такой красавицей? У вас, наверное, очень много поклонников.
4: Тьма, но в ее сердце один единственный.
3: Лен, перестань дурачиться.
5: Ну, а кто он? А, Аллочка? Если это не секрет, конечно.
3: Вы извините, я опаздываю. Спасибо, Леночка. Угу. А я вечером позвоню.
4: Хорошо.
3: До свидания, Виктория Семеновна.
5: Всего хорошего.
4: Обязательно позвони.
5: Ну, милая девушка, но какая ты неискренняя.
4: А почему вы так решили?
5: Ну, опыт. Опыт, Леночка, жизненный опыт. Да... Не хотела бы я, чтобы этим единственным оказался мой сын.

0: Лейтенанта Акимова вызвали? Хорошо. Пусть сразу заходит. Лена, приехал час назад. Здоров. Да, да. Кто? Оставила ее у нас. Ну, правильно поступила. Правильно. К ужину буду. Нет, нет, не задержусь. Нет. Так.
1: Товарищ полковник, лейтенант Акимов по вашему приказанию прибыл.
0: Садитесь, лейтенант.
1: Благодарю.
0: Я был сейчас в 3-м батальоне.
1: Опять на первое место выходит?
0: Вряд ли. Не на прежней высоте. Замполита у них нет. Командир с начальником штаба общий язык никак не найдут.
1: Ну, вот, а мы по этому батальону всегда равнялись.
0: Разладилось. Что-то разладилось. Так, скажите, Вадим Анатольевич, с чего бы вы начали, доведись вам принимать батальон?
1: С поднятия уровня боевой подготовки.
0: Значит, думали об этом?
1: А какой командир роты не хочет стать комбатом?
0: Уровень боевой подготовки – это очень общо.
1: Я понимаю. Исходить надо из конкретной обстановки. Командиры, личный состав, определяться на месте.
0: Все это правильно, правильно. Да вы присядьте. Разговор у нас не короткий. Вы один из кандидатов на должность командира первого батальона. Но пока только один из кандидатов.
1: Вас что-то смущает в моей работе, товарищ полковник?
0: Да. И я хотел бы уяснить, чем они вызваны, ваши промахи. Пока это ошибки, ошибки мелкие. Серьезными ошибками командиров не повышаются. Вы решительны. Вас не пугает любое трудное дело. Вы всегда хотите его выполнить.
1: А разве это плохо?
0: Важно, какими средствами.
1: А я всегда знаю, на кого конкретно могу положиться в подразделении.
0: Один человек случайно, но может вас подвести. Коллектив нет.
1: И рота подчиняется моему приказу.
0: Когда вы применяете голосовые связки. А это не всегда самый правильный путь.
1: Согласен.
0: Вот. Давайте проанализируем показатели вашего подразделения. Подсаживайтесь ближе. Так.
2: Здравствуй, мама.
3: Здравствуй, сынок. Ну, Вадим Анатольевич.
1: Что еще случилось?
3: Они были виноваты в этом скоропалительном отъезде Виктории Семеновны.
1: Ты уезжаешь, мама?
3: Да. Билет у меня на руках. Поезд через 2 часа.
4: Приезды и отъезды моей дорогой мамы планируются свыше.
3: Вам, наверное, надо поговорить перед разлукой. Я вас оставлю.
1: Спасибо за все, Елена Георгиевна.
3: Ну что ж, сынок, вероятно, мы не скоро увидимся.
1: Вероятно.
3: Понимаю. Ты с трудом терпел мое присутствие.
1: Мама, я уже взрослый, и не надо меня опекать.
3: Ну, это я поняла. Ты знаешь... Я пригласила Лену погостить у нас летом.
1: Погоди, а при чем тут Лена?
3: У тебя когда отпуск? В каком месяце?
1: Мама, ну что ты творишь? Ну, что ты опять придумал?
5: Разрешите, товарищ лейтенант?
1: Что случилось, старшина?
5: ЧП, товарищ лейтенант.
3: Именно сегодня.
1: Помолчи, пожалуйста, мама.
3: Хорошо.
1: Какое ЧП?
5: Слонов. Первым пришел.
1: Молодец.
5: Только, товарищ лейтенант, упал он сразу.
1: Как упал? Что с ним?
5: Не знаю.
3: Ну, сердце, наверное, бег до добра не доводит.
1: Мамочка, я, кажется, просил тебя помолчать.
3: Молчу, молчу.
1: Где он?
5: В санчасть отправили.
1: Вечно этот Слонов какие-то сюрпризы преподносит. То последним приходил, вот теперь вот первым.
5: С ним лейтенант Воронин ног занимался. Дыхание ему ставил. Он хорошо бежал, легко.
3: И тут, Алёша...
1: Прекрати, мама. Извини, не могу тебя проводить. Старшина, проводите Викторию Семеновну.
5: Слушай,
1: я буду в подразделении. До свидания.
6: До свидания, мамочка.
3: Спасибо. Спасибо, Вадик.
7: Зря вы, Виктория Семеновна, под их дружбу подкапываетесь.
8: Алеша очень хороший человек, Виктория Семеновна.
3: А я его с пеленок знаю. И всю семью у них всегда так. Стараются вроде бы для других, а выигрыши сами. Старшина, возьмите мои чемоданы.
7: Слушаюсь, Виктория Семеновна, с удовольствием.
8: Я вас провожу.

0: Сидишь?
1: А, Вадим. Проводил маму?
0: Проводил. Ну, а что там?
1: Придется Слонову полежать.
0: Сердце?
1: Ну, пока врач ничего определенного не сказал.
0: А сам Слонов, ты говорил с ним?
1: Молчит.
0: А зачем он вперед вырвался?
1: Да хотел тебе доказать.
0: Мне?
2: Ты с ума сошел? Зачем ему было мне что-то доказывать? Пришел бы не последним, и хорошо.
1: Не хотел он в хвосте плестись. У него тоже самолюбие.
2: И вечные сюрпризы.
1: Какие сюрпризы? Не случайно упал Слонов.
2: Что?
1: Слушай, мне кажется, что ему кто-то хотел помешать прийти первым.
2: Кто? Да никогда такому не поверю.
1: Слушай, ну у Слонова так распухла нога.
2: Ну и что? При растяжении бывает.
1: Не знаю. Не знаю. Буду еще разговаривать с ребятами.
0: Зачем? Пойми, Алеш, мне сейчас все эти истории ни к чему. Кандидат в командира батальона...
1: Я уже говорил, я рад за тебя.
0: Но ведь могут и не дать.
1: Ну, значит, дадут более достойным.
0: А если нет?
1: С тобой трудно.
0: Знаю. Но как-то надо притереться друг к другу.
1: Надо помогать друг другу, понимаешь? Надо помогать друг другу.
0: А я не вижу настоящей помощи.
1: Это лучше, смотри.
2: А я замечательно смотрю.

0: так громко. Вы знаете, надо петь, а не кричать.
1: Громкий голос до начальства доходит.
2: И до старшины, и Алла Владимировна.
0: Так, ну давайте, начали еще раз.
1: От Петьки, Алла Владимировна?
0: Нет, со второго куплета.
3: Со второго.
0: Передо мною реки и горы, на красивее слово даю, давайте.

0: Мечтает он. Доложи, товарищ полковник.
1: Хорошо поют.
0: Это еще только начало, товарищ полковник.
1: Да. Не мешают занятия боевой подготовки, замполит?
0: А у нас строгое правило. Отстающих к занятию в хоре не допускаем.
1: Ну, а если у кого ни слуха, ни голоса?
0: Ну, развивают.
2: Так, чем закончилась история со Слоновым?
0: Выписался. Здоров.
1: Это я знаю.
0: В заключении написано майор медицинской службы.
1: Заключение я читал. Хотелось бы знать причину травмы.
0: Пока не установили. Слонов не хочет говорить, а я не настаиваю.
1: Почему?
0: Ну, Слонову не хочется жаловаться на товарищей.
1: Угу, и поэтому считаете дело законченным?
0: Нет, не считаю.
1: Это мнение и Акимова тоже?
0: Думаю, да.
1: А что происходит у вас с рядовым Драбкиным?
0: Трудный он человек. С надломом.
1: А вам только легких подавай?
0: Нет, но с Драбкиным пришлось потрудиться. Надеюсь, что из него хороший солдат получится.
1: Так почему же вы просите забрать его из подразделения?
0: Как забрать? Драбкина?
1: Да.
0: Да нет. Нет, это какая-то ошибка. Его нельзя забирать.
1: Почему?
0: Ну, понимаете, с ним было очень... трудно найти контакт. Ну, наконец, наметились какие-то связи, появились товарищи. Он прислушивается к сержанту, к старшине. А если его куда-то перевести, то вся наша работа пойдет на смарку.
1: А что думает об этом командир роты?
0: Он со мной не советовался.
1: А если бы посоветовался?
0: Я бы ему сказал то же, что и вам. Зачем кому-то делать нашу работу? Зачем нам расписываться в собственной беспомощности?
1: Ну и что же я теперь должен делать с Драбкиным? Вы с Акимовым договориться не можете.
0: Лейтенант Акимов, командир роты.
1: Старший лейтенант. Сегодня пришел приказ.
0: Старший лейтенант Акимов, командир роты. Но я отвечаю за политическое воспитание воинов, поэтому я прошу оставить Драбкина в подразделении под мою личную ответственность.
1: Хорошо. На то мы порешим. Так, передайте Акимову, что завтра в 9:00 я его жду.
0: Есть.
3: Извините, я помешал, наверное?
0: Товарищ полковник, разрешите представить Аллу Владимировну Боеву, нашего музыкального руководителя.
1: Рад познакомиться. Марченко Георгий Александрович. Ну, теперь я понял, почему так хорошо солдаты поют. Наслышан о вас, наслышан.
3: А я о вас тоже.
1: Последнее слово всегда остается за женщиной. Рад был познакомиться. Надеюсь, еще встретимся. Не провожайте меня, лейтенант.
3: Алеша, а мне понравился ваш командир.
0: Но он строгий.
3: А важно, что был справедливый. А знаешь, Лена похожа на него.
0: Копия. Даже в усиленном варианте. Ой, достанется кому-то домашний начальник.
3: Да ничего ты не понимаешь, Алеша.
4: Разрешите?
0: Войдите.
4: Извините, не помешал.
3: Нет, что вы. Я уже ухожу. А ты проводишь меня?
0: Я не могу. Должен быть в подразделении. Моя очередь проверять выполнение распорядка дня.
4: Да, товарищ лейтенант. Я забыл вас предупредить. Сегодня я в подразделении останусь.
0: Ну, по графику должен я проверять.
4: Да у меня междугородний разговор заказан. Ждать, возможно, долго придется. Ну, зачем нам двоим сидеть? Философия тут простая.
0: Ну, раз так...
3: Спасибо, Роман Фомич. Вот, а еще говорят, что перевелись рыцари на земле.
0: До завтра, спасибо.
4: До свидания.
3: До

0: Чай колодовал иной. Рыба. На колонна. Светила.
1: Алло, это я. Сегодня тоже задержусь. Ну, такие вот дела. Ну, не всегда. Ну, это ты преувеличиваешь. Ну, скоро выходной. Не, не воскресенье, среди недели. Ну, в общем, меня не ждите, ложитесь. Вот так.
2: Разрешите, товарищ Тишина?
1: А, Слонов. Ходи.
2: Вызывали меня?
1: Вызывал. Садись.
2: Да ничего, я постою.
1: Садись. Ну что, Слонов, как нога?
2: Да ничего, порядок. Бегать понемногу начал. Не беспокоит.
1: Ну-ну. Тебя, может, и не беспокоит. А вот меня очень.
2: А вам-то чего тревожиться, товарищ Тишина?
1: Да ты понимаешь, что говоришь-то. Как же мне не тревожиться? Кто-то, понимаешь, у нас подразделение тихонько пакостничает, а я и знать ничего не знаю.
2: Сам он должен сказать, товарищ Ташина.
1: А если не скажет?
2: Должен, я поговорю с ним.
1: Ну что ж, поговори.

0: Спасибо, лейтенант Воронин. Удружили?
1: Не понимаю, старший лейтенант Акимов. Чего вы так волнуетесь?
0: Ах, ты не понимаешь! Как я теперь выгляжу? Загубил хорошую идею!
1: Ну ладно, это не совсем так.
0: А как прикажешь расценивать?
1: Ну мы говорили с тобой. Говорили, в роте нет таких возможностей, какие в батальоне. Машины, опытные инструктора.
0: Да, но почему-то все знают, Алешенька, что я был против.
1: Ну, видимо, узнали от тебя больше не от кого.
0: Да, не нужен был мне этот кружок, не нужен. Мне важно сейчас подтянуть гайки в подразделении. Сейчас! Ты понимаешь? Что он там творит? Что он делает? Старшина Курашов!
2: Вижу, товарищ старший лейтенант. Сейчас поправим.
1: Я понимаю. Я все понимаю, но кружок уже начал работать при батальоне, правда? Правда, наше участие в нем минимальное, но если ты будешь срывать солдат с занятий, это сразу обратит на себя внимание.
0: Я так рассчитывал на твою помощь.
1: Я считаю, что помогаю тебе.
0: Я надеялся на полное взаимопонимание.
1: Знаешь, я тоже.
0: Да?
1: Да.
0: И что же тебя волнует?
1: Меня волнует все. Все, что происходит с моими друзьями.
0: Красивые слова, наступишь и не заметишь.
1: Вадим, я не понимаю, о чем ты?
0: Да брось ты прикидываться! Смотреть противно. Спасатель. Она его за муки полюбила.
1: Не ожидал от тебя. Ниже пояса бьешь.
0: Ничего, до свадьбы заживет.
3: Товарищ старший лейтенант, решите обратиться.
0: В чем дело, Захаров?
3: Увольнительную на завтра нужно.
0: А что сказал старшина?
3: Отказал. Говорит, не воскресенье.
0: Тогда разрешить не могу.
4: Товарищ старший лейтенант, ведь всегда...
0: Вы поняли, что я сказал, Захаров?
4: Так точно.
0: Старшина Курашов, продолжайте занятия.
2: Есть, товарищ старший лейтенант. По машинам. Ефрейтор Захаров, ко мне.

0: Вот что сложно. Посмотрели мы с замполитом ваши эскизы.
1: Что ж, хорошо. Начинайте. Будете ответственным за все оформительские работы.
2: Не буду, товарищ Ташина.
1: То есть как не буду? Это почему?
2: Какой из меня ответственный? Не смогу я.
1: Ну, знаешь, это ты брось. Эскизы нарисовал, про дерево сам придумал. Теперь выполняй. Лейтенант приказал тебя старшим поставить.
2: Да не получится у меня. Как я смогу другим приказывать, если у меня...
1: Сможешь, сможешь. Представь себе, я хуже твоего начинал.
2: Ну да. Не может быть, чтобы у вас столько нарядов было.
1: Было, было. Чего в солдатской судьбе не бывает. Но считаю теперь, лучше моей должности нет.
2: Да, повезло вам. Определились и на всю жизнь.
1: Ого, и ты, брат, определяйся. А знаешь, Юра, оставайся-ка ты на сверхсрочную.
2: Хотите, чтобы я здесь остался?
1: А тебе что ж, в генеральный штаб захотелось?
2: Вот уж не ожидал.
1: Чего, ничего. Конечно, с твоими способностями работу везде найдешь. Но ты поверь старому солдату, Юра, не пожалеешь. В армии такие люди очень сейчас нужны.
2: Я подумаю, товарищ старшина.
1: Подумай, подумай. Время еще есть, но летит оно быстро, Юра. Философия тут. Войдите.
3: Решите обратиться, товарищ старшина.
1: Обращайтесь, ефрейтор Захаров.
3: У меня личный вопрос.
1: Знаю я ваш вопрос. Вы свободны, Слонов?
2: Есть.
1: Ну, слушаю вас, Захаров.
3: С чего начинать, товарищ старшина?
1: Ну, с чем пришел, с того и начинай.
3: Нет, я лучше пойду. В другой раз.
1: Садись. Садись, садись.
3: Зачем?
1: Побеседуем.
3: Никак воспитывать будете.
1: Ну, зачем же воспитывать? На равных потолкуем.
3: На равных. Знаю ваш на равных. Как начальник с подчиненным?
1: Нет, Захаров. Как коммунист с беспартийным.
3: Интересно.
1: Скажите, Захаров, какая профессия вас интересует?
3: Не определился я еще.
1: Ну, может быть, учителем быть хотите?
3: Ни за какие тысячи.
1: Ну, а врачом?
3: Не увлекает.
1: Ясно. Тогда, может быть, космонавтом стать хотите?
3: А тут моего хотения мало.
1: Правильно, Захаров, не сможете.
3: Да не в этом дело, что не смогу.
1: Нет, именно в этом. Не привыкли вы, Захаров, настойчивым быть. Пенки снимать любите. А на одних пеночках не проживешь. Как по-твоему, когда человек счастливым бывает?
3: Не задумывался.
1: А ты подумай, философия тут простая.
3: Ну, наверное, когда у него все есть.
1: Так, ну хорошо, а много ли человеку надо?
3: А это уже от совести зависит.
1: Вот-вот, Захаров, вот совесть. А я думаю, человек тогда счастлив, когда у него совесть чиста. Я ведь знаю все. Только от тебя услышать хочу. Если совесть есть, конечно.
3: Ну, есть, есть,
1: ну,
3: есть.
1: Ну, говори, говори тогда.
3: Ну, в общем, так. Сейчас. Когда бежали... Ну, в общем, когда бежали, вижу, он вперед ушел. Ну, Слонов. Бежит легко, ото всех оторвался. А я из последних сил нажал, а тут как раз поворот. Как скрылись на повороте, я его и подбил.
1: Так, а сам?
3: Ну, что сам? Испугался. Отстал от него специально. Пусть, думаю, лучше кто другой там первым придет. Мне уж все равно было. На него, думаю, и подозрение будет. Только вижу, Слонов-то бежит. Бежит. Хромает. А бежит.
1: Ну, что ж ты сразу-то не признался?
3: Ну, боялся. Да и стыдно было.
1: Ясно. Мы с замполитом так и думали.
3: Что? Сразу догадались и...
1: Сразу, Захаров, сразу.
3: Проверяли, значит, чего я стою?
1: Угадал.
3: Накажете меня?
1: Насчет наказания командир роты решать будет. А перед товарищами тебе ответ держать особо придется. Это наказание, брат, построже.
3: Я понимаю.

0: Командир батальона прав. Высокие показатели вашей роты не всегда соответствуют действительности. Будете возражать, замполит?
1: Не буду.
0: Кто отвечает за последнее решение дисциплины в подразделении?
1: Мы работали вместе с Акимовым. Вместе и отвечать должны.
0: Не всегда Акимов соглашался с вашими возражениями.
1: Но, вероятно, я не всегда был достаточно настойчив.
0: Комиссар – это не просто правая рука командира. Это его половина.
1: Согласен.
0: У Акимова своеобразный характер, он самолюбив. Сейчас ему трудно, ему кажется, что он способен на большее, что опыта достаточно, а оценивают его не по достоинству. Хорошо, что вы были рядом. С другим замполитом ему было бы труднее.
1: Мне кажется, наоборот.
0: Почему?
1: Ну, мы старые друзья, и, может быть, поэтому Акимов не всегда прислушивался.
0: Вы ошибаетесь. И в батальоне считают, что вы хорошо влияли на старшего лейтенанта.
1: Во многом мне помогал Курашов.
0: И мой заместитель по политической части вами доволен.
1: Постараюсь оправдать доверие.
0: Так, в ближайшее время перед полком будет поставлен ряд задач. Решать их придется, не откладывая. А что вы думаете о своей личной жизни? Простите за такой нескромный вопрос.
1: Вы имеете в виду мое семейное положение?
0: Именно, его.
1: Сплошная неизвестность.
0: Это вы так думаете или у Аллы Владимировны такое же мнение?
1: У Аллы Владимировны? Мы... Об этом мы не говорили. Я люблю Алю, но... Не считаю возможным связывать ее карьеру.
0: Ах, Воронин, Воронин. А если для женщины любовь важнее карьеры? Любит она вас?
1: Возможно. Не знаю.
0: Потрудитесь узнать. И боритесь за свою любовь. Ну, если вы действительно любите. В жизни очень важно... Кто рядом с тобой? Даю вам на устройство личных дел 2,5 часа. А завтра ровно в 16:00 вам следует быть в политотделе дивизии.
1: Нужно взять какие-нибудь материалы?
0: Нет, начальник политотдела ждет вас для беседы.
1: Разрешите идти?
0: Идите.
1: Есть.
0: Да. А, Иван Егорович... Комдив назначил на 19. Подходи, я жду.
2: Товарищ полковник.
0: Да?
2: Мне надоело звонить. Обед уже на столе.
0: Позднее, Ленок. Сейчас подойдет Иван Егорыч. Мы должны...
2: Какая-то безумная активность замечается в последнее время в веренном вам полку.
0: Все-то ты замечаешь. Слушай, Лена, может быть, нам придется передислоцироваться?
2: Не в первый раз. Чемодан упакую быстро.
0: А может быть, тебе имеет смысл уехать в город?
2: Непонятные мысли приходят тебе в голову. А зачем мне город?
0: Работать. У тебя хорошая, интересная специальность.
2: Без дела нигде не останусь.
0: Там, где нам придется жить, вряд ли будет что-нибудь, кроме клуба.
2: Ну, тоже широкое поле для моей деятельности.
0: Ну, ведь так и молодость пройдет, Лена.
2: А разве она зря проходит? Я не могу оставить тебя. Я тебя слишком люблю. У нас не принято говорить эти слова, но иногда можно. Сейчас мы их скажем и забудем, будто никогда и не говорили, правда?
0: Спасибо, дочка.
2: Я обещала маме, что никогда не оставлю тебя одного. Так, ну а еще какие новости, папка?
0: Много. Акимов не получил комбата.
2: Да? Жалко. А вообще правильно.
0: Почему так считаешь? Он много работал.
2: Пока он работал на себя. Он ведь какой наш красавчик. Шелухи много. Сумеет ее счистить, будет человеком.
0: Ты, как всегда, категорична. Но какая-то доля истины в твоих суждениях есть.
2: Есть, есть. У тебя дочь умница.
0: И очень скромная, к тому же.
2: Не без этого.
0: Значит, решено?
2: Да. Пошла укладывать чемоданы. Разрешите выполнять?
0: Последнее слово всегда остается за...
2: Женщиной.
0: Женщиной.

0: Хорошо идет. Чья машина, старший лейтенант?
1: Сержанта Слонова.
0: Молодец. Ознакомились с выводами проверки по вашему подразделению?
1: Да.
0: Есть какие-нибудь возражения?
1: Нет, все правильно.
0: Угу. Какие вы сделали для себя выводы?
1: Успехи подразделения не только моя личная заслуга, а недостатки будем исправлять.
0: Хорошо. А сейчас я поставлю перед вами довольно сложную и трудную задачу.
1: Постараюсь справиться.
0: Угу. Знаете, где размещается 3-й батальон?
1: Ну, только, так сказать, теоретически, никогда там не был.
0: Место отдаленное и глухое. Но есть приказ о временном перебазировании туда всего полка. Вот. Видите эти две отметки?
1: Так точно.
0: Здесь мы и расположимся. Ваша рота должна в кратчайший срок прибыть к новому месту дислокации и создать там все условия для прибытия остальных. Временно поступаете под командование командира 3-го батальона.
1: Рота выступает в полном составе?
0: Да. Только семьи офицеров и прапорщиков пока что остаются здесь.
1: Когда рота должна выступить?
0: Получите распоряжение. Сейчас здесь командир 3-го батальона. Он более подробно введет вас в курс обстановки.
1: Где я могу его найти?
0: Вам позвонят. Будьте в подразделении.
1: Разрешите выполнять?
0: Желаю успеха, старший лейтенант.

0: Вот такое положение, Роман Фомич.
1: Ну что ж, товарищ старший лейтенант, люди военные. Сказано, собрались.
0: А как с личным составом?
1: И Петрова надо в медчасть отправить.
0: Но он как будто ни на что не жаловался.
1: Он-то не жаловался. А я замечаю, суставы у него иногда распухают. А мы не на курорт едем. Проверить его надо.
0: Ну что ж, завтра утром отправьте. Объясните там обстановку.
1: Будет сделано.
0: Подай-ка мне вон ту папочку.
1: Серенькую?
0: Ага.
1: Ну, пожалуйста. Захаров у меня был, товарищ старший лейтенант.
0: Опять увольнительную просил?
1: Да нет. Слонову подножку устроил на кроссе он. Сам рассказал.
0: Избаловали моего. Да, придется еще с ним поработать.
1: Ничего, товарищ старший лейтенант, выровняется.
2: День добрый.
1: Здравия желаю, товарищ лейтенант.
2: Сидите, Роман.
0: А, вот и лейтенант пожаловал. Алексей, ты знаешь новости?
3: Знаю. Я был в политотделе дивизии.
0: И тебе досталось?
3: Ну, как сказать.
0: Да ты присаживайся. Надо наметить план дальнейшей работы. Через несколько дней отправляемся.
3: Да мне приказано отбыть сегодня, переведен в 3-й батальон. В общем, пришел попрощаться.
0: Как же так? Там замполиты все на местах, а у нас... Ты, может быть, сам попросился?
3: Что-то и не думал. Ну, полная неожиданность.
1: Да, огорчили вы нас, товарищ лейтенант.
0: В какую роту идешь?
3: В батальон. Замполитом.
1: Ну, поздравляю, товарищ лейтенант,
3: спасибо.
1: С повышением.
3: Спасибо,
1: вас.
3: Роман Фомич.
0: Да,
3: спасибо.
0: Слышал. Там увольняется замполит батальона. Погоди, а как жало?
3: Я сделал ей вчера предложение.
0: И она?
3: Согласилась. Приедет ко мне. Туда.
1: Поздравляю, товарищ лейтенант.
3: Спасибо,
1: совет
3: Роман.
1: Вам да любовь. Спасибо,
0: да, везучий ты, Алексей.
3: Разве? Ну, наверное.
0: Но я рад за тебя. Искренне рад. Ты мне веришь?
3: Конечно. Конечно, верю, Вадим.

шагаю в солдатском строю. Но нигде нет восхода яснее, чем в далеком родимом краю. Куда судьба солдата не забросила, всегда живет в солдатском сердце.

нашего солдата не запросила. Нашего солдата все не запросила. Мечтает он о будущем свидании. Любовь.

Соломенная шляпка золотая с головки вашей ветреной слетая, еще не раз пленять собой могла, но лошадью какой-то офицерской, с гримасою какой-то изуверской, с гримасою какой-то изуверской, она внезапно съедена была. Подумаешь, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка, ни платье, ни пальто и ни жакет, но без нее вокруг прелестной дамы такие шли сражения и драмы, такие шли сражения и драмы, что, собственно, и создало сюжет.

0: Действительно, и задуматься. Соломенная шляпка, ерунда какая-то. Ну, просто какая-то безделица и просто какая-то тряпка. Ведь не платье же, в конце концов, не пальто, там, не жакет, не юбка. Но без нее вокруг прелестные, кстати, как ее звали? А, не помню. Прелестные дамы, такие шли сражения, такие драмы, такой кошмар какой-то. Что, собственно, вот и создало вот этот вот, если можно выразиться, сюжет. Все старые, опущие, молодые, храните ваши шляпки золотые, храните до конца, и в этом соль. Когда над головой грохочут громы, способна даже пригоршня соломы, способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль.
1: Спать пора, и не вздумай со мною ты спорить, и не вздумай глаза открывать до утра. Всем живущим в долине, в горах, под землею и в море спать пора, спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Спать пора, утро раннее, ночи мудрее. Все тревоги свои отложи до утра. Если веришь в добро, может, мир станет добрым скорее. Спать пора, спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Спать пора, землю ночь подметет подметенку. Всем на свете желая удачи и добра. Нам с утра непростая, с тобой предстоит работенка. Спать пора, спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят.

Для кого-то роль Отелло, и блаженство, и награда. Только я, другое дело, водевиль, моя отрада. Мне, к примеру, Ричард III, ну, ничуть не интересен. Больше

Ежедневно мрачный трагик с неизменным интересом убивает, душит, травит сообразно древним пьесам. Мне же все убийства эти надоели даже слишком.

я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

0: слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк.
1: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, мои милые друзья! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. Время от времени ко мне в частном порядке обращаются люди с вопросами о том, какие ТВ-приставки на Android доступны и какими можно пользоваться и управлять с помощью TalkBack. Вопрос очень нетривиальный, потому что ситуация с доступностью Android-приставок сейчас ухудшается. И поэтому я подумал, а почему же я им в частном порядке вот так подробно расписываю, что да как. Надо записать опять очередной выпуск, где изложить современную ситуацию, которую я наблюдаю в плане доступности ТВ-приставок на Android. Сначала для тех, кто не в курсе, напомню, что ТВ-приставка – это такое устройство, внутри которого находится Android, либо Android TV, либо так называемый Android AOSP, то есть Android Open Source Project. Туда можно либо установить TalkBack, либо он там уже установлен, и с помощью физической клавиатуры и пульта работать с этой приставкой, используя привычные по сенсорным устройствам или какие-то адаптированные под Android TV приложения. Вроде бы все просто, но проблема состоит в том, что в отличие от сенсорных устройств, доступностью Android-приставок практически никто отдельно не занимается. И если те, кто мою передачу не слушает или не подготовился, пытаются полагаться на обзоры от зрячих в интернете и купить какую-нибудь приставку в онлайн-магазине, которая вроде бы и хорошая, и дешевая, а потом обнаруживают, что там либо вообще TalkBack нельзя установить, либо установить его можно, но переключиться на отличный от Google синтезатор нельзя. А использовать гугловский синтезатор, на мой взгляд, для полноценной работы это очень-очень-очень тяжелые для психики испытания, поэтому нужно заранее знать, с какой приставкой проблем не будет, а с какими проблемы могут возникнуть. Вот об этом я сегодня и попытаюсь поведать. Сначала хочу сказать, что приставки, во-первых, можно разделить на два типа по форм-фактору их корпуса. Это ТВ-боксы, то есть квадратная коробочка, которая через блок питания питается от обыкновенной розетки сети 220 вольт. На такой коробочке имеются различные разъемы. Это обязательно HDMI порт, обязательно аудиовыход, иногда отдельный оптический выход для подключения какого-нибудь ресивера или продвинутой аудиосистемы. Один, иногда два, иногда даже четыре USB порта. Вот это самое важное преимущество. Ну, иногда разъем для карты памяти. А так называемые ТВ-стейки – это устройство, где никаких разъемов нет, там только разъем для подключения питания. И они имеют только HDMI-штекер. Питаются они от USB-порта телевизора, хотя их, конечно, можно запитать и от обыкновенного блока напряжением 5 вольт. Но можно их и от USB-порта телевизора. И они либо с помощью удлинителя, либо непосредственно прямо втыкаются в HDMI-порт телевизора или монитора, питаются от USB-порта, но там нет никаких разъемов, только Bluetooth и Wi-Fi. И с их помощью можно самый обыкновенный дешевый телевизор, где нет никакого андроида, превратить в полноценный смарт-телевизор или даже монитор, где есть HDMI-разъем. И вот с помощью этих самых ТВ-стиков или ТВ-боксов можно вполне полноценно работать с помощью TalkBack. Но проблема состоит в том, что есть устройство на нетронутом Android TV от Google. Там TalkBack, конечно, есть, и запустить его можно прямо с пульта. Вот с запуском уже начинаются нюансы.
1: Инфотрон.
2: Вообще, канонически, в изначальном Android TV TalkBack запускается следующим образом. Нужно нажать и удерживать одновременно стрелку вниз на пульте и кнопку «Домой». Но так TalkBack запускается только на сертифицированных Google приставках. Таких очень мало. А вот, например, приставки от Mikul или Xiaomi, где тоже токбэк встроен, они предлагают запускать токбэк более привычным образом. Это удержанием одновременно обеих кнопок громкости на пульте. Так что где-то можно так, где-то можно эдак. А вот все остальные приставки, которые через меня проходили там, не работал ни первый, ни второй способ запуска токбэк. А на приставках вот с этим самым Android AOSP, это суррогат Андроида, когда берется Android, предназначенный для планшетов, и переделывается под устройство без сенсорного экрана. Получается вот такой суррогат, и там, как правило, токбэк вообще нет. Правда, его можно легко установить из магазина Google Play Market. И вот здесь очень важный момент. Сейчас все больше производителей на приставке устанавливают именно Android TV. Поэтому найти приставку современную с хорошими техническими показателями на Android AOSP, да еще чтобы там без проблем можно было пользоваться токбэк, это весьма нетривиальная задача. Большинство приставок, как, например, вышеупомянутые приставки от Xiaomi, Mikul, еще от Tenix, есть приставка сертифицированная на Android TV, вот там установлен именно Android TV. Хотя до сих пор китайские приставки можно найти на вот этом Android AOSP. Там, скорее всего, токбэк не будет, но с помощью зрячего помощника вам нужно будет зайти в Google Play Market и набрать запрос «токбэк». Там появится найденная служба спецвозможностей, ее устанавливаете, устанавливаете синтезатор и проверяете. Если все запустилось и заговорило, то дальше на Android AOSP вообще никакой разницы по сравнению с использованием смартфонов и планшетов нет. Там установлен привычный по планшетам и смартфонам Android, не Android TV. Туда можно устанавливать абсолютно те же самые приложения, которые вы используете, ну, скажем, на смартфоне. Магазин приложений там тоже точно такой же. Правда, приложения обычно запускаются в режиме TV, поэтому пользоваться ими нужно с физической клавиатурой. Да, сразу хочу предупредить, если кто-то думает, что вы сможете полноценно с помощью TalkBack работать только с пульта, ничего подобного даже близко нет. Без физической клавиатуры работать с TalkBack и на Android TV, и на Android AOSP практически нереально. Нужно использовать команды Alt плюс стрелка влево-вправо, перемещаться по нефокусируемым элементам, а с пульта вы можете переходить только по фокусируемым элементам, поэтому большую часть информации, которую зрячий просто видит на экране, так называемый статичный текст, с пульта вы не прочитаете. А вот с помощью команд TalkBack клавиатурных вы вполне можете прочитать все, что на экране отображается. Поэтому прежде всего подумайте о том, как вы будете подключать клавиатуру. Если речь идет об Android TV-стиках, то только по Bluetooth можно подключить клавиатуру, хотя есть на всяких китайских онлайн-магазинах так называемые USB-хабы, которые можно подключить к порту microUSB, который предназначен для питания, а уже через этот хаб подключить что-то посредством USB обыкновенного. Но обычно все только по Bluetooth. Инфотрон. Что касается доступности Android TV, здесь уже начинаются ограничения и неудобства. Если вы думаете, что на Android TV вы сможете работать с устройством точно так же, как вы привыкли это делать на смартфоне, ничего подобного. Во-первых, там другой магазин Google Play. Там гораздо меньше приложений. Эти приложения специально под Android TV предназначены. Это первый момент. Во-вторых, на приставке изначально нет многих нужных и полезных приложений. Например, нет файлового менеджера, нет браузера. Поэтому это все нужно устанавливать либо из APK файлов, либо с помощью Google Play. Вот в Google Play под Android TV есть несколько доступных файловых менеджеров. Вы можете просто набрать файл менеджер и установить либо файл менеджер или файл менеджер Plus. Вполне себе доступный и простенький клиент. Можете установить что-нибудь типа RS Explorer, CX Explorer, все это можно вполне использовать, а уже с их помощью из APK файла установить нужные приложения, которых нет в магазине Google Play для Android. Дальше. Урезанная работа с командами. Если вы хотите откуда-то скопировать текст и куда-то вставить, то ни в TalkBack таких команд на Android TV нет, ни вообще в принципе на клавиатуре. Поэтому если у вас устройство на суррогатном Android AOSP, то там все с помощью клавиатуры можно делать. А вот на Android TV нет. Хотя язык на версиях Android 12 и выше, я имею в виду Android TV, с клавиатуры можно переключать стандартным образом, с помощью команды Ctrl плюс пробел. То есть клавиатуру вы можете вводить, но здесь очередное издевательство над нервной системой пользователей TalkBack, потому что на Android TV почему-то Google до сих пор не решает проблему, когда клавиатура автоматически открывается, как только вы попадаете в поле ввода. Но почему нельзя сделать так, чтобы клавиатура сенсорная открывалась, когда вы активируете поле, как это делается на сенсорном Android. Здесь нет. Если вы с помощью клавиши Tab или команд TalkBack переходите по интерфейсу какого-то приложения на Android TV и попадаете в поле ввода, у вас сразу же появляется сенсорная клавиатура. Кстати, с доступными клавиатурами тоже очень плохо. Раньше была вполне доступна клавиатура Linky Keyboard, но после какого-то обновления она стала недоступной, поэтому единственный вариант — это клавиатура от Google. Вот та самая Gboard. Она либо установлена по умолчанию, либо ее можно установить из Google Play Market. Она вроде бы доступная, и даже с пульта можно на ней нажимать кнопки. Но проблема в том, что она открывается автоматически. И вроде бы вы уже все ввели, и вам уже нужно нажать какой-то другой элемент, а клавиатура все у вас в фокусе. Поэтому экспериментируйте, нажимайте либо Escape на клавиатуре, либо кнопку назад. Правда, иногда клавиатура просто закрывается, и вы можете спокойно перемещаться по интерфейсу, а иногда у вас и клавиатура закрывается, и вы на уровень выше поднимаетесь, и все ваши введенные данные летят коту под хвост. Вот такая невеселая история на Android TV.
1: Инфотрон.
2: Также очень много ограничений на работу с файлами. Причем, чем выше версия Android TV, ну, например, в Android TV 14 много всяких ограничений. Когда вы, например, хотите экспортировать настройки, какие-то каналы, подписки из одного приложения на другом устройстве, потом этот файл перенести на Android TV и там открыть, то уже могут начаться проблемы, потому что там накладываются различные ограничения. Я с этим неоднократно сталкивался, приходится хитрить, выкручиваться, переименовывать файлы в еще разрешенные форматы и так далее. Кроме того, если вы установили на Android TV приложение, которым вы привычно пользуетесь на вашем сенсорном смартфоне, думаете, что точно так же вы сможете из клавиатуры на нем работать, ничего подобного. Конечно, может быть, вы как-то и приноровитесь, но лучше всего ставить специально адаптированные под Android TV приложения. Ну, например, среди программ для прослушивания радио здесь лидирует, конечно же, V-Radio, причем есть отдельная версия для сенсорного Android, а есть версия для Android TV. Вот именно для Android TV версию советую устанавливать, доступность там хорошая, все функции теперь доступны. С видеоприложением тут нужно экспериментировать, какие-то вполне можно использовать с клавиатурой пульта, какие-то очень-очень неудобно и с ограничениями. В общем, вам придется приноравливаться к Android TV. Прежде всего, нужно понимать, что, во-первых, вам придется использовать не всегда точно такие же приложения, как на сенсорном Android. А иногда вы просто даже не сможете найти приложение, которое полностью заменит вам аналог на сенсорном Android. Ну, например, на сенсорном Android вы какие-то используете игры или мессенджеры, а на Android TV это либо работает неполноценно, либо очень интерфейс неудобный, либо вообще работать приложение не захочет. Также возникают проблемы с различными прокси, VPN и так далее. Если VPN и прокси на Android обыкновенно сенсорно сейчас тьма тьмущая, ну, потому что это жизненная необходимость, то на Android TV поставить прокси в принципе можно, даже из Google Play Market. И VPN можно, но вопрос в том, как вы туда будете добавлять данные. Если у вас какой-нибудь гигантский огромный ключ, состоящий из нескольких десятков символов, вот это все вам придется вводить с клавиатуры, потому что открыть какой-то текстовый файл, выделить там текст, скопировать и вставить на Android TV нельзя. Там нет таких функций. Ну, может быть, есть какие-то приложения-примочки, которые позволяют это делать, но мне о них пока ничего не известно. Поэтому вводить приходится вручную с клавиатуры, и уже начинаются проблемы. Так что, на мой взгляд, лучше обзаводиться приставкой, но если вам не нужен Android TV Stick, а именно TV Box, лучше все-таки поискать приставку, да, они уже, наверное, будут устаревшие, на какой-нибудь версии Android типа 11, а вот те, которые на Android 12 и выше, скорее всего, уже будут на Android TV. Но если вы все-таки найдете приставку на суррогатном Android AOSP, то там вот вышеупомянутых проблем не будет. Там ситуация точно такая же, как на сенсорном Android. Устанавливайте нужные синтезаторы, устанавливайте нужные приложения и пользуйтесь практически точно так же, как на сенсорном Android, только используя клавиатурные команды TalkBack. Вот на этом позвольте на сегодня закончить и попрощаться с вами до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Самвел Лазарев. Они хотели жить. Глава 4. Эвакуация. Нежный свет утреннего солнца пронизывал небесную синеву. Легкая дымка поднималась с остывшей за ночь земли, медленно тянулась вверх, растворяясь в прохладном воздухе. Роса искрилась на зеленых стеблях травы, колышущейся под легким дуновением ветерка и наполняющей дурманящими сладковатыми ароматами воздух. Отовсюду слышались трели и посвистывание птиц. Иногда сквозь толстые стволы реликтовых деревьев пробивалось редкое далекое рычание неизвестного животного. Мелодия, нетронутой человеком природы, единственное, что прерывало здешнюю тишину, царевшую над жилым модулем, в котором спали люди. Вдоль кромки линии горизонта тянулись серые облака. Две из трех лун все еще не скрылись из виду. Они зависли на небе и выглядели парой бледных неприметных пятен. Планета жила и дышала. Борис поднялся первым. Он мало спал, а потому поздно ложился и рано вставал. Убедившись, что психолог не ожил, он пошел в жилой модуль. Ночью случилось непоправимое, но инженер почему-то не переживал. За свою жизнь Борис видел много смертей, к тому же Кристоф ему совсем не нравился. «Пора просыпаться, лежебоки, дел не в проворот», — говорил он, теребя астронавтов за плечи. Люди пробуждались от сладкого сна, вылезали из своих спальных мешков, поеживались, протирали глаза, натягивая на себя скафандры. «Умываемся, завтракаем, мы за работу!» — не унимался инженер. Ему нравилось отдавать команды. Он получал от этого истинное наслаждение. И сейчас даже немного завидовал капитану Кену. «Поторопитесь, нас ждут великие дела!» «Да заткнись ты уже! Дай прийти в себя! У меня от ночных посиделок голова разрывается!» «Доктор, имеется у вас какое-нибудь лекарство?» — пробубнил Валерий. «Есть. Только оно на борту челнока», — улыбнувшись, ответила Сара. «А пиво осталось? Мне бы не помешал глоточек», — пробасил Джон, разглаживая мятую бороду. «Кажется, одну невскрытую банку я точно видел. Валялась у догоревшего костра», — Борис указал на дверь жилого отсека.
2: «Джон, с ума сошел? Если капитан узнает», — возмутилась Моника. «С другой стороны, кто же ему скажет? Мы все вчера напились. Так что, пожалуй, я тоже пару глотков сделаю. Поделишься со мной?»
1: «Спрашиваешь», — пробасил американец, подарив блондинке очаровательную белоснежную улыбку. «Кто-нибудь растолкайте Саймона», — негодовал Борис. «Физик вчера явно перенервничал и теперь спит, как убитый. А я пойду к челноку. Чен, буду тебя ждать снаружи. Нужно проверить шаттл на предмет повреждений».
2: Стоило ему открыть люк, как голос капитана прогремел над поляной. «Вызываю базу! Чен, кто-нибудь, ответьте!» Все уставились на американца. Бородач виновато пожал плечами. «Простите, кажется, я забыл убавить громкость». Астронавты кинулись к спускаемому аппарату. Китаянка первая добралась до радиостанции. «Чен на связи, капитан! Прием!»
1: «Слава богу! Где вас черти носили?»
2: Кен говорил быстро, но в его голосе чувствовалась тревога.
1: «Мы наблюдаем резкое ухудшение погоды. Вам нужно срочно вернуться на корабль».
2: «Капитан, у нас все спокойно, но ночью...» — попробовала возразить Чен. Из динамика послышался шум.
1: «Повтори, плохо тебя слышу».
2: Помехи усиливались. «Сэр, мы собирались продолжить исследование. У нас здесь солнце и ни малейшего намека на ураган или шторм». Сигнал начал прерываться. Доносившийся из динамика звук резал слух.
1: «Я прика... проветную акцию!»
2: Связь с кораблем пропала.
3: «Доброе утро! Я что-то пропустил?»
2: За спинами астронавтов прозвучал елейный голос покойника. Все, находящиеся в шаттле, вздрогнули и обернулись.
3: «Кристоф?»
2: Моника почти шепотом произнесла имя. Глаза расширились от ужаса, губы задрожали, словно на ветру.
3: «Святые угодники!» — выплюнул из себя Борис, перекрестившись.
2: На лбу инженера выступил холодный пот. Валерий молча сделал шаг назад. Его лицо стало белее луны, будто Кристоф был заразным. «Не может быть! Как такое возможно?» Сара же шагнула вперед. Хотя она и казалась испуганной, профессиональное любопытство взяло верх. «Как вы себя чувствуете? Ну и напугали вы нас вчера?»
3: «Напугал? Чем?» — лицо Кристофа вытянулось от удивления. «Я не понимаю». «Вы выглядите, словно увидели ожившего мертвеца».
2: «Присядьте. Позвольте, я осмотрю вашу шею», — доктор усадила психолога на сиденье.
3: «А что с моей шеей?»
2: «Вас укусил какой-то паразит, и вы потеряли сознание».
3: «Неужели?»
2: Кристоф попытался восстановить хронологию.
3: «Помню, как мы сидели у костра, вели беседу, а потом... Потом я проснулся на челноке».
2: «Удивительно, раны затянулись за ночь, от них не осталось и следа, лишь покраснение осталось». Доктор разглядывала шею и явно не верила своим глазам.
3: Борис, наконец, пришел в себя. «Ну, раз с мозгоправом все отлично, не будем терять времени. Запускай диагностику системы, Шаолинь. Нужно уносить ноги. Надеюсь, ты помнишь, как быстро здесь меняется погода?»
2: «Мы не можем вот так взять и улететь. Вы дождя испугались?» — возмутилась Моника, разведя в стороны руки.
3: «А мы уже улетаем? Так скоро?» — удивился психолог.
2: В кабину пилота вбежал Джон. За его спиной маячил Саймон.
3: «Вы не поверите! Посмотрите, что творится снаружи!» В руке американец держал открытую банку пива.
2: Его вечно аккуратная причесанная борода выглядела растрепанной и походила на шерсть взъерошенного бездомного пса.
3: «Вам стоит на это...»
2: Они не сразу поняли, что произошло. Но через мгновение дар речи у Джона пропал. Банка выпала у него из рук, звякнув остальной пол шаттла. Ноги Саймона подкосились, и он шлепнулся на сиденье. Глядел на психолога так, словно увидел привидение.
3: «Он же это... того!» — только и смог вымолвить физик.
2: «Все хорошо», — поспешил успокоить его доктор, подарив озадаченному астронавту добродушную улыбку. «Так что ты хотел нам сказать, Джон?»
3: «Вам лучше выйти и самим взглянуть».
2: Чен осталось проверять показания приборов. Остальные выбежали из челнока. Шумный хор птиц смолк, уступив место тревожному завыванию ветра, который усиливался с каждой секундой. Небо, еще минуту назад выглядевшее чистым и голубым, быстро превращалось в серую массу. Над лесом стремительно сгущались темные, почти черные тучи, среди которых вспыхивали и устремлялись к земле кривые пугающие молнии. Первые капли дождя упали на траву и застучали по обшивке челнока.
3: «Я как в воду глядел! Сворачивайте жилой модуль и не забудьте образцы!» — крикнул Борис и поспешил внутрь спускаемого аппарата. «Чен, прогревай двигатели! Скорее!»
2: Он замер на месте, застыв как вкопанный, увидев на панели горящую яркую красную лампу, сигнализирующую о неисправности. «У нас утечка жидкого кислорода», — испуганно произнесла китаянка. «Мы не сможем подняться на орбиту».
3: «Не паникуй, я все исправлю».
2: Борис схватил ящик с инструментами и выскочил из челнока. Только теперь он понял, времени у них оставалось всего ничего. Шквалистый ветер налетел и трепал жилой модуль, стенки которого тряслись словно от страха. Казалось, он вот-вот разлетится на мелкие кусочки, но конструкция не поддавалась ярости стихии. Астронавты суетились вокруг. Валерий с Джоном и Саймоном крепили несущие конструкции. Звуки натянутых тросов и металлического скрежета заглушали их голоса. Сара и Моника в спешке собирали и складывали оборудование в контейнеры. Из-за реки донесся гул, будто природа сошла с ума, выпустив на свободу всю свою ярость. в нескольких километрах западнее их лагеря, появился торнадо. Вихрь, вздымавшийся до небес, вбирал в себя все живое, поднимал в воздух землю, выкорчевывал с корнями молодые деревья и кусты. Предвестник катастрофы выглядел ужасающе. «Нужно уносить ноги! Бросайте все и бегите в шаттл!» Карабкаясь на челнок, Борис старался перекричать гул стихии. Каждый вдох давался ему с трудом. Шквал холодного воздуха пронизывал до костей. Руки инженера дрожали, когда он работал с инструментом. «Должно получиться!» — бормотал инженер себе под нос, откручивая крышку ракетного двигателя. «На тебя одного вся надежда, Боря!» — успокаивал он себя, протирая глаза от дождя, хлеставшего его по лицу. Тем временем мир превращался в хаос. «Еще минуту, полминуты!» — считал Борис, используя мокрый берет, который за несколько секунд образовал прочную ледяную корку за плату на месте течи. «Готово!» Максимально быстро он установил лючок обратно и, бросив инструмент, скатился по мокрому фюзеляжу вниз, вбежав в челнок. Лишь убедившись, что все астронавты на борту, Борис выдохнул. «Чен, можем взлетать!» «Это неправильно. Нельзя просто покинуть планету. Нужно остаться и переждать бурю. Только так мы узнаем, насколько сильные здесь ураганы». С этими словами Моника выбежала наружу. «Куда ты? Сдурела? А ну стой!» Джон бросился за ней. Они оба исчезли в стене воды и ветра. «Вернитесь! Я помогу им!» Саймон побежал следом. Но кусок деревяшки, влетевший внутрь спускаемого аппарата, угодил ему в голову, сбив с ног. «Поднимай нас, Чен, немедленно! Их уже не спасти! Нужно уносить ноги, пока это возможно!» — кричал геолог, оттаскивая физика от задраенного люка. «Летим или нам всем конец!» Борис помогал Валере тащить Саймона, потерявшего сознание. Глядя, как Сара останавливала кровь, струящуюся из рассеченного лба астронавта, Чен увеличила тягу, потянув штурвал на себя. Челнок завибрировал, отрываясь от поверхности, и начал набирать высоту. Они вырвались из лап непогоды на орбиту и направились к страннику. Саймон пришел в себя, открыл глаза, увидел перед собой Сару и, улыбнувшись ей, спросил: «Джон и Моника с нами?» Та отрицательно покачала головой. «Не думай об этом. Мы вместе, это главное», — ласково произнесла она. «Надо за ними вернуться». Саймон попытался подняться, но доктор не позволила. Она положила свою ладонь физику на грудь. «Лежи. Тебе нужно отдохнуть и успокоиться. Уверена, с ними ничего не случится. Джон позаботится о Монике. Жилой модуль выдержит ураган». «Шрам останется?» — поинтересовался Саймон, закрывая глаза. «О, еще какой!» — улыбнулась Сара. «Как только прибудем на корабль, наложу тебе швы. Не переживай, я умею вышивать крестиком». Она склонилась над ним, поцеловав в щеку. «Я снова облажался!» — крикнул Валерий, стукнув кулаком в стену челнока. «Второй раз! Со мной приключилась одна и та же история! А Джон был уверен, что я не повторю ошибку прошлого». Борис кинул в его сторону суровый взгляд. «Не распускай нюни, Валера! Задержись мы там хоть на минуту, погибли бы все!» «Тебе легко говорить», — осклабился физик. «Меня преследует злой рок!» «Не начинай, брат! Не верю я во всю эту сверхъестественную хрень, и тебе не советую. Того и гляди, рехнешься!» «Случившееся не более чем стечение обстоятельств», — попыталась успокоить его Сара. Борис продолжил. «Порой нам трудно сделать выбор. А совершив то или иное деяние, мы долго рассуждаем, правильно ли поступили. Можешь поверить, я знаю, о чем говорю. Тогда на корабле мне тоже пришлось выбирать. Разница только в том, что от меня зависело куда больше жизней. Постоянно вспоминаю о тех людях, что погибли и не дождались помощи. Так вот, знай, сегодня ты принял верное решение, и никто тебя не осудит. Мы все видели, что произошло.
3: Будь я на твоем месте, сделал бы то же самое.
2: Валер,

0: сама бы ее прибила.
1: «Не кипятись, Шаолинь. Моника ученый, и причины, побудившие ее остаться, мне понятны. Блондиночка рискнула собой ради тех, кто сейчас находится там», — Борис кивнул в сторону иллюминатора. «За много миллионов световых лет отсюда, на спутнике Юпитера. Мы можем долго обсуждать и осуждать этот весьма сомнительный поступок, ведь она слушалась приказа, и слышать не хочу», — перебил его Чен. «Почему ты защищаешь ее? Остался бы с ней».
2: «Кажется, ответ очевиден. Не идиот же я в самом деле. Понимать не значит оправдывать».
0: «Хватит ругаться. Нам всем не по себе от того, что случилось», — встрял Валерий. Китаянка фыркнула. «Джон не должен был идти за той тупой курицей». «Не смей так о ней говорить», — крикнула Сара. «Если они выживут, мы получим бесценные сведения». «Ключевое слово — если!» Чен отвернулась к панели управления челноком. «Я свяжусь с капитаном, доложу о нашем возвращении».
1: «Успокойтесь и послушайте меня», —
0: Кристоф обратился к астронавтам.
1: «Паника — худший враг в космосе. Сейчас вы нервничаете, а значит, любое принятое вами решение окажется неверным. Даже самый тщательный анализ не гарантирует идеального результата. Предлагаю всем успокоиться. Уверен, с нашими товарищами все будет хорошо. Как только шторм закончится, мы вернемся за ними».
0: Шаттл приближался к кораблю, зависшему над планетой. Сияние мерцающих звезд и свет туманности, рассыпанных по безжизненному черному бархату темной материи, создавали ощущение вечной гармонии и безмятежности, в то время как под ними раскинулась бесконечная серая завеса облаков, в бездне которых появлялись спирали ураганов. Их ярость, видимая даже из космоса, внушала астронавтам трепет. Воронки пожирали сами себя, образуя циклоны невероятных размеров, бушующих в атмосфере. «Странник-2 вызывает Странника-1. Прием!» Чен вызывала корабль, но в ответ слышала лишь тишину. Остальные сидели и молча наблюдали за стихией, поглотившей их друзей.
1: «Странник-2, видим вас на радаре. У вас все хорошо?»
0: Голос капитана заставил людей встрепенуться, оторвав от мрачных мыслей. «Мы потеряли двоих, сэр!» Некоторое время Кен молчал, потом встревоженным голосом спросил. «Кто? Что произошло?» «Программист и биолог, сэр. Психолог, жив и здоров».
1: «Как жив? Ночью мне доложили, что...»
0: «Вы не поверите, капитан, но на борту шаттла произошло нечто странное. По прибытии на корабль получите подробный отчет».
1: «Хорошо. Мы готовы вас подобрать. Открываем шлюз. Будьте осторожны. Конец связи».
0: Капитан отключился.
3: Челнок вернулся на корабль. Астронавты вышли подавленными. События минувшей ночи и то, что произошло этим утром, оставили у всех неизгладимый отпечаток. Капитан Кен слушал рассказ, смотрел на психолога и не верил своим ушам. Кристоф и сам не понимал, что с ним случилось. Он умер, а после возродился, как феникс из пепла. Глория настояла на том, что Кристофа нужно изолировать. Ее аргументация была неумолима. Неизвестная форма жизни, если она действительно проникла в организм психолога, могла использовать совершенно новые механизмы выживания, мимикрируя под человеческие клетки или проходя через стандартные процедуры обнаружения. Возможно, внутри него развивалось нечто чужеродное. Анализы, взятые Сарой, оказались отрицательными. Никаких следов неизвестных микроорганизмов или паразитов обнаружено не было. Однако Глория не соглашалась. Она приводила примеры неизвестных вирусов на Земле, которые десятилетиями скрывались в организмах людей, не вызывая никаких симптомов, а потом вдруг проявляли себя. Риск, по ее словам, был слишком велик, чтобы им пренебрегать. Кен согласился с искусственным интеллектом и принял решение. Психолога поместили в специально оборудованную всем необходимым изолированную камеру медицинского блока.

0: Глава 5. Трудное решение. Капитан, ссутулившись, барабанил пальцами по столу, за которым собрались все члены команды. Его взор был прикован к чужому миру, медленно проплывавшему за панорамным стеклом. Планета не думала успокаиваться, продолжая демонстрировать свой дикий необузданный нрав. Циклоны, размером с материки, сплетались в грозный хоровод, вращаясь в бешеном танце. Ока-666 почти неделю яростно сопротивлялась любому вторжению извне и не желала принимать гостей. Внутри служебного модуля царила зловещая тишина, нарушаемая лишь гудением систем жизнеобеспечения. Кен окинул взглядом астронавтов. Чен не сводила с капитана глаз, ожидая дерзкого и безрассудного приказа. Сара нервно теребила край рукава своего комбинезона. Она то и дело поглядывала на сидевшего возле нее Саймона, нервно потиравшего на лбу шрам. Валерий с отсутствующим видом уставился на образцы пород, привезенные из планеты. Марсель что-то сосредоточенно вычислял в уме. Борис водил по листу бумаги своим любимым карандашом. В глазах каждого читалась одна и та же мучительная дилемма — как быть дальше? Наконец Кен прервал гнетущее молчание. — Глория, — говорит капитан, — ты выполнила мою просьбу? — Здравствуйте, капитан. Я прокрутила анимационные файлы, позволяющие мне в динамике проследить весь путь циклонов с момента их возникновения, пока мне не удалось зафиксировать снижение штормовой активности. Я также запустила оставшиеся на борту беспилотники. С помощью установленных на них специальных датчиков, способных фиксировать частицы, образовывающиеся в атмосфере при столкновении космических лучей с атомами, мне удалось бы произвести некоторые расчеты и составить примерную карту плотности воздуха внутри штормов. И каковы результаты? Все запущенные дроны исчезли. Связь с ними прервалась, как и с теми, что мы отправили при заходе на орбиту планеты. По неясной мне причине, вся электроника в атмосфере Ока-666 отключается, капитан. Пилоту Чен удалось приземлиться и вернуться на наш корабль лишь благодаря тому, что на спускаемом аппарате есть ручное управление.
1: Мы сможем приземлить наш корабль.
0: Посадка странника на планету невозможна, капитан. Бортовые системы, отвечающие за навигацию и управление автопилота, полностью компьютеризированы. Повреждение программного обеспечения приведет к неминуемой катастрофе.
1: Не сказал бы, что твой доклад вселяет в меня оптимизм.
0: Простите, капитан Кен, я всего лишь искусственный интеллект, делающий выводы на основании заложенных в меня и полученных извне данных. Хоть я могу обучаться и усовершенствоваться, информации, которой мы располагаем, недостаточно для детального анализа. Тем не менее, у меня есть несколько мыслей.
1: Докладывай.
0: Наблюдения наших астрономов помогли мне установить параметры орбиты планеты, скорость ее вращения и продолжительность дня. Таким образом, сидерический период Ока равен 16 земным годам. Исходя из известных мне данных, я установила время года и просмотрела статистику количества ясных дней за аналогичный период на Земле. Отсюда могу предположить вероятное время следующего перепада погоды. Случится он не раньше, чем через месяц.
1: «Месяц?» — капитан удрученно посмотрел на андроида. «Ио, что у нас с запасами и ресурсами?»
2: «И то, и другое на исходе, сэр. В ближайшее время нам придется принять решение».
0: Сара, всегда спокойная и рассудительная, нахмурилась. «О чем ты говоришь, Ио?»
2: «У нас есть три варианта, доктор. Первый. Мы посылаем сигнал на станцию Европы, и я погружаю вас в криогенный сон, в котором вы пробудете следующие 8 лет, ожидая прибытия на орбиту Ока первых кораблей землян. Второй. Мы пытаемся посадить странника, что, по мнению Глории, маловероятно. Вернее сказать, невозможно.
0: А третий?
2: Мы летим домой, доктор».
0: 8 лет, — пробормотал Кен скорее себе, чем остальным. Сара, сидевшая рядом с ним, покачала головой. «Ио, ты что, издеваешься?» Борис кашлянул.
1: «А, собственно, что он такого сказал?»
0: «Оглох? Как давно ты начал доверять мнению андроида, Борис?
1: Сара уставилась на инженера.
0: «Вы меня простите, но сажать корабль туда...» Борис указал на окно указательным пальцем. «Настоящее безумие! Здесь наши мнения с железякой полностью совпадают.
1: То есть ждать 8 лет в криокапсуле, по-твоему, нормально?» Сара издала нервный смешок. «Лучше уж прыгнуть назад в Солнечную систему».
2: «А вдруг завтра погода изменится?» Чен негодовала. «Вы простите себе, что бросили их там, одних, умирать?»
0: «Прыжок обратно — крайний вариант», — поддержал второго пилота, появившийся непонятно откуда Кристоф. «Раз мне удалось ожить, то с Моникой и Джоном точно все хорошо». «Они теперь тоже зомби?» — Борис нервно хохотнул. «Как тебе удалось выйти из камеры?» — Кен уставился на психолога. «Сара, это ты его выпустила?»
1: «Нет, сэр».
0: «Тогда кто?»
1: Кен смотрел на членов экипажа, пытаясь вычислить нарушителя.
0: «Они ни при чем, сэр. Замок сам открылся. Я подумал, вы активировали его удаленно».
1: Кристоф заступился за астронавтов.
0: «Ему же удалось вернуться с того света. Возможно, он и сквозь двери умеет проходить», — усмехнулся Борис.
2: «Кристоф, немедленно возвращайся назад. Борис, проводи его обратно и проследи, чтобы на этот раз замок не открылся. Это, кажется, по твоей части».
1: Инженер явно обрадовался возможности посадить психолога под замок.
0: «Пошли, восставшие из ада», — обратился он к Кристофу, злорадно улыбнувшись.
1: «Если есть хоть одна мизерная надежда на успешную посадку, мы должны ее использовать».
2: «Я за то, чтобы попробовать сесть», — не унималась Чен. «Каждый день, проведенный нашими друзьями на планете, сокращает их шансы на выживание».
0: «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Посадка странника — билет в один конец. Игра в рулетку со стихией, где шансы на выживание ничтожно малы, если не равны нулю», — возразил Валерий.
1: «Не желаю слушать того, кто 2 раза бросил своих», — отрезала китаянка. «Джон и Моника — наши товарищи. Я не понимаю, как вы можете допустить мысль бросить их на этой дурацкой планете».
0: «Скажи им, Саймон, не молчи!»
2: Валерий уставился на физика. Тот посмотрел на Сару. Всем своим видом доктор показывала, что не желает отправляться в криокамеру.
0: «Валерий прав. Атмосфера крайне нестабильна. Сильнейшие вертикальные потоки и электрические разряды высокой мощности делают наше приземление невозможным. Прости, дорогая, но я опираюсь на науку, а не на пожелания», — он коснулся руки Сары. «Лучше нам провести 8 лет во сне, а после пробуждения жить вместе и счастливо до старости, чем пойти на неоправданный риск и погибнуть».
2: Сара отдернула руку. «Мы не можем полагаться на системы жизнеобеспечения, которые и так работают на пределе. В любой момент они могут выйти из строя. Непонятно, какой из 2 вариантов звучит абсурднее. Кто даст гарантии, что на Европе получат наш сигнал?»
0: «Лично мне 2 варианта не по душе». Борис, обычно оптимистичный, сейчас выглядел подавленным. «Знаю только одно. В таком шторме странник не сядет, это факт. Но если мы останемся на орбите, а сигнал не дойдет до адресата, нас ждет медленная смерть».
1: Кен не встревал в обсуждение. Капитан слушал каждого и, понурив голову, думал о чем-то своем.
2: «Я гарантирую, на Европе получат наш сигнал», — вмешался в разговор Марсель. «Отправить послание в другую галактику — задача не из легких, но у меня достаточно знаний и опыта, чтобы все получилось. Традиционные средства связи, использующие электромагнитные волны, ненадежны, слишком большая расходимость. Придется воспользоваться гравитационным линзированием звезды. Так мы усилим сигнал».
0: «А ну-ка, повтори, лягушатник!» Борис повеселел, услышав добрую весть.
2: Марсель продолжил. «Не буду погружать вас в детали, скажу одно. Нашей антенны вполне хватит для решения вопроса. Верьте мне».
0: «Доктор, я прослежу, чтобы с подачей энергии на криокапсулы ничего не случилось. Обеспечу резервное питание на борту странника буферным источником энергии», — поспешил успокоить Сару Ио.
1: И что это за буфер такой?
2: Литий-феррофосфатные аккумуляторы. Кроме того, можно использовать топливные элементы. У них высокая удельная мощность, они устойчивы к перегрузкам и имеют стабильное напряжение.
1: «Итак, у нас два варианта», — начал капитан. «Ждать спасения или рискнуть всем и сейчас. Я прислушаюсь к большинству и выберу первый. Марсель, сколько времени тебе потребуется, чтобы направить антенну?»
3: «Хотите сказать, вы ляжете спать и бросите наших товарищей умирать?» — возразил Чен. «Я не согласна. Сэр, разрешите мне спуститься. У меня получилось в прошлый раз, смогу и в этот».
1: «Прости, Чен, но нет. Моя основная задача — спасти живых. Я не стану жертвовать тобой и остальными ради призрачной надежды. Каждая секунда приближает нас к точке невозврата». Капитан старался говорить медленно, так голос его звучал тверже и более уверенно.
3: «Ушам не верю!» — китаянка кинула озлобленный взгляд и вышла из отсека.
1: «Три часа, возможно, четыре, сэр. Еще час на то, чтобы вернуться и подать сигнал. Капитан, позвольте, я пойду?»
2: «Нет, Ио. Если что-то пойдет не так, мы потеряем тебя, а ты единственный, кто может следить за нашими телами, пока мы будем находиться в криоконсервации. Марсель, надевай скафандр».
4: «Уверен, что справишься», — поинтересовался Кен, проверяя крепление реактивного ранца.
5: «Обижаете, капитан», — с улыбкой ответил француз.
3: «Хочешь, я пойду с тобой?» — спросила Сара, помогая Марселю надеть шлем.
5: «Не стоит. Я все сделаю сам».
4: «Не пуха!» — Борис сплюнул через плечо и постучал о шлем француза. Он последним вышел из воздушного шлюза. Внешний люк открылся, выпуская атмосферу наружу. Пристегнув страховочный трос, астронавт шагнул в космос. Все устремились в командный модуль к монитору. Камера на шлеме транслировала четкую картинку. Маневрируя с помощью реактивного ранца, Марсель направился к антенне. Добравшись до места, он воспользовался карабином, зацепившись за поручень, и приступил к работе. Его движения выглядели отточенными, а каждое действие — выверенным. За плечами француза сказывались годы тренировок и симуляций в самых непредсказуемых условиях. Он старался работать быстро, знал, что от его действий зависят жизни остальных членов экипажа. Несмотря на это, Сара нервничала и не сводила взгляда с монитора. Ее губы беззвучно шептали молитву. Валерий хмурился и торопил Марселя. «Быстрее! Чего ты копаешься?» Борис, напротив, успокаивал. «Не слушай этого дурака, братишка. Двигайся аккуратно, работай осторожно». Капитан Кен вторил инженеру. «Сейчас не время ошибок. Не спеши». Саймон и Чен поочередно подбадривали связиста. «Держись, Марсель, ты сможешь». Но их голосам явно не хватало уверенности. Оптические сенсоры андроида Ио бесстрастно сканировали данные, получаемые с напульсника астронавта, находившегося в открытом космосе. Время тянулось медленно, растягивалось, вселяя в сердца команды тревогу. Камера, закрепленная на шлеме, продолжала транслировать, когда специалист по связи соединял провода, закреплял изоляцию, стараясь действовать быстро, но аккуратно. Наблюдая за его работой, все на корабле затаили дыхание. Наконец он закончил. «Готово!» — Марсель тяжело выдохнул в микрофон. «Оборудование подключено!» Они видели, как антенна повернулась, и индикатор на панели управления командного пункта загорелся зеленым. «Как только вернусь, сразу отправим сигнал на станцию колонии». Сара перекрестилась и, улыбнувшись, впервые за долгое время посмотрела на Саймона. Физик обнял доктора. «Возвращайся, Марсель, быстро! Кислорода осталось критически мало», — прозвучал хриплый голос капитана Кена. «Мы идем тебя встречать». Все, кроме Ио, побежали к шлюзу. «У него получилось!» — Сара вытирала накатившие на глаза слезы. «Он смог! Теперь мы спасены!» — радовался Саймон. «Снимаю перед лягушатником шляпу. Ай да французик! Вот же сукин сын!» — бормотал Борис. Капитан Кен, пожалуй, единственный не веселился.
5: Он ждал появления Марселя в шлюзе и постоянно смотрел на часы. Астронавт рухнул внутрь, едва успев оттолкнуть себя от кромки. Восторженные возгласы команды пронеслись эхом по коридору корабля. «Глория, закрой люк и приступай к процессу сушки сублиматов. После выравнивай давление», — скомандовал Кен. «Герметизация шлюза невозможна. Сбой системы». Слова Глории ворвались в ликующую толпу, оставив за собой легкий шлейф недоумения. Люди затрепетали, подобно листьям под порывом резкого ветра. Наступило молчание, когда радость и страх сплелись воедино, вызвав необъяснимую тревогу. Слова, произнесенные искусственным интеллектом, будто вбили последний гвоздь в крышку их космического гроба. Волна ликования схлынула, обнажив леденящую пустоту ужаса. Радостные крики застряли в горле. В отсеке, объятом эйфорией, повисла удушающая тишина, разрываемая лишь монотонным голосом Глории. «Сбой системы! Герметизация невозможна! Сбой системы!» — твердила она, словно заевшая пластинка. «Тварь бесчувственная! Немедленно закрой этот долбанный внешний люк!» — взревел Борис, голос которого сорвался на хриплый вопль, эхом отразившийся от металлических стен станции. Глория продолжала бесстрастно констатировать неизбежность. «Герметизация шлюза невозможна. Сбой системы». «Ах ты, сука! Погоди, я доберусь до тебя!» — кричала Чен, стуча по стальной двери ногой. Капитан Кен, сохранявший хладнокровие почти в любых ситуациях, сейчас колотил кулаками по пульту управления. «Глория, отвечай, в чем причина сбоя?» — в его голосе звучали нотки отчаяния. В ответ он не услышал ничего нового. «Повторяю, герметизация невозможна. Внешняя дверь люка переходной камеры не закрыта». Астронавты осознавали масштаб катастрофы. Совсем недавно вспыхнувшая надежда угасала на глазах, сменяясь животным страхом. Сара побледнела и застыла в оцепенении, не в силах оторвать взгляда от мерцающего красным цветом индикатора, подтверждавшего зловещую правду. Марсель поднялся на ноги и замер в ожидании чуда. Герой будто не подозревал о нависшей над ним смертельной опасности, а внешняя дверь люка переходной камеры, отделявшая француза от вакуума, по-прежнему оставалась неподвижна. Среди хаоса и поглотившего всех отчаяния, из динамика в громкой связи, раздался спокойный и уверенный голос Ио, все это время остававшегося в отсеке управления. «Марсель, в ранце остался сжатый воздух?» «Да, Ио, примерно треть». «Выходите из корабля и двигайтесь к воздушному шлюзу, предназначенному для доставки на странник полезных нагрузок и других материалов. Когда воздух в ранце закончится, продолжайте движение вдоль корпуса, цепляясь карабином к поручням. Если поспешите, кислорода в скафандре может хватить. Капитан и инженер встретят вас». «Понял ее!» — не раздумывая ни секунды, Марсель покинул неисправный шлюз. Кен и Борис побежали к другому люку, остальные поспешили в командный отсек. Вперев глаза в монитор, они смотрели, как специалист по связи переставлял руки, хватаясь за поручни, как отцеплял и пристегивал свой страховочный трос. Видели, что каждый новый шаг давался их товарищу все сложнее, слышали, как тяжело дышал астронавт. До люка оставалось всего ничего, когда из шлема зазвучали звуки, похожие на предсмертные хрипы загнанного зверя. Холод проник в их сердца, и по коже пробежали мурашки. «Марсель, Марсель, ответь!» — умоляла Сара, всхлипывая, едва сдерживаясь, чтобы не зарыдать. Астронавт не отвечал. Тишина давила на барабанные перепонки. Команда пыталась восстановить связь снова и снова. Имя Марселя, произнесенное десятки раз, растворялось в эфире, не находя отклика. Камера на его шлеме повернулась, передавая изображение грозного, все еще окутанного жуткими циклонами ока. Темный гигант взял свою жертву и теперь равнодушно взирал на людей через объектив камеры, закрепленной на шлеме погибшего астронавта. Они потеряли третьего члена экипажа. Теперь у них остался лишь один вариант благополучно завершить миссию. Им предстояло вернуться домой.
4: Только так астронавты могли сообщить на базу, что подходящая для жизни людей планета найдена.
0: Глава 6. Диверсия. Кен и Борис вернулись в командный отсек. Капитан вошел первый. Он старался сдерживать эмоции, но на лице читались боль и крушение надежд. За ним влетел инженер. Борис пылал от ярости, глаза его блестели, ноздри расширились, как у быка, увидевшего перед собой кусок красной материи, в руке он держал молоток. Чен, Сара и остальные кинулись ему навстречу. Каждый пытался остановить инженера как мог. Одни схватили его под руки, другие цеплялись за комбинезон. «Пустите меня! Я разнесу эту тварь к чертям! Ты не баба и даже не компьютер! Пустой набор команд и символов! Ошибка человеческого творения!» Он осыпал Глорию бранью, пытаясь вырваться из объятий своих товарищей и дотянуться до пульта управления. «Дрянь, мерзость, молись, чтобы я до тебя не добрался!»
2: «Капитан, успокойте своего недалекого подчиненного. Очевидно, он не понимает, о чем говорит».
4: Невозмутимое миловидное лицо Глории появилось на всех мониторах и жидкокристаллических дисплеях. Кен подошел к инженеру.
0: «Хватит, Борис. Разбив пульт, ты ничего не изменишь. А нам нужно разобраться, что произошло в воздушном шлюзе».
4: Кен повернулся к одному из мониторов.
0: «Глория, тебе удалось установить причину отказа системы?»
2: «Произошло заедание люка, капитан. Кто-то повредил механизм».
0: Ошарашенный услышанным, Борис перестал вопить. Он выронил молоток из руки. Державшие его астронавты замерли и отпустили инженера. То, что они узнали, сбило их с толку.
2: «Что ты сказала?»
0: «Повтори».
4: Кен не сводил взгляда с монитора.
2: «На борту странника совершена диверсия. Кто-то умышленно заклинил внешний люк воздушного отсека. Скорее всего, инцидент произошел, когда специалист по связи настраивал антенну».
0: «Назови имя злоумышленника».
2: «Я не знаю, капитан. Возможно, это член экипажа или на борт проник посторонний».
3: «Посторонний? Откуда ему взяться на корабле? Мы год пробыли в криогенном сне, пока летели сюда». Глаза Сары забегали по лицам присутствующих в поиске ответа.
2: «Капитан, подобное заявление требует серьезного обоснования. Недостаточно просто взять и обвинить во вредительстве одного из нас. Пусть представит доказательства», — проговорила Чен, стараясь сохранять спокойствие.
0: «Глория, покажи запись с камер видеонаблюдения. Выведи картинку на экран».
2: «Запись удалена, капитан».
4: Кен навис над пультом.
0: «Что? В накопителе есть резервная копия».
2: Ответ Глории последовал незамедлительно. «Поврежден критический сектор памяти. Восстановление запрашиваемого файла невозможно».
0: «И как такое могло случиться? Доступ есть только у меня».
4: Капитан не верил своим ушам.
2: «Возможно, преступник знает, как обойти систему защиты».
0: «Она бредит или пытается себя оправдать, обвинив одного из нас в преступлении», — Борис силой пнул лежавший у его ног молоток. «Мы все находились в комнате управления».
4: Он уставился на один из экранов, с которого вещало миловидное лицо Глории.
0: «Может, ошибка системы? Капитан, мы можем попробовать ее перезагрузить?» — поинтересовался Саймон.
2: Сара, обычно спокойная и собранная, выглядела растерянной и потрясенной. «Я бы вообще ее вырубила».
0: «Диверсия? Вот так новость! И что нам теперь делать?» — поинтересовался геолог.
4: Его лицо казалось бледнее обычного.
0: «Отличный вопрос, брат. Как мы можем лететь в Солнечную систему, зная, что некто разгуливает по кораблю и пытается нас прикончить?» — недоумевал Борис.
2: «А вдруг она права? Помните, после того, как капитан Кен принял решение отправить в колонию сигнал и запретил китаянке спускаться на планету, Чен покинул отсек? Никто не заметил, когда она вернулась?» — поинтересовался Валерий.
3: «Это ты так шутишь?»
4: — Чен одарила геолога презрительной усмешкой.
2: «Я смотрю, здесь не только искусственный интеллект умом поехал».
0: «Хочешь сказать, я вру?»
3: «Не пытайся меня обвинить. «Помнится, ты сам отлучался якобы по нужде», — парировала китаянка.
0: «Я тоже кое-что заметил. Обычно наш физик все время крутится возле Сары, но после того, как Марсель вышел в открытый космос, а мы вернулись в командный модуль, его с нами не было. Он пришел чуть позже».
3: «Ты сдурел?» — возмутилась Сара, уставившись на Бориса. «Вечно ты цепляешь Саймона. Что он тебе такого сделал?»
0: «Да я не берусь утверждать, просто вспомнил. Вот накинулась-то», — парировал инженер.
3: «Попробовал бы ты утверждать. Ведь ты отводил психолога в камеру изоляции. Я не уверена, что он все еще там сидит».
0: «Кстати, я точно помню, андроид несколько раз выходил и возвращался». Саймон взглянул на Ива. «Ваши обвинения голословны, сэр. Я отлучался по приказам капитана». «И что? Ты вполне мог вывести люк из строя», — Борис тут же нашелся, что ответить.
3: «Инженер прав», — согласился Валерий.
0: «Исключено», — капитан вступился за Ио. «С таким же успехом можете обвинить меня. Я тоже пару раз покидал отсек».
3: «Теперь вы меня точно не затащите в криокапсулу», — Сара нервно засмеялась, поправляя выбившийся из прически локон.
0: «Мы никуда не полетим, пока не узнаем, кто причастен к случившемуся. Нужно найти невидимку», — капитан стукнул кулаком по столу.
3: «Да?
0: И как мы это сделаем? Думаете, убийца признается?» — негодовал Валерий. «Если это человек, как ему удавалось выживать на корабле целый год? И почему он не порешил нас, пока мы летели сюда?» «Послушай, железный человек, ты случайно ничего подозрительного на борту не заметил? Ты ведь единственный, кто не спал, помимо этой чокнутой?» — спросил Борис у андроида, кинув презрительный взгляд в сторону монитора, на который все еще выводилось изображение Глории.
3: «Нет, сэр, не заметил. И я не железный, а синтетический».
0: «Забей, чувак! Не принимай близко к сердцу!» — Борис хохотнул. «Ой, прости, у тебя же нет сердца. Я совершенно позабыл, что ты бессердечная копия человека».
4: «Заканчивай со своими глупыми шутками, Борис». Кен сердито посмотрел на инженера. «Именно Ио предложил вариант спасения Марселя, когда мы потеряли надежду».
0: «Ладно, капитан, извините».
3: «Как нам дальше быть? Каков план?» — поинтересовалась Чен.
6: «Не думаю, что это один из нас. Если на страннике и вправду есть кто-то, о существовании кого мы до сих пор не знали, он все еще находится на борту. Ему некуда деться. Бежать, воспользовавшись спасательной капсулой или челноком, он не сможет. Капсула доставит его на планету, где бушует шторм, а шаттл не предназначен для длительных космических полетов. Не думаю, что в планы убийцы входит покончить с собой».
0: «Попробуем найти гада», — предложил Борис. «Странник рассчитан на экипаж из 10 человек. Хоть корабль огромен, на нем не так много мест, где можно спрятаться».
6: «Так мы и сделаем. Глория, выведи на проектор трехмерное изображение корабля и всех отсеков. Подумаем, где убийца мог скрываться все это время. Наверняка он и сейчас прячется в своем убежище».
3: «Выполняю, капитан».
4: Посреди отсека появилась объемная голограмма странника со всеми модулями, коридорами и инженерными коммуникациями.
0: «Ого! Чтобы кого-то найти на этом корабле, понадобится не один год», — Саймон разглядывал схему.
4: «Если это человек, руку даю на отсечение, что он тоже путешествовал в криокамере. Нужно искать большие скрытые полости, куда подается энергия и где можно разместить необходимое оборудование».
3: «А если это андроид, наподобие нашего ее, ему не нужна капсула», — заметила Сара.
6: «Андроида искать еще проще. В поисках электросети для подзарядки ему пришлось бы ходить по кораблю, и Глория сразу бы его обнаружила. Раз искусственный интеллект не знал о существовании постороннего, значит, тот не покидал свое убежище. А где на страннике есть доступ к сети и электричеству, но нет камер?» Кен улыбнулся.
0: «Грузовой модуль», — не задумываясь, ответил Борис.
6: «Верно. Я не хочу показаться дураком, но вы не учли третий вариант. Что если мы доставили на борт нашего корабля нечто, живущее на этой планете? Оно могло пробраться на шаттл, когда мы в спешке покидали поверхность», — предположил Саймон.
4: Все уставились на физика, обдумывая его слова.
3: «А что?» — Версия Саймона имеет право на существование, и она многое объясняет. Если эта тварь прилетела вместе с нами, ей не нужна криокапсула. Мы же убедились, что на планете есть жизнь. Вдруг она решила, что мы захватчики, и пытается нас остановить. Сара воспряла духом и тут же поймала себя на мысли, что нечто, о котором она только что сказала, могло находиться в теле психолога и управлять разумом Кристофа. Видимо, и остальные подумали то же самое. «Неужели психолог?» — Саймон закусил губу. «Скорее дрянь, живущая в нем!» Чен посмотрела на остальных.
6: «Он же владеет гипнозом?» — поинтересовался Валерий. «Вдруг то, что поселилось в нем, сначала оживило его, а после внушило Монике остаться? Так нечто могло избавиться от одного из нас. Потом, оказавшись на корабле, незаметно проникло одному из нас в голову и приказал открыть дверь камеры. Звучит, как настоящий фантастический бред. Глория, проверь, Кристоф в камере?»
3: «Да, капитан. Психолог в изоляции, под замком».
6: «Спасибо, Глория. Не спускай с него глаз».
3: «Слушаюсь, капитан».
6: «Раз Кристоф под замком, будем искать неопознанного андроида или человека».
1: Они пристально изучали карту. «Вот здесь, видите?» — Саймон указал на одно из помещений. «Я и не знал, что в топливном отсеке есть нечто подобное».
6: «Смотрите, еще два!» — Кент ткнул пальцем в схему корабля. «Вот первая ниша, а рядом с ней вторая. Пойдем парами. Мы с Валерием осмотрим два помещения, спрятанные за внутренней обшивкой приборного отсека. Сара и Саймон, на вас помещение, что находится в топливном. Борис, Чен, вы обыщите помещение грузового. Ио, пока нас не будет, иди к шлюзу. Постарайся устранить неисправность люка и восстановить герметичность. Глория, ты будешь отслеживать нас по напульсникам. Если камеры на корабле зафиксируют движение постороннего, сразу сообщи».
3: «Поняла вас, капитан».
6: «У нас три винтовки. Остальные остались на планете в жилом модуле». «Нам вполне хватит. По одной на группу. Так будет честно», — согласился Борис.
1: Кен подошел к шкафу, ввел код, достал и раздал рации и винтовки.
6: «Всегда оставайтесь на связи». Борис первым шагнул в длинный широкий коридор с высокими сводами. Следом за ним шла Чен. Они ступали аккуратно, но звук их шагов гулким эхом отражался от металлических стен, пронизанных сетью проводов и трубок, теряясь в высоких сводах темного прохода. Тусклый свет над их головами чуть освещал стены и ржавые трубы, оплетенные кабелями. Металлический пол, покрытый отметинами, оставленными грузовыми контейнерами, отзывался на работу силовой установки корабля легкой вибрацией под ногами. Запахи металла, пластика и озона, присутствующие в воздухе, затрудняли дыхание.
7: «Держись ближе ко мне, Чен», — прошептал Борис, всматриваясь в полутьму, выставив перед собой винтовку.
3: «У тебя есть мысли, кто бы это мог быть? Человек, андроид или некое существо с другой планеты?»
7: «Я не верю в зеленых человечков», — ответил Борис. «Того, кто устроил диверсию, скорее всего, отправили вместе с нами. Они все продумали заранее. Сначала в команду смертников набрали зэков, пообещав нам деньги и реабилитацию, а после того, как их агент выяснил, что планета пригодна для жизни, ему осталось выполнить приказ устранить нас. Антенна наведена, нужно лишь подать сигнал. Вот и получается, что связист больше не нужен. Подумай головой, как посторонний мог пробраться на корабль?» — спросил Борис, посматривая по сторонам.
3: «Не знаю. Ему явно кто-то помог».
7: «Именно. Говорю, они все спланировали заранее. Зачем им возиться с нами? Платить огромные деньги, возобновлять судопроизводство, чтобы реабилитировать. Проще избавиться».
3: А видеонаблюдение, в подтверждении своих слов, китаянка уставилась на одну из камер, закрепленную под самым потолком.
7: «Глория же сказала, он знал, как их обойти».
3: «Или среди нас действительно есть крот», — заключила Чен. «Кто сказал, что все рассказанные у костра истории правдивые? Каждый из нас мог соврать». Что-то в ее голосе показалось Борису странным. Сразу вспомнились подозрения, озвученные Валерием. Он резко обернулся, будто ожидал удара в спину.
8: Чен шарахнулась в сторону. «Ты чего?» — пролепетала она, уставившись на инженера недоумевающим взглядом. Китаянка тяжело дышала. В ее глазах застыл страх, ничуть не меньше того, что Борис сам испытал мгновение назад. Лицо инженера исказило гримаса. «Так показалось».
9: «Показалось? Я чуть не обделалась!» — возмутилась Чен, с укором посмотрев на напарника.
8: «Извини, я не хотел тебя напугать», — ответил Борис, побоявшись сказать ей правду. «Давай просто помолчим. Твоя болтовня меня отвлекает».
9: Они продолжали красться в направлении грузового отсека, но китаянка все не унималась. «А протоколы безопасности? Каким образом он смог стереть записи и повредить архив Глории? Откуда у него код к главному компьютеру?»
8: Вопросы сыпались один за другим. Борис замер на месте. «Пришли!» Впереди виднелся вход в грузовой отсек, дверь которого по непонятной причине оказалась открыта, и проход напоминал черную пасть. Не решаясь идти вперед, инженер и второй пилот обменялись тревожными взглядами. «Что происходит? Почему люк открыт?» — спросил Борис, стараясь придать своему голосу уверенность, которой на самом деле не чувствовал.
9: «Ты меня спрашиваешь?» «Может, он там?» — пробормотала Чен, прижимаясь к спине инженера.
8: Борис пожал плечами. «Свяжись с капитаном. Вдруг они уже нашли и схватили убийцу».
9: Чен затараторила в рацию. «Капитан, мы на месте. Как ваши дела? Вы его поймали? Прием!»
8: «Нет, Чен, пока обследовали первую нишу. Направляемся ко второй. Прием!»
9: «У нас тоже ничего», — вышла на связь Сара. «Мы с Саймоном возвращаемся в командный отсек». «Кажется, нам все же придется туда войти», — констатировала Чен. В ее голосе Борис не услышал твердости, с которой она отдавала команды, сражаясь с челноком и стихией, пытаясь спасти их жизни. В глазах второго пилота не осталось и следа былой смелости и решительности. А подвиг, совершенный Чен, казался лишь сном. Влажные пряди темных волос обрамляли симпатичное лицо китаянки, подчеркивая высокие скулы и выразительные карие глаза. Перед ним стояла самая обыкновенная девушка, которая только и хотела, что жить. Простой человек с вполне себе нормальными желаниями, мечтами, надеждами и верой в будущее. Борис понимал, с чем им придется столкнуться, переступив порог грузового отсека, где скрывался убийца. И лучшее, что с ними сейчас могло произойти, — это просто вернуться. Но они не могли. На кону стояли их жизни, жизни экипажа и будущее человеческого рода. Отступить сейчас означало признать поражение, и не было никаких гарантий, что убийца не доберется до них раньше, чем они достигнут станции колонии. Борис посмотрел на Чен. «Мы справимся», — тихо сказал инженер, коснувшись плеча китаянки. «Я не дам тебе погибнуть». Он верил, что его слова подействуют на девушку и смогут укрепить ее дух. «Все в порядке», — тихо произнесла она, подарив Борису робкую улыбку. Пол под их ногами начал дрожать сильнее. Послышался нарастающий гул турбин. «Ты тоже это чувствуешь?»
8: «Подобные звуки амплитуда корпуса космического корабля возникают исключительно при резком увеличении силы тяги. Мы набираем скорость. Демпфирующие приспособления не справляются, поэтому такая сильная вибрация», — заключил Борис.
9: «Внимание! Капитан Кен! Срочно явитесь в командный отсек!» Из громкоговорителей послышался голос Глории, и в тот же миг раздался прерывистый сигнал тревоги. Красные огни вспыхнули, заливая коридор зловещим светом. «Теперь-то что стряслось?» «Зафиксирован несанкционированный вход в навигационную систему корабля».
8: «Да она точно издевается над нами! Бежим!» Борис схватил Чен за руку и потащил за собой.
9: Инженер и второй пилот прибежали на мостик космического корабля, когда там уже собрались все члены экипажа. Куча тумблеров и клавиш выдачи особо важных и служебных команд, предохранители со светодиодами контроля состояния, автоматы защиты сети и переключатели датчиков, выносные блоки управления
8: подсвечивались нежным неоновым светом. Белым, оранжевым и бирюзовым. Но вся эта красота не могла скрыть напряжение, царившего в командном отсеке. Глория продолжала говорить. «Внимание! Обнаружено и зафиксировано отклонение курса корабля. Анализ траектории показывает критическое сближение с планетой».
1: Капитан сидел в кресле пилота. Его пальцы судорожно метались по панели управления. Рядом стоял Ио и производил какие-то расчеты.
8: «Сэр, мы движемся в сторону колец».
1: «Глория, я снизил тягу двигателей. Стабилизируй курс. Скорее!»
8: Кен торопил искусственный интеллект, будто не понимал, что быстрее Глории никому не справиться с поставленной задачей.
1: «Чен, займи место второго пилота и помоги мне!»
8: Китаянка запрыгнула в кресло и ухватилась за ручку управления. Голос искусственного интеллекта докладывал о выполнении поставленных задач. «Дифференцирую, пересчитываю в проекции, суммирую значение вектора ускорения, вычисления проведены. Капитан, времени на стабилизацию нет».
1: «Кажется, где-то я уже встречался с похожей ситуацией», — заговорил Борис.
8: «Глория, запусти тормозной импульс», — отдал приказ Кен. «Выполнение этой команды недопустимо, капитан».
1: «Повторяю, активируй систему торможения».
8: В отличие от капитана, который почти срывался на крик, голос искусственного интеллекта звучал невозмутимо. «Вынуждены не подчиниться. Анализ и совокупность факторов требует от меня выполнить команды алгоритмов в строго определенной последовательности. Мы набрали слишком высокую скорость. Время до удара 15 минут. Вероятность столкновения с объектом 97%. Готовлю корабль к гиперпрыжку».
1: «Гиперпрыжку? Ты рехнулась?»
8: «Рассчитываю координаты. Время до перехода в варп-пространство 8 минут. Блокирую ручное пилотирование и маневрирование».
3: «Сэр, остановите ее!» — Сара вцепилась в комбинезон капитана и лихорадочно трясла Кена за грудки.
1: «Я согласен с доктором. Это безумие! Она нас угробит! Сделайте хоть что-то!» — кричал Борис. «Капитан, решайтесь!»
8: Валерий смотрел в панорамное окно, глядя на то, как они стремительно неслись навстречу собственной погибели. С каждой минутой кольца планеты становились все отчетливее. Сначала они походили на мерцающую дымку, сотканную из звездной пыли и ледяных кристаллов. Потом превратились в сверкающие потоки, опоясывающие гигантский розовый шар. Еще через минуту астронавты могли различить отдельные хаотично движущиеся глыбы льда и камней, смертоносные, сияющие холодным неземным светом и предвещающие неминуемую катастрофу. Зрелище завораживало своей монументальностью и одновременно вселяло ужас. При столкновении у корабля и экипажа не было ни малейшего шанса на спасение. Первые удары града ледяных осколков и крошечных метеоритов пробили бы обшивку корабля, словно бумагу, выпустив наружу драгоценный воздух и вызвав неисправность системы жизнеобеспечения. Затем более крупные глыбы превратили бы корпус в решето, разрывая на части отсеки. Последним аккордом стало бы их столкновение с гигантским каменным обломком, способным переломить корабль надвое, и взрыв реактора, превратившего странника в облако раскаленной плазмы, исчезнувшей в кольцах планеты навсегда.
1: «Ну все, с меня хватит!» — Кен вынул из-за ворота магнитный ключ. «Чен, будь наготове! Сейчас я ее отключу!»
8: Ио схватил капитана за руку. «Вы совершаете ошибку. Глория права. Другого выхода нет, сэр. Не прыгнем, погибнем. Нас разнесет на атомы». Андроид убеждал капитана в отсутствии альтернативы. «Если хотите спасти людей и корабль, придется довериться искусственному интеллекту и мне». Ио говорил без эмоций, но уверенно. «Мы справимся. Возьмем управление кораблем на себя».
1: «Ио, ты уверен?»
8: «Абсолютно. Успокойте ваших людей и следуйте в медицинский отсек. Я поспешу туда, выпущу психолога, подготовлю оборудование и буду вас ждать». Он помчался по длинному коридору. Тем временем Глория вела обратный отсчет. До перехода корабля в гиперпространство осталось 6 минут.
1: «Вы все слышали?» — капитан обратился к астронавтам. «Не доверяю я этим железякам, Кэп, но верю вам», — сказал Борис. «По крайней мере, если мы ошиблись,
9: Не узнаем об этом. Предпочитаю умереть во сне, а не в муках, сгорая в огне или задыхаясь в вакууме». «Я пойду с вами», — отозвалась Чен.
10: «И я», — добавил Валерий.
9: Сара и Саймон возражали, но все же решили последовать за остальными.
0: Андроид подготовил криокапсулы и ожидал всех в медицинском отсеке.
10: «Допустим, ты прав, Ио. Но что с тем, кто устроил на борту диверсию?» — спросил капитан перед тем, как дать людям команду занять свои места.
0: «Не беспокойтесь, сэр. Я все время буду с вами и не позволю кому-то навредить экипажу. Как только совершим прыжок, перенесу в медицинский блок аккумуляторной батареи на случай, если произойдет сбой подачи энергии. Когда Глория отправит нас в варп-пространство, будь на корабле человек или андроид, да хоть инопланетянин, он уже не сможет повлиять на полет странника. По прибытии в Солнечную систему я вас разбужу. А теперь ложитесь в капсулы. Мне нужно закрыть крышки и запустить процесс криоконсервации».
9: Астронавты укладывались в саркофаги и смотрели на Ио. В глазах каждого читалась надежда и вера в будущее. Все они хотели жить.
0: «Добрых снов, экипаж! Увидимся на другой стороне!»
9: Андроид нажал на кнопку, запуская процесс.
1: Глава 7. В западне. Корабль содрогнулся, словно проснувшись от сна. Едва ощутимая вибрация быстро нарастала, пронизывая каждую деталь странника. Металл жалобно стонал, повинуясь невидимой силе, разрывающей завесу варп-пространства. Сквозь гулкий рев силовых установок и турбин пробивался вой сирен, оповещая экипаж о перегрузке. Давление возрастало экспоненциально, корпус содрогался под непостижимой нагрузкой. Пытаясь сдерживать температуру в пределах нормы и не допустить перегрева атомного реактора, система охлаждения работала на пределе возможностей. Мониторы мелькали, выдавая на своих экранах хаотичные данные. Ломая все известные законы физики, нормальная материя, темная материя и темная энергия сжимались вокруг корабля, завершающего гиперпрыжок, превращая квантовую пену реальности в искаженную пульсирующую сферу, внутри которой пространство и время уже не являлись чем-то гладким и непрерывным. Готовясь к гигантскому взрыву, три субстанции Вселенной протестовали, но продолжали стягиваться в точку, стремящуюся поглотить невидимую ткань космоса. Свет, словно попавший в гравитационную ловушку черной дыры, искажался, формируя призрачные орелы оптических явлений. Наконец, материя, скрученная в неестественный узел, мгновенно развернулась. Пузырь, накопивший в себе невероятное количество энергии, лопнул, как перетянутая струна. Волна деформации разошлась сквозь ткань реальности, восстанавливая привычную геометрию пространства Вселенной. Фантомная вспышка света и ее пульсирующие отголоски озарили безжизненный космос, оставив после себя мимолетный призрак радужного сияния титанического события. А последовавший за ней звук взрыва порвал царившую в вакууме тишину. Бездна, растянувшаяся на бесконечность, поглотила последние следы гиперперехода, словно ничего и не произошло. Странник завершил прыжок, и теперь, словно выпущенный из плена, медленно дрейфовал в безбрежном океане родной Солнечной системы. Холодный тусклый свет еле отражался от стоящих в ряд стальных саркофагов. Глядя на тела, тронутые синевой криогенного сна, Ио, отвечавший за бесперебойную работу корабля и безопасность экипажа во время долгого перелета, изучал данные оптических сенсоров, сканирующих и выдававших на дисплей криокапсул информацию о жизненных функциях экипажа. Убедившись, что все люди живы, а состояние их стабильно, он нажал на кнопку, запускающую протокол пробуждения. На 6 активированных криокапсулах мерцание красных индикаторов сменилось на непрерывно горящий зеленый свет. Послышался мягкий гул деактивации оборудования. Инфузионные насосы перестали подавать в трубки микроинъекторов
11: криопротектор и медицинские препараты, поддерживающие жизнедеятельность организма. Температура внутри саркофагов медленно повышалась, превращая в капли воды тонкий слой инея, покрывавший стеклянные элементы капсул. Синхронное жужжание моторов привело в движение герметичные крышки, из-под которых в медицинский отсек повалил легкий пар, окутавший неподвижную фигуру Ио, стоящего между колыбелей жизни. «Протокол пробуждения завершен успешно», — оповестила система жизнеобеспечения. Астронавты, будто воскресая из мертвых, постепенно просыпались, возвращаясь к жизни. Каждый делал это по-своему. Борис стонал, пытаясь пошевелиться в сковывающих его объятиях капсулы. Валерий кашлял, словно захлебывался воздухом. Чен тихо лежал, открыв глаза, стараясь понять, где находится. Придя в чувство после долгого и холодного криогенного сна, Саймон с трудом сжимал и разжимал заледеневшие пальцы, словно пытался ухватить ускользающую от него нить реальности. Кристоф чувствовал себя так, будто он и не находился в криоконсервации. Сара сидела, свесив ноги, и ощупывала голову, пытаясь вспомнить что-то важное. «С возвращением, доктор!» — Ио подошел к Саре. «Позвольте, я сделаю вам укол». Он взял ее за запястье. Она моргнула, стараясь сфокусировать взгляд на андроиде. «Мы вернулись? Все хорошо? Что с остальными?» — прошептала она. Ио ввел иглу ей под кожу. «Саймон жив?» «Успокойтесь, доктор. С физиком все хорошо. Мы вышли из гиперпрыжка. Экипаж постепенно приходит в себя. Я займусь им, как только закончу с вами. Ну вот и все». Ио улыбнулся, вытаскивая из-под кожи иглу. «Посидите минуту, пусть ваш вестибулярный аппарат придет в норму. Потом можете одеться и помочь мне». Он подал ей комбинезон. Один из датчиков, закрепленный на теле Саймона, выдавал нестабильные показания. Ио ввел ему дополнительную дозу стимулирующих препаратов и внимательно следил за его состоянием. Сердцебиение физика стабилизировалось почти мгновенно. «Что со мной? У меня проблемы? Я умру?» «Помилуйте, сэр, вам еще жить и жить!» Наблюдалась легкая аритмия, но сейчас ваши показатели в норме. Ио улыбнулся. «Не думайте о плохом. Кстати, а вас спрашивали?» Андроид повернулся в сторону Сары. Саймон просиял. Он собирался встать и подойти к ней, но Ио ему не позволил. «Сохраняйте спокойствие. Вы еще успеете насладиться компанией доктора, а пока возьмите это». Он сунул в руки Саймона пластиковый контейнер. «На случай, если вас начнет мутить. Сейчас, извините, я должен осмотреть остальных». Чен и Валерий пришли в себя быстро и без проблем, сразу же начав расспрашивать андроида, не случилось ли чего необычного за время, пока они спали. Ио игнорировал их вопросы, занимаясь Борисом, чье пробуждение оказалось самым медленным и тяжелым. Сара, уже пришедшая в себя, помогала андроиду, делая инженеру инъекции антиоксидантов и внимательно наблюдая за его состоянием. Борис был самым старшим членом экипажа. И криосон оказал на организм инженера слишком сильное негативное воздействие. Но вскоре и он открыл глаза. В отсеке криогенного сна, еще недавно наполненном тишиной и холодом, теперь царила жизнь. Астронавты, покинувшие спутник Юпитера Европу почти более 2 лет назад, радовались и поздравляли друг друга. Всем не терпелось вернуться домой и рассказать людям главную новость. Они нашли дом, и рассвет новой эры для человечества уже не за горами. Саймон попросил всех помолчать. «Вы слышите работу двигателей? Мы что, никуда не летим?» Астронавты прислушались. Улыбки с их лиц исчезли. «Ты не разбудил Кена?» Сара уставилась на закрытую криокапсулу. Остальные, не замечая до этого момента отсутствия лидера, подхватили вопрос: «Где капитан Ио? Почему его капсула запечатана?» Ио молча склонил голову. Валерий заглянул внутрь саркофага капитана. «Кен здесь, но я не могу понять, жив ли он». Сара подбежала к капсуле.

0: «Направо, сэр. Но я не сказал, что корабль полностью обесточили. Это попросту невозможно. Как и отключить систему жизнеобеспечения. При любых неисправностях такого характера странник мгновенно переключился бы на автономные системы питания. А вот капсулы... Вам всем грозила смерть».
1: «Ага, но мы живы».
0: «Мне удалось запитать камеры от аккумуляторов. Помните, перед тем, как я погрузил вас в сон, мы обсуждали, что подобная ситуация может произойти? К сожалению, это случилось. Камера капитана Кена отключилась первой и дольше других оставалась обесточена. Поскольку процесс криоконсервации был нарушен, кристаллы воды перфорировали оболочку клеток. Его организму нанесен значительный вред, повреждено множество тканей. Сейчас я провожу диагностику, он жив, но в состоянии искусственной комы. Ситуация сложная».
2: «Так нас хотели убить?» — поинтересовался Саймон.
1: «Похоже на то», — согласился Борис.
2: «Выходит, убийца Марселя не один из нас», — предположил физик.
1: «Красава, ботаник! Наконец-то до тебя стало доходить! Но я не он!»
0: «Он даже не человек. Иначе пока мы находились в варп-пространстве, ему бы тоже пришлось лечь в криоконсервацию», — подытожила Сара.
3: «Остается два варианта», — предложил Валерий. «Или мы имеем дело с андроидом, тайно размещенным на борту, или...»
0: Кристоф заметил, как все уставились на него.
1: «А почему вы так на меня смотрите? Думаете, это я?»
3: «А почему бы и нет?» — спросил Валерий.
1: «Я же находился в криокамере, как все. Какие еще нужны доказательства?»
3: «Не убедил. Так что я буду за тобой приглядывать.
0: Кто бы он ни был, нам нужно разобраться с ним раньше, чем он или оно доберется до нас», — Чен посмотрел на остальных.
3: «А почему не работают двигатели корабля?» — поинтересовался геолог.
0: «Я не знаю, сэр. Они отключились после того, как мы вышли из гиперпрыжка».
1: «Откуда тебе знать? Ты же не больше, чем обычная жестянка», — ерничал Борис.
0: «Я бы мог установить причину, сэр. Но тогда мне пришлось бы покинуть медицинский отсек и оставить ваши криокамеры без присмотра. Поэтому я принял решение сначала разбудить вас. Если вы не забыли, моя основная функция — защита экипажа, сэр».
1: «А-а-а, выкрутился металлолом говорящий», — пробубнил инженер.
0: «Я синтетик, сэр».
1: «Это я уже слышал. Слабо придумать что-то новенькое».
0: «Может быть, хватит его оскорблять? Ио не сделал ничего плохого».
1: «Ага, и ничего хорошего не сделал», — парировал Борис.
0: «Ио, ты говорил с Глорией?» — поинтересовалась Сара. «С момента погружения вас в сон Глория находится в спящем режиме. Она отвечает лишь на голос капитана, доктор. Так ее запрограммировали на станции».
1: «Глория, отзовись!» — потребовал Валерий.
2: «Глория, у нас проблема. С капитаном произошел несчастный случай. Прошу, ответь!» — Саймон стоял и размахивал руками напротив одной из камер.
1: «Довольно скакать, братец. Неужели не видишь? Ей наплевать на твои танцы. А бубна у тебя все равно нет. Да и негде его тут взять».
2: Борис усмехнулся.
1: «Черт! Как же меня раздражает заигрывание человека с искусственным разумом. Глория то, Глория это. Возьмем у капитана ключ и вырубим бесполезную программу. Всего и дел. Перейдем на ручное управление кораблем, запустим двигатели и отправимся к орбите Юпитера. Возможно, мы не сможем посадить странника без автопилота, но нам и не нужно. На борту есть спускаемый аппарат и спасательная капсула. Покинем корабль на них».
0: «Боюсь, это невозможно, сэр. Пока капитан жив, устав запрещает использование ключа другими членами экипажа», — возразил Ио. «Нарушение протокола передачи прав управления странником на базе расценят как захват корабля. Думаю, мне не нужно объяснять, чем это грозит экипажу».
1: «Да мне плевать. Капитан жив, но не дееспособен. Прикажешь нам вечность дрейфовать в космосе?» Борис поднял одну из винтовок, проверил магазин.
2: «Эй, ты чего удумал?» — заволновался Валерий. «Не смей!»
0: «Вы не врач, сэр, и не вам делать выводы о состоянии капитана. Сначала доктору следует провести осмотр. Если она подтвердит ваши слова, я внесу ее показания в протокол, и лишь после этого вы сможете воспользоваться ключом».
3: «Согласна с Ио. Будем следовать регламенту. И потом, пока Кен в криокапсуле, нам не добраться до ключа.
0: В любом случае придется разбудить капитана.

0: Выведение его из искусственной комы потребует немного времени. Придется чуть подождать. Я немедленно займусь расконсервацией капитана. Кристоф, хоть вы и не доктор, но я попрошу вас остаться. Когда... Если капитан придет в себя, ваша помощь может понадобиться. Остальных прошу покинуть медицинский отсек и не мешать.
1: «Черт с вами!» — отмахнулся Борис. «Чен, пойдем со мной».
0: «Куда вы?» — поинтересовался Саймон.
1: «В шаттл. Принесем мой инструмент, он может пригодиться. Девчонка поможет донести ящик».
0: «Пусть идут», — пожал плечами Валерий. «Мы будем ждать вас в отсеке управления».
1: «Постараюсь установить причину остановки двигателей», — обнадежил их Ио.
0: «Можешь рассказать, куда мы направляемся?» — не выдержал и Чен, следуя за Борисом вдоль коридора. «Мы ведь идем в противоположную сторону от грузового отсека».
1: «Не отставай! Когда придем на место, скажу!» — не сбавляя шага, ответил инженер.
0: «Придем куда? Ты сейчас же мне скажешь, или я возвращаюсь?»
1: Борис приблизился к Чен, почти коснувшись лица китаянки.
0: «Что ты делаешь?» — она отшатнулась, видимо, решив, что инженер хочет поцеловать ее.
1: «Сдурел?»
0: «Тише ты, дуреха!» — Борис улыбнулся. «Ты не так поняла. Я всего лишь хотел сказать тебе на ухо».
1: Щеки Чен слегка порозовели. Несколько секунд она в растерянности смотрела на него, потом понимающе кивнула. Борис наклонился к ней, и его дыхание коснулось ее щеки.
0: «Убийца все еще на борту, и в отличие от нас у него есть доступ к Глории», — прошептал инженер. «Он может следить за нами и слушать наши разговоры через камеры. В жилых помещениях нет видеонаблюдения. Идем ко мне, там я все тебе расскажу».
1: Закрыв дверь своей каюты, Борис заговорил.
0: «Чен, слушай. Пока мы находились в герметичных криокапсулах, с нами нельзя было покончить, но как только покинули саркофаги, стали уязвимы. Наши жизни висят на волоске. Если эта гадина откроет внешние и внутренние люки воздушных шлюзов и разгерметизирует отсеки...» Он замолчал. «Не знаю, почему он или оно до сих пор не сделало этого, но у нас появился шанс предотвратить катастрофу. Мой план прост. «Мы нарежем простыню и наволочку на лоскуты», — продолжал Борис, протягивая китаянке моток изоленты. «Ты будешь заматывать и заклеивать камеры, чтобы наши передвижения невозможно было отследить. А я обесточу все люки внутри корабля. Как я уже не раз говорил, не доверяю я всей этой электронике. Если понадобится, будем задраивать люки вручную, так надежней и безопасней. Нужно спешить. У нас мало времени».
1: Они принялись за дело, нарезая и складывая куски ткани в рюкзак.
0: «Думаешь, у нас получится?»
1: «Детка, ты меня обижаешь. Я инженер с большим стажем, просто доверься мне».
0: «А если убийца разгадает наш план и захочет помешать?»
1: «Пусть приходит. Мы встретим его салютом», — Борис погладил винтовку.
2: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Мой папаш запрещал.

0: авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире Радио Ранси. С вами Анка-переводчица. Всем привет! И снова в оперу. И снова Моцарт. Вольфганг Амадей. «Свадьба Фигаро». Бытовая комическая опера, в которой Моцарту, первому в истории музыкального театра, удалось ярко и многосторонне раскрыть в действии живые индивидуальные характеры и их взаимоотношения. Действие происходит в течение одного безумного дня в замке графа Альмавивы, чьи домочадцы за это короткое время успевают сплести головокружительную интригу со свадьбами, судами, усыновлением, ревностью и примирением. Сердце интриги – Фигаро, камердинер графа. Это невероятно остроумный и мудрый человек, ближайший помощник и советник графа в обычное время, но сейчас впавший в немилость. Причина недовольства графа в том, что Фигаро решает жениться. Итак, всего один безумный день из жизни графа Альмавивы, его камердинера Фигаро и всех прочих. Мы будем слушать арию «Фигаро». Фигаро отправляет юного пажа Херубино на войну. «Non piandrai farfallone amoroso» – «Не ходить тебе больше влюбленным пижоном» – поет Эрих Кунц.

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Русская версия прозвучит в исполнении Георгия Абрамова. Сейчас все будет понятно.

мной, ты забудь про веночки, цветочки и про женские ласки забудь. Что тебе волновали как грудь? Не горюй, красавец юный, скорбь не вечна, пусть беспечно звучит.

через леса и через долины, и болоты, и пучины, вместо песенных тромбоны, барабаны, бомбардоны разревутся на все тоны, разнесутся далеко. Не забудь, что все девицы дорожат так мундиром, что есть смысл возвратиться через год этим командиром. Воин стал ты, бояв закаленный, всюду встретишь прием благосклонный, будешь пить, танцевать, увлекаться и с торцами бесчетно играть. А теперь путь пора собираться, надо прежде мужчиною стать.

эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. А следующий голос, думаю, узнают многие. Георг Отц исполнит арию «Фигаро» на эстонском языке.

0: В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Ох уж этот Фигаро, ох уж этот Моцарт. Будем почаще в оперу ходить. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Viel Glück, meine Freunde. Ciao, mi grandi amici.
1: Мой папаш за

Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце», у микрофона Дмитрий Балыкин. Сегодня эту программу проведу я один, так уж у нас получается, а в гостях у нас тифлопедагог из Великого Новгорода Наталья Геннадьевна Мамаева. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Ну вот, Наталья, давайте для начала поговорим о том, как все начиналось. Я знаю, про вас был снят фильм в серии «Жизнелюбы» новгородским телевидением. И я так понял, что проблемы со зрением у вас начались все-таки не с самого рождения.
1: Нет, в школьном возрасте.
0: Как это было?
1: У меня была травма на летних каникулах. Но так как я зрение потеряла не полностью, а еще что-то оставалось, то никто и не заметил. Ну и я тоже не заметила. А в школе проверяют и сейчас тоже зрение только в конце года. Посмотрели, увидели, ой, все, так и выяснилось.
0: Ну, то есть вы учились, так, зрения хватало, в общем-то?
1: Ну, не то чтобы хватало, но смотрите, на математике там только знаки, правильно? Это легко и быстро. А на литературе, естественно, было сложнее. Но так как я училась на одни пятерки, то, значит, ну, мало ли, не дочитал, не довыспался, еще там что-то. А потом память была хорошая, сосед у меня читал вслух, шепотом вернее. Ну, и я подслушала, что он читал, поэтому могла спокойно сориентироваться. Потом меня перевели в питерскую школу.
0: Да, и так вот вы потеряли зрение, но потеряли не полностью, насколько я понимаю. Все-таки остаток небольшой у вас есть?
1: Да, маленький.
0: И вы пошли в питерскую школу. Вот вам было тогда сколько? 12, да?
1: 11, наверное.
0: 11. Сложно было? Все-таки другой город, вдали от мамы?
1: Скорее, сложно было психологически.
0: В каком плане?
1: Я оказалась не готова к этой школе.
0: Как это выглядело? Вы там плакали, как это бывает с первоклассниками? Или вот что? Или школа была не готова к вам?
1: Про школу я не могу сказать. Я была не готова, я и плакала, и на выходные не хотела оставаться. Восприятие детей там немножко другое. Не знаю, неинтересно мне было. Мне нравилось учиться, а все, что касалось после учебы, мне это очень не нравилось. Нравится и сейчас.
0: Вы имеете в виду вообще как бы в школах слепых, да, то, что происходит?
1: Не, ну мне трудно сказать, я в других интернатах не была, только в интернате для слепых и слабовидящих. Ну, он был тогда закрытого типа как бы, то есть никто со стороны туда не приходил, ничего. И вот представляете, для человека, у которого в школе проходили дискотеки, где мог приходить весь район, то есть не даже не только те дети, которые учатся в этой школе, а приходили и другие. Ну, понятно, какие у нас там дискотеки, мы еще маленькие были, но все равно что-то называлось этим словом. И мы общались со всеми, то есть, а здесь нет, только вот для своих, вот в этом замкнутом кругу, и все они были одеты одинаково и подстрижены одинаково, ну, не знаю. На меня это очень сильно повлияло, я не поняла, за что меня наказали, если я училась почти на одни пятерки.
0: Ну, наверное, да, наверное, это разный подход, потому что я-то учился в школе для слепых и слабовидящих с первого класса, но, правда, не оставался домой на выходные, и как-то об этом вот не задумывался. Хотя, действительно, сейчас понимаю, что система на тот момент, вот, она была очень закрытая.
1: А потом вот это вот стадное чувство, когда вот тебе надо туда, мы всем классом идем туда, потом идем в другое место, куда еще кому-то надо. Ну, зачем я должна это делать, если мне этого не надо?
0: Да, на обед идем все строим.
1: Ну да, да. Я понимаю, что это чисто мое психологическое вот такое отношение. Школа была хорошая, знания там дают и сейчас дают хорошие. И сейчас у меня дети туда отправляются учиться. И я сама рекомендую ее родителям. Учителя там замечательные, я с ними до сих пор общаюсь. Они всячески помогают, если вдруг что-то.
0: Ну, тем не менее, школу вы закончили. А что было дальше?
1: Я работала на производстве.
0: Долго?
1: 5 лет.
0: Прилично. Ну вот я тоже работал на производстве 5 лет, но 4 из этих 5 учился заочно на юридическом факультете и понимал, что рано или поздно я оттуда уйду. Как это было у вас?
1: На меня повлияла мамина учительница. Учительница, которая учила еще мою маму. Вот она как-то тогда у нее получилось очень хорошо, она меня настроила, ну и я поехала поступать в Санкт-Петербургский университет Герцена. Закончила его.
0: Учиться было легко?
1: Интересно. Мне учиться всегда нравится, узнавать что-то новое, поэтому мне было интересно. Нет, ну не могу сказать, что легко было, нет, но очень интересно, и одно другим покрывалось.
0: А какие это были годы?
1: 90-е.
0: 90-е годы. Компьютеров с программами JAWS не было.
1: Нет, тогда еще про них ничего не слышали. И учебники были зрячие, но здесь мне повезло то, что меня дома поддерживали, и то, что у нас группа была очень хорошая, девчонки мне помогали.
0: Группа состояла из зрячих студентов?
1: Да, я там единственная писала по Брайлю.
0: Единственный тифлопедагог брайлист.
1: Нет, но там потом выяснилось, что у всех было что-то где-то, либо в перспективе, либо сейчас уже в то время, вернее, что-то со зрением не очень хорошо. Кто-то линзы носил, кто-то еще что-то там. Ну, внешне никак это не было видно, и были они все зрячие.
0: Ну, то есть отношения с сокурсниками складывались хорошо, я так понимаю. Сейчас вы общаетесь, там, обмениваетесь опытом, и вообще многие ли работают по специальности, интересно?
1: Многие по специальности работают, многие, правда, я с ними сейчас уже не общаюсь. Какое-то время спустя после окончания университета мы еще общались, а потом уже все. Ну, времени много прошло, и тогда они, да, действительно работали по специальностям. Ну, кто в детском саду, кто в школе, кто где устроился и работали. Двое, по-моему, только пошли логопедами, а не тифлопедагогами, а остальные все как положено.
0: И вот вы окончили университет, и встал вопрос трудоустройства. Насколько это было легко, сложно?
1: Очень сложно. Да, в принципе, для меня это и сейчас сложно. Потому что, ну, не нужны специалисты. Вот смотрите, если честно, незрячие специалисты вообще никому не нужны.
0: Ну, это проблема определенная.
1: То есть
0: да.
1: Это вот, даже если нужен, то приходишь, они смотрят, и уже оказывается, что не нужен.
0: И как же вы эту проблему решали?
1: Ходила, просила, упрашивала. А потом у меня еще, видите, казус такой получился по телевизору. Есть у нас такая программа, когда наша администрация, ну кто-то, выступает, отвечает на вопросы слушателей, телезрителей. Я туда позвонила, из комитета образования, руководитель выступал. Я объяснила, что вот вы говорите, что вот у нас учатся все дети с нарушением зрения в том числе. И что у вас не хватает специалистов, поэтому мало так детей берут. А я вот закончила, и мне нигде не устроиться. Ну, говорит, хорошо, приходите, решим проблему, я вас устрою. Вот, и я и пришла к нему сразу. Куда ему было деться-то?
0: Не, ну мог бы сказать, ну, вы знаете, сложно, потому что я вот даже по правовым вопросам, которые попадают на телевидение, знаю, что, ну да, чаще всего они решаются, но бывает так, что там ведущий говорит, вот видите, вам помогут, а потом человек получает какую-нибудь формальную отписку.
1: Нет, ну смотрите, он же сразу, как увидел меня, он сразу сказал, вот вы меня опозорили на всю нашу Новгородскую область, я же вам обещание дал, теперь мне надо что-то с этим делать?
0: Да.
1: Да, ну вот, и поэтому я работала в детском саду, как это называется, ну, тьютором.
0: Ну да, сейчас это называется так, тогда это не знаю, как называлось.
1: Тогда я была воспитателем устроена.
0: И в чем?
1: Работала именно со слепым детьми, со слепым ребенком.
0: И в чем эта работа заключалась?
1: Значит, некоторые занятия мы проводили совместно с обычными детьми в группе, в которой он был, а какие-то отдельно, именно специально для него, когда шли занятия в той группе, то есть разделяли. А какие-то были совместно. Я также готовила материал для занятий и сопровождала его на улицу, на прогулку, когда у малышей вот они гуляют в детском саду, то есть я сопровождала его на прогулку.
0: Ну вот детский сад, как я себе представляю, хотя в сам садик не ходил, к сожалению. Группа сколько там? Человек 20?
1: 22.
0: Да, вот. Один ребенок незрячий.
1: Слепой.
0: Слепой.
1: Да.
0: Насколько
1: да.
0: ему садик полезен? Помогло это ему подготовиться к школе? Вообще, вот скажем так.
1: К школе он готовился уже в специализированном детском саду, не в обычном.
0: А обычный садик с какой целью? Для адаптации в среде сверстников?
1: Ну, я не знаю, у них был грант, видимо, какой-то выигран тогда. Я в это не вдавалась. А потом вот освободилось место в специализированном детском саду для детей с амблиопией и косоглазием. И он перешел туда. А я уже перешла работать в школу.
0: Спрашиваю потому, что ну, часто такая проблема возникает, особенно в каких-то районных центрах, районах удаленных от города, что ну, есть один единственный садик и один ребенок с инвалидностью по зрению, да, с глубокими нарушениями зрения. Ну, право на образование по закону у нас имеют все, как бы, да, но, тем не менее, когда встает вопрос о принятии ребенка в садик, возникает такая тема, что, ой, да вы знаете, у нас нет условий и так далее. Вот вопрос, насколько легко или, наоборот, сложно эти условия создать, и если все-таки садик не специализированный, что ребенок от этого может получить, от пребывания там?
1: Социализацию. Даже те дети, которые ходят ко мне, я все равно прошу каждых родителей найти детский сад, куда возьмут их ребенка хотя бы на полдня, чтобы он общался со своими сверстниками и тоже развивался, потому что это тоже для него развитие. Социальное именно. Потому что здесь у наших детей тоже идет задержка. Все остальное, да, я помогу на занятиях своих. Мы разовьем, к школе подготовимся, если родители адекватные, и ребенок сможет воспринимать, нету дополнительных у него каких-то еще нарушений. А вот социализацию ему даст только именно тот детский коллектив, в котором он сможет находиться. Поэтому все равно я всем предлагаю очень хорошо, если наши дети идут в детский сад, даже если там нету никакого специалиста и не будет никаких специальных занятий, никакой подготовки. Но там будет музыка, там будет физкультура, и там будет общение со своими сверстниками.
0: Мы вас возьмем, но только в сопровождении родителей.
1: А, нет, теперь смотрите, теперь на ПМПК пишут, что ребенку нужно сопровождающий, и вообще, по идее, должны дать сопровождающего. И, ну, или разрешить родителям.
0: Но лучше все-таки для ребенка, когда это какой-то другой человек, насколько я понимаю.
1: Ну, я тоже так считаю. Когда везде кругом одна мама со всех сторон, там, или папа, то это уже не то. Лучше, когда, да, он, где он действительно может проявить себя. Когда рядом родные люди, он проявить себя настолько не может, потому что он точно знает, что есть тот, кто его поддержит, кто его сделает за него все, а он только поприсутствует рядом. И самому себя ему уже не показать. Ну, ответственность, что ли, не взять. Так он сам, вот что в нем есть, то в нем и есть, так он откроется. Единственное, что вот смотрите, когда я работала в детском саду, то вот этот слепой ребенок ходил в детский сад в группу, где дети старше его на год, потому что со своими ровесниками он ходить не смог, то есть они его не приняли. Но тогда там были еще маленькие дети, трехлетки только, и у них нету еще вот этого отношений таких друг с другом. А вот дети, которые были постарше на год, они его приняли очень хорошо. Естественно, там была работа большая проведена и с родителями, и с воспитателями, со всеми. И он чувствовал себя очень комфортно в этой группе, и все дети к нему относились очень хорошо. Но они были на год постарше.
0: А как в дальнейшем сложилась его судьба? Вы об этом что-нибудь знаете?
1: Знаю, он учился у меня в начальных классах в школе, когда я работала, он тоже ко мне пришел. А потом, я не знаю, как сказать, хорошо или плохо, дело в том, что он выиграл олимпиаду по английскому языку. Он хотел поступать на исторический в университет, но так получилось, что он теперь учится заочно у нас в районном центре на социального работника.
0: Это высшее образование? Это соцработник?
1: Нет, это не высшее, это училище. Это училище. И то, что ему не нравится, и то, что он нигде не сможет приспособиться.
0: Ну, может быть, в будущем поймет, что способен на большее и поступит куда-нибудь еще. Попытается, во всяком случае.
1: Ну да, хочется надеяться, только не знаю.
0: Итак, после детского сада вы перешли в школу. Там чем занимались?
1: Учила детей в начальных классах.
0: То есть там русскому, математике, чтению?
1: Ну да, как положено, да. С первого по четвертый класс.
0: Детей, которые читают по Брайлю или...
1: Да, и тех, которые читают по Брайлю, и слабовидящих.
0: А слабовидящих как вы проверяли, письменные работы или зрение позволяло?
1: А тогда мне еще позволяло, да. Оно у меня не так, чтобы вот тогда упало, и все. Так, тает потихоньку, как снег весной. Не остановился на том процессе, но тогда еще было возможно это. Ну, в принципе, и сейчас, если постараться, то разные приспособления есть, на которых можно посмотреть, дополнительно увеличить или еще там что-то. Потому что сейчас я вот готовлю двух слабовидящих детей к школе, и там тоже надо проверять, смотреть, как они это пишут. Поэтому приходится изыскивать резервы.
0: Ну вот вы обучались на тифлопедагога, а преподавали в начальных классах. Я почему-то вот всегда думаю, что начальные классы – это вот отдельная совершенно песня, что называется, отдельная тема. И, наверное, на учителей начальных классов ложится самая большая ответственность, потому что как раз в это время закладывается фундамент, что называется. И многие вещи, усвоенные ребенком с начальной школы, они, ну, что называется, потом всерьез и надолго.
1: Я тоже так считаю. Я думаю, что даже если очень хорошее начальное образование есть, вот именно специализированное, да, по возможностям ребенка, если он хорошо выучился и ему хорошо это все дали, то я, например, не вижу проблемы ему пойти в обычную школу дальше. То есть даже не специализированную, а в обычную школу. То самое вот наше злополучное инклюзивное образование. Если у ребенка есть хорошая база.
0: Ну и вот сколько вы в школе проработали?
1: 7 лет.
0: Ну это где-то сколько? 2 выпуска, да?
1: Ну, 1.5.
0: Полтора. Насколько вы довольны вообще этим опытом? Что получилось? Что, может быть, было трудно?
1: Найти понимание, наверное, чтобы тебя поняли, что твоему ребенку, которого ты учишь, что твоим детям это действительно необходимо.
0: Понимание у детей или у родителей?
1: Нет, у администрации. Ну, смотрите, когда мы пошли изучать цветы там по окружающему миру, раньше было природоведение, есть цветы. Где их лучше выучить? Ну, естественно, пойти на клумбу посмотреть, правильно?
0: Разумеется.
1: Чем на картинках. Вот, как мы выползли на улицу, завуч начала бегать по кабинету и кричать. Она совсем не знает, что с ребенком делать, куда она его потащила. Это что это такое? Надо вообще проверить ее диплом. Ничего она не знает. Как это на улицу слепого вытащила, еще что-то ему в руки дает. И мне пришлось долго, пользуясь дополнительной литературой, убеждать, что вот я провела урок, как он должен быть классический для слепых детей. И так вот все время, так постоянно, понимаете?
0: Да, пример характерный. Можно сколько угодно там, я не знаю, смотреть на рельефный рисунок кошки, предположим. Но вы вряд ли будете представлять, как эта кошка выглядит, если не посмотрите ни разу ее живьем. А, к сожалению, вот такое бывает, когда приходят в школу слепых дети и не знают, там, сколько лап у кошки, например.
1: Ну, я прекрасно знаю, например, мне было очень удивительно, когда у меня одноклассник посмотрел мышку живую и сказал, ой, здорово, она так похожа на кролика. Я была удивлена, потому что кроликов мы держали, и я прекрасно знала, как выглядит мышка и как выглядит кролик, что они совсем разные. Я говорю, слушай, а почему ты решил, что он такой же? Похожа она на кролика. Он говорит, так они же по размеру одинаковые. Или так же, как у меня ребенок сказал, что вот медведь, например, размером как хомячок, поэтому он забирается на дерево, что он маленький. Ну да, медведя живого я ему не приведу, но значит приходится предлагать другие сравнения. Вот встань, например, там туда ручку вот так протяни, вот здесь их соедини, вот так вот лапка у медведя такой толщины, там вот здесь там, он вот такой вот высоты, спина у него здесь, где вот ты так вот стоишь. Понимаете, то есть все в сравнении.
0: Ну, медведя живого посмотреть, да, к сожалению, нельзя, потому что это будет просто-напросто небезопасно, но натуральную величину, наверное, сделать можно. Или мне вот, например, доводилось в одном из музеев видеть шкуру, снятую с медведя, прямо вот.
1: Ну, понятно, но я знаю, что вот, например, в питерской школе там есть в кабинете биологии, то есть чучела вот разных животных, правильно, ну, а у нас-то здесь нету, значит, приходится на чем-то другом останавливаться, с чем-то другим сравнивать. Все равно вот сравнение должно быть, то есть все равно надо показывать из тех предметов, которые рядом с ребенком и которые он знает очень хорошо, вот можно соотнести и по высоте, по ширине, по толщине, на что это похоже. И это не является тем, что я вот чего-то там не знаю, а просто

0: И специалист там только один, который вот 4 года у него опыт 4-летний, есть обучение незрячих детей. А хочется, чтобы ребенку что-то было, да, ну, не знаю, всегда хочется чего-то большего, правильно? Если он такой вот, ты видишь, что он умненький, такой хорошенький, сообразительный, хочется, чтобы и в жизни у него все получилось. А для этого должно быть заложен хороший фундамент. Значит, надо отправлять туда, где это уже есть. То есть не ребенок выступит подопытным кроликом, на котором будут тренироваться путем методов проб и ошибок, а именно вот уже где все есть, и у него он уже сразу пойдет в жизнь, точно зная, что ему надо, и получив по максимуму, что возможно. Я предлагаю родителям, да, как выход, то есть вы смотрите сами, либо наш центр инклюзивного образования, либо вот Санкт-Петербургская школа. Ну вот 5 выбрали Санкт-Петербургскую школу.
1: А сколько выбрали центр инклюзивного образования?
0: 2.
1: Ну да, соотношение все-таки в пользу специализированной школы.
0: Ну да, причем там дети успешны, действительно успешны. И учатся они там хорошо, и музыкой занимаются, и дети довольны, ни за что не хотят уходить оттуда, и родители тоже довольны, вот для меня еще, понимаете, является критерием, дети это понятно, и так понятно, что им там хорошо, что с ними постоянно занимаются, то одно, то другое, скучать им не приходится, но главное, что и родители удовлетворены, потому что ребенку пока нет 18 лет, за них ответственность несет родитель, и все-таки именно от отношения и восприятия родителей зависит все.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Тем не менее, ваша жизнь сложилась так, что из школы вы ушли. Как это получилось?
0: У нас получилось недопонимание, поэтому вот я и ушла. Именно на том, что я являюсь инвалидом по зрению. И то, что это видно, никуда не спрячешь.
1: И после этого вот ваши пути пересеклись с библиотекой слепых и с клубом «Умка» вместе с мамой, насколько я понимаю.
0: Сначала у меня пересеклись с библиотекой для незрячих, в которой я работаю и сейчас. Вот уже 9-й год.
1: Как это получилось?
0: Директор меня пригласил, вернее, она звала меня давно. Я же приходила, у них книжки брала, литературу, так как учебников-то для слепых не было. Поэтому я ходила там хотя бы какую-то художественную литературу искать, которая должна идти по программе. Для себя методическую литературу брать. И они меня все время звали, да чего ты там не приспособлена, иди ты к нам. Да ладно тебе, да приходи, найдем чем заняться. Я никогда не могла понять, что я могу вообще делать в библиотеке. А потом они вот решили, вот директор решила создать клуб такой, где собрать родителей незрячих детей. Так как и литература есть методическая, можно с родителями проводить разные занятия по той литературе, которая есть, чтобы им хотя бы рассказывать, как и что делать с малышами. Ну и вот я как раз ушла, пришла к ним. А потом так хорошо это дело пошло, что уже надо было как-то переходить на другую ступень, уже не удовлетворяло то, что есть полностью. И родители создали свою организацию «Умка» вместе с мамой.
1: И таким образом вы как раз и познакомились с Анастасией Бегуновой.
0: Мы познакомились еще без организации, еще когда у нее ребенку было 8 месяцев только.
1: То есть она к вам пришла, как приходит? Вот это важная тема, потому что когда вот мы были в Штатах в ознакомительной поездке в 2007 году, нам рассказывали, что вот там первым делом, если рождается ребенок с инвалидностью, родителям предоставляется телефон какой-то родительской организации профильной. А клуб как находят? Как родители приходят к вам?
0: А им тоже рекомендуют, вот они когда проходят комиссию об инвалидности, то им тоже рекомендуют, теперь даже вписано в карту ИПР.
1: Приходят обычно в каком возрасте?
0: Ну, как вам сказать, у меня самый маленький ребенок сейчас 5 месяцев. А вообще, ну до того не было меньше, были с 8, с 10. А нет, 6 месяцев был один ребенок первый раз, когда пришли 6 месяцев. Но у него мама сама медик, и поэтому, может, они как-то вот по-другому это все узнали. Я тогда не спрашивала как.
1: Я к тому, что не приходят ли дети, там, скажем, в 5-6 лет в совершенно запущенном состоянии, когда и до комиссии МСЭ добрались не сразу, потому что врач сказал, что вам инвалидность не дадут и не буду я вам выписывать направлений. И садик они не получили.

0: потому что я вот периодически, к сожалению, такие семьи встречаю. В основном, конечно, они с мультипроблемными какими-то детьми, где помимо зрения что-то еще, но вот у вас такое бывает?
1: Да, к сожалению, бывает. У нас такое тоже бывает. И чаще всего даже у нас, понимаете, не то чтобы они комиссию поздно прошли, а просто родители лечат детей. Вот у нас сейчас есть малыш, совсем маленький ребенок, и мама, вот они поехали в одну больницу, потом в другую, потом в третью. Мы с ней недавно разговаривали. Я говорю, слушайте, ну развивать-то его тоже надо. Мозг-то у него тоже растет. Он говорит, без проблем. Вот мы еще съездим в два места, а вот потом, правда, у нас потом пройдет полгода, надо будет снова еще там куда-то ехать. Ну, разовьем.
0: И?
1: Ну, и не знаю, жду, когда они съездят в два места, потом еще в три. А потом, видимо, только это, ну, она будет отзваниваться. Вот и бывает, что вот они съездили в одно, во второе, в третье. А потом в пять лет они начинают думать, а, скоро же к школе. А он у меня, извините, даже есть не может сам. Не жует пищу, ложку не держит там, скандалит, пользуется подгузниками. Ну и это, надо же его как-то к школе подготовить. И тогда быстренько находят того, кого надо, чтобы он подготовил к школе.
0: Ну, а быстренько вообще можно подготовить в школе, находит того, кого надо?
1: Нет, вот. Ну, я не умею. Может быть и можно, но я этого не умею. Потому что прежде чем готовить, надо тогда решить вот эти все социальные проблемы. А если ребенок не социализирован до 5 лет, у него страдает интеллект. Я имею в виду у детей с глубоким нарушением зрения.
0: Ну, наверное, есть некоторые исключения. Я вот вспоминаю, в советские годы садиков тоже не было. Хотя дети приходили в школу тоже в разном состоянии. Но у меня, например, получилось так, что, наверное, не имея каких-то особых педагогических знаний, еще каких-то знаний, все-таки семья руку приложила. Да, я не знал Брайль, но я к первому классу знал таблицу умножения, например.
1: Вот видите, значит, все равно вами как-то занимались, потом вы уже, наверное, могли сами одеться, раздеться.
0: Безусловно. И, собственно, на это обращалось внимание, когда я проходил комиссию, да, даже по приему в школу, я просто вспоминаю. Но была проблема с шнурками, откровенно говоря, класса за третий.
1: Ну, знаете, я не знаю, могу вас утешить. Дело в том, что у современных детей, у которых есть и голова, и руки, и ноги, и все хорошо работает, и все хорошо видит, шнурки огромная проблема, они не умеют их зашнуровывать.
0: Наталья, вы знаете, да, вот та проблема, которую вы затронули, на мой взгляд, является очень сложной. Мы с Анастасией, в частности, по этому поводу очень подробно говорили, когда год назад записывали.
1: Я думаю, что она не была бы настолько сложной, если бы медицина с образованием шли бы вместе.
0: Ну, как вот мне Анастасия сказала, просто нашелся такой врач, который смог все по полочкам разложить. Я согласен, что медицина и образование должны идти вместе, чего, к сожалению, не происходит. Но поскольку вот я консультирую детей с разными проблемами, да, по юридической части. Ну, по незрячим так вот конкретно не могу сказать, но вот у меня такой пример сразу. Приходит, например, мама неговорящего ребенка. Ну, мы не знаем, что там аутизм, возможно, да, ребенку 5-6 лет. Что она спрашивает? Вот у меня ребенок не разговаривает. Если мы установим инвалидность по психиатрии, какие будут последствия? Я говорю, вы о чем? Ну, вот... Вот он не получит права, вы знаете, там еще что-то. Будет состоять на учете, в каких списках. Я говорю, стоп, у вас ребенок до 6 лет не разговаривает. Вы вообще о чем? Вот, наверное, и с незрячими, да, со слабовидящими детьми происходит нечто подобное. А вот мы сделаем там 17 операций, ну, может, 17 окажется удачной, и все будет хорошо у нас. И нечего его учить там слепецким замашкам.
1: Не то чтобы нечего его этому обучать, а ну да, до 18 они будут оперировать, а потом в 18 они его вылечат, или там в 10, в 11, и оно все само собой получится.
0: И вот в связи с этим, да, возможно, нас слушают родители детей с инвалидностью по зрению, и даже не то, что возможно, а вполне вероятно. Какие бы вы советы им дали? Вот родился такой ребенок, что бы вы им сказали, вот если так по пунктам? Что нужно делать, что не нужно делать?
1: Ну, я бы сказала, что надо не только лечить ребенка, но и развивать. Найти таких же родителей, у которых есть тоже ребенок, дети с нарушением зрения. Посмотреть, где в городе у них что есть, где занимаются развитием таких детей. И не забрасывая медицину, продолжать его развивать, и оно получится еще лучше.
0: А можно найти такой компромисс? Ну, если ребенок полугода в больнице, все-таки время теряется. на занятия.
1: Нет, ну почему? Подождите, можно же проводить занятия и в больнице, даже когда он лежит. Это же не обязательно, что нужно сесть, там какие-то учебники разложить, пособия и уже заниматься этим ребенком. У меня есть семья, где родители практически не занимаются. Они просто читают книжки и обыгрывают то, что есть в книжке дома с ребенком. И он очень хорошо развит. И речь у него хорошо развита, и пересказать он уже может, хотя ему всего 5 лет. И многие бытовые вопросы он хорошо знает, и как это в жизни происходит тоже. А они просто читают книжки и вот показывают ему на реальных событиях, что это и как происходит. Так же, как вот они с бабушкой, там котята спрятались в муку, и они пошли, спрятали игрушку в эту муку, в баночку. Потом что из нее делают? Испекли этот блин, он получился невкусный. Почему он получился невкусный? И все это в реальности. То есть они не испугались, что вот придется кухню потом убирать. А все с ним сделали, и он все понял. И не только здесь, вот, то есть вот все такие случаи, они стараются то, что читают, ему сразу объяснять, с ним сразу проигрывать. Именно вот в жизненных ситуациях, как это можно приложить в жизни. И ребенок очень хорошо развит. Для этого не надо все время садиться там на 15-20 минут и все. Для этого достаточно просто. Ну, какое у тебя есть свободное время, ребенок рядом с тобой, ты ему просто дашь задание, и он просто будет делать. Или ты ему просто предложишь что-нибудь делать вместе с тобой, совместно. И все. Также расставляем чашки. Ну, давай посчитаем. Это чашка папе, это чашка маме, это там тебе, это сестренке. Сколько поставили? Вот вам уже счет. Не надо никаких дополнительных ни средств, ничего.
0: Да, просто заниматься с ребенком, обращать на него внимание.
1: Просто жить вместе с ним.
0: Жить с ним, жить вместе.
1: То есть он не игрушка, да. Так как вот я спрашиваю родителей, какие обязанности есть у вашего ребенка дома, по дому? Вот не убирать свои игрушки, а именно вот общественный труд, какой у него есть на пользу семьи. Пока у него нет этого, он не является членом вашей семьи, он является вашей игрушкой. Вы же там готовите для всех, убираете для всех, не только для себя, там стираете на всех. А он что делает для семьи? Ничего. Значит, он не является членом вашей семьи. Почему?
0: Потому что он инвалид, его надо опекать.
1: Нет, потому что он ваша игрушка. И вы как куклу накормили, перевязали, там, не знаю, помыли, переодели и все.
0: Потому что что-то случится. Я вот вспоминаю, в детстве у меня была кошка Машка, я любил ее мучить. Вот любил. Мне мама сколько объясняла, что нельзя ее мучить, и папа тоже объяснял. Но мне нравилось, она урчала, урчала. Мне было интересно, да, что же будет дальше. А дальше было то, что она меня царапнула в нос. Я заплакал, мама намазала нос зеленкой. Мне этого хватило, больше я ее не мучил.
1: Правильно. Конечно, все познается в своих примерах, естественно. Но это тоже надо познать, понимаете? Если бы, ну вот даже смотрите, вам говорили сколько раз?
0: Много.
1: Ну, а помогло когда? На чужом опыте вообще научиться невозможно ничему. У ребенка должен быть свой опыт, свои ошибки, только его. И тогда он действительно научится. Это так же, как вот ходить с тростью. Ну да, я знаю, как это делается. Я могу рассказать, как это делается, могу показать, но... Каждый именно сам под себя. И даже то, что я ему сказала, а он делает немножко по-другому. Держит ее чуть-чуть не так, давление немножко по-другому. То есть каждый сам под себя. Так же, как я родителям пишу рекомендации, как видит их ребенок. Но я могу написать только потому, что у них написано. Так же, как есть учебники на таком, на определенном расстоянии держать. Но под каким углом держать этот учебник, вам не скажет никто в мире, кроме самого этого ребенка. Потому что только он знает, что вот именно вот в таком положении ему хорошо. Так же, как вот у слабовидящих и незрячих детей, но невозможно говорить, нет, ты неправильно поставил, ты давай вот так под наклоном, как вот меня, например, в школе учили. Тетрадка должна лежать только так, учебник должен стоять только так. Ты должен сидеть только вот так, а то будешь кривой. И у нас даже в классе висел вот этот плакат, как надо сидеть, как где мальчик с девочкой сидели за партой. Для наших детей это не подходит. Единственное, я против. Если ребенок плохо видит и возит соплями, извините, по тетрадке, по книжке, но это выглядит совсем плохо, и ребенок, значит, видит плохо. Ну, пускай он выучит Брайль, потом, если что сможет, он будет учить, как зрячие дети, в плоском печатном варианте. Но чтобы у него был запас, была возможность. Он бы мог что-нибудь прочитать, вот как человек с гордо поднятой головой, а не так, что видна одна макушка, и сопли на тетрадке. Ну, это некрасиво. И у него это тоже вызывает. Он в этом согнутом состоянии, извините, выглядит, ну, очень жалко.
0: Не читай глазами, не читай Брайль, там, я не знаю, одной рукой, вот тоже не нравилось некоторым. Я потому что, вот, не знаю, я по Брайлю почему-то читаю в основном левой рукой.
1: Я тоже.
0: В вот.
1: Я читаю левой рукой, но, может быть, потому что я читаю левой, а пишу правой, и сразу могу делать одновременно. Это очень быстро было. В школе, например, хорошо спасало, пока ты там двумя руками ищешь эту строчку, потом грифель, где у тебя положен. Да, когда одной рукой читаешь, другой тут же сразу пишешь автоматом. Получается очень быстро. И да, действительно, правой рукой я практически не читаю. Я также знаю, у меня вот есть одноклассник, который читает одной рукой быстрее, чем говорит. И ученик у меня, который вот пошел на социального работника, он тоже читает очень быстро, гораздо быстрее меня. А у меня все-таки, видите, еще есть вот это, что я должна видеть этот лист. Если я читаю, то голова у меня обязательно немножко наклонена, что я как будто вижу вот то, что там написано, хотя, конечно, ничего не вижу. И это вот остается, но это действительно психологически специфически те, кто вот теряет зрение уже в взрослом возрасте. И оно у меня до сих пор присутствует. У меня еще проблема, понимаете, какая с родителями? Объяснить родителям то, что даже если вот нету у детей этого, что все равно надо смотреть и надо следить за определенными привычками детей. Если они даже есть у других, это одно. А у наших они могут перейти в навязчивые движения, еще во что-то, где-то в какие-то отклонения. И надо за этим четко следить, даже если сейчас у него этого нету или где-то совсем чуть-чуть прошло.
0: Ну а вот с навязчивыми движениями и какими-то стереотипными движениями удается справляться? И вам удается их фиксировать у детей? Вот что мне приходит в голову, это привычка давить на глаз, потому что со мной тоже такое было, и привычка, например, раскачиваться, да?
1: Ну, у меня чаще идет привычка не то, чтобы раскачиваться, у меня, знаете, как летающие птенчики, дети, когда они по краям эти ручки в стороны делают и машут руками. Вот это чаще бывает? Да, вот сейчас есть двое детей, которые давят на глаза, действительно. Но до этого я с этим не сталкивалась, а сейчас вот есть.
0: И как это решать, бить по руке?
1: Нет, отвлекать просто, давать какую-нибудь нагрузку. Движения, откуда они возникают? От того, что он мало двигается, правильно?
0: Ну да, нечем себя
1: руки,
0: занять.
1: Да, вот. Правильно, нечем себя занять. Значит, надо найти ему это занятие. Только без замечаний. Если вы сделаете замечание, то вот, как правило, в этом возрасте, когда мы уже видим эти навязчивые движения, когда мы понимаем, что это навязчивые движения, у него, как у каждого ребенка, у обычного ребенка, возникает то самое противостояние, когда надо сделать, вот как родители говорят, на то зло делает. Через это проходят все люди. Ну и если мы ему делаем, значит, обязательно надо точно сделать. Ну, зарез просто. И мы сделаем еще хуже. Значит, не надо делать замечания, а надо что-то придумать. Игрушку дать в этот момент, попросить его о чем-то сделать, там, помочь тебе. Они, как правило, помогать-то любят в этом возрасте. То есть сыграть вот именно на его вот этих психологических развивающихся процессах. Но опять же, это очень трудно.
0: Трудно, но тем не менее сделать это реально.
1: Да.
0: И вот здесь мы выходим как раз на то, вообще, насколько скрупулезно родители выполняют там домашние задания, ваши просьбы, поручения и так далее. Потому что за эфиром вы мне говорили, что с детьми проблем нет, а с родителями проблемы бывают. Вот как по вашим наблюдениям, какой процент родителей вообще это все выполняет?
1: Наверное, процент от 3 до 5.
0: Так грустно?
1: Да.
0: А что с остальными?
1: Нет, он увеличивается к 7 годам. Вот чем ближе к школе, тем родители начинают лучше выполнять домашние задания. Его же надо в школу отдавать.
0: Ну да.
1: Ну, значит, надо что-то делать. Тогда вот и вспоминаем, что вот он потом повышается. И к школе практически уже все, ну, не знаю, может, там 2% не выполняют ничего. Надеются на специалистов, а все остальные молодцы, подтягиваются.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: Обучение ориентированию, по вашему мнению, с какого возраста должно начинаться?
1: Наверное, с того, как ползать начал.
0: Каким образом?
1: Ну, он же по дому передвигается.
0: Ну, это да, это да.
1: Вот. Ну, у нас же начинаться должно с самого малого. Ну, сначала вокруг себя, вот если так, лежит в кроватке, то есть еще пока лежит. Игрушку справа вешаем, слева, на ручки, на ножки, чтобы он мог ими шевелить, чтобы они там звенели, он поднимал, шевелил. То есть даже, значит, еще раньше. На собственном теле. Потом в кроватке, вот мячики подкладываем звенящие, он там их пинает, потом достает, сориентировался. Потом вниз высаживаем также игрушки вокруг него. Потом предлагаем проползти на какое-то расстояние. Знакомим с окружающим в комнате. Потом с выходом из комнаты. Сначала в таком наклонном состоянии, на четвереньках. Потом, когда поднимается. А уже потом выход на улицу. Также на площадке. Я не считаю это вот именно таким предметом, как вот в школе, понимаете? Я как бы разделяю это. Есть вот элементарные приемы, которые вот, ну, могут сами родители научить, просто беря ребенка с собой, рассказывая, что рядом находится, вокруг него, что справа от дома, слева от дома, куда мы пойдем, вот идем до магазина, мимо того другого проходим, по возможности давать все потрогать не руками, так и ногами, что вот тут дорожка вот такая, там дорожка вот такая. И он уже будет запоминать, и он уже будет знать. Понимаете, ведь оно же с этого еще идет, с самого элементарного. Невозможно, вот он у тебя все время вышел, в коляску его посадил и как это, чемодан донес. Потом обратно так же. А в 7 лет вдруг он у тебя встал и сам на остановку пошел, в школу поехал. Ну, не может же такое быть и в школе так же. Ну, в школе научат ходить по территории, правильно?
0: С кем-то за руку. Ну, потом, может да. быть, дадут трость через какое-то время.
1: Правильно. Ну, и в школе это идет уже как предмет, и он идет все равно немножко обособленно. Именно вот на этом также малом пространстве. Я не знаю и не видела, чтобы теперь вот проводили где-то очень далеко, как вот, например, когда я поступила в питерскую школу, там проходили вот эти уроки ориентирования, да, они, по-моему, назывались уроки реабилитации, мне так кажется. Но я могу спутать, меня тогда это мало интересовало, да я к ним не относилась, потому что я видела номера автобусов и цвет на светофоре. И, значит, мне не надо было этого. То я знаю, что они ездили и на вокзал, если дети приезжие, они учились, сдавали типа экзаменов. И куда-то там, не знаю, в театр, еще куда-то. То есть у них были какие-то маршруты по Санкт-Петербургу, когда они ездили не только вот со школы, там, до магазина.
0: Ну, я могу сказать, что такие уроки у нас тоже были, и мы, помимо всего прочего, учились пользоваться общественным транспортом, да, там, переходить через дорогу, просить окружающих, чтобы они нам помогли, от чего вначале впадаешь в ступор, да, спрашивать нужный номер автобуса. То есть преподавательница, да, Марина Васильевна Венедиктова, которая и сейчас работает, и дай бог доброго ей здоровья. Надеюсь, что мы у нее, во-первых, возьмем когда-нибудь интервью на радио Рансис, а во-вторых, она еще долго проработает и подготовит себе преемников, потому что большая проблема в том, что, к сожалению, преподавателей по пространственной ориентировке их очень и очень мало.
1: Ну, здесь, видите, еще вот получается как бы минус, и в то же время плюс то, что дети, которые остаются на интернате, им же выходить тоже надо. Те, которые каждый день ходят домой, они с родителями идут, правильно?
0: Да.
1: А те, которые остаются на интернате, ну вот сидеть за стеной, за этой, за забором, ну, скучно. И тогда начинаешь изучать потихонечку пространство, которое вокруг тебя. Тот же в магазин добежать, еще куда-то.
0: Ну, если родители не дали расписку, то без преподавателя за пределы школы вас никто не выпустит.
1: Швейцар на дверях не стоит?
0: Ну, я не знаю, кстати, как...
1: А я знаю.
0: Выбегали. Это
1: вот, правильно.
0: Да.
1: А потом, если ты выбежал без разрешения, то надо, значит, быстрее вернуться. Ответственности получается больше.
0: Да.
1: Да, значит, обучаешься быстрее. Правильно?
0: Да.
1: Во! И дети, которые остаются на интернете, они ориентируются лучше, чем те, которые ходят домой. Правильно?
0: Ну, это мы опять же выходим с вами на тему инклюзии. Что лучше, да, когда ребенок обучается в интернате, или, например, когда ребенок обучается инклюзивно, да, мама его приводит, или бабушка его приводит, а потом отводит домой, да, и получается так, что классу к 10-му ребенок учится хорошо, но не имеет вообще никаких навыков.
1: Правильно. А ну, не зря же у нас и в Питере центр реабилитации, и под Москвой центр реабилитации.
0: Ну да, но центры реабилитации еще все-таки ориентированы в том числе и на тех, кто теряет зрение в каком-то возрасте, а люди теряют зрение в разном возрасте.
1: Ну, это понятно, но туда же попадают и наши выпускники, я имею в виду вот из наших школ.
0: Ну, безусловно. А вы считаете, вообще такие центры нужны или нет? Потому что у нас в школе часто от некоторых учителей слышались такие фразы: ну, не избежать тебе Волоколамска, там что-то типа Волоколамска, это... Ну, как Колыма, да, приблизительно. Мы над этим все посмеивались. Хотя, на самом деле, я вот был в Волоколамске, да, в 99-м, 2000-м, еще до поступления в университет, и я скажу, что все-таки опыт был полезным. Вот как вы считаете, центры такие нужны?
1: Я считаю, что они просто необходимы. Если есть люди, которым они помогают, значит, они нужны. Закрыть и разрушить проще всего. Я не была в таком центре никогда, ни разу, но, может быть, поэтому мне приходится постоянно работать над собой, как идти, куда смотреть, как у кого спрашивать. Я спрашивать научилась, помощи просить людей, только учась в университете. И вот что-либо смотреть руками. Понимаете, то есть вот визуализация у меня была огромная. Например, математику писала по-зрячему, русский пускай по Брайлю, а это уже в старших классах по-зрячему могла писать спокойно. И книжки также мы брали, учебники для слабовидящих, и читала по ним. Там физику, химию, математику, где текста немного. А вот найти аудиторию в Герцена мне было никак. И когда я с двумя неграми искали, они свое, а я свое, и они искали, заглядывая в каждую аудиторию, спрашивая, это вот там, не помню, 300 какой-то там номер? Мы говорили, нет, это вам надо идти, объясняли, куда. Они выходили, заходили в следующую, спрашивали опять то же самое. Я думаю, не буду же я точно так же делать. Я опоздала и не знаю, где моя аудитория находится. Номер знаю, нет. Я подняла руку кверху и наплевать на всех, чтобы они там не смотрели, чтобы они не говорили. Там оказались цифры выпуклые. То есть я свою аудиторию нашла гораздо быстрее, потому что я уже сидела, во всё занималась, а они заглянули к нам и опять спросили, а вот это вот не та самая аудитория.
0: Но, опять же, если мы смотрим на эту ситуацию с позиции родителей, возвращаюсь к этому, да, то, ведь страшно же, да? Ребенок возьмет в руки трость, пойдет, там или уже дитя такое относительно великовозрастное. Как быть? Здесь вот мы выходим на психологическую поддержку, наверное, потому что даже когда родителям объясняешь, что а что будет с вашим там сыном, с вашей дочерью, когда вас не будет, то не всегда это действует. Как вот здесь быть вообще? У вас, кстати, проблем таких не возникало там с мамой, с папой?
1: Она у меня сейчас возникает.
0: В каком плане?
1: В таком, что по Новгороду родители меня стараются сопровождать полностью везде, потому что я могу заблудиться.
0: И как это решаете?
1: У меня есть собака-проводник.
0: Как я понял из фильма, который вы не хотели заводить, но да. Сын вас
1: я
0: все-таки уговорит.
1: Я не то чтобы не хотела, я просто боюсь собак очень сильно.
0: И как вы это преодолели? Я вот люблю кошек и не завожу пока. Вот.
1: Кот у меня есть, попугай у меня есть, и была черепаха, а вот с собакой как-то вот... Я боюсь собак с детства. И до сих пор их сильно боюсь. И тут вот так как я не боюсь своей вот этой собаки, у меня был вопрос, мучил, что почему вдруг так? Она же тоже собака и не маленькая, а я ее не боюсь. И вот мне тут специалист объяснил, что наш мозг очень избирателен. Да, это собака, но деваться мне от нее некуда, надо с ней жить. И тогда он ее воспринимает как члена семьи, а не как собаку. Вот какая штука.
0: Получается?
1: Получается, да.
0: Если человек не любит собаку, как мне написал, по-моему, один товарищ, понимаешь, говорит, собака не чувствует ободрения в процессе работы.
1: Вот моя собака, например, если кто-то ее обижает, она бежит, чтобы защитила ее я. Если ей кто-то чего-то не дал, она очень любит меняться со всеми, особенно когда ест кто-то что-то. И ей вдруг не дали, она бежит и обедничает мне. Кто-то на нее повысил голос, громко что-то сказал, она тут же бежит и мне ябедничает. Видимо, воспринимает меня именно так, как надо.
0: И что же все-таки делать с родителями? С отношением родителей к этой проблеме?
1: Вот если бы я вам знала, что сказать, то, наверное, тогда уже не работала просто с детьми, а может быть, имела какую-нибудь докторскую степень уже. Я не знаю, что делать с родителями. Но здесь идет даже не только страх родителей, страх родителей сформирован на их собственном эгоизме, как я думаю. И на их собственных комплексах. И все проблемы у наших детей возникают именно, существуя вот на базе комплексов родителей. Вот как зрячих детей, бывает, отправляют и в университет учиться туда, куда родители не смогли поступить. И заниматься, не знаю, той же музыкой или еще каким-то видом спорта, чем родители не смогли, хотели, но не смогли воплотить себя. Вот у наших детей то же самое. Вот если ребенок плохо видит, но он не тотально слепой, родители хотят его отправить к детям, которые видят гораздо лучше него. И не важно, что он не научится тому, что должен научиться по своему зрению. Главное, он же не такой, как те, которые не видят. И вот это психологически уже формируется даже у ребенка. Я же не такой. То есть, если я не такой, то они хуже. А я-то лучше. У нас сейчас существует проблема, я разговаривала со многими специалистами, именно вот у слабовидящих людей. Вот, смотрите, нас в старших классах соединили вместе со слабовидящим классом. И когда мы встречались на встрече выпускников, ну, одноклассников, да, спустя 20 лет окончания школы, меня поразила моя одноклассница тем, что они с мужем зарабатывают хорошо. Ну, они инвалиды, и ребенок у них ездит в школу сам. И она все время кричит девочке 13 лет, что почему вы не можете купить машину? Она говорит, ну мы машину можем купить, но а кто у нас ее водить-то будет? Я говорю, так а что вы ей-то не объясните, что просто у вас никто не может вести машину, так как вы плохо видите, и мама, и папа. Она говорит, ты что, с ума сошла, чтобы я сказала своему ребенку, что мы плохо видим? Да ни за что. Вы слушайте, а что она думает, что вы дураки, что ли, что мама тут налетела на столб, там папа споткнулся о поребрик, тут еще что-то. Все не заметили, что ли? Да, пускай лучше так, чем вот ребенок будет знать о том, что я плохо вижу. И это может быть только у слабовидящих, понимаете? Если родитель незрячий или слепой, вот мой ребенок с самого рождения знает, что у него мама плохо видит. Даже когда мы с ним поссоримся, он всегда поможет мне обойти лужу, преграду какую-нибудь, еще что-то. Понимаете? То есть вот у него уже на подсознании, он с детства знал, что мы идем на улицу, но от мамы убегать нельзя. Потому что мама плохо видит. Я его потом не найду. Не он потеряется, а я потеряюсь. И мне было не стыдно это сказать. Он у меня цифры знает с годика. Потому что мне нужно было ездить и на транспорте, и номера-то автобусов надо было смотреть. Так же, как я учила его, чтобы он мог водить меня по дороге. То есть вот в 3 года он уже спокойно могла закрыть глаза и идти. Он меня обведет везде. Так же, как он пробовал на себе. Он закрывал глазки, я его проводила, объясняла ему, что вот тут это, вот мы тут так обходим, тут у нас люк, там у нас дерево. И мне было не стыдно. Так же, как он мне давал перетрогать всех насекомых. Вот червяков, жуков, такая гадость, я чуть не теряла сознание. Он говорил, я говорю, я вижу. Он говорит, нет, мамочка, ты же плохо видишь, ты потрогай, какой он. И я вынуждена была их трогать. Я же не могу ребенку сказать, жидов, вот такая это. Он же для меня старается, понимаете? А вот проблема слабовидящих, я ее, вот, например, хорошо ощущаю именно сейчас. Что они не такие, то есть они лучше. И получается, что они вот не относят себя ни к слепым, и зрячие-то их тоже не принимают, потому что они там выглядят глупо. Если бы они больше могли пользоваться руками и меньше утруждать глаза, они бы выглядели более реально. Ну, здесь я прошел, да, подставил руку, чтобы не налететь. Но для этого не обязательно ее высовывать вперед. Можно просто опустить вниз и рядышком. Никто этого не заметит, и в глаза это не бросится. Но он этого не знает, и он этого боится. А воспитано это еще вот с самого раннего детства, когда родители говорят, что он не такой, значит, он лучше.
0: Систему обучения незрячих и слабовидящих детей в вашем городе как вы оцениваете?
1: По документам у нас все на высшем уровне лучше, чем во всей России.
0: А на практике?
1: А, наверное, как сказал Черномырдин, хотели как лучше, получилось как всегда.
0: А чего мы вообще хотим, по вашему мнению? Вот вы все-таки тифлопедагог с большим уже опытом работы, 17 лет, это большая цифра.
1: Вот родители наши в нашем клубе, чтобы наших детей воспринимали реально, и они потом смогли жить отдельно, создавая свои семьи.
0: Так.
1: А вот в правительстве, ну, у меня создается ощущение просто отписаться и отчитаться, как у них все хорошо. И чтобы их никто не трогал, дальше продолжалось, как и было. Ну, это я так думаю.
0: Да, и вот за эфиром вы мне как раз приводили пример ребенка, который проживает в отдаленном районе, да, которому нужно ехать 4 часа, чтобы до которого добраться, потом провести занятия и обратно. Вот какие перспективы у таких детей, по вашему мнению?
1: Потому мама что... согласна отдать его в Санкт-Петербург обучаться.
0: Ну да, наверное, это неплохой вариант.
1: Потому что им до Санкт-Петербурга ехать всего 80 километров, а до нас 240.
0: Фантастика, но тогда вопрос возникает, почему не заниматься в Петербурге?
1: Потому что они находятся в Новгородской области.
0: Да,
1: проблема... Здесь все-таки региональный еще играет фактор.
0: Проблема достаточно интересная, потому что, да, действительно, проблема детей, скажем так, из отдаленных районов наших областей, которые зачастую больше там нескольких европейских государств вместе взятых, она существует, потому что у нас вот Нижегородская область, да, 77 тысяч квадратных километров. Но при этом есть родители, которые, и хорошо, что они есть, выстраивают с самого рождения или там уже с какого-то 2-3-летнего возраста, выстраивают или пытаются выстраивать образовательный маршрут для своего ребенка. В частности, вот я могу привести пример такой семьи у нас в Нижнем Новгороде. То есть, да, тоже далековато, но, допустим, из Уреня в Нижний Новгород, а это 2.5 часа на электричке, раз в неделю они ездят на занятия со специалистами в Центр помощи незрячим детям в организации «Перспектива». Кроме того, не без труда мама все-таки смогла выбить ребенку садик, потому что первоначально администрация детского сада была готова брать его, по сути, только на прогулку в сопровождении родителя на 30 минут, что вообще смешно, и это в договоре называлось консультационно-диагностическими услугами, по-моему.
1: Ой, да? Я про что и говорю, видите, как красиво все называется?
0: Да. Но, тем не менее, она этого добилась, и сейчас ребенка берут на полдня без родителей, что меня вообще удивило. Есть другие случаи, когда родители пытаются подыскивать жилье, меняют квартиры, переселяться в города, где есть школы. Например, я вот знаю случай, когда из Ростовской области переехали в Армавир. И таким образом получается, что системы в целом нет, но есть некие островки, да, и мы пытаемся как-то вот под это дело подстроиться.
1: Ну, мы же люди, хочется всегда верить в лучшее. И, может быть, мы вот именно с помощью таких родителей добьемся, чтобы и у нас было хорошо. Раз оно уже началось, и родители не стоят на месте, то, может быть, получится. Ну, хочется в это верить, что все не напрасно, и что действительно хватит сил, и что оно все получится. И наши дети даже вот здесь, в нашем регионе, будут получать то, что им надо. Для этого не надо очень многого. Понимаете, вот, может быть, даже с тем ребенком воспитатели поняли, что не надо ему настолько много всего, как считается. Ведь всех пугает именно то, что ребенок не видит. Вот если ребенок на коляске, то ему достаточно показать то же самое, что видят другие дети, правильно? Если ребенок умственно отсталый, он тоже видит то, что видят другие. А если ребенок не видит, значит, ему что-то надо по-другому. Они не понимают вот этой вот связи, когда он понимает, когда не понимает. А если начинают немножко общаться с ним поближе, то мне, например, с такими детьми даже интереснее. Они умнее в большинстве случаев получаются, чем вот другие ребятишки. И с ними, ну да, реализоваться можно лучше. Вот это из моих эгоистических побуждений именно. И мне с ними гораздо интереснее. Трудоспособность у них больше. А потом они все воспринимают лучше. Если с ними заниматься, и вот заниматься регулярно, то очень жалко, что они потом уходят в школу. Знаете, вот прям настолько, что, ну, не знаю, вот до слез обидно, что они все-таки уходят, и ты больше уже не занимаешься с этим ребенком.
0: Ну, можно встречаться на каникулах.
1: Да, мы, конечно, мы встречаемся, перезваниваемся, и они мне отправляют все, где вот они выступают, на каких концертах там, где чего завоевывают. То есть мы постоянно общаемся, но это уже не то. И надо уже готовить других детей и опять через это проходить. То есть каждый год с каждым ребенком проходишь одну и ту же процедуру. С кем получается, с кем не получается. И вот если получается, то потом вот, ну, очень жалко расставаться.
2: Блиц-опрос.
0: Ну, наша программа близится к завершению, и напоследок давайте проведем небольшой блиц-опрос, чтобы наши слушатели смогли поближе узнать вас. Ваша любимая книга?
1: Я сейчас читаю только методическую литературу.
0: А какую бы хотелось прочитать, может быть, художественную?
1: Художественная. «Вишневое болото». Очень много про нее слышала, ни разу не читала и, не знаю, даже ни разу не видела.
0: Автор?
1: Не знаю.
0: Что вы считаете своим главным достижением в жизни?
1: Не знаю, может, то, что у меня есть работа. Я все-таки нашла применение для себя.
0: А какой навык хотелось бы освоить?
1: Сейчас я пытаюсь освоить работу со слепоглухими детьми.
0: Получается?
1: Очень трудно. Пока что изучаю наш мозг, литературу, вернее, читаю. Очень тяжело. Такое ощущение, что одни ужастики читаю.
0: Что вы цените больше всего в людях, в детях?
1: В детях, наверное, отзывчивость и доброту.
0: А во взрослых?
1: Надежность.
0: В каком месте на планете Земля вам хотелось бы оказаться?
1: Ну, я была в разных местах, поэтому мой город меня устраивает больше всего, потому что у меня были предложения в другие регионы. Я осталась здесь. пытаюсь реализоваться в Великом Новгороде.
0: Какая мелодия сейчас звучит в вашей душе, ну или соответствует вашему настроению, скажем так?
1: Вообще интересный, конечно, вопрос человеку, который не поет, музыку не слушает, не знаю, но не грустная. Сейчас по специальности, наверное, идут больше детские песенки, поэтому мы даже в машине, когда едем куда-нибудь, у меня диск с детскими песенками из мультфильмов, слушаем их.

0: Ну и напоследок, хотелось бы узнать о ваших планах на ближайшее время. Вы уже сказали, работа со слепоглухими детьми. Чего здесь хотелось бы добиться?
1: Ну, чтобы я могла с ними работать и также развивать этих детей, как слепых. Вот. Хочу закончить свой труд, который у меня уже 10 лет ведется. Это о дисграфии слепорожденных детей, потому что я этим все время занимаюсь при предупреждении его. А еще, ну, наверное, все-таки, может быть, все-таки я смогу закончить свою программу, которая у меня есть и была отправлена в Москву на редакцию. Мне ее уже вернули, показав, где что надо исправить. А я до сих пор до этого так и не дошла.
0: И что с этой программой будет потом?
1: Ну, издадут. Это программа психомоторного развития незрячих детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. Я по ней вот сейчас работаю, но надо же, чтобы она была именно вот оформлена правильно. Тогда можно будет ею пользоваться уже вовсю.
0: А дисграфия – это что такое?
1: А может быть, вот вы в школе сталкивались с теми детьми, которые писали по Брайлю очень плохо?
0: Неграмотно?
1: То есть у них было множество переколов, не то что неграмотно, переколов было много. И в то же время у них еще и с математикой одновременно появляются проблемы. То есть они получаются как бы гуманитарии. Хотя на самом деле это не всегда так. Это то, что получается приобретенное. У зрячих детей это врожденное, а у наших детей это приобретенное. Именно вот из-за их неправильного развития. То, что им подают неправильно материал в раннем детстве. И оно постепенно выходит именно в школьном возрасте, как дисграфия слепорожденного ребенка. Но я сейчас столкнулась уже, что это не только у слепорожденных детей, но и у детей слабовидящих тоже возникает. Немножко поменялось наше образование, именно подача материала. Все теперь специалисты, получается, проходят просто курсы и подают нашим детям материал, даже слабовидящим, как зрячим. А это немножечко неправильно. Здесь получается ошибка, и поэтому их восприятие немножко идет другое. И от этого возникает такая проблема. Ну, исправить это очень сложно. Вот я из-за чего и взялась за эту работу. Что исправить очень сложно, а предотвратить, вот надеюсь, что может быть получится, мне удалось только у троих детей. Но здесь мне помогли и я сама, и родители очень хорошо восприняли, и они все выполняли, и были такие молодцы. И я думаю, что благодаря этому удалось справиться.
0: Наталья, я желаю вам успехов, обязательного осуществления этих планов. Ну и приходите в эфир Радио Рансис, приезжайте к нам в Нижний Новгород. Всегда вам рады.
1: Спасибо.
0: На этом я с вами прощаюсь. Программу вел Дмитрий Балыкин, звукооператор Павел Малышев. Всего хорошего.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья! Если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
4: Радио «Рансис». www.ransis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. Время от времени ко мне в частном порядке обращаются люди с вопросами о том, какие ТВ-приставки на Android доступны и какими можно пользоваться и управлять с помощью TalkBack. Вопрос очень нетривиальный, потому что ситуация с доступностью Android-приставок сейчас ухудшается. И поэтому я подумал, а почему же я им в частном порядке вот так подробно расписываю, что да как. Надо записать опять очередной выпуск, где изложить современную ситуацию, которую я наблюдаю в плане доступности ТВ-приставок на Android. Сначала для тех, кто не в курсе, напомню, что ТВ-приставка – это такое устройство, внутри которого находится Android, либо Android TV, либо так называемый Android AOSP, то есть Android Open Source Project. Туда можно либо установить TalkBack, либо он там уже установлен, и с помощью физической клавиатуры и пульта работать с этой приставкой, используя привычные по сенсорным устройствам или какие-то адаптированные под Android TV приложения. Вроде бы все просто, но проблема состоит в том, что в отличие от сенсорных устройств, доступностью Android-приставок практически никто отдельно не занимается. И если те, кто мою передачу не слушает или не подготовился, пытаются полагаться на обзоры от зрячих в интернете и купить какую-нибудь приставку в онлайн-магазине, которая вроде бы и хорошая, и дешевая, а потом обнаруживают, что там либо вообще TalkBack нельзя установить, либо установить его можно, но переключиться на отличный от Google синтезатор нельзя. А использовать гугловский синтезатор, на мой взгляд, для полноценной работы это очень-очень-очень тяжелые для психики испытания, поэтому нужно заранее знать, с какой приставкой проблем не будет, а с какими проблемы могут возникнуть. Вот об этом я сегодня и попытаюсь поведать. Сначала хочу сказать, что приставки, во-первых, можно разделить на два типа по форм-фактору их корпуса. Это ТВ-боксы, то есть квадратная коробочка, которая через блок питания питается от обыкновенной розетки сети 220 вольт. На такой коробочке имеются различные разъемы. Это обязательно HDMI порт, обязательно аудиовыход, иногда отдельный оптический выход для подключения какого-нибудь ресивера или продвинутой аудиосистемы. Один, иногда два, иногда даже четыре USB порта. Вот это самое важное преимущество. Ну, иногда разъем для карты памяти. А так называемые ТВ-стейки – это устройство, где никаких разъемов нет, там только разъем для подключения питания. И они имеют только HDMI-штекер. Питаются они от USB-порта телевизора, хотя их, конечно, можно запитать и от обыкновенного блока напряжением 5 вольт. Но можно их и от USB-порта телевизора. И они либо с помощью удлинителя, либо непосредственно прямо втыкаются в HDMI-порт телевизора или монитора, питаются от USB-порта, но там нет никаких разъемов, только Bluetooth и Wi-Fi. И с их помощью можно самый обыкновенный дешевый телевизор, где нет никакого Android, превратить в полноценный смарт-телевизор или даже монитор, где есть HDMI-разъем. И вот с помощью этих самых ТВ-стиков или ТВ-боксов можно вполне полноценно работать с помощью TalkBack. Но проблема состоит в том, что есть устройство на нетронутом Android TV от Google. Там TalkBack, конечно, есть, и запустить его можно прямо с пульта. Вот с запуском уже начинаются нюансы.
0: Инфотрон.
1: Вообще, канонически, в изначальном Android TV TalkBack запускается следующим образом. Нужно нажать и удерживать одновременно стрелку вниз на пульте и кнопку «Домой». Но так TalkBack запускается только на сертифицированных Google приставках. Таких очень мало. А вот, например, приставки от Mikul или Xiaomi, где тоже TalkBack встроен, они предлагают запускать TalkBack более привычным образом. Это удержанием одновременно обеих кнопок громкости на пульте. Так что где-то можно так, где-то можно эдак. А вот все остальные приставки, которые через меня проходили там, не работал ни первый, ни второй способ запуска TalkBack. А на приставках вот с этим самым Android AOSP, это суррогат Android, когда берется Android, предназначенный для планшетов, и переделывается под устройство без сенсорного экрана. Получается вот такой суррогат, и там, как правило, TalkBack вообще нет. Правда, его можно легко установить из магазина Google Play Market. И вот здесь очень важный момент. Сейчас все больше производителей на приставке устанавливают именно Android TV. Поэтому найти приставку современную с хорошими техническими показателями на Android AOSP, да еще чтобы там без проблем можно было пользоваться TalkBack, это весьма нетривиальная задача. Большинство приставок, как, например, вышеупомянутые приставки от Xiaomi, Mi Cool, еще от Tenix, есть приставка сертифицированная на Android TV, вот там установлен именно Android TV. Хотя до сих пор китайские приставки можно найти на вот этом Android AOSP. Там, скорее всего, TalkBack не будет, но с помощью зрячего помощника вам нужно будет зайти в Google Play Market и набрать запрос TalkBack. Там появится найденная служба спецвозможностей, ее устанавливаете, устанавливаете синтезатор и проверяете. Если все запустилось и заговорило, то дальше на Android AOSP вообще никакой разницы по сравнению с использованием смартфонов и планшетов нет. Там установлен привычный по планшетам и смартфонам Android, не Android TV. Туда можно устанавливать абсолютно те же самые приложения, которые вы используете, ну, скажем, на смартфоне. Магазин приложений там тоже точно такой же. Правда, приложение обычно запускается в режиме TV, поэтому пользоваться ими нужно с физической клавиатурой. Да, сразу хочу предупредить, если кто-то думает, что вы сможете полноценно с помощью TalkBack работать только с пульта, ничего подобного даже близко нет. Без физической клавиатуры работать с TalkBack и на Android TV, и на Android AOSP практически нереально. Нужно использовать команды Alt плюс стрелка влево-вправо, перемещаться по нефокусируемым элементам, а с пульта вы можете переходить только по фокусируемым элементам, поэтому большую часть информации, которую зрячий просто видит на экране, так называемый статичный текст, с пульта вы не прочитаете. А вот с помощью команд TalkBack клавиатурных вы вполне можете прочитать все, что на экране отображается. Поэтому прежде всего подумайте о том, как вы будете подключать клавиатуру. Если речь идет об Android TV стиках, то только по Bluetooth можно подключить клавиатуру, хотя есть на всяких китайских онлайн-магазинах так называемые USB-хабы, которые можно подключить к порту microUSB, который предназначен для питания, а уже через этот хаб подключить что-то посредством USB обыкновенного. Но обычно все только по Bluetooth. Инфотрон. Что касается доступности Android TV, здесь уже начинаются ограничения и неудобства. Если вы думаете, что на Android TV вы сможете работать с устройством точно так же, как вы привыкли это делать на смартфоне, ничего подобного. Во-первых, там другой магазин Google Play. Там гораздо меньше приложений. Эти приложения специально под Android TV предназначены. Это первый момент. Во-вторых, на приставке изначально нет многих нужных и полезных приложений. Например, нет файлового менеджера, нет браузера. Поэтому это все нужно устанавливать либо из APK файлов, либо с помощью Google Play. Вот в Google Play под Android TV есть несколько доступных файловых менеджеров. Вы можете просто набрать файл менеджер и установить либо файл менеджер или файл менеджер Plus. Вполне себе доступный и простенький клиент. Можете установить что-нибудь типа RS Explorer, CX Explorer, все это можно вполне использовать, а уже с их помощью из APK файла установить нужные приложения, которых нет в магазине Google Play для Android. Дальше. Урезанная работа с командами. Если вы хотите откуда-то скопировать текст и куда-то вставить, то ни в TalkBack таких команд на Android TV нет, ни вообще в принципе на клавиатуре. Поэтому если у вас устройство на суррогатном Android AOSP, то там все с помощью клавиатуры можно делать. А вот на Android TV нет. Хотя язык на версиях Android 12 и выше, я имею в виду Android TV, с клавиатуры можно переключать стандартным образом с помощью команды Ctrl плюс пробел. То есть клавиатуру вы можете вводить, но здесь очередное издевательство над нервной системой пользователей TalkBack, потому что на Android TV почему-то Google до сих пор не решает проблему, когда клавиатура автоматически открывается, как только вы попадаете в поле ввода. Но почему нельзя сделать так, чтобы клавиатура сенсорная открывалась, когда вы активируете поле, как это делается на сенсорном Android? Здесь нет. Если вы с помощью клавиши Tab или команд TalkBack переходите по интерфейсу какого-то приложения на Android TV и попадаете в поле ввода, у вас сразу же появляется сенсорная клавиатура. Кстати, с доступными клавиатурами тоже очень плохо. Раньше была вполне доступна клавиатура Linky Keyboard, но после какого-то обновления она стала недоступной, поэтому единственный вариант – это клавиатура от Google. Вот та самая Gboard. Она либо установлена по умолчанию, либо ее можно установить из Google Play Market. Она вроде бы доступная, и даже с пульта можно на ней нажимать кнопки. Но проблема в том, что она открывается автоматически. И вроде бы вы уже все ввели, и вам уже нужно нажать какой-то другой элемент, а клавиатура все у вас в фокусе. Поэтому экспериментируйте, нажимайте либо Escape на клавиатуре, либо кнопку назад. Правда, иногда клавиатура просто закрывается, и вы можете спокойно перемещаться по интерфейсу, а иногда у вас и клавиатура закрывается, и вы на уровень выше поднимаетесь, и все ваши введенные данные летят коту под хвост. Вот такая невеселая история на Android TV.
0: Инфотрон.
1: Также очень много ограничений на работу с файлами. Причем, чем выше версия Android TV, ну, например, в Android TV 14 много всяких ограничений. Когда вы, например, хотите экспортировать настройки, какие-то каналы, подписки из одного приложения на другом устройстве, потом этот файл перенести на Android TV и там открыть, то уже могут начаться проблемы. Потому что там накладываются различные ограничения. Я с этим неоднократно сталкивался. Приходится хитрить, выкручиваться, переименовывать файлы в еще разрешенные форматы и так далее. Кроме того, если вы установили на Android TV приложение, которым вы привычно пользуетесь на вашем сенсорном смартфоне, думаете, что точно так же вы сможете из клавиатуры на нем работать, ничего подобного. Конечно, может быть, вы как-то и приноровитесь, но лучше всего ставить специально адаптированные под Android TV приложения. Ну, например, среди программ для прослушивания радио здесь лидирует, конечно же, V-Radio, причем есть отдельная версия для сенсорного Android, а есть версия для Android TV. Вот именно для Android TV версию советую устанавливать, доступность там хорошая, все функции теперь доступны. С видеоприложением тут нужно экспериментировать, какие-то вполне можно использовать с клавиатурой и пульта, какие-то очень-очень неудобно и с ограничениями. В общем, вам придется приноравливаться к Android TV. Прежде всего, нужно понимать, что, во-первых, вам придется использовать не всегда точно такие же приложения, как на сенсорном Android. А иногда вы просто даже не сможете найти приложение, которое полностью заменит вам аналог на сенсорном Android. Ну, например, на сенсорном Android вы какие-то используете игры или мессенджеры, а на Android TV это либо работает неполноценно, либо очень интерфейс неудобный, либо вообще работать приложение не захочет. Также возникают проблемы с различными прокси, VPN и так далее. Если VPN и прокси на Android обыкновенно сенсорно сейчас тьма тьмущая, ну, потому что это жизненная необходимость, то на Android TV поставить прокси в принципе можно, даже из Google Play Market. И VPN можно, но вопрос в том, как вы туда будете добавлять данные. Если у вас какой-нибудь гигантский огромный ключ, состоящий из нескольких десятков символов, вот это все вам придется вводить с клавиатуры, потому что открыть какой-то текстовый файл, выделить там текст, скопировать и вставить на Android TV нельзя. Там нет таких функций. Ну, может быть, есть какие-то приложения-примочки, которые позволяют это делать, но мне о них пока ничего не известно. Поэтому вводить приходится вручную с клавиатуры, и уже начинаются проблемы. Так что, на мой взгляд, лучше обзаводиться приставкой, но если вам не нужен Android TV Stick, а именно TV Box, лучше все-таки поискать приставку, да, они уже, наверное, будут устаревшие, на какой-нибудь версии Android типа 11, а вот те, которые на Android 12 и выше, скорее всего, уже будут на Android TV. Но если вы все-таки найдете приставку на суррогатном Android AOSP, то там вот вышеупомянутых проблем не будет. Там ситуация точно такая же, как на сенсорном Android. Устанавливайте нужные синтезаторы, устанавливайте нужные приложения и пользуйтесь практически точно так же, как на сенсорном Android, только используя клавиатурные команды TalkBack. Вот на этом позвольте на сегодня закончить и попрощаться с вами до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Самвел Лазарев. Они хотели жить. Глава 4. Эвакуация. Нежный свет утреннего солнца пронизывал небесную синеву. Легкая дымка поднималась с остывшей за ночь земли, медленно тянулась вверх, растворяясь в прохладном воздухе. Роса искрилась на зеленых стеблях травы, колышущейся под легким дуновением ветерка и наполняющей дурманящими сладковатыми ароматами воздух. Отовсюду слышались трели и посвистывание птиц. Иногда сквозь толстые стволы реликтовых деревьев пробивалось редкое далекое рычание неизвестного животного. Мелодия, нетронутой человеком природы, единственное, что прерывало здешнюю тишину, царевшую над жилым модулем, в котором спали люди. Вдоль кромки линии горизонта тянулись серые облака. Две из трех лун все еще не скрылись из виду. Они зависли на небе и выглядели парой бледных неприметных пятен. Планета жила и дышала. Борис поднялся первым. Он мало спал, а потому поздно ложился и рано вставал. Убедившись, что психолог не ожил, он пошел в жилой модуль. Ночью случилось непоправимое, но инженер почему-то не переживал. За свою жизнь Борис видел много смертей, к тому же Кристоф ему совсем не нравился. «Пора просыпаться, лежебоки, дел не в проворот», — говорил он, теребя астронавтов за плечи. Люди пробуждались от сладкого сна, вылезали из своих спальных мешков, поеживались, протирали глаза, натягивая на себя скафандры. «Умываемся, завтракаем и за работу», — не унимался инженер. Ему нравилось отдавать команды. Он получал от этого истинное наслаждение и сейчас даже немного завидовал капитану Кену. «Поторопитесь, нас ждут великие дела». «Да заткнись ты уже, дай прийти в себя. У меня от ночных посиделок голова разрывается». «Доктор, имеется у вас какое-нибудь лекарство?» — пробубнил Валерий. «Есть, только оно на борту челнока», — улыбнувшись, ответила Сара. «А пиво осталось? Мне бы не помешал глоточек», — пробасил Джон, разглаживая мятую бороду. «Кажется, одну невскрытую банку я точно видел. Валялась у догоревшего костра», — Борис указал на дверь жилого отсека.
3: «Джон, с ума сошел? Если капитан узнает, — возмутилась Моника, — с другой стороны, кто же ему скажет? Мы все вчера напились, так что, пожалуй, я тоже пару глотков сделаю. Поделишься со мной?»
2: «Спрашиваешь», — пробасил американец, подарив блондинке очаровательную белоснежную улыбку. «Кто-нибудь растолкайте Саймона», — негодовал Борис. «Физик вчера явно перенервничал и теперь спит, как убитый. А я пойду к челноку. Чен, буду тебя ждать снаружи. Нужно проверить шаттл на предмет повреждений». Стоило ему открыть люк, как голос капитана прогремел над поляной. «Вызываю базу! Чен, кто-нибудь, ответьте!» Все уставились на американца. Бородач виновато пожал плечами. «Простите, кажется, я забыл убавить громкость». Астронавты кинулись к спускаемому аппарату. Китаянка первая добралась до радиостанции. «Чен на связи, капитан. Прием!» «Слава богу! Где вас черти носили?» Кен говорил быстро, но в его голосе чувствовалась тревога. «Мы наблюдаем резкое ухудшение погоды. Вам нужно срочно вернуться на корабль».
3: «Капитан, у нас все спокойно, но ночью...» — попробовала возразить Чен. Из динамика послышался шум.
2: «Повтори, плохо тебя слышу».
3: Помехи усиливались. «Сэр, мы собирались продолжить исследование. У нас здесь солнце и ни малейшего намека на ураган или шторм». Сигнал начал прерываться. Доносившийся из динамика звук резал слух.
2: «Я прика... проветную акцию!»
3: Связь с кораблем пропала.
4: «Доброе утро! Я что-то пропустил?»
2: За спинами астронавтов прозвучал елейный голос покойника. Все находящиеся в шаттле вздрогнули и обернулись.
3: «Кристоф?» — Моника почти шепотом произнесла имя. Глаза расширились от ужаса, губы задрожали, словно на ветру.
4: «Святые угодники!» — выплюнул из себя Борис, перекрестившись.
2: На лбу инженера выступил холодный пот. Валерий молча сделал шаг назад. Его лицо стало белее луны, будто Кристоф был заразным.
3: «Не может быть! Как такое возможно?»
2: Сара же шагнула вперед. Хотя она и казалась испуганной, профессиональное любопытство взяло верх.
3: «Как вы себя чувствуете? Ну и напугали вы нас вчера?»
4: «Напугал? Чем?» — лицо Кристофа вытянулось от удивления. «Я не понимаю».
2: «Вы выглядите, словно увидели ожившего мертвеца».
3: «Присядьте. Позвольте, я осмотрю вашу шею». Доктор усадила психолога на сиденье.
4: «А что с моей шеей?»
3: «Вас укусил какой-то паразит, и вы потеряли сознание».
4: «Неужели?» Кристоф попытался восстановить хронологию. «Помню, как мы сидели у костра, вели беседу, а потом... Потом я проснулся на челноке».
3: «Удивительно, раны затянулись за ночь, от них не осталось и следа, лишь покраснение осталось».
4: Доктор разглядывала шею и явно не верила своим глазам. Борис, наконец, пришел в себя. «Ну, раз с мозгоправом все отлично, не будем терять времени. Запускай диагностику системы, Шаолинь. Нужно уносить ноги. Надеюсь, ты помнишь, как быстро здесь меняется погода?»
3: «Мы не можем вот так взять и улететь. Вы дождя испугались?» — возмутилась Моника, разведя в стороны руки.
4: «А мы уже улетаем? Так скоро?» — удивился психолог. В кабину пилота вбежал Джон. За его спиной маячил Саймон. «Вы не поверите! Посмотрите, что творится снаружи!» В руке американец держал открытую банку пива. Его вечно аккуратная причесанная борода выглядела растрепанной и походила на шерсть взъерошенного бездомного пса. «Вам стоит на это...» Они не сразу поняли, что произошло. Но через мгновение дар речи у Джона пропал. Банка выпала у него из рук, звякнув остальной пол шаттла. Ноги Саймона подкосились, и он шлепнулся на сиденье. Глядел на психолога так, словно увидел привидение.
3: «Он же это... того!» — только и смог вымолвить физик. «Все хорошо», — поспешил успокоить его доктор, подарив озадаченному астронавту добродушную улыбку. «Так что ты хотел нам сказать, Джон?»
4: «Вам лучше выйти и самим взглянуть». Чен осталось проверять показания приборов. Остальные выбежали из челнока. Шумный хор птиц смолк, уступив место тревожному завыванию ветра, который усиливался с каждой секундой. Небо, еще минуту назад выглядевшее чистым голубым, быстро превращалось в серую массу. Над лесом стремительно сгущались темные, почти черные тучи, среди которых вспыхивали и устремлялись к земле кривые пугающие молнии. Первые капли дождя упали на траву и застучали по обшивке челнока. «Я как в воду глядел! Сворачивайте жилой модуль и не забудьте образцы!» — крикнул Борис и поспешил внутрь спускаемого аппарата. «Чен, прогревай двигатели! Скорее!» Он замер на месте, застыв как вкопанный, увидев на панели горящую яркую красную лампу, сигнализирующую о неисправности.
3: «У нас утечка жидкого кислорода», — испуганно произнесла китаянка. «Мы не сможем подняться на орбиту».
4: «Не паникуй, я все исправлю». Борис схватил ящик с инструментами и выскочил из челнока. Только теперь он понял — времени у них оставалось всего ничего. Шквалистый ветер налетел и трепал жилой модуль, стенки которого тряслись словно от страха. Казалось, он вот-вот разлетится на мелкие кусочки, но конструкция не поддавалась ярости стихии. Астронавты суетились вокруг. Валерий с Джоном и Саймоном крепили несущие конструкции. Звуки натянутых тросов и металлического скрежета заглушали их голоса. Сара и Моника в спешке собирали и складывали оборудование в контейнеры. Из-за реки донесся гул, будто природа сошла с ума, выпустив на свободу всю свою ярость. В нескольких километрах западнее их лагеря появился торнадо. Вихрь, вздымавшийся до небес, вбирал в себя все живое, поднимал в воздух землю, выкорчевывал с корнями молодые деревья и кусты. Предвестник катастрофы выглядел ужасающе. «Нужно уносить ноги! Бросайте все и бегите в шаттл!» Карабкаясь на челнок, Борис старался перекричать гул стихии. Каждый вдох давался ему с трудом. Шквал холодного воздуха пронизывал до костей. Руки инженера дрожали, когда он работал с инструментом. «Должно получиться!» — бормотал инженер себе под нос, откручивая крышку ракетного двигателя. «На тебя одного вся надежда, Боря!» — успокаивал он себя, протирая глаза от дождя, хлеставшего его по лицу. Тем временем мир превращался в хаос. «Еще минуту, полминуты», — считал Борис, используя мокрый берет, который за несколько секунд образовал прочную ледяную корку за плату на месте течи. «Готово!» Максимально быстро он установил лючок обратно и, бросив инструмент, скатился по мокрому фюзеляжу вниз, вбежав в челнок. Лишь убедившись, что все астронавты на борту, Борис выдохнул. «Чен, можем взлетать!»
3: «Это неправильно. Нельзя просто покинуть планету. Нужно остаться и переждать бурю. Только так мы узнаем, насколько сильные здесь ураганы». С этими словами Моника выбежала наружу.
4: «Куда ты? Сдурела? А ну стой!» Джон бросился за ней. Они оба исчезли в стене воды и ветра.
3: «Вернитесь! Я помогу им!» Саймон побежал следом.
4: Но кусок деревяшки, влетевший внутрь спускаемого аппарата, угодил ему в голову, сбив с ног.
3: «Поднимай нас, Чен, немедленно! Их уже не спасти! Нужно уносить ноги, пока это возможно!» — кричал геолог, оттаскивая физика от задраенного люка. «Летим или нам всем конец!»
4: Борис помогал Валере тащить Саймона, потерявшего сознание. Глядя, как Сара останавливала кровь, струящуюся из рассеченного лба астронавта, Чен увеличила тягу, потянув штурвал на себя. Челнок завибрировал, отрываясь от поверхности, и начал набирать высоту. Они вырвались из лап непогоды на орбиту и направились к страннику. Саймон пришел в себя, открыл глаза, увидел перед собой Сару и, улыбнувшись, ей спросил: «Джон и Моника с нами?» Та отрицательно покачала головой.
3: «Не думай об этом. Мы вместе, это главное», — ласково произнесла она.
4: «Надо за ними вернуться». Саймон попытался подняться, но доктор не позволила. Она положила свою ладонь физику на грудь. «Лежи. Тебе нужно отдохнуть и успокоиться. Уверена, с ними ничего не случится. Джоан позаботится о Монике. Жилой модуль выдержит ураган».
3: «Шрам останется?» — поинтересовался Саймон, закрывая глаза.
4: «О, еще какой!» — улыбнулась Сара. «Как только прибудем на корабль, наложу тебе швы. Не переживай, я умею вышивать крестиком». Она склонилась над ним, поцеловав в щеку.
3: «Я снова облажался!» — крикнул Валерий, стукнув кулаком в стену челнока. «Второй раз! Со мной приключилась одна и та же история! А Джон был уверен, что я не повторю ошибку прошлого».
4: Борис кинул в его сторону суровый взгляд.
5: «Не распускай нюни, Валера. Задержись мы там хоть на минуту, погибли бы все».
3: «Тебе легко говорить», — осклабился физик. «Меня преследует злой рок».
5: «Не начинай, брат. Не верю я во всю эту сверхъестественную хрень, и тебе не советую. Того и гляди, рехнешься».
3: «Случившееся не более чем стечение обстоятельств», — попыталась успокоить его Сара.
4: Борис продолжил.
5: «Порой нам трудно сделать выбор. А совершив то или иное деяние, мы долго рассуждаем, правильно ли поступили. Можешь поверить, я знаю, о чем говорю. Тогда на корабле мне тоже пришлось выбирать. Разница только в том, что от меня зависело куда больше жизней. Постоянно вспоминаю о тех людях, что погибли и не дождались помощи. Так вот, знай, сегодня ты принял верное решение, и никто тебя не осудит. Мы все видели, что произошло. Будь я на твоем месте, сделал бы то же самое».
3: «Валера, у них есть координаты. Мы переждем шторм на корабле и обязательно заберем ребят. На планете можно дышать, а в модуле остались припасы и оружие. Они молодые, умные, сильные и смогут выжить. Все будет хорошо». Сара посмотрела на Бориса, и впервые в ее взгляде он не увидел недоверия, с которым доктор постоянно косилась на него.
4: Чен, до сих пор не проронившая ни слова и не сводившая взгляда с дисплеев, вмешалась в разговор.
3: «Да о чем она только думала? Сумасшедшая! Окажись я на месте здоровяка, сама бы ее прибила».
5: «Не кипятись, Шаолинь. Моника ученый, и причины, побудившие ее остаться, мне понятны. Блондиночка рискнула собой ради тех, кто сейчас находится там. Борис кивнул в сторону иллюминатора. За много миллионов световых лет отсюда, на спутнике Юпитера. Мы можем долго обсуждать и осуждать этот весьма сомнительный поступок, ведь она слушалась приказа. «И слышать не хочу», — перебила его Чен. «Почему ты защищаешь ее? Остался бы с ней».
6: «Кажется, ответ очевиден. Не идиот же я в самом деле. Понимать не значит оправдывать».
3: «Хватит ругаться. Нам всем не по себе от того, что случилось», — встрял Валерий. Китаянка фыркнула. «Джон не должен был идти за той тупой курицей». «Не смей так о ней говорить», — крикнула Сара. «Если они выживут, мы получим бесценные сведения». «Ключевое слово — если». Чен отвернулась к панели управления челноком. «Я свяжусь с капитаном. Доложу о нашем возвращении».
5: «Успокойтесь и послушайте меня», — Кристоф обратился к астронавтам. «Паника — худший враг в космосе. Сейчас вы нервничаете, а значит, любое принятое вами решение окажется неверным. Даже самый тщательный анализ не гарантирует идеального результата. Предлагаю всем успокоиться. Уверен, с нашими товарищами все будет хорошо. Как только шторм закончится, мы вернемся за ними».
3: Шаттл приближался к кораблю, зависшему над планетой. Сияние мерцающих звезд и свет туманности, рассыпанных по безжизненному черному бархату темной материи, создавали ощущение вечной гармонии и безмятежности, в то время как под ними раскинулась бесконечная серая завеса облаков, в бездне которых появлялись спирали ураганов. Их ярость, видимая даже из космоса, внушала астронавтам трепет. Воронки пожирали сами себя, образуя циклоны невероятных размеров, бушующих в атмосфере. «Странник-2 вызывает Странника-1. Прием!» — Чен вызывала корабль, но в ответ слышала лишь тишину. Остальные сидели и молча наблюдали за стихией, поглотившей их друзей.
6: «Странник-2, видим вас на радаре. У вас все хорошо?»
3: Голос капитана заставил людей встрепенуться, оторвав от мрачных мыслей. «Мы потеряли двоих, сэр!» Некоторое время Кен молчал, потом встревоженным голосом спросил. «Кто? Что произошло?» «Программист и биолог, сэр. Психолог, жив и здоров».
6: «Как жив? Ночью мне доложили, что...»
3: «Вы не поверите, капитан, но на борту шаттла произошло нечто странное. По прибытии на корабль получите подробный отчет».
6: «Хорошо. Мы готовы вас подобрать. Открываем шлюз. Будьте осторожны. Конец связи».
3: Капитан отключился.
2: Челнок вернулся на корабль. Астронавты вышли подавленными. События минувшей ночи и то, что произошло этим утром, оставили у всех неизгладимый отпечаток. Капитан Кен слушал рассказ, смотрел на психолога и не верил своим ушам. Кристоф и сам не понимал, что с ним случилось. Он умер, а после возродился, как феникс из пепла. Глория настояла на том, что Кристофа нужно изолировать. Ее аргументация была неумолима. Неизвестная форма жизни, если она действительно проникла в организм психолога, могла использовать совершенно новые механизмы выживания, мимикрируя под человеческие клетки или проходя через стандартные процедуры обнаружения. Возможно, внутри него развивалось нечто чужеродное. Анализы, взятые Сарой, оказались отрицательными. Никаких следов неизвестных микроорганизмов или паразитов обнаружено не было. Однако

0: Глава 5. Трудное решение. Капитан, ссутулившись, барабанил пальцами по столу, за которым собрались все члены команды. Его взор был прикован к чужому миру, медленно проплывавшему за панорамным стеклом. Планета не думала успокаиваться, продолжая демонстрировать свой дикий необузданный нрав. Циклоны, размером с материки, сплетались в грозный хоровод, вращаясь в бешеном танце. Ока-666 почти неделю яростно сопротивлялась любому вторжению извне и не желала принимать гостей. Внутри служебного модуля царила зловещая тишина, нарушаемая лишь гудением систем жизнеобеспечения. Кен окинул взглядом астронавтов. Чен не сводила с капитана глаз, ожидая дерзкого и безрассудного приказа. Сара нервно теребила край рукава своего комбинезона. Она то и дело поглядывала на сидевшего возле нее Саймона, нервно потиравшего на лбу шрам. Валерий с отсутствующим видом уставился на образцы пород, привезенные из планеты. Марсель что-то сосредоточенно вычислял в уме. Борис водил по листу бумаги своим любимым карандашом. В глазах каждого читалась одна и та же мучительная дилемма — как быть дальше? Наконец Кен прервал гнетущее молчание. — Глория, — говорит капитан, — ты выполнила мою просьбу? — Здравствуйте, капитан. Я прокрутила анимационные файлы, позволяющие мне в динамике проследить весь путь циклонов с момента их возникновения, пока мне не удалось зафиксировать снижение штормовой активности. Я также запустила оставшиеся на борту беспилотники с помощью установленных на них специальных датчиков, способных фиксировать частицы, образовывающиеся в атмосфере при столкновении космических лучей с атомами, мне удалось бы произвести некоторые расчеты и составить примерную карту плотности воздуха внутри штормов. И каковы результаты? Все запущенные дроны исчезли, связь с ними прервалась, как и с теми, что мы отправили при заходе на орбиту планеты. По неясной мне причине, вся электроника в атмосфере ОКО-666 отключается, капитан. Пилоту Чен удалось приземлиться и вернуться на наш корабль лишь благодаря тому, что на спускаемом аппарате есть ручное управление.
1: Мы сможем приземлить наш корабль.
0: Посадка странника на планету невозможна, капитан. Бортовые системы, отвечающие за навигацию и управление автопилота, полностью компьютеризированы. Повреждение программного обеспечения приведет к неминуемой катастрофе.
1: Не сказал бы, что твой доклад вселяет в меня оптимизм.
0: Простите, капитан Кен, я всего лишь искусственный интеллект, делающий выводы на основании заложенных в меня и полученных извне данных. Хоть я могу обучаться и усовершенствоваться, информации, которой мы располагаем, недостаточно для детального анализа. Тем не менее, у меня есть несколько мыслей.
1: Докладывай.
0: Наблюдения наших астрономов помогли мне установить параметры орбиты планеты, скорость ее вращения и продолжительность дня. Таким образом, сидерический период ока равен 16 земным годам. Исходя из известных мне данных, я установила время года и просмотрела статистику количества ясных дней за аналогичный период на Земле. Отсюда могу предположить вероятное время следующего перепада погоды. Случится он не раньше, чем через месяц.
1: «Месяц?» — капитан удрученно посмотрел на андроида. «Ио, что у нас с запасами и ресурсами?»
2: «И то, и другое на исходе, сэр. В ближайшее время нам придется принять решение».
0: Сара, всегда спокойная и рассудительная, нахмурилась. «О чем ты говоришь, Ио?»
2: «У нас есть три варианта, доктор. Первый. Мы посылаем сигнал на станцию Европы, и я погружаю вас в криогенный сон, в котором вы пробудете следующие 8 лет, ожидая прибытия на орбиту Ока первых кораблей землян. Второй. Мы пытаемся посадить странника, что, по мнению Глории, маловероятно. Вернее сказать, невозможно.
0: А третий?
2: Мы летим домой, доктор».
0: 8 лет, — пробормотал Кен скорее себе, чем остальным. Сара, сидевшая рядом с ним, покачала головой. «Ио, ты что, издеваешься?» Борис кашлянул.
1: «А, собственно, что он такого сказал?»
0: «Оглох? Как давно ты начал?»

0: начал доверять мнению андроида, Борис. Сара уставилась на инженера.
1: «Вы меня простите, но сажать корабль туда...» — Борис указал на окно указательным пальцем. «Настоящее безумие! Здесь наши мнения с железякой полностью совпадают.
0: То есть ждать 8 лет в криокапсуле, по-твоему, нормально?» Сара издала нервный смешок. «Лучше уж прыгнуть назад в Солнечную систему».
2: «А вдруг завтра погода изменится?» Чен негодовала. «Вы простите себе, что бросили их там одних умирать?»
1: «Прыжок обратно — крайний вариант», — поддержал второго пилота, появившийся непонятно откуда Кристоф. «Раз мне удалось ожить, то с Моникой и Джоном точно все хорошо». «Они теперь тоже зомби?» — Борис нервно хохотнул. «Как тебе удалось выйти из камеры?» — Кен уставился на психолога. «Сара, это ты его выпустила?»
0: «Нет, сэр».
1: «Тогда кто?»
2: Кен смотрел на членов экипажа, пытаясь вычислить нарушителя.
1: «Они ни при чем, сэр. Замок сам открылся. Я подумал, вы активировали его удаленно».
2: Кристоф заступился за астронавтов.
1: «Ему же удалось вернуться с того света. Возможно, он и сквозь двери умеет проходить», — усмехнулся Борис. «Кристоф, немедленно возвращайся назад. Борис, проводи его обратно и проследи, чтобы на этот раз замок не открылся. Это, кажется, по твоей части».
2: Инженер явно обрадовался возможности посадить психолога под замок.
1: «Пошли, восставшие из ада», — обратился он к Кристофу, злорадно улыбнувшись.
0: «Если есть хоть одна мизерная надежда на успешную посадку, мы должны ее использовать. Я за то, чтобы попробовать сесть», — не унималась Чен. «Каждый день, проведенный нашими друзьями на планете, сокращает их шансы на выживание».
1: «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Посадка странника — билет в один конец. Игра в рулетку со стихией, где шансы на выживание ничтожно малы, если не равны нулю», — возразил Валерий.
0: «Не желаю слушать того, кто 2 раза бросил своих», — отрезала китаянка. «Джон и Моника — наши товарищи. Я не понимаю, как вы можете допустить мысль бросить их на этой дурацкой планете».
1: «Скажи им, Саймон, не молчи!»
2: — Валерий уставился на физика. Тот посмотрел на Сару. Всем своим видом доктор показывала, что не желает отправляться в криокамеру.
1: «Валерий прав. Атмосфера крайне нестабильна. Сильнейшие вертикальные потоки и электрические разряды высокой мощности делают наше приземление невозможным. Прости, дорогая, но я опираюсь на науку, а не на пожелания», — он коснулся руки Сары. «Лучше нам провести 8 лет во сне, а после пробуждения жить вместе и счастливо до старости, чем пойти на неоправданный риск и погибнуть».
2: Сара отдернула руку. «Мы не можем полагаться на системы жизнеобеспечения, которые и так работают на пределе. В любой момент они могут выйти из строя. Непонятно, какой из 2 вариантов звучит абсурднее. Кто даст гарантии, что на Европе получат наш сигнал?»
1: «Лично мне 2 варианта не по душе».
2: Борис, обычно оптимистичный, сейчас выглядел подавленным.
1: «Знаю только одно. В таком шторме странник не сядет, это факт. Но если мы останемся на орбите, а сигнал не дойдет до адресата, нас ждет медленная смерть».
2: Кен не встревал в обсуждение. Капитан слушал каждого и, понурив голову, думал о чем-то своем.
1: «Я гарантирую, на Европе получат наш сигнал», — вмешался в разговор Марсель. «Отправить послание в другую галактику — задача не из легких, но у меня достаточно знаний и опыта, чтобы все получилось. Традиционные средства связи, использующие электромагнитные волны, ненадежны, слишком большая расходимость. Придется воспользоваться гравитационным линзированием звезды. Так мы усилим сигнал».
0: «А ну-ка, повтори, лягушатник!» Борис повеселел, услышав добрую весть.
2: Марсель продолжил. «Не буду погружать вас в детали, скажу одно. Нашей антенны вполне хватит для решения вопроса. Верьте мне».
1: «Доктор, я прослежу, чтобы с подачей энергии на криокапсулы ничего не случилось», —
2: обеспечу резервное питание на борту странника буферным источником энергии», — поспешил успокоить Сару Ио.
0: «И что это за буфер такой?»
2: «Литий-ферро-фосфатные аккумуляторы. Кроме того, можно использовать топливные элементы. У них высокая удельная мощность, они устойчивы к перегрузкам и имеют стабильное напряжение».
1: «Итак, у нас два варианта», — начал капитан. «Ждать спасения или рискнуть всем и сейчас. Я прислушаюсь к большинству и выберу первый. Марсель, сколько времени тебе потребуется, чтобы направить антенну?»
0: «Хотите сказать, вы ляжете спать и бросите наших товарищей умирать?» — возразил Чен. «Я не согласна. Сэр, разрешите мне спуститься. У меня получилось в прошлый раз, смогу и в этот».
1: «Прости, Чен, но нет. Моя основная задача — спасти живых. Я не стану жертвовать тобой и остальными ради призрачной надежды. Каждая секунда приближает нас к точке невозврата».
2: Капитан старался говорить медленно, так голос его звучал тверже и более уверенно.
0: «Ушам не верю!» — китаянка кинула озлобленный взгляд и вышла из отсека.
1: «Три часа, возможно, четыре, сэр. Еще час на то, чтобы вернуться и подать сигнал. Капитан, позвольте, я пойду?»
2: «Нет, Ио. Если что-то пойдет не так, мы потеряем тебя, а ты единственный, кто может следить за нашими телами, пока мы будем находиться в криоконсервации. Марсель, надевай скафандр».
3: «Уверен, что справишься», — поинтересовался Кен, проверяя крепление реактивного ранца.
4: «Обижаете, капитан», — с улыбкой ответил француз.
0: «Хочешь, я пойду с тобой?» — спросила Сара, помогая Марселю надеть шлем.
4: «Не стоит. Я все сделаю сам».
1: «Не пуха!»
2: — Борис сплюнул через плечо и постучал о шлем француза. Он последним вышел из воздушного шлюза.
4: Внешний люк открылся, выпуская атмосферу наружу. Пристегнув страховочный трос, астронавт шагнул в космос. Все устремились в командный модуль к монитору.
2: Камера на шлеме транслировала четкую картинку. Маневрируя с помощью реактивного ранца, Марсель направился к антенне. Добравшись до места, он воспользовался карабином, зацепившись за поручень, и приступил к работе. Его движения выглядели отточенными, а каждое действие — выверенным. За плечами француза сказывались годы тренировок и симуляций в самых непредсказуемых условиях. Он старался работать быстро, знал, что от его действий зависят жизни остальных членов экипажа. Несмотря на это, Сара нервничала и не сводила взгляда с монитора. Ее губы беззвучно шептали молитву. Валерий хмурился и торопил Марселя. «Быстрее! Чего ты копаешься?» Борис, напротив, успокаивал. «Не слушай этого дурака, братишка. Двигайся аккуратно, работай осторожно». Капитан Кен вторил инженеру. «Сейчас не время ошибок. Не спеши». Саймон и Чен поочередно подбадривали связиста. «Держись, Марсель, ты сможешь». Но их голосам явно не хватало уверенности.
4: Оптические сенсоры андроида Ио бесстрастно сканировали данные, получаемые с напульсника астронавта, находившегося в открытом космосе. Время тянулось медленно, растягивалось, вселяя в сердца команды тревогу. Камера, закрепленная на шлеме, продолжала транслировать, когда специалист по связи соединял провода, закреплял изоляцию, стараясь действовать быстро, но аккуратно. Наблюдая за его работой, все на корабле затаили дыхание. Наконец он закончил.
1: «Готово!» — Марсель тяжело выдохнул в микрофон. «Оборудование подключено!» Они видели, как антенна повернулась, и индикатор на панели управления командного пункта загорелся зеленым. «Как только вернусь, сразу отправим сигнал на станцию колонии».
2: Сара перекрестилась и, улыбнувшись, впервые за долгое время посмотрела на Саймона. Физик обнял доктора.
1: «Возвращайся, Марсель, быстро! Кислорода осталось критически мало», — прозвучал хриплый голос капитана Кена. «Мы идем тебя встречать».
2: Все, кроме Ио, побежали к шлюзу.
0: «У него получилось!» — Сара вытирала накатившие на глаза слезы.
1: «Он смог! Теперь мы спасены!» — радовался Саймон. Снимаю перед лягушатником шляпу. Ай да французик! Вот же сукин сын! — бормотал Борис. Капитан Кен, пожалуй, единственный не веселился. Он ждал появления Марселя в шлюзе и постоянно смотрел на часы. Астронавт рухнул внутрь, едва успев оттолкнуть себя от кромки. Восторженные возгласы команды пронеслись эхом по коридору корабля. «Глория, закрой люк и приступай к процессу сушки сублиматов. После выравнивай давление», — скомандовал Кен. «Герметизация шлюза невозможна. Сбой системы». Слова Глории ворвались в ликующую толпу, оставив за собой легкий шлейф недоумения. Люди затрепетали, подобно листьям под порывом резкого ветра. Наступило молчание, когда радость и страх сплелись воедино, вызвав необъяснимую тревогу. Слова, произнесенные искусственным интеллектом, будто вбили последний гвоздь в крышку их космического гроба. Волна ликования схлынула, обнажив леденящую пустоту ужаса. Радостные крики застряли в горле. В отсеке, объятом эйфорией, повисла удушающая тишина, разрываемая лишь монотонным голосом Глории. «Сбой системы! Герметизация невозможна! Сбой системы!» — твердила она, словно заевшая пластинка. «Тварь бесчувственная! Немедленно закрой этот долбанный внешний люк!» — взревел Борис, голос которого сорвался на хриплый вопль, эхом отразившийся от металлических стен станции. Глория продолжала бесстрастно констатировать неизбежность. «Герметизация шлюза невозможна. Сбой системы». «Ах ты, сука! Погоди, я доберусь до тебя!» — кричала Чен, стуча по стальной двери ногой. Капитан Кен, сохранявший хладнокровие почти в любых ситуациях, сейчас колотил кулаками по пульту управления. «Глория, отвечай, в чем причина сбоя?» — в его голосе звучали нотки отчаяния. В ответ он не услышал ничего нового. «Повторяю, герметизация невозможна. Внешняя дверь люка переходной камеры не закрыта». Астронавты осознавали масштаб катастрофы. Совсем недавно вспыхнувшая надежда угасала на глазах, сменяясь животным страхом. Сара побледнела и застыла в оцепенении, не в силах оторвать взгляда от мерцающего красным цветом индикатора, подтверждавшего зловещую правду. Марсель поднялся на ноги и замер в ожидании чуда. Герой будто не подозревал о нависшей над ним смертельной опасности, а внешняя дверь люка переходной камеры, отделявшая француза от вакуума, по-прежнему оставалась неподвижна. Среди хаоса и поглотившего всех отчаяния, из динамиков громкой связи, раздался спокойный и уверенный голос Ио, все это время остававшегося в отсеке управления. «Марсель, в ранце остался сжатый воздух?» «Да, Ио, примерно треть». «Выходите из корабля и двигайтесь к воздушному шлюзу, предназначенному для доставки на странник полезных нагрузок и других материалов. Когда воздух в ранце закончится, продолжайте движение вдоль корпуса, цепляясь карабином к поручням. Если поспешите, кислорода в скафандре может хватить. Капитан и инженер встретят вас». Понял ее, не раздумывая ни секунды, Марсель покинул неисправный шлюз. Кен и Борис побежали к другому люку, остальные поспешили в командный отсек. Вперев глаза в монитор, они смотрели, как специалист по связи переставлял руки, хватаясь за поручни, как отцеплял и пристегивал свой страховочный трос. Видели, что каждый новый шаг давался их товарищу все сложнее, слышали, как тяжело дышал астронавт. До люка оставалось всего ничего, когда из шлема зазвучали звуки, похожие на предсмертные хрипы загнанного зверя. Холод проник в их сердца, и по коже пробежали мурашки. «Марсель, Марсель, ответь!» — умоляла Сара, всхлипывая, едва сдерживаясь, чтобы не зарыдать. Астронавт не отвечал. Тишина давила на барабанные перепонки. Команда пыталась восстановить связь снова и снова. Имя Марселя, произнесенное десятки раз, растворялось в эфире, не находя отклика. Камера на его шлеме повернулась, передавая изображение грозного, все еще окутанного жуткими циклонами ока. Темный гигант взял свою жертву и теперь равнодушно взирал на людей через объектив камеры, закрепленный на шлеме погибшего астронавта.
4: Они потеряли третьего члена экипажа. Теперь у них остался лишь один вариант благополучно завершить миссию. Им предстояло вернуться домой. Только так астронавты могли сообщить на базу, что подходящая для жизни людей планета найдена. Глава 6. Диверсия. Кен и Борис вернулись в командный отсек. Капитан вошел первый. Он старался сдерживать эмоции, но на лице читались боль и крушение надежд. За ним влетел инженер. Борис пылал от ярости, глаза его блестели, ноздри расширились, как у быка, увидевшего перед собой кусок красной материи, в руке он держал молоток. Чен, Сара и остальные кинулись ему навстречу. Каждый пытался остановить инженера как мог. Одни схватили его под руки, другие цеплялись за комбинезон. «Пустите меня! Я разнесу эту тварь к чертям! Ты не баба и даже не компьютер! Пустой набор команд и символов! Ошибка человеческого творения!» Он осыпал Глорию бранью, пытаясь вырваться из объятий своих товарищей и дотянуться до пульта управления. «Дрянь, мерзость, молись, чтобы я до тебя не добрался!»
5: «Капитан, успокойте своего недалекого подчиненного. Очевидно, он не понимает, о чем говорит».
4: Невозмутимое миловидное лицо Глории появилось на всех мониторах и жидкокристаллических дисплеях. Кен подошел к инженеру.
6: «Хватит, Борис. Разбив пульт, ты ничего не изменишь. А нам нужно разобраться, что произошло в воздушном шлюзе».
4: Кен повернулся к одному из мониторов.
6: «Глория, тебе удалось установить причину отказа системы?»
5: «Произошло заедание люка, капитан. Кто-то повредил механизм».
6: Ошарашенный услышанным, Борис перестал вопить. Он выронил молоток из руки. Державшие его астронавты замерли и отпустили инженера. То, что они узнали, сбило их с толку.
5: «Что ты сказала?»
6: «Повтори».
4: Кен не сводил взгляда с монитора.
5: «На борту странника совершена диверсия. Кто-то умышленно заклинил внешний люк воздушного отсека. Скорее всего, инцидент произошел, когда специалист по связи настраивал антенну».
6: «Назови имя злоумышленника».
5: «Я не знаю, капитан. Возможно, это член экипажа или на борт проник посторонний».
7: «Посторонний? Откуда ему взяться на корабле? Мы год пробыли в криогенном сне, пока летели сюда». Глаза Сары забегали по лицам присутствующих в поиске ответа.
5: «Капитан, подобное заявление требует серьезного обоснования. Недостаточно просто взять и обвинить во вредительстве одного из нас. Пусть представит доказательства», — проговорила Чен, стараясь сохранять спокойствие.
6: «Глория, покажи запись с камер видеонаблюдения. Выведи картинку на экран».
5: «Запись удалена, капитан».
4: Кен навис над пультом.
6: «Что? В накопителе есть резервная копия».
5: Ответ Глории последовал незамедлительно. «Поврежден критический сектор памяти. Восстановление запрашиваемого файла невозможно».
6: «И как такое могло случиться? Доступ есть только у меня!»
4: Капитан не верил своим ушам.
5: «Возможно, преступник знает, как обойти систему защиты».
6: «Она бредит или пытается себя оправдать, обвинив одного из нас в преступлении», — Борис силой пнул лежавший у его ног молоток. «Мы все находились в комнате управления».
4: Он уставился на один из экранов, с которого вещало миловидное лицо Глории.
6: «Может, ошибка системы? Капитан, мы можем попробовать ее перезагрузить?» — поинтересовался Саймон.
5: Сара, обычно спокойная и собранная, выглядела растерянной и потрясенной. «Я бы вообще ее вырубила».
6: «Диверсия? Вот так новость! И что нам теперь делать?» — поинтересовался геолог.
4: Его лицо казалось бледнее обычного.
6: «Отличный вопрос, брат. Как мы можем лететь в Солнечную систему, зная, что некто разгуливает по кораблю и пытается нас прикончить?» — недоумевал Борис.
5: «А вдруг она права? Помните, после того, как капитан Кен принял решение отправить в колонию сигнал и запретил китаянке спускаться на планету, Чен покинул отсек? Никто не заметил, когда она вернулась?» — поинтересовался Валерий.
7: «Это ты так шутишь?» —
4: Чен одарила геолога презрительной усмешкой.
5: «Я смотрю,
7: Здесь не только искусственный интеллект умом поехал.
8: Хочешь сказать, я вру?
7: Не пытайся меня обвинить. Помнится, ты сам отлучался якобы по нужде, парировала китаянка.
8: Я тоже кое-что заметил. Обычно наш физик все время крутится возле Сары, но после того, как Марсель вышел в открытый космос, а мы вернулись в командный модуль, его с нами не было. Он пришел чуть позже.
7: «Ты сдурел?» — возмутилась Сара, уставившись на Бориса. «Вечно ты цепляешь Саймона. Что он тебе такого сделал?»
8: «Да я не берусь утверждать, просто вспомнил. Вот накинулась-то», — парировал инженер.
7: «Попробовал бы ты утверждать. Ведь ты отводил психолога в камеру изоляции. Я не уверена, что он все еще там сидит».
8: «Кстати, я точно помню, андроид несколько раз выходил и возвращался». Саймон взглянул на Ива. «Ваши обвинения голословны, сэр. Я отлучался по приказам капитана». «И что? Ты вполне мог вывести люк из строя?» Борис тут же нашелся, что ответить.
7: «Инженер прав», — согласился Валерий.
8: «Исключено», — капитан вступился за Ива. «С таким же успехом можете обвинить меня. Я тоже пару раз покидал отсек».
7: «Теперь вы меня точно не затащите в криокапсулу», — Сара нервно засмеялась, поправляя выбившийся из прически локон.
8: «Мы никуда не полетим, пока не узнаем, кто причастен к случившемуся. Нужно найти невидимку», — капитан стукнул кулаком по столу.
7: «Да?
8: И как мы это сделаем? Думаете, убийца признается?» — негодовал Валерий. «Если это человек, как ему удавалось выживать на корабле целый год? И почему он не порешил нас, пока мы летели сюда? Послушай, железный человек, ты случайно ничего подозрительного на борту не заметил? Ты ведь единственный, кто не спал, помимо этой чокнутой?» — спросил Борис у андроида, кинув презрительный взгляд в сторону монитора, на который все еще выводилось изображение Глории.
7: «Нет, сэр, не заметил. И я не железный, а синтетический».
8: «Забей, чувак, не принимай близко к сердцу», — Борис хохотнул. «Ой, прости, у тебя же нет сердца. Я совершенно позабыл, что ты бессердечная копия человека».
7: «Заканчивай со своими глупыми шутками, Борис», — Кен сердито посмотрел на инженера. «Именно Ио предложил вариант спасения Марселя, когда мы потеряли надежду».
8: «Ладно, капитан, извините».
7: «Как нам дальше быть? Каков план?» — поинтересовалась Чен.
9: «Не думаю, что это один из нас. Если на страннике и вправду есть кто-то, о существовании кого мы до сих пор не знали, он все еще находится на борту. Ему некуда деться. Бежать, воспользовавшись спасательной капсулой или челноком, он не сможет. Капсула доставит его на планету, где бушует шторм, а шаттл не предназначен для длительных космических полетов. Не думаю, что в планы убийцы входит покончить с собой».
8: «Попробуем найти гада», — предложил Борис. «Странник рассчитан на экипаж из 10 человек. Хоть корабль огромен, на нем не так много мест, где можно спрятаться».
9: «Так мы и сделаем. Глория, выведи на проектор трехмерное изображение корабля и всех отсеков. Подумаем, где убийца мог скрываться все это время. Наверняка он и сейчас прячется в своем убежище».
7: «Выполняю, капитан».
5: Посреди отсека появилась объемная голограмма странника со всеми модулями, коридорами и инженерными коммуникациями.
8: «Ого! Чтобы кого-то найти на этом корабле, понадобится не один год», — Саймон разглядывал схему.
5: «Если это человек, руку даю на отсечение, что он тоже путешествовал в криокамере. Нужно искать большие скрытые полости, куда подается энергия и где можно разместить необходимое оборудование».
7: «А если это андроид, наподобие нашего ее, ему не нужна капсула», — заметила Сара.
9: «Андроида искать еще проще. В поисках электросети для подзарядки ему пришлось бы ходить по кораблю, и Глория сразу бы его обнаружила. Раз искусственный интеллект не знал о существовании постороннего, значит, тот не покидал свое убежище. А где на страннике есть доступ к сети и электричеству, но нет камер?» Кен улыбнулся.
8: «Грузовой модуль», — не задумываясь, ответил Борис.
9: «Верно. Я не хочу показаться дураком, но вы не учли третий вариант. Что если мы доставили на борт нашего корабля нечто, живущее на этой планете?
10: «Оно могло пробраться на шаттл, когда мы в спешке покидали поверхность», — предположил Саймон. Все уставились на физика, обдумывая его слова. «А что? Версия Саймона имеет право на существование, и она многое объясняет. Если эта тварь прилетела вместе с нами, ей не нужна криокапсула. Мы же убедились, что на планете есть жизнь. Вдруг она решила, что мы захватчики и пытается нас остановить». Сара воспряла духом и тут же поймала себя на мысли, что нечто, о котором она только что сказала, могло находиться в теле психолога и управлять разумом Кристофа. Видимо, и остальные подумали то же самое. «Неужели психолог?» — Саймон закусил губу. «Скорее дрянь, живущая в нем!» Чен посмотрела на остальных.
11: «Он же владеет гипнозом?» — поинтересовался Валерий. «Вдруг то, что поселилось в нем, сначала оживило его, а после внушило Монике остаться. Так нечто могло избавиться от одного из нас. Потом, оказавшись на корабле, незаметно проникло одному из нас в голову и приказал открыть дверь камеры. Звучит как настоящий фантастический бред. Глория, проверь, Кристоф в камере?»
10: «Да, капитан. Психолог в изоляции, под замком».
11: «Спасибо, Глория. Не спускай с него глаз».
10: «Слушаюсь, капитан».
11: «Раз Кристоф под замком, будем искать неопознанного андроида или человека».
10: Они пристально изучали карту. «Вот здесь, видите?» — Саймон указал на одно из помещений. «Я и не знал, что в топливном отсеке есть нечто подобное».
11: «Смотрите, еще два». Кент ткнул пальцем в схему корабля. «Вот первая ниша, а рядом с ней вторая. Пойдем парами. Мы с Валерием осмотрим два помещения, спрятанные за внутренней обшивкой приборного отсека. Сара и Саймон, на вас помещение, что находится в топливном. Борис, Чен, вы обыщите помещение грузового. Ио, пока нас не будет, иди к шлюзу. Постарайся устранить неисправность люка и восстановить герметичность. Глория, ты будешь отслеживать нас по напульсникам. Если камеры на корабле зафиксируют движение постороннего, сразу сообщи».
10: «Поняла вас, капитан».
11: «У нас три винтовки. Остальные остались на планете в жилом модуле». «Нам вполне хватит. По одной на группу. Так будет честно», — согласился Борис.
10: Кен подошел к шкафу, ввел код, достал и раздал рации и винтовки.
11: «Всегда оставайтесь на связи». Борис первым шагнул в длинный широкий коридор с высокими сводами. Следом за ним шла Чен. Они ступали аккуратно, но звук их шагов гулким эхом отражался от металлических стен, пронизанных сетью проводов и трубок, теряясь в высоких сводах темного прохода. Тусклый свет над их головами чуть освещал стены и ржавые трубы, оплетенные кабелями. Металлический пол, покрытый отметинами, оставленными грузовыми контейнерами, отзывался на работу силовой установки корабля легкой вибрацией под ногами. Запахи металла, пластика и озона, присутствующие в воздухе, затрудняли дыхание.
12: «Держись ближе ко мне, Чен», — прошептал Борис, всматриваясь в полутьму, выставив перед собой винтовку.
10: «У тебя есть мысли, кто бы это мог быть? Человек, андроид или некое существо с другой планеты?»
12: «Я не верю в зеленых человечков», — ответил Борис. «Того, кто устроил диверсию, скорее всего, отправили вместе с нами. Они все продумали заранее. Сначала в команду смертников набрали зэков, пообещав нам деньги и реабилитацию, а после того, как их агент выяснил, что планета пригодна для жизни, ему осталось выполнить приказ устранить нас. Антенна наведена, нужно лишь подать сигнал. Вот и получается, что связист больше не нужен. Подумай головой». «Как посторонний мог пробраться на корабль?» — спросил Борис, посматривая по сторонам.
10: «Не знаю. Ему явно кто-то помог».
12: «Именно. Говорю, они все спланировали заранее. Зачем им возиться с нами? Платить огромные деньги, возобновлять судопроизводство, чтобы реабилитировать. Проще избавиться».
10: А видеонаблюдение, в подтверждении своих слов, китаянка уставилась на одну из камер, закрепленную под самым потолком. «Глория же сказала, он знал, как их обойти». «Или среди нас действительно есть крот», — заключила Чен. «Кто сказал, что все рассказанные у костра истории правдивые? Каждый из нас мог соврать».
13: Что-то в ее голосе показалось Борису странным. Сразу вспомнились подозрения, озвученные Валерием. Он резко обернулся, будто ожидал удара в спину. Чен шарахнулась в сторону. «Ты чего?» — пролепетала она, уставившись на инженера недоумевающим взглядом. Китаянка тяжело дышала. В ее глазах застыл страх, ничуть не меньше того, что Борис сам испытал мгновение назад. Лицо инженера исказило гримаса. «Так показалось».
14: «Показалось? Я чуть не обделалась!» — возмутилась Чен, с укором посмотрев на напарника.
13: «Извини, я не хотел тебя напугать», — ответил Борис, побоявшись сказать ей правду. «Давай просто помолчим. Твоя болтовня меня отвлекает». Они продолжали красться в направлении грузового отсека, но китаянка все не унималась.
14: «А протоколы безопасности? Каким образом он смог стереть записи и повредить архив Глории? Откуда у него код к главному компьютеру?»
13: Вопросы сыпались один за другим. Борис замер на месте. «Пришли!» Впереди виднелся вход в грузовой отсек, дверь которого по непонятной причине оказалась открыта, и проход напоминал черную пасть. Не решаясь идти вперед, инженер и второй пилот обменялись тревожными взглядами. «Что происходит? Почему люк открыт?» — спросил Борис, стараясь придать своему голосу уверенность, которой на самом деле не чувствовал.
14: «Ты меня спрашиваешь?» «Может, он там?» — пробормотала Чен, прижимаясь к спине инженера.
13: Борис пожал плечами. «Свяжись с капитаном. Вдруг они уже нашли и схватили убийцу». Чен затараторила в рацию.
14: «Капитан, мы на месте. Как ваши дела? Вы его поймали? Прием!»
13: «Нет, Чен, пока обследовали первую нишу. Направляемся ко второй. Прием!»
14: «У нас тоже ничего», — вышла на связь Сара. «Мы с Саймоном возвращаемся в командный отсек».
15: «Кажется, нам все же придется туда войти», — констатировала Чен. В ее голосе Борис не услышал твердости, с которой она отдавала команды, сражаясь с челноком и стихией, пытаясь спасти их жизни. В глазах второго пилота не осталось и следа былой смелости и решительности. А подвиг, совершенный Чен, казался лишь сном.
13: Влажные пряди темных волос обрамляли симпатичное лицо китаянки, подчеркивая высокие скулы и выразительные карие глаза. Перед ним стояла самая обыкновенная девушка, которая только и хотела, что жить. Простой человек с вполне себе нормальными желаниями, мечтами, надеждами и верой в будущее. Борис понимал, с чем им придется столкнуться, переступив порог грузового отсека, где скрывался убийца. И лучшее, что с ними сейчас могло произойти, — это просто вернуться. Но они не могли. На кону стояли их жизни, жизни экипажа и будущее человеческого рода. Отступить сейчас означало признать поражение, и не было никаких гарантий, что убийца не доберется до них раньше, чем они достигнут станции колонии. Борис посмотрел на Чен. «Мы справимся», — тихо сказал инженер, коснувшись плеча китаянки. «Я не дам тебе погибнуть». Он верил, что его слова подействуют на девушку и смогут укрепить ее дух. «Все в порядке», — тихо произнесла она, подарив Борису робкую улыбку. Пол под их ногами начал дрожать сильнее. Послышался нарастающий гул турбин.
14: «Ты тоже это чувствуешь?»
13: «Подобные звуки амплитуда корпуса космического корабля возникают исключительно при резком увеличении силы тяги. Мы набираем скорость. Демпфирующие приспособления не справляются, поэтому такая сильная вибрация», — заключил Борис.
14: «Внимание! Капитан Кен, срочно явитесь в командный отсек!»
13: Из громкоговорителей послышался голос Глории, и в тот же миг раздался прерывистый сигнал тревоги. Красные огни вспыхнули, заливая коридор зловещим светом.
14: «Теперь-то что стряслось?»
16: «Зафиксирован несанкционированный вход в навигационную систему корабля».
14: «Да она точно издевается над нами! Бежим!»
13: Борис схватил Чен за руку и потащил за собой. Инженер и второй пилот прибежали на мостик космического корабля, когда там уже собрались все члены экипажа.
17: куча тумблеров и клавиш выдачи особо важных и служебных команд, предохранители со светодиодами контроля состояния, автоматы защиты сети и переключатели датчиков, выносные блоки управления подсвечивались нежным неоновым светом. Белым, оранжевым и бирюзовым. Но вся эта красота не могла скрыть напряжение, царившего в командном отсеке. Глория продолжала говорить. «Внимание! Обнаружено и зафиксировано отклонение курса корабля. Анализ траектории показывает критическое сближение с планетой». Капитан сидел в кресле пилота. Его пальцы судорожно метались по панели управления. Рядом стоял Ио и производил какие-то расчеты. «Сэр, мы движемся в сторону колец». «Глория, я снизил тягу двигателей. Стабилизируй курс. Скорее!» Кен торопил искусственный интеллект, будто не понимал, что быстрее Глории никому не справиться с поставленной задачей. «Чен, займи место второго пилота и помоги мне!» Китаянка запрыгнула в кресло и ухватилась за ручку управления. Голос искусственного интеллекта докладывал о выполнении поставленных задач. «Дифференцирую, пересчитываю в проекции, суммирую значение вектора ускорения, вычисления проведены. Капитан, времени на стабилизацию нет». «Кажется, где-то я уже встречался с похожей ситуацией», — заговорил Борис. «Глория, запусти тормозной импульс», — отдал приказ Кен. «Выполнение этой команды недопустимо, капитан». «Повторяю, активируй систему торможения». В отличие от капитана, который почти срывался на крик, голос искусственного интеллекта звучал невозмутимо. «Вынуждены не подчиниться. Анализ и совокупность факторов требует от меня выполнить команды алгоритмов в строго определенной последовательности. Мы набрали слишком высокую скорость. Время до удара 15 минут. Вероятность столкновения с объектом 97%. Готовлю корабль к гиперпрыжку».
18: «Гиперпрыжку? Ты рехнулась?»
17: «Рассчитываю координаты. Время до перехода в варп-пространство 8 минут. Блокирую ручное пилотирование и маневрирование».
18: «Сэр, остановите ее!» Сара вцепилась в комбинезон капитана и лихорадочно трясла Кена за грудки. «Я согласен с доктором. Это безумие! Она нас угробит! Сделайте хоть что-то!» — кричал Борис. «Капитан, решайтесь!»
17: Валерий смотрел в панорамное окно, глядя на то, как они стремительно неслись навстречу собственной погибели. С каждой минутой кольца планеты становились все отчетливее. Сначала они походили на мерцающую дымку, сотканную из звездной пыли и ледяных кристаллов. Потом превратились в сверкающие потоки, опоясывающие гигантский розовый шар. Еще через минуту астронавты могли различить отдельные, хаотично движущиеся глыбы льда и камней, смертоносные, сияющие холодным неземным светом и предвещающие неминуемую катастрофу. Зрелище завораживало своей монументальностью и одновременно вселяло ужас. При столкновении у корабля и экипажа не было ни малейшего шанса на спасение. Первые удары града ледяных осколков и крошечных метеоритов пробили бы обшивку корабля, словно бумагу, выпустив наружу драгоценный воздух и вызвав неисправность системы жизнеобеспечения. Затем более крупные глыбы превратили бы корпус в решето, разрывая на части отсеки. Последним аккордом стало бы их столкновение с гигантским каменным обломком, способным переломить корабль надвое, и взрыв реактора, превратившего странника в облако раскаленной плазмы, исчезнувшей в кольцах планеты навсегда. «Ну все, с меня хватит!» — Кен вынул из-за ворота магнитный ключ. «Чен, будь наготове! Сейчас я ее отключу!» Ио схватил капитана за руку. «Вы совершаете ошибку. Глория права. Другого выхода нет, сэр. Не прыгнем, погибнем. Нас разнесет на атомы». Андроид убеждал капитана в отсутствии альтернативы. «Если хотите спасти людей и корабль, придется довериться искусственному интеллекту и мне». Ио говорил без эмоций, но уверенно. «Мы справимся. Возьмем управление кораблем на себя».
18: «Ио, ты уверен?»
17: «Абсолютно. Успокойте ваших людей и следуйте в медицинский отсек. Я поспешу туда, выпущу психолога, подготовлю оборудование и буду вас ждать». Он помчался по длинному коридору. Тем временем Глория вела обратный отсчет.
19: До перехода корабля в гиперпространство осталось 6 минут.
20: «Вы все слышали?» — капитан обратился к астронавтам. «Не доверяю я этим железякам, Кэп, но верю вам», — сказал Борис. «По крайней мере, если мы ошиблись, не узнаем об этом. Предпочитаю умереть во сне, а не в муках, сгорая в огне или задыхаясь в вакууме».
19: «Я пойду с вами», — отозвалась Чен.
20: «И я», — добавил Валерий.
19: Сара и Саймон возражали, но все же решили последовать за остальными.
21: Андроид подготовил криокапсулы и ожидал всех в медицинском отсеке.
20: «Допустим, ты прав, Ио. Но что с тем, кто устроил на борту диверсию?» — спросил капитан перед тем, как дать людям команду занять свои места.
21: «Не беспокойтесь, сэр. Я все время буду с вами и не позволю кому-то навредить экипажу. Как только совершим прыжок, перенесу в медицинский блок аккумуляторной батареи на случай, если произойдет сбой подачи энергии. Когда Глория отправит нас в варп-пространство, будь на корабле человек или андроид, да хоть инопланетянин, он уже не сможет повлиять на полет странника. По прибытии в Солнечную систему я вас разбужу. А теперь ложитесь в капсулы. Мне нужно закрыть крышки и запустить процесс криоконсервации».
19: Астронавты укладывались в саркофаги и смотрели на Ио. В глазах каждого читалась надежда и вера в будущее. Все они хотели жить.
21: «Добрых снов, экипаж! Увидимся на другой стороне!»
19: Андроид нажал на кнопку, запуская процесс.
22: Глава 7. В западне. Корабль содрогнулся, словно проснувшись от сна. Едва ощутимая вибрация быстро нарастала, пронизывая каждую деталь странника. Металл жалобно стонал, повинуясь невидимой силе, разрывающей завесу варп-пространства. Сквозь гулкий рев силовых установок и турбин пробивался вой сирен, оповещая экипаж о перегрузке. Давление возрастало экспоненциально, корпус содрогался под непостижимой нагрузкой. Пытаясь сдерживать температуру в пределах нормы и не допустить перегрева атомного реактора, система охлаждения работала на пределе возможностей. Мониторы мелькали, выдавая на своих экранах хаотичные данные. Ломая все известные законы физики, нормальная материя, темная материя и темная энергия сжимались вокруг корабля, завершающего гиперпрыжок, превращая квантовую пену реальности в искаженную пульсирующую сферу, внутри которой пространство и время уже не являлись чем-то гладким и непрерывным. Готовясь к гигантскому взрыву, три субстанции Вселенной протестовали, но продолжали стягиваться в точку, стремящуюся поглотить невидимую ткань космоса. Свет, словно попавший в гравитационную ловушку черной дыры, искажался, формируя призрачные орелы оптических явлений. Наконец, материя, скрученная в неестественный узел, мгновенно развернулась. Пузырь, накопивший в себе невероятное количество энергии, лопнул, как перетянутая струна. Волна деформации разошлась сквозь ткань реальности, восстанавливая привычную геометрию пространства Вселенной. Фантомная вспышка света и ее пульсирующие отголоски озарили безжизненный космос, оставив после себя мимолетный призрак радужного сияния титанического события. А последовавший за ней звук взрыва порвал царившую в вакууме тишину. Бездна, растянувшаяся на бесконечность, поглотила последние следы гиперперехода, словно ничего и не произошло. Странник завершил прыжок, и теперь, словно выпущенный из плена, медленно дрейфовал в безбрежном океане родной Солнечной системы. Холодный тусклый свет еле отражался от стоящих в ряд стальных саркофагов. Глядя на тела, тронутые синевой криогенного сна, Ио, отвечавший за бесперебойную работу корабля и безопасность экипажа во время долгого перелета, изучал данные оптических сенсоров, сканирующих и выдававших на дисплей криокапсул информацию о жизненных функциях экипажа. Убедившись, что все люди живы, а состояние их стабильно, он нажал на кнопку, запускающую протокол пробуждения.
21: На 6 активированных криокапсулах мерцание красных индикаторов сменилось на непрерывно горящий зеленый свет. Послышался мягкий гул деактивации оборудования, инфузионные насосы перестали подавать в трубки микроинъекторов криопротектор и медицинские препараты, поддерживающие жизнедеятельность организма. Температура внутри саркофагов медленно повышалась, превращая в капли воды тонкий слой инея, покрывавший стеклянные элементы капсул. Синхронное жужжание моторов привело в движение герметичные крышки, из-под которых в медицинский отсек повалил легкий пар, окутавший неподвижную фигуру Ио, стоящего между колыбелей жизни. «Протокол пробуждения завершен успешно», — оповестила система жизнеобеспечения. Астронавты, будто воскресая из мертвых, постепенно просыпались, возвращаясь к жизни. Каждый делал это по-своему. Борис стонал, пытаясь пошевелиться в сковывающих его объятиях капсулы. Валерий кашлял, словно захлебывался воздухом. Чен тихо лежал, открыв глаза, стараясь понять, где находится. Придя в чувство после долгого и холодного криогенного сна, Саймон с трудом сжимал и разжимал заледеневшие пальцы, словно пытался ухватить ускользающую от него нить реальности. Кристоф чувствовал себя так, будто он и не находился в криоконсервации. Сара сидела, свесив ноги, и ощупывала голову, пытаясь вспомнить что-то важное. «С возвращением, доктор!» — Ио подошел к Саре. «Позвольте, я сделаю вам укол». Он взял ее за запястье. Она моргнула, стараясь сфокусировать взгляд на андроиде. «Мы вернулись? Все хорошо? Что с остальными?» — прошептала она. Ио ввел иглу ей под кожу. «Саймон жив?» «Успокойтесь, доктор. С физиком все хорошо. Мы вышли из гиперпрыжка. Экипаж постепенно приходит в себя. Я займусь им, как только закончу с вами. Ну вот и все». Ио улыбнулся, вытаскивая из-под кожи иглу. «Посидите минуту, пусть ваш вестибулярный аппарат придет в норму. Потом можете одеться и помочь мне». Он подал ей комбинезон. Один из датчиков, закрепленный на теле Саймона, выдавал нестабильные показания. Ио ввел ему дополнительную дозу стимулирующих препаратов и внимательно следил за его состоянием. Сердцебиение физика стабилизировалось почти мгновенно. «Что со мной? У меня проблемы? Я умру?» «Помилуйте, сэр. Вам еще жить и жить». Наблюдалась легкая аритмия, но сейчас ваши показатели в норме. Ио улыбнулся. «Не думайте о плохом. Кстати, а вас спрашивали?» Андроид повернулся в сторону Сары. Саймон просиял. Он собирался встать и подойти к ней, но Ио ему не позволил. «Сохраняйте спокойствие. Вы еще успеете насладиться компанией доктора, а пока возьмите это». Он сунул в руки Саймона пластиковый контейнер. «На случай, если вас начнет мутить. Сейчас, извините, я должен осмотреть остальных». Чен и Валерий пришли в себя быстро и без проблем, сразу же начав расспрашивать андроида, не случилось ли чего необычного за время, пока они спали. Ио игнорировал их вопросы, занимаясь Борисом, чье пробуждение оказалось самым медленным и тяжелым. Сара, уже пришедшая в себя, помогала андроиду, делая инженеру инъекции антиоксидантов и внимательно наблюдая за его состоянием. Борис был самым старшим членом экипажа, и криосон оказал на организм инженера слишком сильное негативное воздействие. Но вскоре и он открыл глаза. В отсеке криогенного сна, еще недавно наполненном тишиной и холодом, теперь царила жизнь. Астронавты, покинувшие спутник Юпитера Европу почти более 2 лет назад, радовались и поздравляли друг друга. Всем не терпелось вернуться домой и рассказать людям главную новость. Они нашли дом. И рассвет новой эры для человечества уже не за горами. Саймон попросил всех помолчать. «Вы слышите работу двигателей? Мы что, никуда не летим?» Астронавты прислушались. Улыбки с их лиц исчезли. «Ты не разбудил Кена?» Сара уставилась на закрытую криокапсулу. Остальные, не замечая до этого момента отсутствия лидера, подхватили вопрос. «Где капитан Ио?» «Почему его капсула запечатана?» Ио молча склонил голову. Валерий заглянул внутрь саркофага капитана. «Кен здесь, но я не могу понять, жив ли он». Сара подбежала к капсуле и начала изучать информацию из сенсоров и сканера. Доктор несколько раз свайпнула пальцем по экрану, просматривая историю. «Он жив, но во время полета произошли серьезные неполадки в системе жизнеобеспечения. Ио, что случилось, пока мы спали?» Она уставилась на андроида. В варп-пространстве произошло отключение подачи энергии.
22: «Вранье!» — Борис прервал андроида. «Если бы подобное имело место быть, неизвестно, что стало бы с нами и кораблем, прекрати двигатели странника работать в момент гиперпрыжка».
21: «Вы совершенно правы, сэр. Но я не сказал, что корабль полностью обесточили. Это попросту невозможно. Как и отключить систему жизнеобеспечения?» При любых неисправностях такого характера странник мгновенно переключился бы на автономные системы питания, а вот капсулы... Вам всем грозила смерть.
22: «Ага, но мы живы!»
21: «Мне удалось запитать камеры от аккумуляторов. Помните, перед тем, как я погрузил вас в сон, мы обсуждали, что подобная ситуация может произойти?» «К сожалению, это случилось. Камера капитана Кена отключилась первой и дольше других оставалась обесточена. Поскольку процесс криоконсервации был нарушен, кристаллы воды перфорировали оболочку клеток. Его организму нанесен значительный вред, повреждено множество тканей. Сейчас я провожу диагностику, он жив, но в состоянии искусственной комы. Ситуация сложная».
22: «Так нас хотели убить?» — поинтересовался Саймон.
21: «Похоже на то», — согласился Борис.
22: «Выходит, убийца Марселя не один из нас», — предположил физик. «Красава, ботаник! Наконец-то до тебя стало доходить! Но я не он!»
21: «Он даже не человек. Иначе пока мы находились в варп-пространстве, ему бы тоже пришлось лечь в криоконсервацию», — подытожила Сара.
22: «Остается два варианта», — предложил Валерий. «Или мы имеем дело с андроидом, тайно размещенным на борту, или...»
21: Кристоф заметил, как все уставились на него.
22: «А почему вы так на меня смотрите? Думаете, это я?»
21: «А почему бы и нет?» — спросил Валерий.
22: «Я же находился в криокамере, как все. Какие еще нужны доказательства?»
21: «Не убедил. Так что я буду за тобой приглядывать.
22: Кто бы он ни был, нам нужно разобраться с ним раньше, чем он или оно доберется до нас», — Чен посмотрел на остальных.
21: «А почему не работают двигатели корабля?» — поинтересовался геолог.
22: «Я не знаю, сэр. Они отключились после того, как мы вышли из гиперпрыжка».
21: «Откуда тебе знать? Ты же не больше, чем обычная жестянка», — ерничал Борис.
22: «Я бы мог установить причину, сэр, но тогда мне пришлось бы покинуть медицинский отсек и оставить ваши криокамеры без присмотра. Поэтому я принял решение сначала разбудить вас. Если вы не забыли, моя основная функция — защита экипажа, сэр».
21: «А-а-а, выкрутился металлолом говорящий», — пробубнил инженер.
22: «Я синтетик, сэр».
21: «Это я уже слышал. Слабо придумать что-то новенькое».
22: «Может быть, хватит его оскорблять? Ио не сделал ничего плохого».
21: «Ага, и ничего хорошего не сделал», — парировал Борис.
22: «Ио, ты говорил с Глорией?» — поинтересовалась Сара.
21: «С момента погружения вас в сон Глория находится в спящем режиме. Она отвечает лишь на голос капитана, доктор. Так ее запрограммировали на станции».
22: «Глория, отзовись!» — потребовал Валерий.
21: «Глория, у нас проблема. С капитаном произошел несчастный случай. Прошу, ответь!» Саймон стоял и размахивал руками напротив одной из камер.
22: «Довольно скакать, братец. Неужели не видишь? Ей наплевать на твои танцы. А бубна у тебя все равно нет. Да и негде его тут взять». Борис усмехнулся.
21: «Черт! Как же меня раздражает заигрывание человека с искусственным разумом. Глория то, Глория это. Возьмем у капитана ключ и вырубим бесполезную программу. Всего и дел. Перейдем на ручное управление кораблем, запустим двигатели и отправимся к орбите Юпитера. Возможно, мы не сможем посадить странника без автопилота, но нам и не нужно. На борту есть спускаемый аппарат и спасательная капсула. Покинем корабль на них».
22: «Боюсь, это невозможно, сэр. Пока капитан жив, устав запрещает использование ключа другими членами экипажа», — возразил Ио.
21: Нарушение протокола передачи прав управления странником на базе расценят как захват корабля. Думаю, мне не нужно объяснять, чем это грозит экипажу».
22: «Да мне плевать. Капитан жив, но не дееспособен. Прикажешь нам вечность дрейфовать в космосе?» Борис поднял одну из винтовок, проверил магазин.

0: Я займусь расконсервацией капитана. Кристоф, хоть вы и не доктор, но я попрошу вас остаться. Когда... Если капитан придет в себя, ваша помощь может понадобиться. Остальных прошу покинуть медицинский отсек и не мешать.
1: «Черт с вами!» — отмахнулся Борис. «Чен, пойдем со мной».
2: «Куда вы?» — поинтересовался Саймон.
1: «В шаттл. Принесем мой инструмент, он может пригодиться. Девчонка поможет донести ящик».
2: «Пусть идут», — пожал плечами Валерий. «Мы будем ждать вас в отсеке управления».
1: «Постараюсь установить причину остановки двигателей», — обнадежил их Ио.
0: «Можешь рассказать, куда мы направляемся?» — не выдержал Чен, следуя за Борисом вдоль коридора. «Мы ведь идем в противоположную сторону от грузового отсека».
1: «Не отставай! Когда придем на место, скажу!» — не сбавляя шага, ответил инженер.
0: «Придем куда? Ты сейчас же мне скажешь, или я возвращаюсь?»
2: Борис приблизился к Чен, почти коснувшись лица китаянки.
0: «Что ты делаешь?» — она отшатнулась, видимо, решив, что инженер хочет поцеловать ее.
1: «Сдурел?»
2: «Тише ты, дуреха!» — Борис улыбнулся. «Ты не так поняла. Я всего лишь хотел сказать тебе на ухо».
0: Щеки Чен слегка порозовели. Несколько секунд она в растерянности смотрела на него, потом, понимающе, кивнула. Борис наклонился к ней, и его дыхание коснулось ее щеки.
2: «Убийца все еще на борту, и в отличие от нас у него есть доступ к Глории», — прошептал инженер. «Он может следить за нами и слушать наши разговоры через камеры. В жилых помещениях нет видеонаблюдения. Идем ко мне, там я все тебе расскажу».
0: Закрыв дверь своей каюты, Борис заговорил.
1: «Чен, слушай. Пока мы находились в герметичных криокапсулах, с нами нельзя было покончить, но как только покинули саркофаги, стали уязвимы. Наши жизни висят на волоске. Если эта гадина откроет внешние и внутренние люки воздушных шлюзов и разгерметизирует отсеки...» Он замолчал. «Не знаю, почему он или оно до сих пор не сделало этого, но у нас появился шанс предотвратить катастрофу. Мой план прост. «Мы нарежем простыню и наволочку на лоскуты», — продолжал Борис, протягивая китаянке моток изоленты. «Ты будешь заматывать и заклеивать камеры, чтобы наши передвижения невозможно было отследить. А я обесточу все люки внутри корабля. Как я уже не раз говорил, не доверяю я всей этой электронике. Если понадобится, будем задраивать люки вручную, так надежней и безопасней. Нужно спешить. У нас мало времени».
0: Они принялись за дело, нарезая и складывая куски ткани в рюкзак. «Думаешь, у нас получится?»
1: «Детка, ты меня обижаешь. Я инженер с большим стажем, просто доверься мне».
0: «А если убийца разгадает наш план и захочет помешать?»
1: «Пусть приходит. Мы встретим его салютом», — Борис погладил винтовку.
3: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Студия Мэтс Рекордс представляет.
1: Трио «Реликт». Александр Никеров, Вячеслав Моюнов и Алексей Леонов.
2: Специально для радио «Рансис».
3: Запись Алексей Черемуш, сведение и мастеринг Юрий Маркин.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Предлагаем вам послушать радиоспектакль «Кто с тобой рядом?». Пьеса Корнелия Абрамцева, режиссер спектакля Эдуард Кольбус. Действующие лица и исполнители. Марченко Георгий Александрович, командир полка. Даниил Нетребин. Лена, его дочь, Татьяна Шатилова. Акимов Вадим Анатольевич, командир роты. Владимир Вихров. Виктория Семеновна, его мать, Антонина Дмитриева. Воронин Алексей Николаевич, замполит роты. Виктор Гордеев. Боева Алла Владимировна, Ирина Муравьева. Курашов Роман Фомич, старшина. Андрей Зарецкий. Ефрейтор Захаров, Сергей Проханов, сержант Слонов, Алексей Блохин.

0: Поверни голову сюда.
1: Угу.
0: Хорошо.
2: О!
0: Папа, пожалуйста, сиди спокойно.
2: Но телефон?
0: Я сама подойду. А ты можешь пока расслабиться.
2: Фу.
0: Слушай, добрый вечер. Нет, к сожалению, нельзя.
2: Лена.
0: Он занят.
2: Кто звонил, Ленок?
0: Не знаю.
2: Надо было спросить.
0: Это же папа не по штабному телефону.
2: Ну и что? Запомни, даже домой твоему отцу звонят по делу.
0: Давно запомнила.
2: Вот и молодец.
0: Так, а ну-ка, поверни голову так, да. А поближе к свету еще. А,
2: хорошо.
0: Вот. Хорошо.
2: Угу.
0: Так, а ты никак не можешь запомнить, что даже командиры полка
2: так.
0: Нуждаются в отдыхе. Так, мы ведь договорились с тобой.
2: Договорились.
0: Сегодня мой вечер. Я четвертый месяц не могу закончить твой портрет.
2: Не забудь так. Шашку пририсовать и усы.
0: Перестань издеваться над дочерью. Нарушаешь творческий процесс.
2: Вот пойду в отпуск, тогда малюй хоть целыми днями.
0: Отпуск, отпуск. Старая сказочка.
2: Оп.
0: Папа, сиди.
2: Елена, домашнего террора я не потерплю.
0: Террор отменяется. Ой, простите, это я не вам. Ах, это опять вы. Да, я вас слушаю. Георгий Александрович дома. Минуточку, я спрошу. Папа, лейтенант Акимов требует немедленной аудиенции.
2: Требует?
0: Ну, скажем, очень просит.
2: Ну, зови, зови.
0: Пожалуйста, приходите. Но ненадолго, полковник очень занят.
2: Чем это я занят? Второй час сижу как каменный. Даже газеты не даешь почитать. Так, что там у Акимова стряслось?
0: Ой, да что может стрястись в образцовой роте? Ну, папа, ну посиди хоть минуточку спокойно, отложи газету.
2: Ну, отложил, отложил.
0: Ой, я не могу. Ну вот.
3: Извините, пожалуйста, Елена Георгиевна.
0: Извиняться будете перед полковником. Проходите, пожалуйста.
3: Извините, товарищ полковник, но
2: да.
3: У меня...
2: Вадим Анатольевич, дома можно быть и не таким официальным.
0: И не церемониться, невзирая на поздний вечер.
2: Лена?
0: Да, папа?
2: Ты, кажется, была очень занята?
0: О, да, как всегда.
2: Мы постараемся решить все дела самостоятельно.
0: А, хорошо. Надеюсь, вам хватит 10 минут?
2: Проходите. Всегда последнее слово за женщиной. Рассказывайте.
3: Георгий Александрович.
2: Так.
3: В дивизию из училища прибыли молодые замполиты. А у меня уже полгода должность вакантная.
2: Так, а к чему такая спешка? Начальник политотдела в курсе. Выделят и к нам в полк офицеров.
3: Их завтра распределять будут. И мне неизвестно, кого дадут. А в числе прибывших мой друг, лейтенант Воронин.
2: Угу.
3: В одном дворе жили, в школе за одной партой. Вместе в военное училище поступали.
2: Почему же они вместе учились?
3: Отчислили его.
2: Отчислили? Почему?
3: Ай, глупая история. На первом курсе были, пошли однажды на лыжах. Я-то вообще лучше Алексея ходил, а тут что-то у меня с креплениями случилось, он вперед ушел.
2: Угу.
3: А там двое парней к девчонке пристают. Алексей защищать бросился, а я-то еще далеко был, но он тоже поднажал.
2: Угу.
3: Ребята нас увидели, девчонку толкнули и бежать. Та упала с обрыва, там река провалилась под лед. Алешка ее вытащил, но и сам крепко искупался. В больнице долго лежал, от программы отстал, ну вот и пропали 2 года.
2: А разве жизнь человека не стоила этих 2 лет?
3: Нет, стоила, конечно. Только не ему бы ее спасать, у него со здоровьем всегда нелады были.
2: Ах, вот как.
3: Нет, нет, сейчас он вполне, в полном порядке.
2: Ну, а как девушка?
3: Поправилась. Вот, а Алешка в наше училище не вернулся, пошел в политическое.
2: Так... Ну, хоть и не в моих правилах, о лейтенанте поговорю с начальником политотдела.
3: Георгий Александрович,
2: да.
3: Если можно, позвоните сегодня.
2: В настойчивости вам не откажешь. Как вы говорите его фамилию?
3: Воронин Алексей Николаевич.
2: Воронин. Воронин. Ну что же, Вадим Анатольевич, я вам помогу. Но и вы мне не откажите в любезности.
3: Я всегда рад.
2: Не уверен в этом. Дело очень трудное.
3: Я готов.
2: Пригласите куда-нибудь в воскресенье вечером мою Елену.
3: Я? С удовольствием.
2: Ну, возможно, у вас были другие планы, но у меня выхода нет. Работа срочная. Материал командир дивизии готов.
3: Ну, да.
2: Она одно твердит, по вечерам отдыхать надо.
3: Я был бы рад, если бы Елена Георгиевна согласилась.
2: Уговорим. Лена! Аленка!
0: Да?
2: Иди сюда.
0: Ты звал меня, папа?
2: Да.
0: Ну, ой, подожди сейчас.
2: Хорошо. Так, докладываю. Все дела решили за 7 минут. Могу приступать к активному отдыху.
0: Ну, положим, не за 7, а за 9.
2: Ах, вот как.
0: Угу.
2: А вот у Вадима Анатольевича к тебе предложение.
0: Предложение?
2: А что плохого, дочь, в том, что Вадим Анатольевич хотел пригласить тебя в воскресенье вечером...
3: В ресторан.
0: Какой еще ресторан?
2: За поселком, да?
3: За поселком, да. Там такой небольшой загородный ресторанчик. Очень приличный,
2: очень.
3: Хороший оркестр, можно потанцевать.
0: Угу. А кто и с какой целью выдумал всю эту историю?
3: Я.
2: Он.
3: Я. А-а-а. Приезжает мой школьный друг, хочется как-то отметить это событие. Да.
0: Прекрасно.
2: Вот это.
0: Прекрасно. Отмечайте его вдвоем, а я по воскресеньям ужинаю с отцом.
2: Елена, прошу без жертв. В воскресенье я должен рано лечь спать.
0: Не верю.
3: Нет, я прошу вас.
2: Иди. Там, говорят, певица приличная.
0: Да? Все-то ты знаешь.
2: Ну как же.
0: Ну хорошо, я подумаю.
3: Буду ждать у проходной в 19:00.
0: Ждите. Вот ждите, но подозреваю, что это заговор.
2: Желаю приятно провести воскресный вечер. Вадим Анатольевич.
3: Спасибо. До свидания, Георгий Александрович.
0: Вадим Анатольевич, как же чай?
3: В другой раз. Спасибо. До встречи, Лен Георгиевна.
0: До встречи, Вадим Анатольевич.
2: До встречи. Так. Да. Что там у нас по телевидению?
0: Папа.
2: Угу, я слушаю.
0: Папа. Зачем ты заставляешь меня идти в какой-то паршивый ресторан с этим замороженным красавчиком?
2: Так, докладываю. Кроме внешних данных, Акимов имеет и другие достоинства. Он дисциплинированный офицер. И, думаю, из него получится хороший командир. Но надо присмотреться.
0: А, это ты и мне советуешь?
2: Что?
0: Ну, присматриваться.
2: Нет. Тебе советую быть самой собой. Обаятельной, привлекательной. Пусть другие присматриваются. Ах, нет.

0: Да, горная лагуна, да, наша встреча с тобой.
1: Ну вот, Алёша, наши с тобой апартаменты.
2: Да.
1: Проходи, проходи. А что я тебе говорил? Старшина обо всем позаботился.
0: Ваш койку окна, товарищ лейтенант, располагайтесь.
2: Спасибо, Роман Фомич. Да я бы сам.
0: Вы потеряли бы на это весь вечер, а я за 5 минут. Но... Философия тут простая.
1: Старшина дело говорит, дело. До понедельника коменданта общежития с фонарями не найдешь.
0: Товарищ лейтенант, а вы так и не сказали, как вам наше подразделение показалось?
1: А разве тут могут быть сомнения, старшина? Учти, Алешка, наша рота по внутреннему порядку лучше в полку, а может быть и в дивизии.
0: Нет, я к тому, что у лейтенанта Воронина свежий глаз. И хорошее, и плохое лучше видно.
1: Да откуда оно возьмется, плохое? И зачем оно тебе, старшина?
0: Чтобы исправить. Философия тут простая. Лучшего достичь.
2: Тут вы правы, Роман Фомич. К лучшему всегда надо стремиться.
0: Понял. Не понравилось у нас.
2: Ну почему? Почему? Понравилось, не понравилось. Это слишком простое определение.
3: Разрешите?
2: Зачем же вы такую тяжесть носите?
3: Да ничего. Не очень тяжело.
0: Для солдата это не тяжесть.
2: Спасибо. Как вас зовут?
3: Юра Слонов.
0: Не по уставу отвечаешь.
3: Рядовой Юр Слонов, товарищ лейтенант.
2: Еще раз спасибо, рядовой Слонов. Идите, отдыхайте.
3: Спасибо.
0: Слонов!
3: Слушаюсь, товарищ лейтенант.
1: Беда с этим Слоновым. По физической подготовке всю роту вниз тянет.
2: Да, и поэтому его заставляют носить тяжелые чемоданы. Да, нехорошо получилось-то. Чемоданы самому носить надо.
0: Скоро опять кросс. Что будем делать, товарищ лейтенант?
1: Назначай в наряд.
0: Комбат уж заметил. Очень ехидно меня спросил, почему это каждый кросс совпадает с нарядом у Слонова.
2: А вы знаете, Роман Фомич, я в школе по физической подготовке в самых отстающих ходил.
0: Да ну?
2: Угу.
0: И как же выправились?
2: Был у меня друг. На одной парте сидели, а? И взялся за меня. Ой, крепко взялся. И вытянул.
1: Ну ладно, ладно, Алешка. Чего для друга не сделаешь?
0: Намек понял.
2: Да. А вот в наряд. Наряд-то легче всего назначить.
0: Товарищ лейтенант. А что, если я к вам обращусь не как старшина?
2: Ну?
0: А как секретарь ротной партийной организации? Состоится обмен мнениями?
2: Обязательно. Коммунист обязан отвечать секретарю на все вопросы. Только, Роман Фомич, я сам должен сначала во всем хорошенько разобраться. А для начала мы поговорим с комсомольцами о том, каким они хотели бы видеть свое подразделение.
0: О, с точки зрения внешнего вида.
2: Ну, не знаю, можно и с этой точки.
1: Не для этого сюда солдаты приходят. Всякие там салфеточки, занавесочки... Этим дома будут заниматься.
2: Ну, сейчас их дом здесь.
1: От них нужны показатели боевой подготовки. А для тебя еще и политической.
2: А почему для меня? Подразделять подготовку на боевую и политическую я бы не стал, Вадим.
1: Войдите.
4: Разрешите обратиться, товарищ лейтенант?
1: Слушаю, ефрейтор.
4: Командир полка сегодня в поселок нашу команду посылает.
1: Желаю удачи. Ефрейтор Захаров возглавляет полковую сборную.
4: Футбол, так точно. Увольнительный бы после игры, а, товарищ лейтенант?
0: Прошлое воскресенье был.
1: Ну, не скупи, старшина. Ефрейтор за полк выступает.
0: Как прикажете. Ступайте в роту. Приду, оформлю увольнительную.
4: Есть!
0: Балуете вы его, товарищ лейтенант.
1: С таким, как Захаров, любой марш-бросок не страшен.
0: Разрешите идти?
1: Не задерживаю.
2: Спасибо вам еще раз, Роман Фомич.
0: Не за что.
2: Спасибо.
0: А над вашими словами я подумаю.
1: Алешка, ты даже представить себе не можешь, как я рад, что мы опять вместе, что ты рядом со мной. Ты понимаешь, у меня столько идей, столько мыслей разных. Да мы с тобой в четыре руки горы сводить можем. Ох, заблестит наша рота.
2: Ой, Ванька, ты знаешь, а мне показалось, что со старшиной-то тебе повезло, а?
1: Курашов, старательный, точный, но не более того. Ты сразу должен понять, должность замполита роты – самая первая твоя ступенька. Но простоять на ней можно очень долго.
2: Ты меня всегда предостерегал, Вадим. Только знаешь, я ни стоять, ни сидеть на этой ступени не собираюсь. Буду работать, опыта набираться.
1: Ну, набирайся, набирайся. Но учти, для меня от роты до батальона дистанция короче, чем для тебя.
2: Слушай, дистанция на кроссе. А здесь работа, Вадим.
1: Ну, ты какой стал.
2: Да.
1: Ну, все, все, о работе завтра. А сегодня мы должны отпраздновать твой приезд.
2: Ну,
1: да.
2: Есть план.
1: Давно разработан.
2: Ну так докладывайте, товарищ лейтенант.
1: Неподалеку есть загородный ресторанчик.
2: Так.
1: Прилично кормят музыкой, есть с кем потанцевать.
2: Ну так отлично, принимается.
1: Но вкралась не очень приятная корректива.
2: Какая?
1: Командир полка попросил пригласить его дочь.
2: Так что ж тут неприятного?
1: Очень дерзкое существо.
2: Да? Ну, а внешне?
1: Внешне вполне.
2: А.
1: Но там будет еще одна девушка.
2: О которой все твои помыслы.
1: К сожалению, только помыслы. Ответа на них не нахожу.
2: Безобразие. Ты же молодой. Перспективный жених. Нет, мы этого так не оставим.
1: Вперед.
2: На приступ.
5: Ha ha ha ha!

0: А здесь довольно мило, я даже не предполагаю.
1: Да, ну даже и вы можете ошибаться.
0: Одна из моих ошибок, что я согласилась пойти с вами.
2: Не надо так часто напоминать об этом.
0: Ну вот, теперь меня получают два лейтенанта.
2: Нет, здесь действительно уютно, братцы. Смотрите, какая чеканка.
0: Алёша, не туда смотрите, Алексей. Алёша!
2: Алла.
0: Алёша, а как ты попал сюда?
2: Приехал служить.
1: Добрый вечер, Алла Владимировна.
0: Да, здравствуйте. Вадим Анатольевич, я хочу танцевать.
1: Да-да, пожалуйста.
0: Ну, здравствуй, Алёша. Ну, идёмте же, это мой любимый танец. А вы более бестолковый, чем я думала.
1: Почему?
0: Почему? Ой, неужели не понимаете, что им надо побыть одним?
1: Кому?
0: Кому? Вашему другу и женщине, которая вам очень нравится. Неужели вы не видите, что они любят друг друга?
1: И вы это сразу поняли?
0: Видно невооруженным глазом. Знал, что я здесь?
2: Нет. Но как ты тут очутилась?
0: Я приехала к родителям.

0: Как же, Вадим, ты не узнал Аллу? Ведь это та девушка, ну, которую мы спасали.
1: Так это вы?
2: Да, выходит, это я.
1: Ну что ж, удивительно, что я не узнал. Спасал ее ты. Прошло довольно много времени.
3: А у Вадима Анатольевича нет предрасположения к романтическим историям. Он рационалист.
1: Все-то вы про меня знаете.
3: Не все. Не все, но многое. Я рада познакомиться с вами, Алла.
2: Да, я тоже. Простите, мне пора на сцену. Алеша, мы еще увидимся?
0: Конечно.
3: Вы знаете, Алеша, танцевать, оказывается, можно и с такой мрачной личностью, как ваш друг.
1: Спасибо, Леночка.
3: Пожалуйста. Алеша, я очень рада, что вы встретились с Аллой.
0: Рады? А почему?
3: Так приятно видеть глуповато счастливые лица. Их нечасто можно встретить.
1: Поздравляю, Алешка. Ты уже глуповат.
3: Помолчите, пожалуйста. Давайте послушаем.
4: И теплом зима встречает. Дождь идет в декабре.

0: Мальчики, теперь понятно, почему вы оба влюблены в нее. Что же вы молчите, Вадим? Алеша, ну признайтесь хотя бы вы.
1: Чистосердечно?
0: Как на духу.
1: Так вот, Леночка, солдату в такую женщину влюбляться нельзя.
2: Почему бы это?
0: Да, почему?
1: Да такую жену по гарнизонам возить не будешь.
0: Неправда. За хорошим мужем куда угодно поедешь.
2: Неужели правда? Ну что же вы молчите, Елена Георгиевна?
0: Пожалуйста, не мешайте слушать.

0: Это нам тепло дарила чайка над волной.
1: Разрешите, товарищ старшина?
0: А, Слонов, тебе чего?
1: Уборка!
0: Давай. Да не греми ты, Слонов! Сядь-ка. Да сюда, поближе садись. Я тут прикидываю. Слышь, Слонов, вот ты как считаешь, почему лейтенанту Воронину наше подразделение не понравилось?
1: А почему оно должно ему понравиться?
0: Как почему? Чисто, аккуратно.
1: Ну да, везде пластик да кафель.
0: Гигиена?
1: Да скука серая. Пластик с кафелем, если разобраться, где хорошо? Вон в туалете, в умывальнике, ну еще в этой, в бытовой комнате.
0: Хм. А почему ж ты мне раньше этого не говорил?
1: А вы и не спрашивали.
0: Видишь, что я не спрашивал. Ну, а если б спросил, что б ты посоветовал?
1: Посоветовал? Ну, жилые помещения, конечно, все лучше деревом отделывать. Обработать его можно по-разному.
0: А ты что, в этом деле кумекаешь?
1: Ну да, приходилось работать. Отец у меня декоратор. Ну и с малых лет помогал ему.
0: Ишь ты. А ну-ка, Слонов, давай-ка прикинем с тобой, что нам в ближайшем будущем для ремонта понадобится.
2: Записывайте. Во-первых, Роман Фомич, нам нужно...
3: Слонов, сходите за лейтенантом Ворониным.

0: Есть.
1: Старшина Курашов аппарата. Слушаюсь. Вас, товарищ лейтенант.
2: Да, я слушаю. Сведения готовы. Подпишет замполит и тут же пришлю. Нет, нет, не задержу. До свидания. Роман Фомич, ну где же Воронин?
3: Я давно здесь. Я с сержантами разговаривал.
2: Алексей, сведения требует. Подписывай ведомость. На штабы уже 3 раза звонил. И утром ты куда-то исчез.
3: Да я в соседней роте лекцию читал. Давай.
2: Держи. Угу. У них свой замполит есть.
1: Уж больно хорошая лекция была.
3: Да я груду материала переворошил. А выступил только перед своими. Жалко труда.
2: Ну ладно, ладно, подписывай скорей.
3: Да не торопи, сейчас посмотрю.
2: Да все правильно.
3: Подожди, тут с показателями что-то поднапутано.
2: Я проверял, все правильно.
3: Правильно. Но все в нашу пользу.
1: Товарищ лейтенант, самую малость.
3: Послушайте, может, обойдемся без этого?
2: Ничего переделывать не будем. И так задержали. Подписывай, Алексей. И надо еще решать с Драбкиным.
3: Подожди. Секретарь, а не облегчаем ли мы себе жизнь этим самую малость и тем, что Драбкина кому-то спихнуть хотим?
1: Ну, товарищ лейтенант, ну, если смотреть принципиально, то философия тут простая.
2: Алексей, не тяни, мне еще прикидочку на кросс надо сделать.
3: Какой кросс? Какой кросс? Я 20 человек на занятия забираю. Специально договаривались.
2: Какие еще занятия?
3: Время...
2: Все на кросс?
3: Время всех занятий на декаду было согласовано с тобой. Роман Фомич, вы оповестили?
1: Так точно.
3: Ну?
2: Вот придумали еще какие-то занятия. Подписывай скорее, бери хоть всех людей.
3: Ладно. Только первый и последний раз. В дальнейшем все будем сверять точно.
2: Хорошо, хорошо. Будем. Срочно отправьте.
1: Есть отправить.
2: Алексей, зря ты акцентируешь внимание на мелочах.
3: Да только потому, Вадим, что из них рано или поздно складывается большая неправда.
2: Да, тяжелая у меня будет жизнь.
3: Ну, это зависит от тебя.
1: Товарищ замполит, встретил. В ленкомнату проводил. Пианин наш пробует.
3: Спасибо, Роман Фомич.
1: Солдаты уже начинают собираться.
2: Что у вас там за секрет?
3: Никакие не секреты. Алла будет заниматься с ребятами.
1: Мы хор организуем. А может, даже эстрадный ансамбль.
2: Вот как? И желающие есть?
1: Ну, больше, чем надо. Отбирать будем. Разрешите, пойду, организую все.
2: Идите.
3: Ты, я вижу, недоволен.
2: Зачем тебе понадобились еще и эти занятия?
3: Не мне, ребятам.
2: Ах так. Не думал я, что ты станешь таким.
3: Вадим.
2: А как-нибудь иначе ты не можешь устраивать свои личные дела?
3: Товарищ лейтенант!
2: Лицемер! Войдите!
4: Здравствуйте, друзья. Я так рада видеть вас обоих.
2: Добрый день, Алла Владимировна.
3: Здравствуй, Алла.
4: Вы знаете, я, признаться, очень волнуюсь. Я никогда не занималась со взрослыми.
3: Прекрасно справишься.
2: У нас солдаты дисциплинированные. Прикажете, будут петь.
4: Ну, по приказу петь нельзя. Петь можно только, когда душа просит.
2: Откуда такая глубокая теоретическая подготовка?
4: К вашему сведению, я прежде всего педагог, а потом уже певица.
2: Простите, меня ждут. Желаю удачи.
4: Да, спасибо. А что, у него неприятности?
3: Да.
4: Что-нибудь серьезное?
3: Очень.
4: А ты можешь помочь ему?
3: О, нет.
4: Почему?
3: А у него портится настроение от встречи с замполитом.
4: То есть с тобой?
3: Ага.
4: А на какой же почве?
3: На служебной, Аля. Исключительно на служебной.
4: Эй, ты в этом уверен?
1: Разрешите доложить, товарищ лейтенант?
3: Да.
1: Подразделение для занятий пением построено.
3: Все собрались?
1: Все, товарищ лейтенант.
4: Ой, Алеша, С чего же мне начинать-то?
1: Алла Владимировна, а вы им спойте. Философия тут проста.
3: А? Прекрасная мысль.
4: Ах, ну, я пошла. Угу. А ты пойдешь со мной?
3: Ой, нет, я не могу, я занят. Ты уж извини. Счастливо тебе.
4: Спасибо, Алеша.

0: Спасибо, деточка.
1: Вы меня спасли. Просто не знаю, что бы я без вас делала.
2: Ну что вы, папа в командировке, я одна. Потом папа очень любит, когда у нас гости.
1: Ну, конечно, конечно. И гости любуются очаровательной хозяйкой.
2: Ну что вы, не все, дорогая Виктория Семеновна, не все.
0: Да что вы?
2: Да.
0: Неужели есть такие, которые устояли против ваших чар?
2: Представьте, дорогая Виктория Семеновна.
0: Ну, мужчины просто ничего не понимают.
2: Я такого же мнения.
1: Хорошо, как у вас. Ой, как хорошо. Очень хорошо, что я вас встретила. В доме приезжих, ведь ни одного места.
2: Ой, присядьте, пожалуйста.
1: Спасибо.
2: Может быть, хотите чайку, а? Я вам сейчас чайку приготовлю.
1: Да. Ой. Ой, как у вас мило. Я говорю, уютно у вас очень. Просто чувствуется вот женская рука.
3: Как говорит папа, весь уют в одном чемодане.
1: Ой, чудесные занавески, чудесные. О, скатерть, ах, какая прелесть.
2: Да ну что?
1: А где же вы достали такую прелесть?
2: Плод собственной фантазии и немного труда.
1: Ну прелесть, ну прелесть.
2: Это, наверное, Вадим Анатольевич.
1: Да?
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Извините за семейное вторжение, Елена Георгиевна, извините.
2: Я на кухню, зачем?
4: Хорошо. Мама, что случилось?
1: Добрый день, сын. Можно было бы и поздороваться.
4: Добрый день, ты приехала так неожиданно.
1: Да, и очевидно, не вовремя.
4: Да нет, но я очень занят, у меня почти не будет времени для тебя.
1: Ну, я привыкла к этому, дорогой. У тебя всегда не хватало времени для меня. Для других находилось, а для матери нет.
4: Мама, может быть, ты все же объяснишь цель твоего приезда?
1: Боже мой, как же ты похудел. Я приехала спасать тебя.
4: Спасать от чего?
1: От необдуманного шага.
4: Поздно.
0: У нее будет ребенок?
4: Какой ребенок? У кого? Ой, успокойся, мама. Под твоим бдительным руководством я разучился делать необдуманные шаги уже в 15 лет.
0: Но ты мне сам написал про эту красотку из кабаре.
4: Мама, ну что ты говоришь? И потом у нас нет с ней никаких отношений.
0: Как?
4: И не было. Не было. Успокойся, успокойся, мама. Извини, мама, вынужден тебя покинуть. Извини и прошу, не злоупотребляй гостеприимством. Ты меня ставишь в довольно неловкое положение.
0: Все мои поступки тщательно продуманы. Я уеду, когда сочту нужно.
4: Хорошо. Не забудь хотя бы предупредить меня.
0: Постараюсь.
2: Чай готов.
4: Спасибо. Извините, в другой раз. В другой раз, Елена Георгиевна.
2: Ну, если нужно. Вадим Анатольевич чем-то озабочен?
1: Леночка. Взрослые сыновья всегда отходят от матерей. В этом наша трагедия.
2: А может быть, это трагедия сыновей? Ну что вы, а?
1: Да.
2: Садитесь. Сейчас может, чаю попьем. Садитесь.
1: Спасибо. Вот. Спасибо вам большое.
2: Давайте.
1: Спасибо, деточка.
2: Пожалуйста. Вот, пирожки берите. Сама пекла.
1: Вы знаете, Вадим всегда находит время для всех, для друг... ну, для всех, для солдат, для сержантов, всех, кроме матери.
2: Ну, ничего ведь не поделаешь. Когда подразделение держит первенство, оно требует особенно много времени.
1: Вот, вот, вот, теперь подразделение. А когда-то это был Алеша Воронин.
2: Неужели и на него Вадим Анатольевич тратил свое драгоценное время?
1: Ой, еще сколько! Он мог бы окончить школу с золотой медалью, а вместо этого тренировал Алешу на стадионе.
2: Ну, зато сейчас в подразделении два хороших офицера, даже, как говорят, талантливых.
1: Ах, Леночка, талантливым быть нелегко. А за двоих тем более... С недавнего времени Вадим очень переменился. Вы не находите?
2: Я не настолько хорошо его знаю.
1: С ним что-то происходит. Вот ну что?

0: Как ты не можешь понять, Алексей? Нет вроде материальной базы для таких занятий.
1: Вадим, ну мы же не можем. Мы не имеем никакого права ставить солдат в зависимость от плохого водителя.
0: Нужно повысить ответственность механиков-водителей. Учебный процесс надо совершенствовать. А в свободное время нормативы подтягивать. Скоро проверка.
1: Погоди. У тебя погон оторвался?
2: Где?
1: Да вот. А нет. Показалось. Вадим, а что случилось у Виктории Семеновны? Почему она вдруг приехала?
2: Понятия не имею. Мама для меня, как всегда, загадка.
1: Ну, а все-таки объясни мне вот истинную причину.
2: Причину чего?
1: Почему ты против технического кружка?
0: Не хочу и не могу распыляться!
1: Слушай, Вадим, ну неужели ты сам не понимаешь, как в этих занятиях возрастет мастерство водителя?
0: Когда?
1: Что когда?
0: Когда оно возрастет, ну, это мастерство в вашем кружке? Когда?
1: Ну когда? Ну трудно же так сказать. Ну пусть через 4 месяца, пусть через полгода.
0: А мне нужно сейчас, так ты понимаешь, сейчас? Надо направить энергию подразделения в одну цель. Быть лучшими по всем боевым показателям. А у тебя на уме интерьеры, эстетика, вокальное искусство. Может быть, еще и танцевать будем?
1: А что? Неплохо бы, а? Неплохо, только в свободное время. Только в свободное время, Вадим.
0: Свободное время нужно для отдыха.
1: Для молодежи самый лучший отдых активный. Ну ладно, все. Поищем другое решение.
0: Жаловаться пойдешь?
1: Не в моих это правилах.
3: Мне так нравится.
4: Ну, подожди.
3: Ой, так. Как красиво, смотри,
4: ну,
3: а.
4: Подожди, ну, подожди, Аллочка, подожди. Что вы скажете, Виктория Семеновна?
5: Но действительность превзошла мечты.
3: А у меня просто нет слов.
4: Так, а ну-ка, повернись.
3: А, так вот здесь так, надо убрать,
4: молодец.
3: Наверное, да?
4: Вот здесь надо немного убрать.
3: И покороче чуть-чуть.
4: Да, вот и вот убрать. Здесь тоже я уберу. Вот
3: все. Это просто настоящие чудеса.
4: Шить на такую фигуру одно удовольствие.
5: Ну, при чем здесь фигура? При чем? Леночка, да ты просто волшебница.
4: Так, ну-ка еще повернись. Угу. Все в порядке. Осталась черновая работа. Так, давай, можешь переодеться, иди.
5: Ну, Леночка, я просто не ожидала.
4: Мама всегда говорила, дочь и жена офицера должны уметь все и немного больше.
5: Ой, ну кому нужно здесь это умение?
4: Что вы, красота везде нужна, а у нас здесь она просто необходима.
5: Да у вас золотые ручки,
4: голова,
5: Леночка.
4: Виктория Семеновна, голова у меня золотая.
6: Ты, Леночка, от скромности не умрешь.
4: Ни в коем случае. Алла, в этом платье тебя ждет головокружительная карьера.
3: Ну, неужели? Ее начало будет положено здесь.
4: Я это предсказываю. Перед твоим мужем откроются все двери.
5: Но кто устоит перед такой красавицей? У вас, наверное, очень много поклонников.
4: Тьма, тьма, но в ее сердце один единственный.
3: Лен, перестань дурачиться.
5: Ну, а кто он? А, Аллочка? Если это не секрет, конечно.
3: Вы извините, я опаздываю. Спасибо, Леночка. Угу. А я вечером позвоню.
4: Хорошо.
6: До свидания, Виктория Семеновна.
5: Всего хорошего.
4: Всего хорошего. Позвони.
5: Ну, милая девушка, но какая-то неискренняя.
4: А почему вы так решили?
5: Ну, опыт. Опыт, Леночка, жизненный опыт. Да... Не хотела бы я, чтобы этим единственным оказался мой сын.

0: Лейтенанта Акимова вызвали? Хорошо. Пусть сразу заходит. Лена, приехал час назад. Здоров. Да, да. Кто? Оставила ее у нас. Ну, правильно поступила. Правильно. К ужину буду. Нет, нет, не задержусь. Нет. Так.
1: Товарищ полковник, лейтенант Акимов по вашему приказанию прибыл.
0: Садитесь, лейтенант.
1: Благодарю.
0: Я был сейчас в 3-м батальоне.
1: Опять на первое место выходит?
0: Вряд ли. Не на прежней высоте. Замполита у них нет. Командир с начальником штаба общий язык никак не найдут.
1: Ну, вот, а мы по этому батальону всегда равнялись.
0: Разладилось. Что-то разладилось. Так, скажите, Вадим Анатольевич, с чего бы вы начали, доведись вам принимать батальон?
1: С поднятия уровня боевой подготовки.
0: Значит, думали об этом?
1: А какой командир роты не хочет стать комбатом?
0: Уровень боевой подготовки – это очень общо.
1: Я понимаю. Исходить надо из конкретной обстановки. Командиры, личный состав, определяться на месте.
0: Все это правильно, правильно. Да вы присядьте. Разговор у нас не короткий. Вы один из кандидатов на должность командира первого батальона. Но пока только один из кандидатов.
1: Вас что-то смущает в моей работе, товарищ полковник?
0: Да. И я хотел бы уяснить, чем они вызваны, ваши промахи. Пока это ошибки, ошибки мелкие. Серьезными ошибками командиров не повышаются. Вы решительны. Вас не пугает любое трудное дело. Вы всегда хотите его выполнить.
1: А разве это плохо?
0: Важно, какими средствами.
1: А я всегда знаю, на кого конкретно могу положиться в подразделении.
0: Один человек случайно, но может вас подвести. Коллектив нет.
1: И рота подчиняется моему приказу.
0: Когда вы применяете голосовые связки. А это не всегда самый правильный путь.
1: Согласен.
0: Вот. Давайте проанализируем показатели вашего подразделения. Подсаживайтесь ближе. Так.
2: Здравствуй, мама.
3: Здравствуй, сынок.
2: Вадим Анатольевич. Что еще случилось?
4: Они были виноваты в этом скоропалительном отъезде Виктории Семеновны.
2: Ты уезжаешь, мама?
3: Да. Билет у меня на руках. Поезд через 2 часа.
2: Приезды и отъезды моей дорогой мамы планируются свыше.
4: Вам, наверное, надо поговорить перед разлукой. Я вас оставлю.
2: Спасибо за все, Елена Георгиевна.
3: Ну что ж, сынок, вероятно, мы не скоро увидимся.
2: Вероятно.
3: Понимаю. Ты с трудом терпел мое присутствие.
2: Мам, я уже взрослый, и не надо меня опекать.
3: Ну, это я поняла. Ты знаешь... Я пригласила Лену погостить у нас летом.
2: Погоди, а при чем тут Лена?
3: У тебя когда отпуск? В каком месяце?
2: Мама, ну что ты творишь? Ну, что ты опять придумал?
5: Разрешите, товарищ лейтенант?
1: Что случилось, старшина?
5: ЧП, товарищ лейтенант.
3: Именно сегодня.
1: Помолчи, пожалуйста, мама.
3: Хорошо.
1: Какое ЧП?
5: Слонов. Первым пришел.
1: Молодец.
5: Только, товарищ лейтенант, упал он сразу.
1: Как упал? Что с ним?
5: Не знаю.
3: Ну, сердце, наверное, бег до добра не доводит.
1: Мамочка, я, кажется, просил тебя помолчать.
3: Молчу, молчу.
1: Где он?
5: В санчасть отправили.
1: Вечно этот Слонов какие-то сюрпризы преподносит. То последним приходил, вот теперь вот первым.
5: С ним лейтенант Воронин ног занимался. Дыхание ему ставил. Он хорошо бежал, легко.
3: И тут, Алёша...
1: Прекрати, мама. Извини, не могу тебя проводить. Старшина, проводите Викторию Семеновну.
5: Слушай.
1: Я буду в подразделении. До свидания.
2: До свидания, мамочка.
3: Спасибо. Спасибо, Вадик.
6: Зря вы, Виктория Семеновна, под их дружбу подкапываетесь.
4: Алеша очень хороший человек, Виктория Семеновна.
3: А я его с пеленок знаю. И всю семью у них всегда так. Стараются вроде бы для других, а выигрыши сами. Старшина, возьмите мои чемоданы.
6: Слушаюсь, Виктория Семеновна, с удовольствием.

0: Сидишь?
1: А, Вадим. Проводил маму?
0: Проводил. Ну, а что там?
1: Придется Слонову полежать.
0: Сердце?
1: Ну, пока врач ничего определенного не сказал.
0: А сам Слонов, ты говорил с ним?
1: Молчит.
0: А зачем он вперед вырвался?
1: Да хотел тебе доказать.
0: Мне? Ты с ума сошел? Зачем ему было мне что-то доказывать? Пришел бы не последним, и хорошо.
1: Не хотел он в хвосте плестись. У него тоже самолюбие.
0: И вечные сюрпризы.
1: Какие сюрпризы? Не случайно упал Слонов.
0: Что?
1: Слушай, мне кажется, что ему кто-то хотел помешать прийти первым.
0: Кто? Да никогда такому не поверю.
1: Слушай, ну у Слонова вот так распухла нога.
0: Ну и что? При растяжении бывает.
1: Не знаю. Не знаю. Буду еще разговаривать с ребятами.
0: Зачем? Пойми, Алеш, мне сейчас все эти истории ни к чему. Кандидат в командира батальона...
1: Я уже говорил, я рад за тебя.
0: Но ведь могут и не дать.
1: Ну, значит, дадут более достойным.
0: А если нет?
1: С тобой трудно.
0: Знаю. Но как-то надо притереться
1: друг к другу. Надо помогать друг другу, понимаешь? Надо помогать.
0: А я не вижу настоящей помощи.
1: Ты лучше смотри.
0: А я замечательно смотрю.

0: не так громко. Вы знаете, надо петь, а не кричать.
1: Громкий голос до начальства доходит.
2: И до старшины, и Алла Владимировна.
0: Так, ну давайте, начали еще раз.
1: От Петьки, Алла Владимировна?
0: Нет, со второго куплета.
2: Со второго.
0: Передо мною реки и горы, на красивее слово даю, давайте.

0: мечтали
1: по нам. Доложи, товарищ полковник.
2: Хорошо поют.
1: Это еще только начало, товарищ полковник.
2: Да. Не мешают занятия боевой подготовки, замполит?
1: А у нас строгое правило. Отстающих к занятию в хоре не допускаем.
2: Ну, а если у кого ни слуха, ни голос?
1: Ну, развивает.
2: Так, чем закончилась история со Слоновым?
1: Выписался. Здоров.
2: Это я знаю.
1: В заключении написано майор медицинской службы.
2: Заключение я читал. Хотелось бы знать причину травмы.
1: Пока не установили. Слонов не хочет говорить, а я не настаиваю.
2: Почему?
1: Ну, Слонову не хочется жаловаться на товарищей.
2: Угу, и поэтому считаете дело законченным?
1: Нет, не считаю.
2: Это мнение и Акимова тоже?
1: Думаю, да.
2: А что происходит у вас с рядовым Драбкиным?
1: Трудный он человек. С надломом.
2: А вам только легких подавай.
1: Нет, но с Драбкиным пришлось потрудиться. Надеюсь, что из него хороший солдат получится.
2: Так почему же вы просите забрать его из подразделения?
1: Как забрать? Драбкина?
2: Да.
1: Да нет. Нет, это какая-то ошибка. Его нельзя забирать.
2: Почему?
1: Ну, понимаете, с ним было очень... трудно найти контакт. Ну, наконец, наметились какие-то связи, появились товарищи. Он прислушивается к сержанту, к старшине. А если его куда-то перевести, то вся наша работа пойдет на смарку.
2: А что думает об этом командир роты?
1: Он со мной не советовался.
2: А если бы посоветовался?
1: Я бы ему сказал то же, что и вам. Зачем кому-то делать нашу работу? Зачем нам расписываться в собственной беспомощности?
2: Ну и что же я теперь должен делать с Драбкиным? Вы с Акимовым договориться не можете.
1: Лейтенант Акимов, командир роты.
2: Старший лейтенант. Сегодня пришел приказ.
1: Старший лейтенант Акимов, командир роты. Но я отвечаю за политическое воспитание воинов, поэтому я прошу оставить Драбкина в подразделении под мою личную ответственность.
2: Хорошо. На то мы порешим. Так, передайте Акимову, что завтра в 9:00 я его жду.
1: Есть.
3: Извините, я помешал, наверное.
1: Товарищ полковник, разрешите представить Аллу Владимировну Боеву, нашего музыкального руководителя.
2: Рад познакомиться. Марченко Георгий Александрович. Ну, теперь я понял, почему так хорошо солдаты поют. Наслышан о вас, наслышан.
3: А я о вас тоже.
2: Последнее слово всегда остается за женщиной. Рад был познакомиться. Надеюсь, еще встретимся. Не провожайте меня, лейтенант.
3: Алеша, а мне понравился ваш командир.
1: Но он строгий.
3: А важно, что был справедливый. А знаешь, Лена похожа на него.
1: Копия. Даже в усиленном варианте. Ой, достанется кому-то домашний начальник.
3: Да ничего ты не понимаешь, Алеша.
4: Разрешите?
1: Войдите.
4: Извините, не помешал.
3: Нет, что вы. Я уже ухожу. А ты проводишь меня?
1: Я не могу. Должен быть в подразделении. Моя очередь проверять выполнение распорядка дня.
4: Да, товарищ лейтенант. Я забыл вас предупредить. Сегодня я в подразделении останусь.
1: Ну, по графику должен я проверять.
4: Да у меня междугородний разговор заказан. Ждать, возможно, долго придется. Ну, зачем нам двоим сидеть? Философия тут простая.
1: Ну, раз так...
3: Спасибо, Роман Фомич. Ну, вот, а еще говорят, что перевелись рыцари на земле.
1: До завтра, спасибо.
4: До свидания.
5: Чайка над волной парила, только луна светила.
6: Алло, это я. Сегодня тоже задержусь. Ну, такие вот дела. Ну, не всегда. Ну, это ты преувеличиваешь. Ну, скоро выходной. Не воскресенье, среди недели. Ну, в общем, меня не ждите, ложитесь. Вот так.
0: Разрешите, товарищ старшина?
6: А, Слонов. Ходи.
0: Вызывали меня?
6: Вызывал, вызывал. Садись.
0: Да ничего, я постою.
6: Садись, садись. Ну что, Слонов, как нога?
0: Да ничего, порядок. Бегать понемногу начал. Не беспокоит.
6: Ну-ну. Тебя, может, и не беспокоит. А вот меня очень.
0: А вам-то чего тревожиться, товарищ старшина?
6: Да ты понимаешь, что говоришь-то. Как же мне не тревожиться? Кто-то, понимаешь, у нас подразделение тихонько пакостничает, а я и знать ничего не знаю.
0: Сам он должен сказать, товарищ старшина.
6: А если не скажет?
0: Должен, я поговорю с ним.
6: Ну что ж, поговори.

0: Спасибо, лейтенант Воронин. Удружили?
1: Не понимаю, старший лейтенант Акимов. Чего вы так волнуетесь?
0: Ах, ты не понимаешь! Как я теперь выгляжу? Загубил хорошую идею!
1: Ну ладно, это не совсем так.
0: А как прикажешь расценивать?
1: Ну, мы говорили с тобой. Говорили, в роте нет таких возможностей, какие в батальоне. Машины, опытные инструктора.
0: Да, но почему-то все знают, Алешенька, что я был против.
1: Ну, видимо, узнали от тебя больше ни от кого.
0: Да, не нужен был мне этот кружок, не нужен. Мне важно сейчас подтянуть гайки в подразделении. Сейчас! Ты понимаешь? Что он там творит? Что он делает? Старшина Курашов!
2: Вижу, вижу, товарищ старший лейтенант. Сейчас поправим.
1: Я понимаю. Я все понимаю, но кружок уже начал работать при батальоне, правда? Правда, наше участие в нем минимальное, но если ты будешь срывать солдат занятий, это сразу обратит на себя внимание.
0: Я так рассчитывал на твою помощь.
1: Я считаю, что помогаю тебе.
0: Я надеялся на полное взаимопонимание.
1: Знаешь, я тоже.
0: Да?
1: Да.
0: И что же тебя волнует?
1: Меня волнует все. Все, что происходит с моими друзьями.
0: Красивые слова, наступишь и не заметишь.
1: Вадим, я не понимаю, о чем ты?
0: Да брось ты прикидываться! Смотреть противно. Спасатель. Она его за муки полюбила.
1: Не ожидал от тебя. Ниже пояса бьешь.
0: Ничего, до свадьбы заживет.
3: Товарищ старший лейтенант, решите обратиться.
0: В чем дело, Захаров?
3: Увольнительную на завтра нужно.
0: А что сказал старшина?
3: Отказал. Говорит, не воскресенье.
0: Тогда разрешить не могу.
4: Товарищ старший лейтенант, ведь всегда...
0: Вы поняли, что я сказал, Захаров?
4: Так точно.
0: Старшина Курашов, продолжайте занятия.
2: Есть, товарищ старший лейтенант. По машинам! Ефрейтор Захаров, ко мне! Ко мне!

0: творчество слона. Посмотрели мы с замполитом ваши эскизы.
1: Что ж, хорошо. Начинайте. Будете ответственным за все оформительские работы.
2: Не буду, товарищ Тышина.
1: То есть как-то не буду? Это почему?
2: Какой из меня ответственный? Не смогу я.
1: Ну, значит, ты брось. Эскизы нарисовал, про дерево сам придумал. Теперь выполняй. Лейтенант приказал тебя старшим поставить.
2: Да не получится у меня. Как я смогу другим приказывать, если у меня...
1: Сможешь, сможешь. Представь себе, я хуже твоего начинал.
2: Ну да. Не может быть, чтобы у вас столько нарядов было.
1: Было, было. Чего в солдатской судьбе не бывает. Но считаю теперь, лучше моей должности нет.
2: Да, повезло вам. Определились и на всю жизнь.
1: Ого, и ты, брат, определяйся. А знаешь, Юра, оставайся-ка ты на сверхсрочную.
2: Хотите, чтобы я здесь остался?
1: А тебе что ж, в генеральный штаб захотелось?
2: Вот уж не ожидал.
1: Чего, ничего, конечно, с твоими способностями работу везде найдешь. Но ты поверь старому солдату, Юра, не пожалеешь. В армии такие люди очень сейчас нужны.
2: Я подумаю, товарищ старшина.
1: Подумай, подумай. Время еще есть, но летит оно быстро, Юра. Философия тут. Войдите.
3: Решите обратиться, товарищ старшина.
1: Обращайтесь, ефрейтор Захаров.
3: У меня личный вопрос.
1: Знаю я ваш вопрос. Вы свободны, Слонов?
2: Есть.
1: Ну, слушаю вас, Захаров.
3: С чего начинать, товарищ старшина?
1: Ну, с чем пришел, с того и начинай.
3: Нет, я лучше пойду. В другой раз.
1: Садись.
3: Зачем?
1: Побеседуем.
3: Никак воспитывать будете.
1: Ну зачем же воспитывать? На равных потолкуем.
3: На равных. Знаю ваш на равных. Как начальник с подчиненным?
1: Нет, Захаров. Как коммунист с беспартийным.
3: Интересно.
1: Скажите, Захаров, какая профессия вас интересует?
3: Не определился я еще.
1: Ну, может быть, учителем быть хотите?
3: Ни за какие тысячи.
1: Ну, а врачом?
3: Не увлекает.
1: Ясно. Тогда, может быть, космонавтом стать хотите?
3: А тут моего хотения мало.
1: Правильно, Захаров, не сможете.
3: Да не в этом дело, что не смогу.
1: Нет, именно в этом. Не привыкли вы, Захаров, настойчивым быть. Пенки снимать любите. А на одних пеночках не проживешь. Как по-твоему? Когда человек счастливым бывает?
3: Не задумывался.
1: А ты подумай, философия тут простая.
3: Ну, наверное, когда у него все есть.
1: Так, ну хорошо, а много ли человеку надо?
3: А это уже от совести зависит.
1: Вот-вот, Захаров, вот совесть. А я думаю, человек тогда счастлив, когда у него совесть чиста. Я ведь знаю все. Только от тебя услышать хочу. Если совесть есть, конечно.
3: Ну, есть.
1: Ну, говори тогда.
3: Ну, в общем, так. Сейчас. Когда бежали... Ну, в общем, когда бежали, вижу, он вперед ушел. Ну, Слонов. Бежит легко, ото всех оторвался. А я из последних сил нажал, а тут как раз поворот. Как скрылись на повороте, я его и подбил.
1: Так, а сам?
3: Ну, что сам? Испугался. Отстал от него специально. Пусть, думаю, лучше, кто другой там первым придет. Мне уж все равно было. На него, думаю, и подозрение будет. Только вижу, Слонов-то бежит. Бежит. Хромает. А бежит.
1: Ну что ж ты сразу-то не признался?
3: Ну, боялся. Да и стыдно было.
1: Ясно. Мы с замполитом так и думали.
3: Что? Сразу догадались и...
1: Сразу, Захаров, сразу.
3: Проверяли, значит, чего я стою.
1: Угадал.
3: Накажете меня?
1: Насчет наказания командир роты решать будет. А перед товарищами тебе ответ держать особо придется. Это наказание, брат, построже.
3: Я понимаю.

0: Командир батальона прав. Высокие показатели вашей роты не всегда соответствуют действительности. Будете возражать, замполит?
1: Не буду.
0: Кто отвечает за последнее решение дисциплины в подразделении?
1: Мы работали вместе с Акимовым. Вместе и отвечать должны.
0: Не всегда Акимов соглашался с вашими возражениями.
1: Вероятно, я не всегда был достаточно настойчив.
0: Комиссар — это не просто правая рука командира. Это его половина.
1: Согласен.
0: У Акимова своеобразный характер, он самолюбив. Сейчас ему трудно, ему кажется, что он способен на большее, что опыта достаточно, а оценивают его не по достоинству. Хорошо, что вы были рядом. С другим замполитом ему было бы труднее.
1: Мне кажется, наоборот.
0: Почему?
1: Ну, мы старые друзья, и, может быть, поэтому Акимов не всегда прислушивался.
0: Вы ошибаетесь. И в батальоне считают, что вы хорошо влияли на старшего лейтенанта.
1: Во многом мне помогал Курашов.
0: И мой заместитель по политической части вами доволен.
1: Постараюсь оправдать доверие.
0: Так, в ближайшее время перед полком будет поставлен ряд задач. Решать их придется, не откладывая. А что вы думаете о своей личной жизни? Простите за такой нескромный вопрос.
1: Вы имеете в виду мое семейное положение?
0: Именно, его.
1: Сплошная неизвестность.
0: Это вы так думаете или у Аллы Владимировны такое же мнение?
1: У Аллы Владимировны? Мы... Об этом мы не говорили. Я люблю Алю, но... Не считаю возможным связывать ее карьеру.
0: Ах, Воронин, Воронин. А если для женщины любовь важнее карьеры? Любит она вас?
1: Возможно. Не знаю.
0: Потрудитесь узнать. И боритесь за свою любовь. Ну, если вы действительно любите. В жизни очень важно... Кто рядом с тобой? Даю вам на устройство личных дел 2,5 часа. А завтра ровно в 16:00 вам следует быть в политотделе дивизии.
1: Нужно взять какие-нибудь материалы?
0: Нет, начальник политотдела ждет вас для беседы.
1: Разрешите идти?
0: Идите.
1: Есть.
2: Да. А, Иван Егорович... Комдив назначил на 19. Подходи, я жду.
3: Товарищ полковник.
2: Да?
3: Мне надоело звонить. Обед уже на столе.
2: Позднее, Ленок. Сейчас подойдет Иван Егорыч. Мы должны...
3: Какая-то безумная активность замечается в последнее время в веренном вам полку.
2: Все-то ты замечаешь. Слушай, Лена, может быть, нам придется передислоцироваться?
3: Не в первый раз. Чемодан упакую быстро.
2: А может быть, тебе имеет смысл уехать в город?
3: Непонятные мысли приходят тебе в голову. А зачем мне город?
2: Работать. У тебя хорошая, интересная специальность.
3: Без дела нигде не останусь.
2: Там, где нам придется жить, вряд ли будет что-нибудь, кроме клуба.
3: Ну, тоже широкое поле для моей деятельности.
2: Ну, ведь так и молодость пройдет, Лена.
3: А разве она зря проходит? Я не могу оставить тебя. Я тебя слишком люблю. У нас не принято говорить эти слова, но иногда можно. Сейчас мы их скажем и забудем, будто никогда и не говорили, правда?
2: Спасибо, дочка.
3: Я обещала маме, что никогда не оставлю тебя одного. Так, ну а еще какие новости, папка?
2: Много. Акимов не получил комбата.
3: Да? Жалко. А вообще правильно.
2: Почему ты так считаешь? Он много работал.
3: Пока он работал на себя. Он ведь какой наш красавчик. Шелухи много. Сумеет ее счистить, будет человеком.
2: Ты, как всегда, категорична. Но какая-то доля истины в твоих суждениях есть.
3: Есть, есть. У тебя дочь умница.
2: И очень скромная, к тому же.
3: Не без этого.
2: Значит, решено?
3: Да. Пошла укладывать чемоданы. Разрешите выполнять?
0: Последнее слово всегда остается за...
3: Женщиной.
0: Женщиной.

0: Хорошо идет. Чья машина, старший лейтенант?
1: Сержанта Слонова.
0: Молодец. Ознакомились с выводами проверки по вашему подразделению?
1: Да.
0: Есть какие-нибудь возражения?
1: Нет, все правильно.
0: Угу. Какие вы сделали для себя выводы?
1: Успехи подразделения не только моя личная заслуга, а недостатки будем исправлять.
0: Хорошо. А сейчас я поставлю перед вами довольно сложную и трудную задачу.
1: Постараюсь справиться.
0: Угу. Знаете, где размещается 3-й батальон?
1: Ну, только, так сказать, теоретически, никогда там не был.
0: Место отдаленное и глухое. Но есть приказ о временном перебазировании туда всего полка. Вот. Видите эти две отметки?
1: Так точно.
0: Здесь мы и расположимся. Ваша рота должна в кратчайший срок прибыть к новому месту дислокации и создать там все условия для прибытия остальных. Временно поступаете под командование командира 3-го батальона.
1: Рота выступает в полном составе?
0: Да. Только семьи офицеров и прапорщиков пока что остаются здесь.
1: Когда рота должна выступить?
0: Получите распоряжение. Сейчас здесь командир 3-го батальона. Он более подробно введет вас в курс обстановки.
1: Где я могу его найти?
0: Вам позвонят. Будьте в подразделении.
1: Разрешите выполнять?
0: Желаю успеха, старший лейтенант.

0: Вот такое положение, Роман Фомич.
1: Ну что ж, товарищ старший лейтенант, люди военные. Сказано, собрались.
0: А как с личным составом?
1: Да Петрова надо в медчасть отправить.
0: Ну, он как будто ни на что не жаловался.
1: Он-то не жаловался. А я замечаю, суставы у него иногда распухают. А мы не на курорт едем. Проверить его надо.
0: Ну что ж, завтра утром отправьте. Объясните там обстановку.
1: Будет сделано.
0: Подай-ка мне вон ту папочку.
1: Серенькую?
0: Ага.
1: Ну, пожалуйста. Захаров у меня был, товарищ старший лейтенант.
0: Опять увольнительное просил?
1: Да нет. Слонову подножку устроил на кроссе он. Сам рассказал.
0: Избаловали мы его. Да, придется еще с ним поработать.
1: Ничего, товарищ старший лейтенант, выровняется.
2: День добрый.
1: Здравия желаю, товарищ лейтенант.
2: Сидите, Роман.
0: А, вот и лейтенант пожаловал. Алексей, ты знаешь новость?
3: Знаю. Я был в политотделе дивизии.
0: И тебе досталось?
3: Ну, как сказать?
0: Да ты присаживайся. Надо наметить план дальнейшей работы. Через несколько дней отправляемся.
3: Да мне приказано отбыть сегодня, переведен в 3-й батальон. В общем, пришел попрощаться.
0: Как же так? Там замполиты все на местах, а у нас... Ты, может быть, сам попросился?
3: Что-то и не думал. Ну, полная неожиданность.
1: Да, огорчили вы нас, товарищ лейтенант.
0: В какую роту идешь?
3: В батальон. Замполитом.
1: Ну, поздравляю, товарищ лейтенант,
4: спасибо.
1: С повышением.
4: Спасибо,
1: вас.
4: Спасибо, Роман Фомич.
0: Да,
4: спасибо.
0: Слышал. Там увольняется замполит батальона. Погоди, а как жало?
4: Я сделал ей вчера предложение.
0: И она?
4: Согласилась. Приедет ко мне. Туда.
1: Поздравляю, товарищ лейтенант.
4: Спасибо,
1: совет вам да любовь.
4: Спасибо,
0: да, везучий ты, Алексей.
4: Разве? Ну, наверное.
0: Но я рад за тебя. Искренне рад. Ты мне веришь?
4: Конечно. Конечно, верю, Вадим.

шагаю в солдатском строю. Но нигде нет восходов яснее, чем в далеком родимом краю. Куда судьба солдата не забросила, всегда живет в солдатском

все больше.

негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

свете разнообразны не те. И он не с теми ходит где-то и тоже понимает это.

происходит, совсем не так ко мне приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть, не сразу этим же ответит.

осатанённость. О, кто-нибудь, приди наружу.

те разнообразны, не те. Со мною вот что происходит со мной.

Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля

соломенная шляпка золотая, с головки вашей ветреной слетая, еще не раз пленять собой могла, но лошадью какой-то офицерской, с гримасою какой-то изуверской, с гримасою какой-то изуверской, она внезапно съедена была. Подумаешь, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка, ни платье, ни пальто и ни жакет, но без нее вокруг прелестной дамы такие шли сражения и драмы, такие шли сражения и драмы, что, собственно, и создало сюжет.

Действительно, и задуматься. Соломенная шляпка, ерунда какая-то. Ну, просто какая-то безделица и просто какая-то тряпка. Ведь не платье же, в конце концов, не пальто, там, не жакет, не юбка. Но без нее вокруг прелестные, кстати, как ее звали? А, не помню. Прелестные дамы, такие шли сражения, такие драмы, такой кошмар какой-то. Что, собственно, вот и создало вот этот вот, если можно выразиться, сюжет. Все старые, опущие, молодые, храните ваши шляпки золотые, храните до конца, и в этом соль. Когда над головой грохочут громы, способна даже пригоршня соломы, способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль.

но так и не смогли. Дело в том, что в наше время все иначе. Нам смешны кнуты и пряники. Они заманят нас романтики.

шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького. Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького. Ну, кто на новенького. На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым, содержи святую вещь.

спать пора. И не вздумай со мною ты спорить, и не вздумай глаза открывать до утра. Всем живущим в долинах, в горах, под землею и в море спать пора. Спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Спать пора. Утро раннее, ночи мудрее. Все тревоги свои отложи до утра. Если веришь в добро, может, мир станет добрым скорее. Спать пора, спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Спать пора, землю ночь подметет подметенку. Всем на свете желая удачи и добра. Нам с утра непростая, с тобой предстоит работенка. Спать пора, спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят.

0: Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите песни в исполнении народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой и рассказ о ее творческом пути.

Нашу программу открыла песня Ильи Катаева и Михаила Анчарова «Стою на полустаночке». Запись 17-й пластинки из серии «Всем, кто любит песню», выпущенной фирмой «Мелодия» в 1973 году. Цитата. «Многие артисты снискали любовь публики, но только валенные песни поддерживали и, надеюсь, будут и дальше поддерживать и развивать внутреннюю культуру в людях. Напоминали о том, что доброта человеческая, отзывчивость, чуткость – являются отличительными чертами русской души. Кому, кроме нее, выпала столь высокая, честно выполненная миссия? Я убежден, что никому. Во всяком случае, ее шлягеры останутся символом душевной теплоты, и в этом смысле Толкунова – единственная певица, чей репертуар от первой до последней песни преисполнен смысла и проникновенности». Конец цитаты. Так говорил о Валентине Толкуновой Лев Лещенко.

Только что в исполнении Валентины Толкуновой и Льва Лещенко прозвучала композиция Владимира Газаряна и Геннадия Георгиева «Ночной звонок». Валентина Толкунова родилась 12 июля 1946 года в Армавире. Ее отец Василий Андреевич был военным железнодорожником. Мама Евгения Николаевна работала на станции. После демобилизации Василия Андреевича семья Толкуновых по приглашению родственников перебралась в Москву. В 1949 году у них родился сын Сергей. Семья жила очень скромно. Мама Вали вспоминала, цитата, «После войны это же не сейчас, когда пошел в магазин и купил книги, игрушки. У меня был с собой один резиновый пупс. Это, пожалуй, была единственная игрушка моих детей». Когда появились деньги, то первое, что я купила – проигрыватель и пластинки. Конец цитаты. Младший брат Вали, Сергей, вспоминал, цитата, «У нас в доме было много грампластинок, которые мы часто слушали. Мамочка каким-то чудным образом выкраивала денежку на покупку пластинок. Помню, у сестры была тетрадка, в которую она аккуратно переписывала слова песен, которые были популярны тогда». Конец цитаты. Семья Толкуновых была очень музыкальной. Они часто пели все вместе – бабушка, дети и мама, которая аккомпанировала на гитаре. В 1954 году Валя пошла в первый класс.

скажу, что уже за него замуж я выхожу. Все сбылось, наконец,

В исполнении Валентины Толкуновой прозвучала песня Оскара Фельдсмана и Юрия Гарина «Родители наши». Школьная учительница, у которой училась Валя, обратила внимание на то, что девочка поет на переменах. По совету учительницы Валя успешно прошла прослушивание и была принята в народный ансамбль песни и танца Центрального дома детей железнодорожников. Руководителем коллектива был брат композитора Исаака Дунаевского Семен Дунаевский, преподавателем по вокалу Татьяна Овчинникова. Это было в 1956 году. В этом популярнейшем коллективе Валя пела до окончания средней школы. Получив аттестат о среднем образовании в 1964 году, Валентина Толкунова поступила на дирижерско-хоровое отделение Московского государственного института культуры и искусств. А в 1966 году она стала участницей ВИО-66, которым руководил Юрий Савыльский. Об этом коллективе в вокально-инструментальном оркестре ВИО-66 я расскажу немного подробнее.

в исполнении вокально-инструментального оркестра «Био-66» под управлением Юрия Саульского прозвучала композиция «Посвящение». Вот что о создании оркестра «Био-66» рассказывал участник вокальной группы оркестра, заслуженный артист России Георгий Мамиконов. Цитата. «Осенью 1965 года был организован молодой коллектив «Био-66». Вокально-инструментальный оркестр под управлением композитора, музыканта и дирижера Юрия Саульского, советского мэтра джаза на все времена. Какое-либо понимание джаза в то время отсутствовало. И создать такой оркестр в эпоху, когда эта музыка была чужда советской идеологии, сродни подвигу. В условиях жесточайшего давления властей исполнять джаз было гораздо сложнее, чем можно сейчас вообразить. Самым печальным было то, что нас отказывались замечать, попросту игнорировали. Конец цитаты. В стране было тогда несколько популярных оркестров. Оркестр Леонида Утесова, Александра Цфасмана, Эдди Рознера, Олега Лундстрема. Они существовали в согласии с идеологией того времени. Юрий Саульский побывал на ежегодном джазовом фестивале в Праге и обратил внимание на несколько вокально-джазовых коллективов. Творческий человек, он решил включить в состав своего биг-бенда вокальную группу. Это было новым, смелым шагом в советском джазе. Вот еще одна композиция в исполнении вокально-инструментального оркестра «Био-66» под управлением Юрия Саульского. Слушаем!

Вокальная группа оркестра «Вио-66» – это октет. 4 мужчины, 4 женщины. Участники октета – это студенты и выпускники дирижерско-хоровых отделений московских музыкальных училищ и Института культуры. Вот цитата из статьи журналиста Марика Тироганяна. Цитата. «Вероятно, Юрий Саульский поступил очень правильно, составив певческую группу из дирижеров-хоровиков, в данное время еще студентов. Настоящие сопрано и альт, тенор и бас вряд ли смогли бы так органически слиться с инструментальной частью оркестра и стать той особой его оркестровой краской, без которой сама идея «Вио» терпит крах. Кроме того, дирижеры-хоровики в любом составе умеют петь как один». Конец цитаты. В 1966 году конфликты в женской части октета привели к тому, что Юрий Саульский и прекрасный специалист по вокальным ансамблям Эрик Тяжев, воспитавший квартеты «Советская песня» и «Улыбка» и имевший отношение к созданию квартета «Аккорд», решили набрать группу стажеров и посмотреть, что из этого получится. В эту группу попала и Валентина Толкунова, студентка Московского института культуры. И вновь Георгий Мамиконов. Цитата. «Тяжев не советовал принимать ее в коллектив, объясняя свою позицию тем, что у Вали недостаточная подготовка, и, скорее всего, ей будет крайне сложно справиться с интенсивностью и темпом репетиций. В качестве стажера Валя поехала с нами в пробную поездку в Рязань. Валя была симпатичной, доброжелательной девочкой, но первое время сильно отставала от нас. Сказался недостаточный уровень музыкальной подготовки, как и предрекал Эрик Тяжев. Все разрешилось само собой. Юрий Сергеевич проникся чувствами к Толкуновой. Такое положение вещей вызвало страшный антагонизм, но Валя оказалась мудрой. Она стала заниматься с ярым рвением, денно и нощно». Конец цитаты. Послушаем еще одну композицию в исполнении оркестра «Вио-66» под управлением Юрия Саульского.

Институт культуры не мог обеспечить Толкуновой необходимый уровень музыкального образования. И в результате сложной комбинации она стала студенткой Гнесинского училища. Георгий Мамиконов, цитата. После этого Валя быстро наверстала упущенное. Надо отдать должное ее волевому настрою на творческий поиск и трудолюбию.

Попав в учебное заведение, где со студентов три шкуры драли, она поняла, что нужно стремительно расти и подтягиваться. Постепенно все конфликты и неурядицы остались в прошлом. Конец цитаты. Послушаем композицию Юрия Саульского на слова Григория Поженяна «Нет дороги у разлуки». В сопровождении оркестра «ВИО-66» поют Валентина Толгунова и Тамара Габелевич.

И вновь Георгий Мамиконов. Цитата. «На дворе стоял 1970 год. После грандиозного скандала с руководством Росконцерта Юрий Сергеевич был вынужден покинуть коллектив, и они ушли вдвоем. Через год после этого Толкунова и Саульский расстались». Конец цитаты. Валентина Толкунова отошла от джаза и постепенно выработала свой стиль на эстраде. «Вио-66» стал для нее стартовой площадкой, дал бесценный опыт первых трудностей, а также навыки, чтобы справляться с ними. В 1971 году композитор Илья Катаев предложил Валентине Толкуновой записать несколько песен для первого советского телесериала «День за днем». Песни были написаны на стихи поэта Михаила Анчарова. Самой известной из них стала «Стою на полустаночке». В фильме ее исполнила актриса Нина Сазонова. С разрешения Нины Сазоновой Валентина Толкунова исполнила эту песню в авторском концерте Ильи Катаева, а затем выступила с ней в телевизионной программе «Арт-Лото», заняв там первое место. Песня Ильи Катаева и Михаила Анчарова «Стою на полустаночке» открыла нашу сегодняшнюю программу. А я предлагаю послушать песню «Я ночью шла» из телевизионного сериала «День за днем». Поет Валентина Толкунова. Запись 1971 года.

0: Боюсь я, мама выйдет на крыльцо, рассвет встает. Ну хватит, ну вступаешь, не то я рассержусь в конце концов.
1: Продолжение рассказа о творческом пути Валентины Толкуновой вы услышите в нашей следующей программе.

стою, и мальчику вихрастому не я шепчу, до утренней зари пора, пора. Уж утро наступает, боюсь я, мама выйдет на крыльцо, рассвет встает. Ну хватит, ну ступаешь,

0: А сейчас традиционная страничка юмора. В исполнении Геннадия Хазанова слушаем монолог домашнего кота.
1: Позвольте представиться. Некто Сиамский. Работаю котом в одной очень интеллигентной семье. Хозяин — научный работник. Хозяйка — научная домработница. Я существо вполне интеллигентное, поскольку смотрю телевизор, сплю на рояле, читаю художественную литературу. У меня есть свой любимый литературный герой — князь Мышкин. Так что, как видите, я существо вполне интеллигентное и не понимаю, почему люди считают котов аморальными. Люди даже придумали какое-то странное выражение: «гуляет как кот». Я, например, 11 месяцев ловлю мышей. И только месяц в году я позволяю себе расслабиться. Но вы знаете, этот месяц — март, когда вы празднуете Международный женский день. Мне тоже хочется сделать кошке что-нибудь приятное. Но хозяин у меня 11 месяцев вообще мышей не ловит. А месяц его ловит жена. И не может поймать. Конечно, я не святой. И тоже могу иногда залезть на крышу. Но я же не позволяю себе в отсутствие хозяйки привести в дом постороннюю кошку. А что делает хозяин, когда хозяйки нет дома? Он из нашей квартиры делает форменный чердак. Такие оргии, такие анекдоты, что шерсть дыбом встает. Чем это приносит мне боль не только моральную, но и физическую. Вы думаете, приятно, когда утром на тебя встают голыми ногами, думая, что ты коврик? Я повторяю, я не святой, но вы не забывайте, я ведь ни с кем официально не зарегистрирован. Но уж если ты женился, ты хотя бы научись врать как следует. Ведь он же врет ей, бог знает что. То у него научная конференция в 3 часа ночи. То у него отчет на перевыборные в 5 утра. А недавно принес просто неприличное слово. Симпозиум. Причем в другом городе. Уехал на этот симпозиум в люксе, а вернулся в гипсе. С переломанной ногой. Как вы думаете, что он сказал своей жене? Он сказал: я ставил эксперимент в одном учреждении, очень закрытом, на крючок. В это время какой-то оппонент ворвался без стука и до такой степени был не согласен с моими опытами, что мне пришлось спрыгать с балкона. Но это же бред! А она поверила. И это тем более странно, что до сих пор ей этот оппонент звонит и обещает сломать хозяину вторую ногу. И правильно, я бы еще ему хребет сломал. Вы скажете, что это жестоко. Да, это негуманно. А люди поступают с нами, котами, чтобы мы не гуляли. Гуманно? Вы знаете, о чем я говорю. Этот метод имеет свое название. Метод хирургического вмешательства в личную жизнь. Вы меня извините, а что, жены этого метода не знают? Чего же они в месткоме пишут? Разве в месткоме уже делают эти операции? Так что уж давайте договоримся. Я категорически возражаю против выражения «гуляет как кот». Если уже кот действительно гуляет, честнее про него говорить «гуляет как человек».
0: На сегодня это все. Слушайте радио «Рансис». Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: Мой папаша

0: авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире Радио Рамсес. С вами Анка-переводчица. Всем привет! И снова в оперу. И снова Моцарт. Вольфганг Амадей. «Свадьба Фигаро». Бытовая комическая опера, в которой Моцарту, первому в истории музыкального театра, удалось ярко и многосторонне раскрыть в действии живые индивидуальные характеры и их взаимоотношения. Действие происходит в течение одного безумного дня в замке графа Альмавивы, чьи домочадцы за это короткое время успевают сплести головокружительную интригу со свадьбами, судами, усыновлением, ревностью и примирением. Сердце интриги – Фигаро, камердинер графа. Это невероятно остроумный и мудрый человек, ближайший помощник и советник графа в обычное время, но сейчас впавший в немилость. Причина недовольства графа в том, что Фигаро решает жениться. Итак, всего один безумный день из жизни графа Альмавивы, его камердинера Фигаро и всех прочих. Мы будем слушать арию «Фигаро». Фигаро отправляет юного пажа Херубино на войну. «Non piandrai farfalone amoroso» – «Не ходить тебе больше влюбленным пижоном» – поет Эрих Кунц.

0: В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Русская версия прозвучит в исполнении Георгия Абрамова. Сейчас все будет понятно.
1: Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, отдались женской ласки прельщены. Недовольно ли играть и смеяться, не пора ли мужчиною стать? Надо с детством тебе распрощаться, час настал, должен ты воевать.

ты забудь про веночки, цветочки и про женские ласки забудь. Что тебе волновали на грудь? Не горюй, красавец юный, скорбь не вечна, пусть беспечно звучат сердца струны. Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, ты заботами здесь окруженный. Жил, не зная заботы и лишения, не пора ли мужчиною стать? Срок настал, и с собой без сомнения ты украсишь победную рать.

через леса и через долины, и болоты, и пучины, вместо песенных тромбоны, барабаны, бомбардоны разревутся на все тоны, разнесутся далеко. Не забудь, что все девицы дорожат так мундиром, что есть смысл возвратиться через год лихим командиром. Воин стал ты, бояв закаленный, всюду встретишь прием благосклонный. Будешь пить, танцевать, увлекаться и с перцами песенно играть. А теперь будь пора собираться, надо прежде мужчиною стать.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. А следующий голос, думаю, узнают многие. Георг Отц исполнит арию «Фигаро» на эстонском языке.

В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Ох уж этот Фигаро, ох уж этот Моцарт. Будем почаще в оперу ходить. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Viel Glück, meine Freunde. Ciao, mi grandi amici. Мой папа.

0: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org. Вы слушаете радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. www.rancis.org. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@rancis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.rancis.org в разделе «Сетка вещания». Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Спасибо.
1: Известный во всем мире Рэй Чарльз.
2: Georgia, Georgia.
1: Хосе

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире Радио Рансис авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
4: Моя песня над Гудзоном. Если кто был в Нью-Йорке, то, слушая эту песню, он вспомнит места этого замечательного города.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию шестую часть записи Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС «Вокал», который состоялся 22-24 сентября прошлого года в Санкт-Петербурге. В запись включены выступления второго тура в номинации «Авторы-исполнители».
2: Мы плавно переходим к авторам-исполнителям и приглашаем на сцену Артема Толстоброва из Красноярска. «Москвичка», музыка, готовится Сергей Усатенко.
3: Ну что, господа, немного романтики.